0: руками, потому что только то, что требует сердца, принимается в расчет. И именно это называется просьбой. Поэтому, даже когда человек не говорит Творцу, наполни все мои страстные желания, которых требует мое сердце. А одно только требование того, чего требует сердце, это уже называется просьбой. Поэтому человек должен знать, что Творец принимает в внимание только то, что есть в сердце человека. А поскольку он не может жить без наслаждения из-за того, что желание Творца наслаждать, поэтому человек не может получать наслаждение от святости. Тело вынуждено получать наслаждение от материальных страстей. И если человек привык получать наслаждение от Торы и заповеди иногда, получается, что во время падения, когда он не чувствует потребности в духовном, чтобы он работал для того, чтобы обрести этот хисарон, чтобы у него были страдания от того, что он не нуждается в духовном, тогда человек получает большую потребность в материальных страстях, чтобы восполнить то, от чего он привык иногда получать наслаждение в Торе и заповедях. Поэтому человек должен остерегаться во время падения, чтобы не перестать заниматься Торой и заповедями, чтобы свет Торы светил ему, и он чувствовал бы свой хисарон. Другими словами, что у него были страдания от того, что у него нет любви и трепета перед Творцом. А для того, чтобы человек почувствовал страдания в сердце из-за того, что он далек от святости, это чувство он может получить благодаря занятиям Торой и заповедями, которые приведут его к ощущению истины, чтобы он знал, чего человеку не хватает, чтобы благодаря этому у него была возможность прийти к совершенству. И тогда человек получает это благодаря Торе. И это называется, что хисарон он получает свыше, благодаря чудесной силе Торы. А потом человек получает наполнение. И это свет, то есть сила желания отдавать. И это является второй природой. И это называется, что человек получает свойство чистоты, потому что благодаря желанию отдавать, которое он получил, он теперь находится в состоянии чистых келим.
1: И сказано, можно объяснить то, что мы спрашивали о сказанном в книге Зоар, что благодаря Торе вы будете святы. А потом говорит, тот, кто занимается Торой, очищается, а затем освящается. И ответ в том, что Тора делает два действия. Первое — очищает, то есть дает кли, иначе говоря, хисарон. Второе — а затем Тора дает человеку свет. И есть правило, когда говорят человеку, что дадут ему хорошую вещь, то сначала сообщают, что это за хорошая вещь, а затем уже говорят о деталях. То есть сначала говорят человеку, удостойся святости, а потом говорят о деталях. Иначе говоря, ты не можешь наслаждаться святостью. Но знай, что это очень важная вещь, поэтому тебе прежде нужно, чтобы Тора дала тебе кли для получения святости. А пока у человека нет такого кли, он не может получить наполнение. Выходит, что Тора дает человеку свет и также кли. Но о кли сначала не говорят, а только о свете, а потом уже говорят также и о кли. Поэтому и написано «святы будете». А теперь мы сможем понять то, что спрашивали, на чем основана уверенность утверждения «святыми будете». когда он говорит, что вы, конечно же, будете святы, ибо благодаря Торе вы будете святы. И это следует объяснить так, что поскольку Творец желает дать благо своим творениям, а по причине несоответствия по форме произошло исправление, сокращением и скрытием, и свет уже не светит нижним, прежде чем у него будут подходящие келим, способные получать. То есть чтобы келим имели исправление ради отдачи, что называется очищением. Поэтому, поскольку благодаря Торе они получат очищение, как сказали мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору, приправу к нему». Выходит, что кли можно очистить Торой, потому что свет, что в ней, возвращает к источнику.
0: Поэтому, если у них будут чистые келим, тогда они наверняка удостоятся света, ведь свет называется святостью. А что касается цветов, в них нет недостатка, есть недостаток только в келим. Получается, что очищение называется свойством кли, то есть исправлением получения ради отдачи. А в работе над келим есть свой собственный порядок. То есть что вся работа, которую человек должен исполнить, состоит лишь в работе над келим, чтобы они были способны получать. И это, как говорят, больше, чем теленок хочет сосать молоко, корова хочет накормить его. Выходит, что главное — это очищение келим. Поэтому после того, как человек занимается Торой, и Тора приводит его к очищению, как сказано, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему», тогда он наверняка удостоится святости. Ведь святостью называется свет. И это имена Творца. И это, как сказано, что Тора называется святостью, ведь сказано «Ибо свят я Творец». И в этом смысл слов сказано «не святы будьте», а «будете», безусловно. Иначе говоря, это обещание, что благодаря Торе вы будете святы. И тогда человек удостаивается совершенства и может реализовать сказанное «возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем твоим», буквально сердцами, то есть двумя началами, добрым началом и злым началом, из-за святости, которую он получил свыше. Тогда все тело отменяется перед святостью. Выходит, что также и злое начало соглашается работать ради небес. И этим следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, когда Исраиль исполняет волю Творца, работа их производится другими. Как сказано, когда человек уже удостоился выполнить желание Творца, то есть как желание Творца отдавать, так же и человек желает отдавать Творцу, тогда работа их — это то, что он хочет, чтобы его работа, то есть его служение, было в совершенстве. И это дается ему от того, что он работает с добрым началом. Но после того, как человек уже заслужил желание отдавать, уже удостоился желание отдавать, работа небес выполняется другими. А кто это другие? Это злое начало, которое является другим в отношении святости, то есть другая сторона, потому что оно против святости. Однако, когда человек выполняет желание Творца, то есть желание отдавать, тогда и другое, то есть злое начало, тоже выполняет работу Творца.
1: Однако, прежде чем человек удостоится быть одним из тех, кто выполняет желание Творца, тогда и доброе начало тоже не может действовать, поскольку злое начало властвует над ним. Поэтому злое начало называется старым и глупым царем. И оно называется царем, потому что оно господствует над человеком, и каждый раз приходят ему мысли и желания всех видов, которые есть в мире. Поэтому, когда появляется у человека какая-то хорошая мысль или желание, что он должен верить, он должен верить, что это пришло к нему с небес, и он должен воздать за это благодарность Творцу. Поскольку благодаря тому, что он благодарит Творца, этим духовное приобретает у него с каждым разом все большую важность. И человек должен знать, что понятие изгнания в духовном — это когда важность святости уходит от нас. И это называется «шхина в прахе». Выходит, что тем, что человек благодарит Творца за малое святости, важно не количество, то поскольку это дает определенную поддержку духовному, он должен благодарить Творца. И сказанным следует объяснить то, что сказали мудрецы, принимая всякого человека приветливо. И поэтому, поскольку к человеку всегда приходят мысли и желания, как животные, так и человеческие, то есть такие мысли и желания, которые не относятся к животному уровню, и поскольку человек обычно взвешивает стоимость каждой вещи, что весит больше. Другими словами, человек способен отказаться от животных страстей ради того, чтобы получить то, что подходит человеческому уровню. Однако человек говорит: «Я желаю отказаться от животных страстей, но за это получить статус человека большого и важного». То есть если, поступившись животными желаниями, я буду чувствовать вкус в Торе и молитве, тогда стоит мне поступиться ими. Но чтобы быть в состоянии малого человека, то есть такого, который не чувствует никакого вкуса в Торе и заповедях, и ради этого я должен отказаться от материальных потребностей, так лучше я буду еще больше радоваться своим животным существованием. И об этом человек говорит, что не стоит ему поступаться этим.
0: И об этом сказали наши мудрецы: принимай всякого человека приветливо. То есть, когда у человека возникает мысль и желание быть человеком, а это называется, что человек приобрел сейчас свойство человека. Пусть не говорит он, что я хочу сначала увидеть величие этого человека, что он обещает мне, этот человек. На это возникает ответ каждого человека, что означает, что нельзя проводить разницу между большим и важным человеком и простым. Каждый человек, включая всех людей без исключения, если он только относится к свойству человека, то есть мысль желания относится к тому, чтобы быть человеком. Уже нужно принимать его приветливо, то есть радоваться ему, то есть такой мысли и желанию, как будто он чувствует его великим человеком, как сказано выше. И он должен воздать благодарность Творцу, что он послал человеку это желание. А то, что он благодарит Творца, это вызвано не тем, что Творцу нужно, чтобы его благодарили, а тем, что благодаря тому, что человек концентрирует свои мысли в тот момент, когда благодарит Творца, в этом есть некоторое слияние с Творцом. Ведь невозможно воздать кому-то благодарность, если этого человека не любят. Ведь принято, что когда благодарят кого-то, того, кто сделал человеку благо. И в природе устроено так, что тот, кто получает благо, любит его. Получается, что это приводит к любви к Творцу. То есть, когда человек думает о благодарности, которую он воздает Творцу, поэтому неважно величие и важность свойства человека, которое он получил. Однако следует помнить, что под свойством человека подразумевается то, что сказали наши мудрецы, что вы называетесь человеком, а не народом мира. А приветливое...

0: и хочет реализовать это, тогда появляются желания, мысли 70 народов мира, которые есть в теле человека, и смеются над ним из-за того небольшого вкуса, который ты чувствуешь, что есть что-то в духовном, ты уже хочешь предать материальные потребности, и они говорят человеку, неужели из-за той малости, которая не имеет никакой ценности, ты уже хочешь отказаться от собственной выгоды? И человек начинает говорить, «Я полагаюсь и верю словам мудрецов, которые сказали, заповедь влечет за собой заповедь. Если так, то я наверняка заслужу этим прийти к совершенству, ибо на это я надеюсь». И человек должен укрепиться и сказать, «Взгляни с небес и узри, что стали мы посмешищем в позор и позором среди народов». А народы означают 70 народов, находящихся в теле человека. И они смеются над человеком, когда он хочет выполнять работу святости. И он должен просить помощи у Творца. И сказанным следует объяснить то, что сказали мудрецы. Пусть не стыдится людей, которые издеваются над ним в работе Творца. Объяснение, поскольку человек включает в себя весь мир, поэтому существуют свойства в человеке, которые насмехаются над тем, что он хочет ценить малые вещи и действия, которые он желает выполнить. И они говорят об этом небольшом действии, то есть о заповеди, что он не может построить никакого намерения, и что не стоит трудиться и прилагать силы для выполнения всего этого. Поэтому сказали мудрецы, не стыдись тех, кто издевается, а человеку необходимо верить, что каждая вещь в работе Творца является важной. И, несомненно, если он сможет быть в правильном намерении во время исполнения заповеди, это лучше. Однако и само самое малое действие тоже важно наверху, и человек не способен оценить это.
1: Мы уже говорили о том, что мой отец и учитель сказал, что человек должен верить, что хотя по мнению человека он способен оценить, насколько действие лишма считается великим наверху, он должен верить, что действие в ло лишма еще больше и важнее наверху, более чем то, что человек думает, что лишма является великим и важным. Поэтому человек должен стараться верить верой мудрецов в каждом действии, которое он собирается делать, что он удостоился выполнять действия в святости, даже без всякого намерения. И что это тоже великая и большая вещь, и воздавать за это благодарность Творцу.
0: Перейдем сейчас к уроку от 17 июня 2002 года.
1: Мы прослушали статью, что такое святость и чистота в работе, из главы души, Шлаве Ислам, второй том, страница 114. Рав, как обычно для него, проходит здесь несколько вещей, так в виде обзора, касается многих точек в работе.
2: Айкар.
1: Главное, что есть работа во время подъема, есть работа во время падения, и человек должен стараться найти для себя, что близко ему в обоих этих состояниях. Но главное,

0: человека обязывают во время подъема работать, потому что во время падения никто не может обязать. Он, может быть, находится в таком состоянии, что он не слышит и не способен пошевелиться. Иногда даже не только внутренне, но и внешне не способен пошевелиться. Но во время подъема, когда у него есть возвышенное состояние, пусть не просто наслаждается состоянием, что ему хорошо, тогда ему кажется, что он находится в совершенном состоянии. Пусть поймет, что это совершенное состояние ему дали свыше, и что ему это не полагается на самом деле, а ему это дали свыше, ну, как состояние падения ему дают свыше, все для того, чтобы продвинуть и то состояние, и другое состояние. Нет вознаграждения и наказания за то, что я страдал до этого. Я вложил какое-то... По мне прошло какое-то страдание. Сейчас мне дают вознаграждение, чтобы почувствовать себя хорошо. Это вообще не правильная мысль, неправильный подход к процессу, который мы проходим. Дают состояние, которое у нас называется падение, чтобы почувствовать наши свойства. Дают состояние, которое называется подъем, для того, чтобы почувствовать свойства Творца. И с ощущениями наших свойств в падении, с ощущением свойств Творца в подъеме мы должны с двумя состояниями работать. И взять от них пользу для продвижения. Если мы будем проходить эти состояния, не относясь к ним эффективным образом для продвижения к цели творения, это будет проходить просто так. Нам будут делать это раз-два, так, подъемы падения, а потом не будут делать. А так будут делать раз в полгода-год. И годы пройдут так. То есть все зависит от того, как человек относится целенаправленно к каждому состоянию, в котором он находится. И не думает о состоянии, которое он получает, что это приходит к нему как вознаграждение или как наказание. Это не как вознаграждение, не как наказание. Это просто состояние для работы. То есть во время подъема ему дают специальное свечение свыше, и тогда он чувствует совершенство. И это он называет подъемом, и это совершенство ему дают свыше. Это не то, что он заработал, это... А ему дают это для того, чтобы он почувствовал как следует, что такое свойство Творца, что такое духовность, немного чтобы почувствовал. И из этого углубился в Тору, углубился бы в учебу, и в статьи, и в письма, в все материалы, в которых он до этого не мог ничего понять, чтобы сейчас пропахал это и понял, и просто взял бы что-то для себя, чтобы как следует воспользовался и быстро, чтобы захотел взять максимум в состоянии подъема, чтобы просто Творец приблизил его, так, просто чтобы захватил бы из этого состояния сколько возможно знания, ощущения и свойств. А потом, когда его опускают, тоже чтобы понял, что сейчас ему дают состояние противоположное подъему, это сейчас ему дают отдаление от Творца, чтобы он почувствовал, чем он является без окружающего света, который светит. Но все-таки окружающий свет светит для того, чтобы он увидел, что он не понимает и не чувствует, находится во тьме и в отдалении, в падении. Это свечение окружающих светов, но Ахураим, что называется. И тогда он должен тоже производить работу в состоянии падения. То есть, насколько возможно в состоянии падения не быть погруженным в состояние падения, не изучать свои келим, там нечего изучать. Келим можно изучать только в их столкновении со светами. Так насколько он старается выйти из состояния падения, насколько он производит разные действия, может быть, он не может учиться, не может жить внутри себя, так пусть делает физические действия в группе, на кухне, неважно что. И это, эти действия, даже если он делает их руками и ногами, а голова и сердце не может привести в действие, но они будут считаться как действия просто духовные, в духовных килим, потому что он делает это, что это максимум духовного выражения, которое он способен делать. То есть даже просто телесные действия, механические, без всякого намерения, без моха, либо это просто будет считаться для него, как будто он делает духовные действия. И из этого поймет, каковы его свойства, в которые он падает во время падения. Это два состояния, которые человек должен проходить. И снова, после того, как время падения проходит, и ему начинает светить больше, не надо думать, что это приходит как результат его работы, что он преодолел, сделал, и сейчас он пришел, а ему дают свыше сейчас другое состояние, в котором он должен работать. Это, может быть, называется подъем, еще неизвестно, что называется подъем, что называется падение так уж сильно. Падение и подъем мы должны считать согласно тому, насколько мы не то что стоим близко или далеко в соответствии с тем, как пробуждение свыше определяет для нас, а в соответствии с тем, насколько в пробуждении снизу мы стремимся быть близко или далеко. Может быть, человек находится во время падения, у него есть стремление больше, чем во время подъема. И тогда время падения — это время подъема.
1: Барур?
0: Понятно?
1: Кен.
0: Да.
2: А что происходит? Ведь падение — это не только неприятное ощущение, но падение может быть состоянием, когда даже чувствуешь себя хорошо, но вообще не помнишь, что есть Творец. Что человеку делать тогда?
0: Потому что падение и подъем определяет человек или согласно реальности, состоянию, или согласно своему отношению к этому состоянию. Понимаешь? Вот и все. Я забываю о том, что я нахожусь здесь. И сейчас я путешествую. Как я вчера играл в карты с ребятами, пил пиво, было хорошо, так время хорошо прошло. Это время называется у меня, может быть, подъем. Ну, чувствую себя хорошо. Потом я вдруг пробуждаюсь, о чем я думаю, где нахожусь сейчас, во что я погружен, я начинаю чувствовать, что это падение. То есть подъем и падение, на самом деле, мы можем считать согласно подобию с окружающим светом. Только из-за этого, если уже мы находимся действительно в том, чтобы различать в том состоянии, в состоянии, в котором мы находимся, только согласно этому.
2: Что человек может сделать в таком состоянии, даже когда он сидит на уроке?
0: Человек может сидеть здесь, конечно, со своим телом на стуле и путешествовать вокруг мира так, что, верно, написано, там, где мысли человека, там он находится. И теперь мы не говорим об этом. Мы говорим, что, допустим, он находится в учебе, но он пожирает себя. Это тоже не та мысль. Или он думает о каких-то вещах, которые связаны с его деятельностью в группе или что-то, но тоже нет. В учебе, во время учебы он обязан ощущать себя со всей группой, соединенным с Творцом, с помощью материала, который он изучает. Это единственное, к чему действительно следует стремиться.
2: Как можно вспомнить об этом?
0: Как можно вспомнить? Нужна подготовка для этого. Конечно, во время учебы невозможно вспомнить, но если человек строит намерение перед учебой, то есть он уже знает, что несколько раз он старался во время учебы, это не происходило, он уже начинает волноваться, что и сегодня, и завтра я так встану без пользы, и буду сидеть здесь, и что будет у меня от этого. Он начинает перед учебой уже думать, так что будет у меня во время учебы? Это забота перед учебой должна готовить человека, чтобы во время учебы он действительно думал правильно. Это возможно. Просто человек должен дрессировать себя. Это работает. Постепенно это происходит. Есть много вещей, которые мы должны делать очень-очень так нехитро, просто как бык под ермом, осел под поклажей, в самом деле. Да?
2: Мы говорим, как будто бы вы сказали, что если ему дали сейчас, как будто действительно дали ему эти состояния, чтобы он понял, как будто теперь падение и подъемы, чтобы, собственно, он понимал разницу между свойствами творения. Но на самом деле он не понимает, что это. Он не понимает, что это. То есть надо понимать, что это так, а потом постоянно состояние меняется. Он забыл.
0: Мы не знаем, почему и в каком порядке опускают на нас разные состояния. Мы не знаем. Я вообще, на самом деле, не знаю, как я существую. Это как ты смотришь на маленького ребенка. Он не знает, почему он существует. Ему дают это, то, он хочет то, это. Ему дают разные желания, побуждения изнутри, свойства, которые сменяются, да? Окружающие условия, которые все время изменяются. И так он существует. Проходит состояние, так и мы проходим состояние. Нам кажется, что как будто мы что-то определяем, чем-то, в чем-то властвуем, управляем. Это глупость, полная ложь. А то, что мы должны искать, то есть для чего дают нам разум и мысль искать, это единственное, что это единственная вещь, за которую стоит ухватиться, это учиться, что происходит с нами, учиться. И эта учеба должна привести к итогу, который называется осознание зла. Вот и все. Я не должен сопротивляться ничему. Я не должен делать силой ничего. Это все неэффективно. Я должен только, немного внимания, что он делает со мной. Вот и все. И из этого я начинаю понимать, кто я, кто он, что он хочет. Почему он устраивает мне так, с какой хитростью он делает мне это. И из этого я постепенно осознаю природу. Природа — это изучение, каббала — это изучение природы. Только природы в более широком смысле, которая включает в себя и мир причин, где там все готовится и подготавливается, и потом включает нашу природу, нас, окружение. Мы через самих себя, изучение себя, да, как сказать, изучение себя, мы из действий твоих познали мы тебя, что называется. Из плоти моей увижу я божественное. Из этого я увижу общую реальность.
2: Вопрос в том, действительно я что-то новое изучаю. Что происходит вообще? Нет разницы, тьма, у меня нет никаких развлечений. Когда мы видим на этапе подготовки, возвращаешься, вдруг раскрываешь новые вещи, которые кажутся тебе новыми, потом ты возвращаешься назад. Я вижу, что я в кризисе, я не могу ничего ни с товарищами говорить, как это было раньше. Неделю назад я вроде думал, что истина куда-то ушло. Причем есть учеба. Каждый раз я возвращаюсь как бы к тому, что у меня уже было.
0: Ты говоришь, что всякий раз это кажется как будто новым, но когда ты смотришь, в каком-то виде, что это написано, ты видишь, что слова старые. Мы учим, что все мироздание — это, в общем, 10 сферот изначальных, что называется. Нет ничего больше. Миры внутри, души внутри, все внутри, 10 сферот. В чем разница? Разница В том, чтобы почувствовать их, эти 10 сферот. Есть глубина в их ощущении. Глубина в их ощущении – это 125 ступеней. Мы еще вообще до этого, еще до нулевой ступени достижения. И в этом есть тоже шаги, свойства до того, как начинают постигать эти 10 сферот, до Махсума. Но в общем, это та же картина, как мы учим, что все миры устроены согласно той же форме. 5 парцуфов, 10 сферот, тоже неважно, как сказать. Все то же самое. Ты повторяешь, или трехлетний ребенок, четырехлетний, пятилетний, который хочет читать пятикнижие, или старый человек, или даже каббалист, как Раби Шимон, читает ту же Тору. Но вопрос, что один понимает, и что второй понимает. Что ребенок говорит? Мама, посмотри, Авраам хотел убить Ицхака.
1: Да?
0: Так он видит в Торе. Дети, имеется в виду, и дети, которые состарились. А каббалист знает, в чем стоит исправление, о котором Тора рассказывает. Он постигает это, он видит это в духовных силах вечности, он вообще уже за этим миром. Но выражения, те же буквы, те же слова. Ты начал сейчас учиться, и ты уже раскрываешь, что всякий раз ты видишь в том, что учат, новые вещи. Так, так это все время будет. Допустим, ты сейчас сидишь, читаешь статью, я сижу, читаю статью, потом спрашиваешь меня, ну, может быть, вы скажете что-то мне. Откуда я говорю тебе что-то больше, чем то, что ты знаешь? От того, что я читаю. Я вижу немножко глубже тебя. Я рассказываю тебе другими словами. Тоже то, что я чувствую, я не могу передать тебе. А я рассказываю тебе другими словами то, что я вижу. Вот и все. Так для тебя это открытое до какой-то глубины, для меня это открыто еще немножко внутри. А есть такие, кому не раскрывается ничего, они прочтут это так. У них не будет реакции в сердце, пока еще у них вообще нет никакого духовного клея. А у тебя уже начинает быть. Так это. Так в чем разница? Разница в том, что я, когда рассказываю тебе, даю тебе некоторое свечение от той глубины, в которой я нахожусь, по сравнению с тем, где ты. Это помогает тебе, то есть добавляет к окружающему свету, который ты пробуждаешь во время учебы, я добавляю тебе еще свой. Но группа может добавить тебе тоже. Каждый понимает согласно какой-то глубине, каждый тут понимает. Нет человека, который находится совершенно как на улице. Каждый, есть такие, кто действительно находится просто в хорошем понимании, чувственном понимании, я имею в виду. Так когда учатся вместе, когда думают, что учатся вместе, потому что я имел в виду в объяснении передать тебе. Имеете ли вы в виду, когда вы учитесь передавать друг другу, все, это называется учиться вместе. В таком случае эти окружающие света от всех, они объединяются вместе и действуют на всех. Ты понимаешь, что это какой усилитель есть здесь? Усилитель духовной силы. И неважно, даже если знают немного. Каждый чуть больше, чуть меньше, неважно. Даже если я нахожусь здесь, и вы знаете меньше все, чем я. Но каждый в другом характере, собственном, потому что у каждого свой корень души. Так я от этого наслаждаюсь, я от этого получаю добавку, от этого взаимовключения, потому что есть вещи, которые без тебя я не пойму. И без него, и без него, хотя вы просто 001 по сравнению с тем, что есть у меня единицы и несколько нулей. Это не важно. Каждый особенный. Понимаешь? Да. Вы говорите, что нужно получать то, что приходит в виде сопротивления. С другой стороны...
2: А что, Шапира, ты смотришь на меня? Это тоже так, поверь мне. Что это и в тебе тоже есть от тебя какая-то польза. Да.
0: Мне кажется, что именно сопротивление раскрывает больше... То есть, ты же приходит до этого без сопротивления, ты просто так получаешь это от него, эту учебу. Но часть учебы, учеба то, что, что это действует тебе и вызывает у тебя сопротивление, это часть.
2: Нет, прежде всего, именно то, что написано, то, что приходит, прежде всего, в состояние, всего приходит состояние. Я его принимаю так, как оно есть, и смотрю на него, и хочу исследовать его, проверить его. Вне того, насколько мне хорошо или плохо в нем. Так, это сделано. То есть, как сказано, что все, что сделал Творец, все к лучшему. То есть я отношусь к этому так, что и этому есть место, и это приходит исправить меня, как бы, как сказано, даже если острый меч приставлен к горлу человека, не отчаивайся в милосердии. То есть каждая вещь — это исправление, хорошо? А, ну понятно, что это так легко сказать, но это не всегда у нас так получается. Это ясно. Так вот, после того, как я так отношусь к этому, в первый момент ты не способен, в первый момент ты готов сопротивляться и просто разрушать, и все что угодно делать. Во второй мысли ты начинаешь, скажем, правильно относиться к этому, допустим, в правильной форме, что ты спрашиваешь потом.
0: Это ощущающий клич, чувствует сопротивление. После
2: ты не чувствуешь сопротивления. Если ты вспоминаешь, что эта вещь приходит в, итоге, в конечном итоге для того, чтобы исправить себя, то ты должен подойти к третьему состоянию, что нет никого, кроме него. И тогда в этом состоянии, через страдания и боль, ты начинаешь раскрывать его, и сразу ты приходишь к сладости, к подслащению судов.
0: Да, я думал, что вы говорите после этого. После этого снова ощущающий ключ чувствует какое-то сопротивление. Снова развитие. То есть сопротивление тоже обязательная часть процесса, не то, что нужно ждать.
2: Не то, чтобы сопротивление это была необходимая часть. Ты не убираешь сопротивление тела тем, что... Хочешь сказать, что это к лучшему. Ты только хочешь устроить его так, таким образом, как бы ты делаешь сокращение на него, не хочешь получать только его, а хочешь получить его вместе с тем, чтобы напротив Творца были свойства Творца. То есть все я и он, вся моя методика находятся вместе. И тогда в таком полезном виде я извлекаю пользу из этого состояния. Если я вхожу только в сопротивление, только в плохие свойства, и против них нет ничего, я этим совершенно ничего не достигаю. Как бы нам ни казалось, что если я почувствую страдание, то потом с этим страданием, которое я испытываю, я чего-то достигну, это неверно. Нет заповеди страдать даже одну секунду. Это проблема тела, это клипот, который все время путает нас и хотят показать нам, что с помощью страдания можно чего-то достичь. Ничего ты не достигнешь. Запишите просто это. Большая радость быть в радости, большая заповедь быть в радости. Это действительно так. Тот момент, когда человек может перейти к радости, и пусть не думает, ну я еще не почувствовал страдания, должно быть в этом, это же все творение, свое начало, как? Не нужно тебе этого. В такой форме ты ничего не постигнешь, и ничего, ни к чему не придешь от страдания. От злого начала ты ничего не достигнешь. Перейди к радости. Не думай, что это легкомыслие. Если от страданий ты сразу переходишь к радости, это не является легкомыслием. Тебе через мгновение дадут снова и снова и снова вернуться к страданиям, и снова ты будешь делать выходы из них. Это то, что сказано из Циона, когда ты выходишь из них, из страданий, выйдет Тора, и так ты входишь в разрушение. Да.
0: Так всегда есть опасение, что...
2: Верно, Цен, когда выходит Тора, что остается пустым? Да?
0: Что забудется как бы существование Творца. Если реальность Творца важнее, чем то, что мы чувствуем, то опасение, что забудет существование Творца, не то, что чувственное состояние сменится, это не проблема, а как бы...
2: Ты хочешь сказать таким образом, у меня состояние такое, что мои страдания возвращают меня к мысли о Творце. Ты это имеешь в виду? Да или нет? Я спрашиваю тебя.
0: Иногда. Да.
2: Ну, отлично, для этого он дает тебе их. Именно для этого. Ты сейчас, скажем, просто играл в карты, что называется. Ну, такое было парящее в каких-то мирах. Будто ты плывешь по морю и забываешь обо всем, и все. А теперь он посылает тебе какие-то страдания. Ну, якобы, чтобы пробудить себя. Так что ты спрашиваешь? Это его средство.
0: Дело в следующем, как все время предпочитать связь с ним над тем, что он дает. С другой стороны, как мы говорим, что большая заповедь быть в заповеди.
2: То есть как нам все время понимать, что кроме связи с Творцом, все остальные вещи, и хорошие, и плохие ощущения, все, что происходит, только для того, чтобы укрепить связь с ним. То есть на верхнем уровне все время мы должны держать в сознании и в сердце поиск связи с ним, и все время держаться за это. А все, что происходит, это только для того, чтобы добавить к связи с Творцом еще. Да, как это сделать? Да? Ты спрашиваешь, как держаться за это? Ну, построй систему внутреннюю и внешнюю.
0: Тут человек находится в каком-то виде страданий, маленькие, большие, неважно. Понятно, что это не настоящая связь с ним. Связь с ним должна быть как наслаждение, с одной стороны. С другой стороны, если это то, что выводит его из двойного скрытия сейчас, вывело его из какого-то состояния, так почему отказываться от этого? Это лучше быть так, чем быть оторванным. Как устроить?
2: Ну, это как я раньше сказал. Тебе кажется, что с помощью страдания ты, ну, хотя бы вспоминаешь о Творце. Да? Так, ну, снова повторю. Пойми только то, что это страдание, которое ты сейчас чувствуешь, что посредством этого страдания тебе кажется, что вспомнил о Творце. Он послал тебе страдания, и из-за этого страдания ты внутри страдания почувствовал его. Так вот, эта вещь, это... Ну, конечно же, это целенаправленно приходит, но это не является конечной целью. Конечная цель — не чувствовать его страдания, чувствовать его в слиянии, в близости. Напоминать тебя этим, конечно, напоминает, потому что это называется путем страдания. И путем страдания он тебе напоминает в такой степени, что ты вспомнишь о нем и будешь нуждаться в нем. Ну, а что происходит, пока ты не нуждаешься? Когда ты говоришь, хорошо, буду сидеть в страдании, мне стоит быть в страдании, лишь бы не забывать о нем.
0: Нет? Лучше быть в радости.
2: Ну так, если радости будет, так быть в радости.
0: Да.
2: Есть опасения? Ну, это всегда так. Я говорю, это клипота, говорят человеку, оставляет его в страдании. Теперь вопрос. А что ты можешь сделать? Только себе представь это состояние. То, что Творец напоминает тебе через страдания о себе. Это его инструмент для этого. С помощью того, что он вонзает тебе колючку, ты вспоминаешь о нем. Теперь, после того, как он сделал это, что с тобой происходит? Ты думаешь о нем, что он тебя уколол, вонзил тебе эту колючку и сделал тебе плохо. Ты понимаешь, какая мысль в итоге, да? Ты хочешь остаться в этой связи, в такой связи с ним? Нет. А что ты находишься сейчас? Получается, что ты находишься сейчас в системе клипы, которая этим высасывает высшее благо именно через эту связь, с которой ты соглашаешься быть в этом. Она высасывает. клипа. И сейчас усиливается. А что такое клипа? Это то зло, которое ты чувствуешь исходящим от Творца. Прекрасно. Это прямо противоположно тому, что должно быть теперь. Ну как себя убедить, что я нахожусь во власти клипот? Нужно сделать прямо противоположное, почувствовать Творца добро и наслаждение. И также почувствовать, что не то, чтобы я и он есть, и что я получаю от него это зло, за счет этого вспоминаю о нем, будто у меня есть сейчас связь с ним, а сделать так, чтобы я находился в соответствии, в слиянии, в объединении с ним, в отождествлении, благодаря тому, что у нас есть общая радость. Боль не может быть общей. Также клипа говорит, что как шхина находится в страдании, так и я нахожусь в страдании, якобы хочет тебя поднять по левой линии еще выше. Это такие вещи, которые ты знаешь. Короче, нужно искать связь, чтобы было подобие по свойствам. Не может быть, чтобы ты находился во зле, в плохом состоянии.
0: Человек в таком состоянии, что он делает?
2: Что ему делать? Он ищет, чем я могу насладить Творца. Тем, что я чувствую страдания, я не доставляю этим наслаждение Творцу. Ну. И все. И тогда он старается избавиться от этого ощущения. Через мгновение клипа снова вводит его в это, забывает все, он мгновение от следующего мгновения все стирается, и это называется чаша прощей, когда бросает его из стороны в сторону.
0: Вы сказали, что нужно построить две системы, внешнюю и внутреннюю. Что такое построить внутреннюю систему?
2: Внутреннюю систему и внешнюю систему нужно построить, чтобы самая высшая мысль должна была быть такой. Я связан с ним вместе. С каждым действием, с каждой мыслью, с каждым желанием, которое сейчас есть во мне, мы связаны вместе. За счет чего? За счет мысли или желания, или действия, которые сейчас делаю. Что тем, что я что-то делаю, неважно на каком уровне, за счет этого действия мы находимся вместе. Действие может быть в мысли, в желании, практически. Теперь, как я могу все время быть в этом? Это очень трудно, это просто невозможно. Только после того, как Творец действительно светит тебя. Но стараться все время быть в этом, это и называется дать требуемую сумму усилий, чтобы он открыл тебе, и ты бы увидел его, и тогда ты действительно будешь в этом находиться все время. Теперь, как делать все время эти упражнения, чтобы как можно больше, с большей частотой это было? Ведь каждый раз это стирается через мгновение, и все, и через мгновение снова вернуться к этому. Не терять эти мгновения. Тогда говорят, что ты должен сделать для этого внутреннюю подготовку и внешнюю подготовку. Внутренняя подготовка в том, что ты все время думаешь об этом. Когда способен думать, ты просто понимаешь, делаешь такую внутреннюю тренировку, такое упражнение, да? Упражнением. Теперь во внешнем виде, чтобы каждый раз вокруг тебя были всякие такие знаки, которые напоминают тебя об этом вдруг. Каждые 5 минут ты слушаешь гонг, так бум, ты вздрагиваешь, вспоминаешь о чем-то. А если ты будешь слушать его просто каждые 5 минут, ты не услышишь его в итоге, ты знаешь. Мы устроены таким образом, поэтому тебе нужно, чтобы вместе этого кто-то приходил раз в 5 минут, может, и давал тебе пощечину. Потом тоже ты только разозлишься на него, ты забудешь причину, о которой вы договорились. Видишь, как ты читаешь статью? Ну что они там еще написали, да? Ну, как бы, ну, пройдет. Ты же забываешь причину, зачем они послали, и что это. Для чего? Поэтому нужно человеку. Все время человек должен делать это, должен, то, что называется, дать сумму усилий, чтобы ты все время создавал в себе, искал всевозможные поддержки, что кто может вести тебя снова в ту же точку объединения с Творцом с помощью какого-то внешнего знака. Так, внутреннее и внешнее упражнение действительно дают человеку прийти к сумме усилий, эти входы, чтобы вернуться к объединению снова, к объединению с Творцом, в эту точку, еще глубже войти, еще войти во всевозможные мысли, действия, желания, вот так вот. Пока он так все время, и так он все время бьет в одну точку, это называется, как написано на странице 70-е письма Баля Сулама, что он хочет уже женщину в том же месте, в то же время, пока времена эти не сделают, не приведут ее к святости. То есть откроется ему, он войдет духовно. Это послание, которое он там передает. Это то, что называется крутится вокруг одной точки весь день, всю ночь. Я хочу быть в связи с тобой, как он ищет, как он там пишет, что как человек, который находится в страсти, ищет, я хочу только эту любовь, вообще ничего кроме этого. Мир я не вижу, ничего не вижу, и не отводил бы глаз весь день и всю ночь, как написано. Ты видишь, все примеры Баля Сулама берет именно из жизни, из телесной, животной жизни, потому что это существует, из этого ты можешь учиться, да.
3: Привычки не будет. Это как будто бы станет привычкой. В этом тоже есть элемент привычки, но привычка становится для предыдущей ступени. Каждый раз я буду давать более высокую ступень, чтобы производить объединение с Творцом. На более высокой ступени там привычки нет.
2: Говорят, что благодаря правильному отношению к реальности человек может представить картину своих свойств, картине свойств Творца. Мой вопрос. Как человек вообще знает, что то, что ему представляется, это лживая картина, особенно сейчас в связи с картинами Творца? Ты как-то чувствуешь себя, но Творец — это нечто... Как вообще? Как можно представить его свойства, его свойства настоящие?
3: Тебе не нужно представлять образ Творца. Я не знаю, что такое образ Творца, о котором ты говоришь, что это белая борода, большие глаза, ну, свойства.
2: Так откуда я знаю, что эти свойства, которые я себе представляю, когда начинаю их чувствовать на себе, как я знаю, что это не мое воображение?
3: Его свойства, как ты можешь представить свойства?
2: Ну, мы узнаем... Что-то такое
3: добрый, вечный. Ну, я не знаю, как ты себе представляешь вечность. Что, что-то длинное, что-то большое, высокое. Такое очень большое. Что такое вечность? Я не знаю. То есть, на самом деле, у нас нет внутри образа. В нашей работе не создается образ. Понимаешь? Потому что поиск точки связи с ним, есть какая-то внутренняя точка, и постепенно ты почувствуешь ее. И с этой точкой ты хочешь соединиться. Но что это за точка, ты не можешь объяснить, потому что на самом деле это точка. Ты еще не чувствуешь в ней никакого объема, чтобы можно было бы сказать о ней что-либо. Точка. И с этой точкой, которая кажется мне, как будто бы это Творец во мне, я хочу соединиться. Вот так.
2: В итоге вырос и станет большой в объеме по своей сути.
3: Потом, когда она раздуется, ты почувствуешь там 10 сферот, и это и будет твой кли. Душа — это часть Творца свыше. Ты почувствуешь в этом, в этой точке, которая увеличится, ты почувствуешь в ней Творца, внутри нее. А ее ты почувствуешь как свое отношение к нему. То есть сам шар, скажем так, это твое отношение к тому, что наполняет шар. То, что наполняет этот шар, это Творец. А вот стенки этого шара — это твое отношение к нему, к Творцу. Может быть, в таком виде, не знаю. Я в последнее время начал так немножко это упрощать.
2: Здесь написано на 116 странице в третьем абзаце. То есть человек просит у Творца почувствовать какое-то зло, желание получать. С каких пор мы просим осознание зла? И всегда мы говорим, что нужно просить важность Творца. Из этого зачем мне просить показать мне зло? Я слышал противоположное.
3: Что здесь написано? Выходит, третий абзац, да? 116 страница. Выходит, что начало работы человека — это осознание зла. То есть человек просит Творца почувствовать, какое это зло, желание получать. Это осознание, что желание получать называется злом, только Творец может дать почувствовать. И это называется, что благодаря Торе человек может прийти к осознанию зла, что означает осознать, насколько желание получать — это зло. И тогда он может попросить потом, чтобы он заменил ему желание получать, да, вместо него желание давать. Так ты спрашиваешь так. Мы сейчас говорили, как сбежать от зла, от ощущения зла к ощущению добра. А здесь он пишет, что человек должен просить, чтобы Творец дал ему. Но не дал ему зло, а дал бы ему осознание зла. Это две совершенно разные вещи. Либо я просто чувствую, что он бьет меня, и я чувствую от этого зло и плохо, либо я в разуме понимаю, что эти удары, они предназначены не мне, потому что я уже отождествляю себя с другой точкой. А эти удары, они по моим свойствам, которые противоположны ему. Осознание зла, когда я чувствую зло, это как маленький ребенок, которого бьют, ему плохо, да, удары, ему не дают конфетку. Неважно, что это за удар, это не обязательно палкой его бьют. Тогда он отождествляет себя с этим злом, он находится внутри него. Поэтому говорим, если мы чувствуем зло от Творца, мы должны бежать от этого ощущения. Почему? Мы должны выйти из этого зла, посмотреть на него как бы со стороны и с другой точки. Это называется сделать сокращение. Я ощущаю зло, но что я ощущаю злом? Это мое «я». Я ощущаю как зло. То есть две разные вещи. И от кого я получаю это? Я получаю это от Творца. То есть я ставлю свое «я» вне Творца и вне своего тела, которое ощущает зло. И это называется осознание зла. Иначе я не знаю его, не чувствую его. Они пишут очень точно. Это называется осознанием зла, а не ощущением. И когда ты смотришь снаружи на это зло, ты уже понимаешь, почему, для чего это сделано, и что ты должен с этим делать. То есть действительно осознание зла приводит тебя к исправлению. Поэтому это стоит тебе, но когда ты находишься в осознании зла, ты как бы просишь еще больше осознать его, еще глубже, чтобы тебе это дало силы выйти из него и попросить исправления. Но ты не просишь чувствовать больше зла, ты просишь больше осознать это как зло. Может быть, это сладко и хорошо. Я так любил курить. Кто мог дать мне осознание зла в этом? Я заплатил бы ему много денег. Я продолжаю курить, наслаждаться вместе с этим. Я хочу, чтобы во мне выросла какая-то ненависть к этому. Постепенно я начинаю чувствовать, что это зло, что мне плохо от этого еще глубже и глубже. Я вижу какое-то зло для меня, пока это становится таким злом, что я начинаю бояться его, когда мне это уже надоело, я готов бежать от него. То есть это две совершенно разные вещи. Может, кто-то может добавить? Я, может быть, не нахожу слов, но осознание зла — это не ощущение зла. Ощущение зла — и животное чувствует зло. Осознание — это уже человек, который работает в духовной работе, начинает различать, что это зло, и по отношению к чему это зло, в соответствии с отдалением или приближением к Творцу. Не просто так я чувствую какой-то удар. Я чувствую и не того, кто мне наносит этот удар. Я чувствую, что этим ударом он показывает мне то свойство, которое не позволяет мне прийти к слиянию с ним, с Творцом. Зло не потому, что...

0: чувствую боль. Зло в том, что из-за этого свойства, в котором я ощущаю боль, я отдаляюсь от него. Осознание зла — это осознание отдаления от Творца, а не ощущение страдания где-то в каком-то месте. Понятно?
1: Это понятно.
0: Понятно, замечательно.
1: Это осознание зла.
0: Ну?
1: Не нужно. Всегда был подход не просить осознание зла, а просить важность Творца, из этого просить раскрытие. Из этого, конечно, результат приходит осознание зла.
0: Ты говоришь так. Мы все время говорили, что нужно просить раскрытие Творца, важности Творца, величия Творца, и тогда, исходя из этого, придут все эти вещи. Но если я нахожусь во зле, я не могу из этого зла просить величия Творца и важности Творца. Я не способен. Я погружен во зле, но выйти из этого зла я могу только благодаря тому, что я начинаю выходить из него и осознавать зло уже относительно Творца. Насколько я выхожу из зла, в этой же мере я могу осознать, насколько это зло противоположно Творцу. За счет чего я выхожу из зла? За счет того, что мое «я» приближается к Творцу, а мое тело остается в том же месте. Я тем, что выхожу из тела к Творцу, в этой точке моего «я», в осознании этой точки начинаю ощущать, насколько я далек от него. Понимаешь, как будто из всего этого понятия, которым я называл свое «я», свое тело, из этой боли я выхожу, из этой, какая-то точка, которая называется точка моего осознания, она приближается к Творцу, и благодаря тому, что она приближается к Творцу, она уже может смотреть на тело и видеть, насколько оно далеко от Творца. По своему ощущению этой отдаленности от Творца, относительно Творца, она не может проверить, насколько оно далеко. Она может проверить, насколько оно далеко от места, из которого она вышла. Много слов, да? Одно маленькое ощущение, пока поймешь его. Ты видишь, этот мир не дает никаких средств связи.
1: Мы говорим, что Творец тот, кто дает не все. С другой стороны, мы говорили сейчас о клипот, как о какой-то силе, которая может нас запутать. Как мы, собственно, в итоге относим каждое состояние к Творцу? Как Творец действует через клипот? Какова связь между ними? Как эта система работает?
0: Как Творец действует через клипот? Клипот — это твои неисправленные желания. Вот и все. Нет ничего, кроме тебя и Творца. Ты учил что-то, что существует, кроме желания получать и света? Творца, который создал это? Нет. Так что ты ищешь? Какие клипот? Все находится внутри кли, который Творец создал. Исправленные желания, неисправленные, близкие, далекие. Желания после разбиения, которые не могут исправиться до полного исправления и находятся в своем свойстве ради получения, они, эти желания называются клипот. Чьи они? Твои. А чьи еще? Ты думаешь, что это далеко от меня, это там где-то, не приближаться к ним. Написано «не приближаться», да, это далеко, и я могу приблизиться. Не приближаться означает «не трогай их, не используй их».
1: Так что, ну, скажем, Творец прокручивает мне кадры соприкосновения его света с моим кли, высвечивает состояние. Это не конкретное отношение. Как это происходит, как будто это состояние создается?

написано, что свет приводит в движение кли. Нет другого. Больше или меньше света. И в соответствии с этим кли поднимается или опускается и так далее. Нет никакой другой силы, кроме света, который может воздействовать на кли. Свет воздействует на кли избирательно, селективно, на все его части. Это не просто так, знаешь, какой-то там фонарь светит. В соответствии с тем, насколько кли может продвинуться, так он светит. Свет сам по себе, он простой, абстрактный. И можно сказать, что он действительно светит на кли, как фонарь. Но он создал между собой и кли особую такую систему, которая называется мирами. И свет, проходящий через миры и светящий на кли, уже получает такую особую форму, которая проходит через миры кли и светит точно на ту часть кли, которая сейчас должна войти в действие. И по силе, и таким образом, который нужен сейчас вот этому органу, который сейчас производит это действие, чтобы исправил себя, чтобы сейчас почувствовал что-то. Понимаешь? Эти миры, которые находятся между светом и кли, они выстраивают свет точно в соответствии с каждым конкретным кли. И тогда каждое кли получает именно то, что ему нужно. И, соответственно, с этим реагирует и исправляется. В этом и есть все, весь смысл миров. Поэтому мы говорим, миры — это система управления, и контроля и там, надзора. Просто свет через эти миры. Ведь миры, что такое миры? Миры устроены в соответствии с килим, только в противоположном виде. То есть они точно понимают, какие хисронот есть в килим. В мирах это в положительном виде. И когда мы будем изучать мир Ацилут, не так, как до сих пор мы это учим, ну, он пишет так, как бы формально, но мы начнем видеть, как мир Ацилут подготавливает свое воздействие на души, как мудро он знает, как подготовить для каждой души внутри нее свое воздействие. Эта картина, действительно, я не знаю, как передать. Ну, это мы учим просто. Это произошло из отражения, что было разбиение в мир Никудим, из этого разбиения возникли миры. Поэтому мы начинаем считать от мира Ацилута все миры. А мир Адам Кадмон — это свет, который светит из бесконечности. Бесконечность — это абстрактный совершенно свет. А в мире Адам Кадмон этот свет выстраивается согласно пяти изначальным светам, пяти частям, которые есть в изначальном кли, четыре стадии прямого света, и у тебя есть пять изначальных светов, а потом мир Ацилут, который возник на останках разбиения, как раз тот, кто передает через себя света душам, выстраивает в мирах Бия точно эти света так, чтобы они воздействовали на каждую часть каждой души согласно порядку исправления, который должен быть в каждой душе. Поэтому мы изучаем главным образом мир Ацилут, потому что это объясняет нам все происходящее. И из мира Ацилут мы можем изучать души, потому что его соответствие совершенно соответствует тому, что должно быть в душе. Поэтому сами души мы не изучаем, это мы должны уже изучать, как говорится, из действий твоих познаем тебя, то есть на самих себе. Но мир Ацилут мы изучаем, потому что это одно и то же. Одно относительно другого. Но это действительно, я говорю тебе, это захватывающая учеба, просто потрясающая.

0: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятке.
1: То, что я беру в десятку во время учебы, человек должен ощущать себя со всей группой, связанным с Творцом, благодаря материалу, который он изучает. Это единственное, что действительно к этому нужно стремиться. И дальше он говорил о том, как мы вместе учимся группой. И он говорил о том, что мы усиливаем эту точку совместной учебы. Это дает нам такую силу, такой генератор, который поднимает нас наверх.
0: Да?
2: Рав дал так два действия, как состояние подъема, так и падения. Он дал нам понятие, что такое подъем и падение, что это не согласно тому, как я чувствую, а согласно моему отношению к духовному, это важно или нет. И именно в состояниях подъема, когда человек чувствует себя хорошо и есть важность, он должен связаться со статьями, чтобы взять из этого состояния подъема как можно больше.
1: Урок настолько богат, и меня переполнено, и я вообще ничего не помню.
0: Да, урок богат, и мы это и не помним, это запечатлевается в нас, и я чувствую много наставлений, указаний в состоянии падения, в неосознанном состоянии. Иногда человек ничего не может сделать сердцем, с разумом, но то, что он может сделать руками, ногами, механически, пойти работать на кухню, это считается духовным действием, и есть очень большая важность этого. И наша работа — все время переходить к радости, потому что из страданий мы не уподобляемся Творцу, нет заповеди страдать. И всегда из отрицательного состояния надо стараться перейти к радости. Там слияние подобия по свойствам. И Рав сказал, что нужно создать для себя поддержку внутреннюю, внешнюю, так, чтобы человек мог себя направлять в правильное состояние, быть погруженным в клипу, к состоянию радости.
1: Да, я тоже впечатлился от точности, что ничего не постигается в страданиях и так далее. И вдобавок Рав говорил Шиевицу, что та же Тора каждый день, но новые состояния. И когда маленький ребенок и Раби Шимона не читают одну и ту же Тору, и то, что каждый видит в этом, это... И еще там говорилось про осознание зла, не ощущение зла. Нужно осознать эти вещи. И вот эта точка внешняя, с которой ты смотришь на себя. Был также вопрос учебы. Как будто бы ты гуляешь по тропе Творца. Точка, которая определяет состояние. И он говорит, что человек ничего не делает, ничего не решает, нет у него власти ни над чем. Тоже говорилось на уроке. И это та точка, которая наблюдает за процессом и определяет правильное отношение, ну, как бы такое облако.
0: Да, мне нечего добавить, я просто прочитаю из урока. Я должен только немного обращать внимание, что Творец делает со мной. И отсюда я начинаю понимать, кто я, кто он, что он хочет, почему он подстраивает мне все это, как изощренно он это делает. И вследствие этого я постепенно начинаю познавать природу. Все время я должен осознанно искать связь с ним.

0: עצמך כל מיני תומכים.
1: Все время представлять себе разные виды поддержки. Кто снова может тебя ввести в эту точку соединения с Творцом?
2: Тоже из рук каждый, он уникален, у каждого свой корень души. И есть такие вещи без тебя, которые я не могу понять, и без него, и без него. Хотя бы 1/100 из того, что есть у меня, и неважно, сколько нулей каждый, он по-своему. То есть Рав говорил о важности подготовки к уроку, где выстраивается намерение.
1: Зоар пишет, все клипот являются местом, которое еще у нас не исправлено, и нужно прийти к осознанию зла, и это отдаление от Творца. Нужно сделать все, чтобы приблизиться, а осознание в конечном счете даст нам раскрытие дополнительных мест, которые нужно исправить с помощью света. Подытаживает и говорит, нужно соединиться друг с другом, чтобы прийти к Творцу.
2: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем курс «Введение в науку Каббала». Урок с 2001 года. Сегодня мы посмотрим последнюю часть, седьмую часть. И оно посвящено строению мира Ацилут. Точно, что вот сейчас мы на предыдущем уроке мы видели. Сейчас мы перейдем к уроку записи, а в конце урока будем отвечать на вопросы. Предлагаем всем чертить, записывать то, что объясняет Рав. А сейчас переходим к уроку в записи.
1: Итак, мы сейчас переходим к миру Ацилут. У нас немного осталось времени, мы в общем сегодня пройдем, что такое мир Ацилут, и в следующий раз уже мы будем изучать его отдельно. Я пока что пишу, не объясняя, что является строением мира Ацилут.
2: Парцуф
1: Гальгальта, Табур Пе Сиюм. Второй парцуф Аб, третий Сак.
2: Никудот де Сак, Вихоле.
1: Никудот де Сак и так далее. После того, как у нас есть Никудот де Сак, после этого есть второе сокращение, Цимцум Бет.
2: Парса.
1: Парса.
2: Ве. Катнут де Улама Никудим.
1: И катнут мира Никудим. И гадлут мира Никудим. Разбиение, швера. Никудим. Цимцумбет. И тогда поднимаются снова все решимот в рош. Десак. В Рош и Рош Десак, как сделал Зивук Дака на Бет Алиф. Плюс второе сокращение, Цимцум Бет. Вывел мир Никудим. Сейчас делает Зивук на Алиф Шореш. Плюс Цимцум Бет. И выводит Рош Десак, мир Ацилут. После разбиения килим. Мы не упоминаем Ма выше и Бон выше. Это парцуфы, которые должны выйти автоматически, они есть. Мир Ацилут выходит, рождается и включает парцуфы. От начала и до конца первый его парцуф называется Атик.
2: Атик Цимцумалев.
1: Атик — это первое сокращение, Цимцум Алиф. И также Атик второго сокращения, Цимцум Бет.
2: Цимцум
1: Алиф, Цимцум Бет.
2: Атик.
1: Атик. От П Атика, как обычно, как от П Рош де Гальгальта. И ниже. распространяется парцуф Арихампин.
2: Атик зе кетер.
1: Атик это кетер. Арихампин хохма.
2: Ада парса, зе парса.
1: До парсы, вот здесь парса.
2: Ми педа арихампин.
1: От П. Арихампина.
2: Ада хазешило.
1: До его хазе.
2: Парцуф аба веима.
1: Распространяется парцуф аба веима.
2: Ми хазе зе бина.
1: От хазе.
2: Бина.
1: Это бина.
2: Напишем как. Нагиб как. Гар.
1: Скажем так, гардебина.
2: Ми хазе ада табур.
1: От хазе до табура.
2: Да, арихампин.
1: Арихампина. Распространяется парцуф, называемый ишсуд. Это зад бины. От табура до сиюма. От салута. Распространяется за рампин и от хазе за рампина до сиюма парцуф малхут. Все это мир ацилут, улам ацилут.

0: Лифамим, атем тиру беспарим,
1: шиаба вы. Иногда вы увидите, что Аба Ваима распространяется до Парцы, и Ишсут распространяется до Парцы. Если им это нужно, они это делают. Конечно же, любой парцов, который находится на высшей ступени, может распространиться вниз, чтобы помочь нижнему справиться. И вы увидите это так. Может быть, что вы увидите, что вообще Аба Ваима и Ишсут — это один парцов, Гарбина и Задбина, просто соединяются вместе в один парцуф. И также этот парцуф тогда называется, согласно высшей своей части, Аба Ваима, который включает Аба Ваима и Ишсут. Это происходит, когда он должен дать свет Хохма Зеерампину и Малхут. Зеерампин и Малхут вместе называются Зон. Зеерампин и Нуква — Зон. Так когда Аба Ваима и Ишсут должны дать свет Хохмы, они соединяются Гарбин и Зад вместе, и тогда дают Хохму Зеерампину. То, что принято в Зон, получаемо в Зон Ацилут, получаемо через Милы Брия, они потом здесь образуются, Ицера и Асия, а здесь... Этот мир, Аулам Азе. Получаем через все эти миры в этот мир от Малхут мира Отцу. Самое важное для нас — это вот эти парцуфы, Зон Ацилута. То, что есть в них, это переходит к нам. Миры Брия и Царасия, у них нет совершенно никакой важности. Нет и не нужно им. Главное для нас мир Ацилут. Если мы вызываем свет в мире Ацилут, это изливается нам через всевозможные действия, которые называются подъем ман. Здесь, когда мы находимся, как мы вызовем наверху ман? Маном называется ме-нуквин, хисарон. В парцуфе зона целута, чтобы получил свет хохмы. Если мы можем вызвать здесь хисарон, он просит этот парцуф, требует от Аба Ваима и Ишсут хохму, они получают эту хохму из парцуфа Арихампин, это парцуф хохмы, она у него всегда есть, и тогда в этот мир не сходит благо, и мы находимся в хорошем состоянии. Если мы не способны пробудить хисарон к свету хохма из зоны Ацилута, он закрывается настолько, что мы получаем даже меньше, чем для того, чтобы жить. Потому что всегда должно быть какое-то количество просьб, пробуждений от нашего мира вверх, чтобы достаточно, чтобы, по крайней мере, у нас было существование в этом мире.
2: Это называется молитвой?
1: Подъем ман называется молитвой. Но это то, что учим. Действие духовное называется молитвой. Это структура мира Ацилут. Как мир Ацилут устроен? Парцуф Арихампин устроен так, что хотя он и парцуф Хохма, что Хохма находится у него только здесь. Хохма. Только в его рожь. До П. А ниже П есть у него только Хасадим. Только Хасадим. Поэтому Аба Ваима, которые облачаются на эту часть от Педа Хазе, парцуфа Арихампин, они наполнены Хасадим и не нуждаются в Хухме. Поэтому эта часть в Аба Ваима называется Хафец Хесед. Получает такое наполнение, такое исправление от Арихампина. Аришсут находится в состоянии, когда на самом деле он хочет хухму. Ишсут. Хочет. Хохму, роце хохма, согласно просьбе зон, лифи бакашат зон. Как задбины, он сам не хочет хохму, но если зон просит, он сразу же требует отбины, и она отсюда, и тогда хохма изливается им. Мы записали здесь, с помощью чего, по сути дела, возникает просьба. Просьба, она исходит от этого мира. Но из этого мира, тот, кто находится в этом мире, его просьба, она неосознанная. Когда мы кричим, когда мы просим, в сердце или из уст это не очень-то влияет. В основном просьба исходит от тех, которые прошли Максом, здесь это Максом, да? Прошли Максом и находятся в мирах Брия и Цара Асия, называется Бия. В мирах Бия. Тот, кто находится в мирах Абия, называется души праведников, нишамот ацедики. И они могут, безусловно, пробудить зон ацелута, чтобы они излили вниз свет хохмы. Как? Эти души праведников, по сути дела, разбитые келим, от разбиения келим. Келим швурим, разбитые келим. Как они пробуждаются, чтобы просить духовного? Духовное. Они пробуждаются с помощью парцуфа атик. Хесед, гвура, тиферет. Нет, секундочку.
0: Ма.
1: Хохма, бина, даат, хесед, гвура, тиферет, нецах, йод, йесод, малхут. Это сферот парцуфа атик. Хесед и год называются нецах, йод, называется дадей бейма, сосцы животного. Дадей бейма, потому что нецехуот называется раглаем, и есть в них какая-то особая часть, которая называется дадей бейма, между ног животного. Есть сосцы. И здесь особое свечение душам праведников отсюда. И это свечение айра пробуждает их поднять ман. Просить исправлений, чтобы было больше света в зоне Ацилута и во всех мирах. Дадей бейма — это очень важная вещь. Это все разбитые келим, которые находятся в клипот, только с их помощью можно пробудиться. Не хватает решемот, которые есть у нас. Но пробудить эти решемот нужно. И эти дадей бейма пробуждают решемот. Свет от дадей бейма, сосцов животного, дословно. И это пять парцуфов мира Ацилут. Вы можете... То, что есть в мирах Брия и Цара Асия, мы не изучаем. Там настолько... Там просто келим, которые выполняют действия и все. Нет в них ничего особенного, только систему Ацилут мы должны изучить, только этот мир. Теперь Атик Цимцум Алиф, вы видите, этот Парцов пришел специально в состояние Цимцум Алиф. Мы будем изучать, почему, чтобы пройти Парцу, чтобы быть в связи с Келим ниже Парцы, чтобы дать им это пробуждение, чтобы они были, просили маны, так поднимались. И все приходит от Атика Цимцум Алиф. Атик Цимцум Бет существует для остальных парцуфов Ацилута, чтобы давать им исправление. Он дает как Свята Хухма, так и Свята Хасадим всем остальным парцуфам, поэтому называется Кетер. А затем есть уже в каждом парцуфе своя функция, Арихампин Хукма, Абаваима Бинагар, Бина есть Жазад, Бина Зарампин Малхут. Вы увидите, если посмотрите согласно рисункам, чертежам, насколько есть очень много всевозможных, как бы это сказать, состояний у каждого парцуфа в мире Ацилут. И иногда они опускаются, иногда нет. Иногда Арихампин только считается, а весь Атик вообще ничем не считается. Абавейш Суд делится на еще несколько маленьких внутри парцуфов. Зерампин и Малхут делятся на два вида света. Большие зон, маленький зон. Словом, мир Ацилут, он очень гибок. Не воспринимайте его в жестком виде. Но все возможные формы могут быть в нем, соответственно, душам, которые нужно исправить. Он сам по себе буквально универсален. То, что нужно душам внизу, чтобы исправить их, он получает, принимает такую форму, приводит в себя в соответствие им, и тогда входит с ними в контакт, влияет и соединяется с ними и делает все. Есть у него всякие возможности подготовить себя и привести в соответствие с этими душами. И не смотрите, почему он так, а это так, почему он вдруг двигается. Он может двигаться, как он хочет. Только мы видим и изучаем, в каких состояниях он принимает всевозможные формы, как он способен это сделать, как мы должны изнутри себя повлиять на него, чтобы как раз вызвать в нем эти особые формы, вызываемые для нас. И в этом, по сути дела, все наша учеба, система, которая управляет нами, влияет и делает все нам. Тот, кто находится в связи с миром Ацилут, видит, что будет завтра. Тот, у кого есть возможность повлиять на него, определяет, что произойдет завтра. Очень просто. И все, что есть здесь, это мир Ацилут, это клавиатура, куда человек вводит данные и получает затем.
2: В какое время?
1: Это ты тоже вызываешь.
2: Что такое после хухмы?
1: Хухма бинадат. Если Гура верит, мы это будем изучать. Это не сфера сама по себе, но это во втором сокращении сочетание хухмы и бины с помощью нижних. Откуда в мире кетер?
2: Где исчезает кетер? Кетер — это относится не распространение процессии, но насколько хохма и бина, они взаимодействуют, чтобы относительно нижних. Это называется дат. В каждом мире
1: так,
2: это...
1: Так у кого есть экран, знает, где он находится сейчас?
2: Согласно экрану человек знает все, согласно величине экрана, и он также может отдавать. Согласно экрану он видит. Почему ты сейчас ничего не видишь? У тебя нет экрана. Будет экран, скажем, у тебя 10 грамм, ты увидишь 10 сантиметров от себя. Будет больше, метр от себя. Экран — это то, что отражает свет. Ты знаешь, как мы слышим, как мы видим. Все это в отраженном свете, все это в таком отражении. У нас есть барабанная перепонка в ушах, у нас есть реакция нашего глаза. Все наши органы чувств не реагируют. Откуда я знаю, что я оказываю давление, и это возвращается? То есть я оказываю давление, реагирую на то, что давит на меня. И так это в каждом органе чувств. Это как экран. Приходит ко мне свет, насколько я готов оттолкнуть его от себя. Я этим произвожу орхозер, насколько этот орхозер я отталкиваю от себя, и в этом свете отраженном я вижу Творца. Есть вещи хорошие и плохие, которые я могу увидеть, скажем, в метре от себя, а дальше я не вижу. Путаюсь, не знаю, что со мной происходит. А есть такие вещи, которые я могу увидеть на 100 метров от себя и даже на 1000 километров от себя. И в соответствии с этим я также могу и воздействовать, и защищаться, и изменять все. Ты понимаешь? А сейчас в каком состоянии ты находишься? Ты даже не знаешь, через секунду что будет. Ты не знаешь, что вообще с тобой происходит. Ты понимаешь? Я не обвиняю тебя, я просто говорю тебе, что, чтобы ты понял, что такое быть без экрана. Теперь ты понимаешь, насколько эта наука, она самая необходимая для человека. Без нее просто все слепцы.
1: Вы сказали, что я могу оттолкнуть свет, я могу только получить его, и чем больше я учу, я хочу его получить еще больше. Как я приду к выбору?
2: Это придет постепенно.
1: Что происходит, когда ты видишь? Что ты видишь вообще глазом?
2: Ты видишь силы, которые управляют реальностью.
1: Ну, буквально видишь глаз?
2: Что значит видеть, если ты посмотришь на ребенка и ты его хватаешь, чтобы он что-то не сделал, но ребенок не видит, что он может сделать, какой вред он может причинить себе или еще что-то. Он не видит, а ты видишь. Почему? Ты видишь корень, причину. Ты видишь законы, ты знаешь законы, и ты видишь, что может произойти из его действий, а он не видит этого. Это называется видение. То же самое и в духовном. Ты чувствуешь духовные силы, и тогда ты понимаешь, как они сейчас взаимодействуют, чтобы влиять вниз, и как ты можешь вынудить их, чтобы они действовали благоприятно. Исходя из постижения, это то, что происходит. Исходя из постижения, ты видишь. Исходя из постижения, ты можешь воздействовать и изменять.
1: В чем здесь дело? Как строят экран?
2: Это практическая работа, которую мы призываем в группу. Пожалуйста, присоединяйтесь. Это действительно наша цель. Это то, что мы делаем. Каждый, кто находится среди нас, это ты можешь сделать только, если ты находишься в группе. Но в группе ты получаешь больше сил продвигаться вперед, от группы ты получаешь пробуждение, когда ты падаешь, когда тебе не хочется, от группы ты получаешь желание всех, пробуждение всех. Без группы, у нас есть статьи, ты можешь почитать, в этой книге есть. Без группы невозможно. Каждый из нас, в каждом есть очень маленькая сила. Почему? Изначально мы были соединены вместе. Когда-то мы были в одном кли. И в исправленном виде мы должны быть вместе. А в неисправленном виде мы разъединены, отделены друг от друга. Если ты хочешь прийти к своему исправлению, ты должен объединиться еще с несколькими душами. Понимаешь? И тогда эта общая сила, с которой ты соединился, она будет воздействовать в направлении, поскольку каждая высшая ступень, она более объединенная и происходит из более объединенных душ, пока не достигают состояния, когда все души становятся одним кли. Поэтому написано «возлюби ближнего как себя». Это великое правило Торы. Великое, то есть ну, общее, самое, где все души соединены вместе. Поэтому без группы, когда объединяются, по крайней мере, даже внешними желаниями, желаниями достичь Творца и в совместном усилии, в совместной учебе, без группы нет возможности вообще достичь какого-либо подъема.
1: Да. Имеет ли значение физической близости в группе? Или может быть как-то по-другому?
2: Что такое физическая близость?
1: Когда сидят вместе в той же комнате. Есть значение этого? Ну, скажем, каждый в порядке и сидит вместе, связывается.
2: Я скажу тебе, исходя из опыта, мы уже 5 или 6 лет используем интернет. У меня есть ученики, с которыми я переписываюсь. Есть такие, которых я видел год назад, но я с ними переписываюсь. Это просто невероятно, насколько человек здесь в течение месяца выигрывает относительно того человека, который находится несколько лет. Как будто бы видно в духовном, какое там расстояние, какой там физический контакт. Но мы существуем в теле. Мы через тело получаем, и ничего не поможет. Если бы я не был близок к Раву, мыл его, ухаживал за ним и просто жил рядом с ним, я бы ничего не получил. Если бы я просто приходил учиться даже у него, да? И тем более говоря, если даже бы не сидели в одной комнате или в одном месте, или где-то вообще за границей, я вижу по ним, что буквально это, ну, жаль. Ну, то, что я могу сказать, что человек таким образом получает все-таки много знания и много сил, и потом это раскроется. То есть его подтолкнут в правильное место, и тогда это раскроется очень быстро. Допустим, если через несколько лет, когда он учился в каком-то месте, он вкладывал и хотел, и все, и вдруг он приходит сюда, хотя в тот момент, когда он приходит, он вообще ничто, ноль. Но через несколько месяцев начинает раскрывать, что он находится, он путается, и понимал неправильно. Но за этих несколько месяцев он достигает того, что весь его вклад, он реализуется, потому что он соединяется с группой. Но пока не соединится, это безнадежно, буквально. Ну, не переживай, мы тебя приблизим.
1: Есть ученики, у которых есть экран уже?
2: Есть, есть. Не переживай.
1: Да, давайте попытаемся понять, где мы находимся в этом объяснении, которое мы изучали до сих пор. Как Аарон сказал, что это уже 3-я часть 7-го урока. Давайте мы коротко здесь начертили процесс, попробуем определить, где мы находимся, и тогда перейдем к вопросам. Так после первого сокращения, да? Выходит мир Ак. Что такое мир Ак? 5 парцуфов — Гальгальта, Аб, Сак, Ма и Бон. Все это ниже, выше табура. Вы помните первый парцуф, который вышел, находится здесь. Часть его, которая находится от пэда табура, называется тох, а здесь у нас сов парцуфа. Когда некудот сак очистились, была здесь возможность опуститься ниже табура. До этих пор, когда табсак вышли только выше табура, была возможность у некудот десак опуститься ниже табура, и там было 2 вида решемот. Самый легкий решемот — это сокращенный бейт-алев. На них вышел мир Никудим в Катнуте. который включает кетер, аба ваиму и зон. Эти три парцуфа мира никудим в катноте. После этого нужно было позаботиться о больших решимот далит, которые были ниже табора, и на это вышел мир никудим в гадлуте, и тогда разбился это разбиение, и части мира никудим, части решимот, разбитые части, находятся сейчас ниже парсы. Это парса здесь красным цветом. Все эти решимот поднимаются в рож де саак. Почему в рож де саак? Потому что рож де саак — это има, свойство бины. Она породила мир никудим и заботится. И сейчас саак порождает мир исправления. Для того, чтобы исправить разбиение, порождает мир исправления, который называется мир ацилут. После него рождаются миры Брия и Церасия. И место всех этих миров ниже табора. Здесь табор, ниже табора, согласно порядку. Ацилут, его место от табора до парсы, а затем под ним Брия и Церая Асия. Не будем сейчас входить в их расположение, это не так важно сейчас. Что такое мир Ацилут, мир исправления? Для чего он родился, чтобы исправить разбитый решимот? Как он устроен? Он устроен из пяти парцуфов. Первый парцуф называется Атик, это парцуф Кетер мира Ацилут. Есть у него часть, согласно второму сокращению, то есть находится от табора и до парсы. Есть у него еще часть, поскольку он родился от Сак, Сак неограничен, который позволяет ему опуститься ниже парсы до Сиюм Раглин, и Раф объяснил, это называется Дедей Бейма. Это часть Атика, позволяющая ему спуститься сюда, ниже табора. Почему? Для того, чтобы взять эти разбитые части, которые находятся здесь, ниже парсы, и поднять их в мир Ацилут. Вначале говорится о частях миров разбитых, разбитого мира Никудим, а затем этот механизм, который уже существует, заботиться о разбитых душах, потому что разбиение душ произошло в том же виде. То есть какова роль Дадебейма Атика? Подойти к этим частям душ или разбитых миров, чтобы поднять их в мир Ацилута для исправления. Это парцуф Атик. После него следующий парцуф называется Арихампин. Арихампин, он параллельно А, Гальгальта — это кетер, параллельно Аб, это хохма есть, арихампин. И после него рождается Абавима, это бина и шсут. Это как нижняя часть бины, и зон — это зерампин и буква. Это строение в общем мира Ацилута. Снова пять парцуфов. Атик, Арихампин, а на него облачается Абавима, Ишсут и Зон. Это строение миров Ацилут, который родился для того, чтобы исправить части разбитых миров, а затем части разбитых душ, и где они находятся? Они находятся между Парсой и Сиюм Раглин. Это более-менее объяснение, которое Рав дал нам в общем. Аарон, хочешь добавить? Или перейдем к вопросам?
2: Перейдем к вопросам.
1: Пожалуйста, Френч.
3: כן, בהתחלה, כשאנחנו דיברנו...
2: В начале, когда мы говорили о парцуфим Адам Кадмон, там были парцуфим, и относительно этих парцуфим был как бы творец. А теперь мы говорим о том, что есть Арихампин, Атик, они дают цвета, производят исправление душам, который находится внизу. Звук пропал.
1: Килель, ты прервался посередине.
2: Вопрос. Арихампин и Атик — это тоже Пурцуфим. Пурцуфим — это строение кли. Как может быть, что кли производит исправление другого кли?
4: Парцуфы
2: мира Ацилут — это килим, и как килим могут исправлять другие килим — это вопрос.
4: Да-да.
2: Принцип, который нужно понять здесь, он очень простой. Было разбиение мира Никудин, и разбились килим. Зон де Никудим, от зон де Никудим до Сиюма — это разбитый килим. На прошлом уроке, на уроке 6, там Раф объяснял простой принцип, что польза от разбиения, которое произошло, это возникло смешение килим Малхут и девяти первых сферот. Это два разных свойства, которые до разбиения не могли смешаться. Девять первых сферот — это отношение Творца к творению, Малхут — это отношение творения к Творцу. Они не могут смешаться, и с помощью разбиения они перемешались, и мир Ацилут можно назвать действительно кли исправления или мир исправления. Это, по сути, парцуфим, которые исправляют разбитые килим. Так нужно к этому относиться.
1: Да, может быть, можно добавить к этому. Нет в этом различия в сравнении с тем, что было раньше. Почему? Потому что всегда выходил раньше мир на какой-то авиют, скажем, на авиют Далит вышла Гальгальта, и тогда она очистилась, и вышел парцуф Ав на Авиют Гимель. Он очистился и вышел парцуф Сак на Авиют Бет. То же самое здесь. Когда мир Никудим в Катнуте вышел на Авиют Бет Алиф, и он разбился, затем на Далит, это неважно, разбился, согласно этому, следующий по очереди должен выйти Шореш, то есть Алиф Шореш. И нет разницы. Разница только в том, что вместо очищения экрана, как мы видим здесь, то, что было здесь, это было разбиение. И разбиение реализует эти решимот бет алиф, и в ацилуте это выходит на алиф шореш. И здесь уже есть решимот от разбитого мира Никудим, он хочет начать их исправлять и взращивать. Пока что тот же порядок, выходят парцуфы на более чистый решимот и заботятся о том, что было раньше. Поэтому нет здесь кли света в разных видах. Просто меньше авиют, который начинает исправляться. И начинает исправляться, поскольку есть здесь много разбитых килим внизу, выходит сначала на шорис, затем растет алиф бет гим.

0: Эльдалит пока не исправляет все разбитые решимот. Но не то, чтобы это было кли или светом, это просто кли согласно более чистым решимот.
1: Добавлю, чтобы было понятно. Тот, кто исправляет кли, это свет. Только свет может исправить кли. Порядок нисхождения этот показывает нам, каким образом килим выстраиваются перед исправлением. И тогда в итоге, согласно разным хисрунот, который тоже пробуждается свыше, как мы слышали, что вот эти соски животного, нецах, вот и нецах атика, они пробуждают этот свет, который и исправляет, он исправляет зонда ацилут. Но принцип простой. Свет исправляет кли, согласно хиссарону, который раскрывается в разных состояниях.
0: Женщина Китая.
2: OK, 好，两位老师好。 世界容器好，我的问题是，我们要如何和已经通过马萨和的马克颂的艺人连接？
1: Как можно соединиться с праведниками, которые прошли через Махсон?
3: Яков, תחזור בבקשה על שאלה, איך אפשר, מה לעשות?
4: איך אפשר להתחבר עם צדיקים שעברו את המחסום?
0: Как можно соединиться с праведниками, которые уже прошли Махсом?
1: Как можно соединиться с праведниками, которые прошли Махсом? Да, мы слышали в объяснении с Равом, что праведники, души праведников, это те килим, которые прошли Махсом, и они могут поднять ман в зонде Ацелут, получить оттуда исправление. Как можно соединиться с ними? Ну, цель — это наша учеба. И мы стараемся присоединиться к душам праведников, через них поднять ман. Рав объяснял, что те, кто поднимают ман из этого мира, это просьба не выясненная, а души праведников — да. И мы хотим с помощью нашей учебы соединиться с ними и привлечь свет, чтобы он исправил нас.
0: Есть он наш Рав, он наш Высший, и через него мы соединяемся со всем. Мы просто получаем то, чему он нас учит, как от более высокой ступени, и стремимся, согласно тому, что он хочет, прийти к объединению между нами, чтобы прийти к нему и через него получить весь свет и наполнение. Salt Lake City.

0: לא שומעים, סולט לייק סיטי, הגיע לכם הסימן האדום?
1: מה אנחנו נשמע, סולט לייק סיטי?
0: כן.
2: שלום חברים, thank you for taking my question. We learned that Zohar has to make the request.
1: Спасибо, товарищи, за то, что дали спросить, задать вопрос. Мы учили, что Zohar должен просить у Абовы Имы. И я слышал, как Рав сказал, что Атик должен это обеспечить. Как можно пробудить Атик, чтобы дал Зону свет? И какова наша роль в этой системе?
0: Да,
1: это можно также соединить с первой частью урока, где Рав говорит о том, как мы должны правильно просить, что называется просить. Всегда распознавать, где мы находимся и где следующая ступень, к которой мы хотим прийти. Так мы не находимся здесь в системе. Здесь в этой системе нет «я». Все, что находится в нашем мире, находится здесь, ниже этой системы. Поэтому то, что нам нужно, это прежде всего попросить быть относящимися к этой системе, системе отдачи. Как прийти к такой просьбе? Это не является темой урока, потому что это мы изучаем в статьях Рабаша, изучаем в других частях. Здесь больше говорится о том, как сама система устроена. Когда мы будем уже здесь, поднявшись над Максовым, будем в том, что называется души праведников, отсюда мы уже будем просить Зон и Арихангин, Абавиму, и все это раскроется нам, исходя из того, что мы уже будем в самой системе. До этого просьба только быть исправленными, а в десятке, когда мы придем к такой любви между нами, которая уподобится любви Творца, и так соединимся с Равом и со всеми праведниками, чтобы мы могли просить, как они.
0: Владивосток, давай.
3: Всех приветствуем, дорогие товарищи и подруги из Владивостока. У нас большое собрание по поводу Дня Единства. Вот, всем шлем вам большой привет. Давайте, Владивосток. Да, и вопрос такой. В мире Никудим и в мире Ацилут есть парцуфы с схожим названием. АБВИМ, ЗОН. Есть ли какая-то связь между ними? И как она проявляется? Спасибо.
1: Да, это очень хорошо. Вы прекрасно обратили внимание. Есть соответствие между миром Никудим, миром Ацилут. Даже название Парцуфим такие же. Это не просто так. Какая цель у мира Ацилут? Исправить разбиение, которое было в мире Никудим. Мы будем изучать дальше, когда будем изучать тест, как это делится каждый парцуф, какую часть он берет на исправление, что он именно исправляет. Но, да, допустим, парцуфим, который относится к Абавиима, Ацилута, он работает с парцуфом Абавиима Никудим и с их разбитыми частями.
4: Женщина Испании, 5.
1: Что Зон просит от Абавиима? Это Хасадим, потому что я слышала, что там есть только свет. Хасадим? Да, Зон просит от Абавиима свет Хасадим, для того, чтобы они могли работать со своими желаниями и в конце получить свет Хохма. Всегда просьба предваряет исправление, намерение, экран. Это свет Хасадим, и из света Хасадим можно добиться получения света Хохма. Флорида, пожалуйста.
3: And Zohar are the most important.
0: Можно объяснить, почему Рав сказал, что Ишсут и Зон самые важные? Рав сказал, что Зон Ацилут самые важные, потому что они получают ман, от душ праведников. Это то, что Рав говорил на уроке, который мы слышали, что мы, если мы узнаем, как будет действовать зонда Ацилут, мы узнаем всю систему настолько, что будем видеть будущее. Если ты спросил про Ишсуд, мы слышали про Ишсуд, что это парцуф, который называется также Заддебина, и он предназначен для того, чтобы принимать наши хисронот, передавать дальше Кабаваима, и так он привлекает исправление.
4: Алматы.
5: Большое спасибо, что разрешили спросить. Прекрасный урок. Я думаю, что я понимаю, что есть какие функции несет в себе П, Табор, Парса и Сиюм. Здесь есть новое понятие, как ХЗ. Какие функции и свойства ХЗ?
6: Да, ХЗ —
4: это меньше авиют, чем П.
6: Авиют пхута машер апе, гдола машер апе, пахот машер атабур.
4: Больше, чем П, меньше, чем табур. Это сложное определение. В каждом парцуфе это по-своему. Говорит, что очищается от табура до хазе. Где именно хазе? Часто задается этот вопрос. И каждый раз другой ответ в соответствии с парцуфом, о которых говорится. Хазе имеется в виду, что это не в табуре и не в П, а где-то посередине между ними. Женщина Чили один.
7: Gracias, amigos. Si en Garganta entró mucho más luz.
0: Спасибо, amigos.
7: ¿Por qué la ruptura ocurre precisamente en Некудим и no antes?
0: Если в Гальгальта входит намного больше света, чем Некудим, почему же разбиение происходит в Некудим, а не раньше?
2: Кан. Итарвевут бен килим де гальгальта.
0: Да, перемешение килим гальгальта, когда Некудот де Сак спустились под табур, смешались с килим гальгальты, и это было причиной разбиения, если можно так вкратце ответить.
4: Да, мы уже подошли к концу. Прежде всего, спасибо за все вопросы. Мы видим, что Рав только

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом 30 мая 2002 года. Урок основан на статье Рабаша, что значит, что каждый, кто приносит жертву в сожжение мужского пола в духовной работе. Статья находится в трудах Рабаша на странице 1074. Начнем читать, пожалуйста.
2: Что такое святость и чистота в духовной работе? В книге Зоар сказано, и Тора называется святой, как сказано, ибо свят я Творец. И это Тора, которая является высшим святым именем. Поэтому тот, кто занимается ею, очищает.

0: освящаются. Затем освящаются, как сказано, святы будете. Сказано не святы будьте, а будете. Будете, безусловно. Иначе говоря, это обещание, что благодаря Торе вы будете святы. Конец цитаты. И следует понять сказанное, что благодаря Торе вы будете святы. А потом сказано, поэтому тот, кто занимается ею, очищается, а затем освящается. Поэтому следует понять, почему вначале сказано, что благодаря Торе будет святым, а потом сказано, что благодаря Торе будет у него будет очищение, и только потом Тора принесет ему святость. А также следует понять, в чем заключается гарантия того, что он наверняка придет к святости. То есть что является фактором и причиной уверенности в том, что его приведут к святости. Известно, что цель творения исходит из его желания насладить свои создания. И согласно этому, творения должны были получить благо и наслаждение. И нет сомнения, что нужно понять, что благо и наслаждение, которое Творец желает дать созданиям, это не то благо и наслаждение, которое подходит животным, а то, что подходит людям. Ибо мы должны верить тому, что говорит великий Ари, что все материальные наслаждения исходят только из того, что упало в результате разбиения килим, которое произошло в мире Никудим, когда оттуда упали святые искры в клипот. Но основные наслаждения находятся в святости, и это называется святыми именами.
1: И для того, чтобы творения смогли получить благо и наслаждение, чтобы не было стыда во время получения наслаждения, поэтому на это было сделано исправление. И исправление — это исправление и скрытие, и для того, чтобы было сделано это на высший свет, то есть для того, чтобы творения смогли получить благое наслаждение. Человек должен сделать намерение ради отдачи. И человек должен совершать действия, чтобы у него не было стыда на получение наслаждения. Для этого было сделано исправление, которое называется «получение ради отдачи во время получения наслаждения». Иначе на действия с... На действии находится скрытие. И для этого нужно делать. Мы должны совершать Тору и заповеди. Это называется очищением. Желание получать для себя. То, что называется загрязнением. И это действие Творца. В этом мы подавляемся действию Творца, который только ради отдачи, иначе невозможно получить ничего в килим, ничего хорошего в килим, потому что не могут дать ничего в килим, которые только испортят все, и поэтому мы должны очищаться Торой и заповедями, которые подготовят наши келим, чтобы могли получить добро и наслаждение. И для этого нам даны 613 заповедей, которые называются в Зоаре 613 советами, которые называются 613 заветами, чтобы очистить наше клей.
0: Это как написано в предисловии книги Зоар. Заповеди в Торе называются на языке книги Зоар вкладами. Также они называются 613 советами этим. А отличие между ними в том, что во всем есть по ним лицевая сторона и ахор, обратная сторона. Состояние подготовки называется ахор, а состояние постижения называется по ним. И аналогичным образом в Торе и заповедях есть состояние «сделаем» и состояние «услышим». И когда исполняют Тору и заповеди в свойстве исполняющие слово его, еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами этим. Это свойство ахор. А когда удостаиваются услышать голос речения его, 613 заповедей становятся вкладами, пкудин. И это от слова пикадон, вклад. И следует объяснить эти слова так, что для того, чтобы человек смог получить благо и наслаждение, чтобы это было в слиянии, которое представляет собой подобие по форме, и поскольку человек создан с желанием получать для себя, человек должен очистить себя от получения ради себя. И это не в силах человека, поскольку это против природы. Поэтому нужна помощь Творца, чтобы Он дал нам эту силу, которая называется желание отдавать. А как нам получить это желание? Это происходит с помощью Торы. Как сказали наши мудрецы, сказал Творец: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Выходит, что то, что мы исполняем 613 заповедей, должно быть с намерением, чтобы Тора и заповеди принесли нам чистоту, что называется свойством 613 советов. И 613 советов — это советы о двух вещах, как в отношении света, так и в отношении кли, который называется потребностью. То есть невозможно получить что-то, если у тебя нет потребности в этом. Поэтому человек должен изучать Тору, чтобы почувствовать зло, чтобы понять, что желание получать для себя является злом. Иными словами, человек должен просить Творца, чтобы он дал ему потребность в обретении желания отдавать. Ибо то, что человек понимает, что он должен обрести желание отдавать, еще не называется потребностью, потому что человек должен сначала знать, зачем ему нужно желание отдавать. То есть что именно он теряет от того, что у него нет желания отдавать. А если он не видит большого ущерба в том, что у него нет этого желания, нет сомнения, что он не может просить из глубины сердца, чтобы Творец дал ему желание отдавать.
1: И более того, иногда человек не хочет, чтобы Творец дал ему это желание. А как человек может молиться о том, необходимости чего он сомневается, свидетельством того, что это не так уже и необходимо ему, является то, что часто человек вообще не хочет, чтобы дали ему это желание. И сказанного следует, что человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему почувствовать потребность в этом желании, то есть чтобы стремился к Творцу, чтобы он дал ему это желание, потому что не всегда он понимает, что есть необходимость в этом желании. И этим можно объяснить то, что мы говорим в молитве Мусав. На новолетие и день искупления будь с устами народа твоего, дома Израиля, которые стоят перед тобой, чтобы просить, вознести молитву, ответь им на то, что они попросят. То есть, чтобы Творец дал им посланникам народа. Другими словами, каждый человек сам по себе, община, у которой есть посланец общины. То есть сам человек, который идет молиться о себе, ведь известно, что человек называется «маленький мир». Поэтому следует прежде всего просить, чтобы Творец послал ему то, что действительно нужно просить. То есть человек должен сначала просить, почувствовать потребность, желание отдавать. А эту потребность может дать ему только Творец. Выходит, что начало работы человека — это осознание зла. То есть человек просит у Творца почувствовать какое-то зло, желание получать. А это знание, что желание получать называется злом, только Творец может дать ему почувствовать. Это называется, что благодаря Торе человек может прийти к осознанию зла, что означает осознать, насколько желание получать является злом. Тогда он может просить потом, чтобы он заменил желание получать и дал ему взамен желание отдавать.
0: Тогда как, если у него нет хисарона, то есть чтобы у него были страдания от того, что человек грязен и погружен в скверное желание получать для себя, тогда человек просит Творца, чтобы он наполнил ему другие потребности, чем те, от которых он испытывает страдания. То есть недостаток, которых он чувствует. И он хочет, чтобы Творец наполнил все, к чему стремится его сердце. И хотя человек не говорит устами Творцу, чтобы он наполнил все его просьбы, но это, как мы говорили в предыдущей статье, что просьба — это не то, что человек произносит устами, потому что просьба человека к Творцу — это только хисарон. А хисарон ощущается в сердце, а не в устах. Но следует знать, что то, чего просят у Творца, не нужно произносить устами, потому что только то, что требует сердца, принимается в расчет. И именно это называется просьбой. Поэтому, даже когда человек не говорит Творцу, наполни все мои страстные желания, которых требует мое сердце. А одно только требование того, чего требует сердце, это уже называется просьбой. Поэтому человек должен знать, что Творец принимает в внимание только то, что есть в сердце человека. А поскольку он не может жить без наслаждения, из-за того, что желание Творца наслаждать, поэтому человек не может получать наслаждение от святости. Тело вынуждено получать наслаждение от материальных страстей. И если человек привык получать наслаждение от Торы и заповеди, иногда получается, что во время падения, когда он не чувствует потребности в духовном, чтобы он работал для того, чтобы обрести этот хисарон, чтобы у него были страдания от того, что он не нуждается в духовном, тогда человек получает большую потребность в материальных страстях, чтобы восполнить то, от чего он привык иногда получать наслаждение в Торе и заповедях. Поэтому человек должен остерегаться во время падения, чтобы не перестать заниматься Торой и заповедями, чтобы свет Торы светил ему, и он чувствовал бы свой хисарон. Другими словами, что у него были страдания от того, что у него нет любви и трепета перед Творцом. А для того, чтобы человек почувствовал страдания в сердце из-за того, что он далек от святости, это чувство он может получить благодаря занятиям Торой и заповедями, которые приведут его к ощущению истины, чтобы он знал, чего человеку не хватает, чтобы благодаря этому у него была возможность прийти к совершенству. И тогда человек получает это благодаря Торе. И это называется, что хисарон он получает свыше, благодаря чудесной силе Торы. А потом человек получает наполнение И это свет, то есть сила желания отдавать. И это является второй природой. И это называется, что человек получает свойство чистоты, потому что благодаря желанию отдавать, которое он получил, он теперь находится в состоянии чистых келим.
1: И сказано, можно объяснить то, что мы спрашивали о сказанном в книге Зоар, что благодаря Торе вы будете святы. А потом говорит, тот, кто занимается Торой, очищается, а затем освящается. И ответ в том, что Тора делает два действия. Первое — очищает, то есть дает кли, иначе говоря, хисарон. Второе — а затем Тора дает человеку свет. И есть правило, когда говорят человеку, что дадут ему хорошую вещь, то сначала сообщают, что это за хорошая вещь, а затем уже говорят о деталях. То есть сначала говорят человеку, удостойся святости, а потом говорят о деталях. Иначе говоря, ты не можешь наслаждаться святостью. Но знай, что это очень важная вещь, поэтому тебе прежде нужно, чтобы Тора дала тебе кли для получения святости. А пока у человека нет такого кли, он не может получить наполнение. Выходит, что Тора дает человеку свет и также кли. Но о кли сначала не говорят, а только о свете, а потом уже говорят также и о кли. Поэтому и написано «святы будете». А теперь мы сможем понять то, что спрашивали, на чем основана уверенность утверждения «святыми будете». Когда он говорит, что вы, конечно же, будете святы, но благодаря Торе вы будете святы. И это следует объяснить так, что поскольку Творец желает дать благо своим творениям, а по причине несоответствия по форме произошло исправление, сокращением и скрытием, и свет уже не светит нижним, прежде чем у него будут подходящие келим, способные получать. То есть чтобы келим имели исправление, ради отдачи, что называется очищением. Поэтому, поскольку благодаря Торе они получат очищение, как сказали мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору, приправу к нему». Выходит, что кли можно очистить Торой, потому что свет, что в ней, возвращает к источнику.
0: Поэтому, если у них будут чистые келим, тогда они наверняка удостоятся света, ведь свет называется святостью. А что касается светов, в них нет недостатка, есть недостаток только в келим. Получается, что очищение называется свойством кли, то есть исправлением получения ради отдачи. А в работе над келим есть свой собственный порядок. То есть что вся работа, которую человек должен исполнить, состоит лишь в работе над келим, чтобы они были способны получать. И это, как говорят, больше, чем теленок хочет сосать молоко, корова хочет накормить его. Выходит, что главное — это очищение келим. Поэтому после того, как человек занимается Торой, и Тора приводит его к очищению, как сказано, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему», тогда он наверняка удостоится святости, ведь святостью называется свет, и это именно Творца. И это, как сказано, что Тора называется святостью, ведь сказано, «Ибо свят я Творец». И в этом смысл слов сказано «не святы будьте», а «будете», безусловно. Иначе говоря, это обещание, что благодаря Торе вы будете святы. И тогда человек удостаивается совершенства и может реализовать сказанное «возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем твоим», буквально сердцами, то есть двумя началами, добрым началом и злым началом, из-за святости, которую он получил свыше. Тогда все тело отменяется перед святостью. Выходит, что также и злое начало соглашается работать ради небес. И этим следует объяснить то, что сказали наши мудрецы: когда Исраэль исполняет волю Творца, работа их производится другими. Как сказано, когда человек уже удостоился выполнить желание Творца, то есть как желание Творца отдавать, так же и человек желает отдавать Творцу. Тогда работа их — это то, что он хочет, чтобы его работа, то есть его служение, было в совершенстве. И это дается ему от того, что он работает с добрым началом. Но после того, как человек уже заслужил желание отдавать, уже удостоился желания отдавать, работа небес выполняется другими. А кто это другие? Это злое начало, которое является другим в отношении святости, то есть другая сторона, потому что оно против святости. Однако, когда человек выполняет желание Творца, то есть желание отдавать, тогда и другое, то есть злое начало, тоже выполняет работу Творца.
1: Однако, прежде чем человек удостоится быть одним из тех, кто выполняет желание Творца, тогда и доброе начало тоже не может действовать, поскольку злое начало властвует над ним. Поэтому злое начало называется старым и глупым царем. И оно называется царем, потому что оно господствует над человеком, и каждый раз приходят ему мысли и желания всех видов, которые есть в мире. Поэтому, когда появляется у человека какая-то хорошая мысль или желание, что он должен верить, он должен верить, что это пришло к нему с небес, и он должен воздать за это благодарность Творцу. Поскольку благодаря тому, что он благодарит Творца, этим духовное приобретает у него с каждым разом все большую важность. И человек должен знать, что понятие изгнания в духовном — это когда важность святости уходит от нас. И это называется «шхина в апрахе». Выходит, что тем, что человек благодарит Творца за малое святости, важно не количество, то поскольку это дает определенную поддержку духовному, он должен благодарить Творца. И сказанным следует объяснить то, что сказали мудрецы, принимая всякого человека приветливо. И поэтому, поскольку к человеку всегда приходят мысли и желания, как животные, так и человеческие, то есть такие мысли и желания, которые не относятся к животному уровню, и поскольку человек обычно взвешивает стоимость каждой вещи, что весит больше. Другими словами, человек способен отказаться от животных страстей ради того, чтобы получить то, что подходит человеческому уровню. Однако человек говорит: «Я желаю отказаться от животных страстей, но за это получить статус человека большого и важного». То есть если, поступившись с животными желаниями, я буду чувствовать вкус в Торе и молитве, тогда стоит мне поступиться ими. но чтобы быть в состоянии малого человека, то есть такого, который не чувствует никакого вкуса в Торе и заповедях, и ради этого я должен отказаться от материальных потребностей, так лучше я буду еще больше радоваться своим животным существованием. И об этом человек говорит, что не стоит ему поступаться этим.
0: И об этом сказали наши мудрецы: принимай всякого человека приветливо. То есть, когда у человека возникает мысль и желание быть человеком, а это называется, что человек приобрел сейчас свойство человека. Пусть не говорит он, что я хочу сначала увидеть величие этого человека, что он обещает мне, этот человек. На это возникает ответ каждого человека, что означает, что нельзя проводить разницу между большим и важным человеком и простым. Каждый человек, включая всех людей без исключения, если он только относится к свойству человека, то есть мысль желания относится к тому, чтобы быть человеком. Уже нужно принимать его приветливо, то есть радоваться ему, то есть такой мысли и желанию, как будто он чувствует его великим человеком, как сказано выше. И он должен воздать благодарность Творцу, что он послал человеку это желание. А то, что он благодарит Творца, это вызвано не тем, что Творцу нужно, чтобы его благодарили, а тем, что благодаря тому, что человек концентрирует свои мысли в тот момент, когда благодарит Творца, в этом есть некоторое слияние с Творцом. Ведь невозможно воздать кому-то благодарность, если этого человека не любят. Ведь принято, что когда благодарят кого-то, того, кто сделал человеку благо. И в природе устроено так, что тот, кто получает благо, любит его. Получается, что это приводит к любви к Творцу. То есть, когда человек думает о благодарности, которую он воздает Творцу, поэтому неважно величие и важность свойства человека, которое он получил. Однако следует помнить, что под свойством человека подразумевается то, что сказали наши мудрецы, что вы называетесь человеком, а не народом мира. А приветливость выражается в том, сколько радости есть у него во время учения свойства человека. То есть человек должен прилагать усилия, чтобы иметь силу, позволяющую увеличить важность этого. И он должен верить, что Творец послал ему это желание. Поэтому он обязан представлять себе, как будто Творец разговаривает с ним и говорит ему: «Сын мой, веди себя так, как я говорю тебе».
1: Однако, когда человек хочет ценить мысли и желания, которые появились у него, и хочет реализовать это, тогда появляются желания и мысли из 70 народов мира, которые есть в теле человека, и смеются над ним из-за того небольшого вкуса, который ты чувствуешь, что есть что-то в духовном, ты уже хочешь предать материальные потребности. И они говорят человеку: неужели из-за той малости, которая не имеет никакой ценности, ты уже хочешь отказаться от собственной выгоды? И человек начинает говорить: «Я полагаюсь и верю словам мудрецов, которые сказали, заповедь влечет за собой заповедь. Если так, то я наверняка заслужу этим прийти к совершенству, ибо на это я надеюсь». И человек должен укрепиться и сказать: «Взгляни с небес и узри что стали мы посмешищем в позор и позором среди народов, а народы означают 70 народов, находящихся в теле человека, и они смеются над человеком, когда он хочет выполнять работу святости, и он должен просить помощи у Творца. И сказанным следует объяснить то, что сказали мудрецы. Пусть не стыдится людей, которые издеваются над ним в работе Творца. Объяснение, поскольку человек включает в себя весь мир, поэтому существует свойство в человеке, которое насмехается над тем, что он хочет ценить малые вещи и действия, которые он желает выполнить. И они говорят об этом небольшом действии, то есть о заповеди, что он не может построить никакого намерения, и что не стоит трудиться и прилагать силы для выполнения всего этого. Поэтому сказали мудрецы, не стыдись тех, кто издевается, а человеку необходимо верить, что каждая вещь в работе Творца является важной. И, несомненно, если он сможет быть в правильном намерении во время исполнения заповеди, это лучше. Однако и само самое малое действие тоже важно наверху, и человек не способен оценить это.
0: Мы уже говорили о том, что мой отец и учитель сказал, что человек должен верить, что хотя по мнению человека, он способен оценить, насколько действие лишма считается великим наверху, он должен верить, что действие в ло лишма еще больше и важнее наверху, более чем то, что человек думает, что лишма является великим и важным. Поэтому человек должен стараться верить верой мудрецов в каждом действии, которое он собирается делать, что он удостоился выполнять действия в святости, даже без всякого намерения. И что это тоже великая и большая вещь, и воздавать за это благодарность Творцу.
1: Перейдем сейчас к уроку от 17 июня 2002 года.
0: Мы прослушали статью, что такое святость и чистота в работе, из главы «Души», Шлаве Ислам, второй том, страница 114.
2: Рав Карагиль.
0: Рав, как обычно для него, проходит здесь несколько вещей, так в виде обзора, касается многих точек в работе.
2: Айкар.
0: Главное,
2: есть вода,
0: что есть работа во время подъема, есть работа во время падения, и человек должен стараться найти для себя, что близко ему в обоих этих состояниях. Но главное, человека обязывают во время подъема работать, потому что во время падения никто не может обязать. Он, может быть, находится в таком состоянии, что он не слышит и не способен пошевелиться. Иногда даже не только внутренне, но и внешне не способен пошевелиться. Но во время подъема, когда у него есть возвышенное состояние, пусть не просто наслаждается состоянием, что ему хорошо, тогда ему кажется, что он находится в совершенном состоянии. Пусть поймет, что это совершенное состояние ему дали свыше, и что ему это не полагается на самом деле, а ему это дали свыше, ну, как состояние падения ему дают свыше, все для того, чтобы продвинуть и то состояние, и другое состояние. Нет вознаграждения и наказания за то, что я страдал до этого. Я вложил какое-то по мне прошло какое-то страдание, сейчас мне дают вознаграждение, чтобы почувствовать себя хорошо. Это вообще не правильная мысль, неправильный подход к процессу, который мы проходим. Дают состояние, которое у нас называется падение, чтобы почувствовать наши свойства. Дают состояние, которое называется подъем, для того, чтобы почувствовать свойства Творца. И с ощущениями наших свойств в падении, с ощущением свойств Творца в подъеме, мы должны с двумя состояниями работать. И взять от них пользу для продвижения. Если мы будем проходить эти состояния, не относясь к ним эффективным образом для продвижения к цели творения, это будет проходить просто так. Нам будут делать это раз, два, так, подъемы, падения, а потом не будут делать. А так будут делать раз в полгода, год. И годы пройдут так. То есть все зависит от того, как человек относится целенаправленно к каждому состоянию, в котором он находится. И не думает о состоянии, которое он получает, что это приходит к нему как вознаграждение или как наказание. Это не как вознаграждение, не как наказание. Это просто состояние для работы. То есть во время подъема ему дают специально свечение свыше, и тогда он чувствует совершенство. И это он называет подъемом, и это совершенство ему дают свыше. Это не то, что он заработал, это а ему дают это для того, чтобы он почувствовал как следует, что такое свойство Творца, что такое духовность, немного чтобы почувствовал. И из этого углубился в Тору, углубился бы в учебу, и в статьи, и в письма, в все материалы, в которых он до этого не мог ничего понять, чтобы сейчас пропахал это и понял, и просто взял бы что-то для себя, чтобы как следует воспользовался и быстро, чтобы захотел взять максимум в состоянии подъема, чтобы Творец приблизил его, так, просто чтобы захватил бы из этого состояния сколько возможно знания, ощущения и свойств. А потом, когда его опускают, тоже чтобы понял, что сейчас ему дают состояние противоположное подъему, это сейчас ему дают отдаление от Творца, чтобы он почувствовал, чем он является без окружающего света, который светит. Но все-таки окружающий свет светит для того, чтобы он увидел, что он не понимает и не чувствует, находится во тьме и вот отдалений, в падении. Это свечение окружающих светов, но в Ахураим, что называется. И тогда он должен тоже производить работу в состоянии падения. То есть, насколько возможно в состоянии падения не быть погруженным в состояние падения, не изучать свои келим, там нечего изучать. Келим можно изучать только в их столкновении со святами. Так насколько он старается выйти из состояния падения, насколько он производит разные действия, может быть, он не может учиться, не может жить внутри себя, так пусть делает физические действия в группе, на кухне, неважно что. И это, эти действия, даже если он делает их руками и ногами, а голова и сердце не может привести в действие, но они будут считаться как действия просто духовные, в духовных килим, потому что он делает это, что это максимум духовного выражения, которое он способен делать. То есть даже просто телесные действия, механические, без всякого намерения, без моха, либо это просто будет считаться для него, как будто он делает духовные действия. И из этого поймет, каковы его свойства, в которые он падает во время падения. Это два состояния, которые человек должен проходить. И снова, после того, как время падения проходит, и ему начинает светить больше. Не надо думать, что это приходит как результат его работы, что он преодолел и сделал, и сейчас он пришел. А ему дают свыше сейчас другое состояние, в котором он должен работать. Это, может быть, называется подъем. Еще неизвестно, что называется подъем, что называется падение так уж сильно. Падение и подъем мы должны считать согласно тому, насколько мы не то что стоим близко или далеко в соответствии с тем, как пробуждение свыше определяет для нас, а в соответствии с тем, насколько в пробуждении снизу мы стремимся быть близко или далеко. Может быть, человек находится во время падения, у него есть стремление больше, чем во время подъема. И тогда время падения — это время подъема.
1: Барур.
0: Понятно?
1: Кен.
0: Да.
2: А что происходит? Ведь падение — это не только неприятное ощущение, но падение может быть состоянием, когда даже чувствуешь себя хорошо, но вообще не помнишь, что есть Творец. Что человеку делать тогда?
0: Потому что падение и подъем определяет человек или согласно реальности, состоянию, или согласно своему отношению к этому состоянию. Понимаешь? Вот и все. Я забываю о том, что я нахожусь здесь. И сейчас я путешествую, как я вчера играл в карты с ребятами, пил пиво, было хорошо, так время хорошо прошло. Это время называется у меня, может быть, подъем. Ну, чувствую себя хорошо. Потом я вдруг пробуждаюсь, о чем я думаю, где нахожусь сейчас, во что я погружен, я начинаю чувствовать, что это падение. То есть подъем и падение на самом деле мы можем считать согласно подобию с окружающим светом. Только из-за этого, если уже мы находимся действительно в том, чтобы различать в том состоянии, в котором мы находимся. Так согласны этому?
2: Что человек может сделать в таком состоянии, даже когда он сидит на уроке?
0: Человек может сидеть здесь, конечно, со своим телом на стуле и путешествовать вокруг мира так, что, верно, написано, там, где мысли человека, там он и находится. Теперь мы не говорим об этом. Мы говорим, что, допустим, он находится в учебе, но он пожирает себя. Это тоже не та мысль. Или он думает о каких-то вещах, которые связаны с его деятельностью в группе или что-то, но тоже нет. В учебе, во время учебы он обязан ощущать себя со всей группой, соединенным с Творцом, с помощью материала, который он изучает. Это единственное, к чему действительно следует стремиться.
2: Как можно вспомнить об этом?
0: Как можно вспомнить? Нужна подготовка для этого. Конечно, во время учебы невозможно вспомнить. Но если человек строит намерение перед учебой, то есть он уже знает, что несколько раз он старался во время учебы, это не происходило, он уже начинает волноваться, что и сегодня, и завтра я так встану без пользы, и буду сидеть здесь, и что будет у меня от этого. Он начинает перед учебой уже думать, так что будет у меня во время учебы? Эта забота перед учебой должна готовить человека, чтобы во время учебы он действительно думал правильно. Это возможно. Просто человек должен дрессировать себя. Это работает. Постепенно это происходит. Есть много вещей, которые мы должны делать очень-очень так нехитро, просто как бык под ермом, осел под поклажей, в самом деле. Да?
2: Мы говорим, как будто бы вы сказали, что если ему дали сейчас, как будто действительно дали ему эти состояния, чтобы он понял, как будто теперь падение и подъемы, чтобы, собственно, он понимал разницу между свойствами творения. Но на самом деле он не понимает, что это. Он не понимает, что это. То есть надо понимать, что это так, а потом постоянно состояние меняется, он забыл.
0: Мы не знаем, почему и в каком порядке опускают на нас разные состояния. Мы не знаем. Я вообще, на самом деле, не знаю, как я существую. Это как ты смотришь на маленького ребенка. Он не знает, почему он существует. Ему дают это, то, он хочет то, это. Ему дают разные желания, побуждения изнутри, свойства, которые сменяются, да? Окружающие условия, которые все время изменяются. И так он существует. Проходит состояние, так и мы проходим состояние. Нам кажется, что как будто мы что-то определяем, чем-то, в чем-то властвуем, управляем. Это глупость, полная ложь. А то, что мы должны искать, то есть для чего дают нам разум и мысль искать, это единственное, что это единственная вещь, за которую стоит ухватиться, это учиться, что происходит с нами, учиться. И эта учеба должна привести к итогу, который называется осознание зла. Вот и все. Я не должен сопротивляться ничему. Я не должен делать силой ничего. Это все неэффективно. Я должен только, ну, только немного внимания, что он делает со мной. Вот и все. И из этого я начинаю понимать, кто я, кто он, что он хочет. Почему он устраивает мне так, с какой хитростью он делает мне это. И из этого я постепенно осознаю природу. Природа — это изучение, каббала — это изучение природы. Только природы в более широком смысле, которая включает в себя и мир причин, где там все готовится и подготавливается, и потом включает нашу природу, нас, окружение. Мы через самих себя, изучение себя, да, как сказать, изучение себя, мы из действий твоих познали мы тебя, что называется. Из плоти моей увижу я божественное, из этого я увижу общую реальность.
2: Вопрос в том, действительно я что-то новое изучаю. Что происходит вообще? Нет разницы, тьма, у меня нет никаких развлечений. Когда мы видим на этапе подготовки, возвращаешься, вдруг раскрываешь новые вещи, которые кажутся тебе новыми, потом ты возвращаешься назад. Я вижу, что я в кризисе, я не могу ничего ни с товарищами говорить, как это было раньше. Неделю назад я вроде думал, что истина куда-то ушло. Причем есть учеба. Каждый раз я возвращаюсь как бы к тому, что у меня уже было.
0: Ты говоришь, что всякий раз это кажется как будто новым, но когда ты смотришь, в каком-то виде, что это написано, ты видишь, что слова старые. Мы учим, что все мироздание — это, в общем, 10 сферот изначальных, что называется. Нет ничего больше. Миры внутри, души внутри, все внутри — 10 сферот. В чем разница? Разница в том, чтобы почувствовать их, эти 10 сферот. Есть глубина в их ощущении. Глубина в их ощущении — это 125 ступеней. Мы еще вообще до этого, еще до нулевой ступени достижения. И в этом есть тоже шаги, свойства до того, как начинают постигать эти 10 сферот, до Махсума. Но в общем, это та же картина, как мы учим, что все миры устроены согласно той же форме. 5 парцуфов, 10 сферот, тоже не важно, как сказать. Все то же самое. ты повторяешь, или трехлетний ребенок, четырехлетний, пятилетний, которых учат читать пятикнижие, или старый человек, или даже каббалист, как Раби Шимон, читает ту же Тору. Но вопрос, что один понимает, и что второй понимает. Что ребенок говорит? Мама, посмотри, Авраам хотел убить Ицхака.
3: Да?
0: Так он видит в Торе. Дети имеются в виду и дети, которые состарились. А каббалист знает, в чем стоит исправление, о котором Тора рассказывает. Он постигает это, он видит это в духовных силах вечности, вообще уже за этим миром. Но выражения, те же буквы, те же слова. Ты начал сейчас учиться, и ты уже раскрываешь, что всякий раз ты видишь в том, что учат, новые вещи. Так это все время будет. Допустим, ты сейчас сидишь, читаешь статью, я сижу, читаю статью, потом спрашиваешь меня, ну, может быть, скажете что-то мне. Откуда я говорю тебе что-то больше, чем то, что ты знаешь? От того, что я читаю. Я вижу немножко глубже тебя. Я рассказываю тебе другими словами. Тоже то, что я чувствую, я не могу передать тебе. А я рассказываю тебе другими словами то, что я вижу. Вот и все. Так для тебя это открытое до какой-то глубины, для меня это открыто еще немножко внутри. А есть такие, кому не раскрывается ничего, они прочтут это так. У них не будет реакции в сердце, пока еще у них вообще нет никакого духовного клея. А у тебя уже начинает быть. Так это. Так в чем разница? Разница в том, что я, когда рассказываю тебе, даю тебе некоторое свечение от той глубины, в которой я нахожусь, по сравнению с тем, где ты. Это помогает тебе, то есть добавляет к окружающему свету, который ты пробуждаешь во время учебы, я добавляю тебе еще свой. Но группа может добавить тебе тоже. Каждый понимает согласно какой-то глубине, каждый тут понимает. Нет человека, который находится совершенно как на улице. Каждый, есть такие, кто действительно находится просто в хорошем понимании, чувственном понимании, я имею в виду. Так когда учатся вместе, когда думают, что учатся вместе, потому что я имел в виду в объяснении передать тебе. Имеете ли вы в виду, когда вы учитесь передавать друг другу, все, это называется учиться вместе. В таком случае эти окружающие света от всех, они объединяются вместе и действуют на всех. Ты понимаешь же, что это какой усилитель есть здесь? Усилитель духовной силы. И неважно, даже если знают немного. Каждый чуть больше, чуть меньше, неважно. Даже если я нахожусь здесь, и вы знаете меньше все, чем я. Но каждый в другом характере, собственном, потому что у каждого свой корень души. Так я от этого наслаждаюсь, я от этого получаю добавку, от этого взаимовключения, потому что есть вещи, которые без тебя я не пойму. И без него, и без него, хотя вы просто 0,01 по сравнению с тем, что есть у меня единицы и несколько нулей. Это не важно. Каждый особенный. Понимаешь? Да. Вы говорите, что нужно получать то, что приходит в виде сопротивления. С другой стороны,
2: а что, Шапира, ты смотришь на меня? Ты тоже так, поверь мне, что это и в тебе тоже есть от тебя какая-то польза. Да.
0: Мне кажется, что именно сопротивление раскрывает больше. То есть ты же приходит до этого без сопротивления. Ты просто так получаешь это от него, эту учебу. Но часть учебы то, что это действует тебе и вызывает у тебя сопротивление, это часть
1: Нет, прежде всего я имею в виду то, что написано, то, что приходит, прежде всего, приходит состояние. Я его принимаю так, как оно есть, и смотрю на него, и хочу исследовать его, проверить его, вне того, насколько мне хорошо или плохо в нем. Так, это сделано. То есть, как сказано, что все, что сделал Творец, все к лучшему. То есть я отношусь к этому так, что и этому есть место, и это приходит исправить меня, как бы, как сказано, даже если острый меч приставлен к горлу человека, не отчаивайся в милосердии. То есть каждая вещь — это исправление, хорошо? Ну понятно, что это так легко сказать, но это не всегда у нас так получается. Это ясно. Так вот, после того, как я так отношусь к этому, в первый момент ты не способен, в первый момент ты готов сопротивляться и просто разрушать, и все что угодно делать. Во второй мысли ты начинаешь, скажем, правильно относиться к этому, допустим, в правильной форме, что ты спрашиваешь потом.
0: Это ощущающий клич, чувствует сопротивление. После
2: ты не чувствуешь сопротивления. Если ты вспоминаешь, что эта вещь приходит в конечном итоге для того, чтобы исправить себя, то отсюда должен подойти к третьему состоянию, что нет никого, кроме него. И тогда в этом состоянии, через страдания и боль, ты начинаешь раскрывать его, и сразу ты приходишь к сладости, к подслащению судов.
0: Да, я думал, что вы говорите после этого. После этого снова ощущающий клей чувствует какое-то сопротивление. Снова развитие.

0: ничего, этим совершенно ничего не достигаю. Как бы нам ни казалось, что если я почувствую страдания, то потом с этим страданием, которое я испытываю, я чего-то достигну, это неверно. Нет заповеди страдать даже одну секунду. Это проблема тела, это клипот, который все время путает нас и хотят показать нам, что с помощью страдания можно чего-то достичь. Достичь ничего ты не достигнешь. Если пишите просто это, большая радость быть в радости, большая заповедь быть в радости, это действительно так. Тот момент, когда человек может перейти к радости, пусть не думает, ну я еще не почувствовал страдания, должен быть в этом, это же все творение, злое начало, как? Не нужно тебе этого, в такой форме ты ничего не постигнешь, и ничего, ни к чему не придешь от страдания, от злого начала ты ничего не достигнешь. Перейди к радости. Не думай, что это легкомыслие. Если от страданий ты сразу переходишь к радости, это не является легкомыслием. Тебе через мгновение дадут снова и снова и снова вернуться к страданиям, и снова ты будешь делать выходы из них. Это то, что сказано из Циона, когда ты выходишь из них, из страданий, выйдет Тора, и так ты входишь в разрушение. Да.
1: Так всегда есть опасение, что...
0: Верно, Цен, когда выходит Тора, что остается пустым? Да?
1: Что забудется как бы существование Творца, если реальность Творца важнее, чем то, что мы чувствуем, то опасение, что забудется существование Творца, не то, что чувственное состояние сменится, это не проблема, а как бы...
0: Ты хочешь сказать таким образом, у меня состояние такое, что мои страдания возвращают меня к мысли о Творце. Ты это имеешь в виду? Да или нет? Я спрашиваю тебя.
1: Иногда.
0: Ну отлично, для этого он дает тебе их. Именно для этого. Ты сейчас, скажем, просто играл в карты, что называется. Ну, такое был парящий в каких-то мирах. Будто ты плывешь по морю и забываешь обо всем, и все. А теперь он посылает тебе какие-то страдания. Ну, якобы, чтобы пробудить тебя. Так что ты спрашиваешь? Это его средство.
1: Дело в следующем, как все время предпочитать связь с ним над тем, что он дает. С другой стороны, как мы говорим, что большая заповедь быть в заповеди.
0: То есть как нам все время понимать, что кроме связи с Творцом, все остальные вещи, и хорошие, и плохие ощущения, все, что происходит, только для того, чтобы укрепить связь с ним. То есть на верхнем уровне все время мы должны держать в сознании и в сердце поиск связи с ним, и все время держаться за это. А все, что происходит, это только для того, чтобы добавить к связи с Творцом еще. Да, как это сделать? Да? Ты спрашиваешь, как держаться за это? Ну, построй систему внутреннюю и внешнюю.
1: Человек находится в каком-то виде страданий, маленькие, большие, неважно. Понятно, что это не настоящая связь с ним. Связь с ним должна быть как наслаждение, с одной стороны. С другой стороны, если это то, что выводит его из двойного скрытия сейчас, вывело его из какого-то состояния, так почему отказываться от этого? Это лучше быть так, чем быть оторванным.
2: Но как
0: устроить? Ну, это как я раньше сказал. Тебе кажется, что с помощью страдания ты, ну, хотя бы вспоминаешь о Творце. Да? Так, ну, снова повторю. Пойми только то, что это страдание, которое ты сейчас чувствуешь, что посредством этого страдания тебе кажется, что вспомнил о Творце. Он послал тебе страдания, и из-за этого страдания ты внутри страдания почувствовал его. Так вот, эта вещь, это... Ну, конечно же, это целенаправленно приходит, но это не является конечной целью. Конечная цель — не чувствовать его страдания, чувствовать его в слиянии, в близости. Напоминать тебя этим, конечно, напоминает, потому что это называется путем страдания. И путем страдания он тебе напоминает в такой степени, что ты вспомнил.

0: думаешь о нем и будешь нуждаться в нем. Ну, а что происходит, пока ты не нуждаешься? Когда ты говоришь, хорошо, обрести страдания, мне стоит без страданий, лишь бы не забывать о нем.
1: Нет.
2: Лучше быть в радости.
0: Ну, так если радости будет, так быть в радости.
1: А что они умерли?
0: Есть опасения? Ну, это всегда так. Я говорю, это клипот, так говорят человеку, оставляет его в страдании. Теперь вопрос. А что ты можешь сделать? Только себе представь это состояние. То, что Творец напоминает тебе через страдания о себе, это его инструмент для этого. С помощью того, что он вонзает тебе колючку, ты вспоминаешь о нем теперь, после того, как он сделал это. Что с тобой происходит? Ты думаешь о нем, что он тебя уколол, вонзил тебе эту колючку и сделал тебе плохо. Ты понимаешь, какая мысль в итоге, да? Ты хочешь остаться в этой связи, в такой войне связи с ним? Нет. А что ты находишься сейчас? Получается, что ты находишься сейчас в системе клипы, которая этим высасывает высшее благо именно через эту связь, с которой ты соглашаешься быть в этом. Она высасывает клипа и сейчас усиливается. А что такое клипа? Это то зло, которое ты чувствуешь исходящим от Творца. Прекрасно. Это прямо противоположно тому, что должно быть теперь. Ну как себя убедить, что я нахожусь во власти клипот? Нужно сделать прямо противоположное. Почувствовать Творца добро и наслаждение. И также почувствовать, что не то, чтобы я и он есть, и что я получаю от него это зло, за счет этого вспоминая о нем, будто у меня есть сейчас связь с ним. А сделать так, что, чтобы я находился в соответствии, в слиянии, в объединении с ним, в отождествлении, благодаря тому, что у нас есть общая радость. Боль не может быть общей. Также клипа говорит, что как шхина находится в страдании, так и я нахожусь в страдании, якобы хочет тебя поднять по левой линии еще выше. Это такие вещи, которые ты знаешь. Короче, нужно искать связь, чтобы было подобие по свойствам. Не может быть, чтобы ты находился во зле, в плохом состоянии.
2: Человек в таком состоянии, что он делает?
0: Что ему делать? Он ищет, чем я могу насладить Творца. Тем, что я чувствую страдания, я не доставляю этим наслаждение Творцу. Ну. И все. И тогда он старается избавиться от этого ощущения. Через мгновение клипа снова вводит его в это, забывает все. Он мгновение следующее мгновение все стирается, и это называется чаша прощей, когда бросает его из стороны в сторону.
2: Вы сказали, что нужно построить две системы, внешнюю и внутреннюю. Что такое построить внутреннюю систему?
0: Внутреннюю систему, внешнюю систему нужно построить, чтобы самая высшая мысль должна была быть такой. Я связан с ним вместе. С каждым действием, с каждой мыслью, с каждым желанием, которое сейчас есть во мне, мы связаны вместе. За счет чего? За счет мысли или желания, или действия, которые я сейчас делаю. Что тем, что я что-то делаю, неважно, на каком уровне, за счет этого действия мы находимся вместе. Действие может быть в мысли, в желании, практически. Теперь, как я могу все время быть в этом? Это очень трудно, это просто невозможно. Только после того, как Творец действительно светит тебя. Но стараться все время быть в этом, это и называется дать требуемую сумму усилий, чтобы он открыл тебе, и ты бы увидел его, и тогда ты действительно будешь в этом находиться все время. Теперь, как делать все время эти упражнения, чтобы как можно больше, с большей частотой это было? Ведь каждый раз это стирается через мгновение, и все, и через мгновение снова вернуться к этому. Не терять эти мгновения. Тогда говорят, что ты должен сделать для этого внутреннюю подготовку и внешнюю подготовку. Внутренняя подготовка в том, что ты все время думаешь об этом. Когда способен думать, ты просто понимаешь, делаешь такой внутренний, внутреннюю тренировку, такое упражнение, да? Упражнение.
1: Теперь в
0: внешнем виде, чтобы каждый раз вокруг тебя были всякие такие знаки, которые напоминают тебя об этом. Вдруг каждые 5 минут ты слушаешь гонг, так бум, ты вздрагиваешь, вспоминаешь о чем-то. А если ты будешь слушать его просто каждые 5 минут, ты не услышишь его в итоге, ты знаешь. Мы устроены таким образом, поэтому тебе нужно, чтобы вместо этого кто-то приходил раз 5 минут, может, и давал тебе пощечину. Потом тоже ты только разозлишься на него, ты забудешь причину, о которой вы договорились. Видишь, как ты читаешь статью? Ну что они там еще написали, да? Ну, как бы, ну, пройдет. Ты же забываешь причину, зачем они послали, и что это. Для чего? Поэтому нужно человеку, все время человек должен делать это, должен, то, что называется, дать сумму усилий, чтобы ты все время создавал в себе, искал всевозможные поддержки, что кто может ввести тебя снова в ту же точку объединения с Творцом с помощью какого-то внешнего знака. Так, внутреннее и внешнее упражнение действительно дают человеку прийти к сумме усилий, вот эти входы, чтобы вернуться к объединению снова, к объединению с Творцом, в эту точку, еще глубже войти, еще войти во всевозможные мысли, действия, желания, вот так вот. Пока он так все время, и так он все время бьет в одну точку, это называется, как написано на странице 70-е письма Баля Сулама, что он хочет уже женщину в том же месте, в то же время, пока временные эти не сделают, не приведут ее к святости, то есть откроется ему, он войдет духовно. Это послание, которое он там передает. Это то, что называется крутится вокруг одной точки весь день, всю ночь. Я хочу быть в связи с тобой, как он ищет, как он там пишет, что как человек, который находится в страсти, ищет, я хочу только эту любовь, вообще ничего кроме этого. Мир я не вижу, ничего не вижу, и не отводил бы глаз весь день и всю ночь, как написано. Ты видишь, все примеры Баля Сулама берет именно из жизни, из телесной, животной жизни, потому что это существует, из этого ты можешь учиться, да.
3: Привычки не будет. Это как будто бы станет привычкой в этом. Тоже есть элемент привычки, но привычка становится для предыдущей ступени. Каждый раз я буду давать более высокую ступень, чтобы производить объединение с Творцом. На более высокой ступени там привычки нет.
4: Говорят, что благодаря правильному отношению к реальности человек может представить картину своих свойств, картине свойств Творца. Мой вопрос. Как человек вообще знает, что то, что ему представляется, это лживая картина, особенно сейчас в связи с картинами Творца? Ты как-то чувствуешь себя, но Творец — это нечто... Как вообще... Как можно представить его свойства, его свойства настоящие?
3: Тебе не нужно представлять образ Творца. Я не знаю, что такое образ Творца, о котором ты говоришь, что это белая борода, большие глаза, ну, свойства.
4: Так откуда я знаю, что эти свойства, которые я себе представляю, когда начинаю их чувствовать на себе, как я знаю, что это не мое воображение?
3: Его свойства, как ты можешь представить свойства?
4: Ну, мы узнаем... Что-то такое
3: добрый, вечный. Ну, я не знаю, как ты себе представляешь вечность. Что-то длинное, что-то большое, высокое, такое очень большое. Что такое вечность? Я не знаю. То есть, на самом деле, у нас нет внутри образа. В нашей работе не создается образ. Понимаешь? Потому что поиск точки связи с ним, есть какая-то внутренняя точка, и постепенно ты почувствуешь ее. И с этой точкой ты хочешь соединиться. Но что это за точка, ты не можешь объяснить, потому что на самом деле это точка. Ты еще не чувствуешь в ней никакого объема, чтобы можно было бы сказать о ней что-либо. Точка. И с этой точкой, которая кажется мне, как будто бы это Творец во мне, я хочу соединиться. Вот так.
4: В итоге вырастет, станет большой в объеме по своей сути.
3: Потом, когда она раздуется, ты почувствуешь там 10 сферот, это и будет твой кли. Душа — это часть Творца свыше. Ты почувствуешь в этом, в этой точке, которая увеличится, ты почувствуешь в ней Творца, внутри нее. А ее ты почувствуешь как свое отношение к нему. То есть сам шар, скажем так, это твое отношение к тому, что наполняет шар. То, что наполняет этот шар, это Творец. А вот стенки этого шара — это твое отношение к нему, к Творцу. Может быть, в таком виде, не знаю. Я в последнее время начал так немножко это упрощать.
4: Здесь написано на 116 странице в третьем абзаце. То есть человек просит у Творца почувствовать какое-то зло, желание получать. С каких пор мы просим осознание зла? И всегда мы говорим, что нужно просить важность Творца. Из этого зачем мне просить показать мне зло? Я слышал противоположное.
3: Что здесь написано? Выходит, третий абзац, да? 116 страница. Выходит, что начало работы человека — это осознание зла. То есть человек просит у Творца почувствовать, какое это зло, желание получать. Это осознание, что желание получать называется злом, только Творец может дать почувствовать. И это называется, что благодаря Торе человек может прийти к осознанию зла, что означает осознать, насколько желание получать — это зло. И тогда он может попросить потом, чтобы он заменил ему желание получать, да, вместо него желание давать. Так ты спрашиваешь так. Мы сейчас говорили, как сбежать от зла, от ощущения зла к ощущению добра. А здесь он пишет, что человек должен просить, чтобы Творец дал ему. Но не дал ему зло, а дал бы ему осознание зла. Это две совершенно разные вещи. Либо я просто чувствую, что он бьет меня, и я чувствую от этого зло и плохо. Либо я в разуме понимаю, что эти удары, они предназначены не мне, потому что я уже отождествляю себя с другой точкой. Эти удары, они по моим свойствам, которые противоположны ему. Осознание зла, когда я чувствую зло, это как маленький ребенок, которого бьют, ему плохо, да, удары, ему не дают конфетку. Неважно, что это за удар, это не обязательно палкой его бьют. Тогда он отождествляет себя с этим злом, он находится внутри него. Поэтому мы говорим, если мы чувствуем зло от Творца, мы должны бежать от этого ощущения. Почему? Мы должны выйти из этого зла. Посмотреть на него как бы со стороны, из другой точки. Это называется сделать сокращение. Я ощущаю зло, но что я ощущаю злом? Это мое «я», я ощущаю как зло. То есть две разные вещи. И от кого я получаю это? Я получаю это от Творца. То есть я ставлю свое «я» вне Творца и вне своего тела, которое ощущает зло. И это называется осознание зла. Иначе я не знаю его, не чувствую его. Они пишут очень точно. Это называется осознанием зла, а не ощущением. И когда ты смотришь снаружи на это зло, ты уже понимаешь, почему, для чего это сделано, и что должен с этим делать. То есть действительно осознание зла приводит тебя к исправлению. Поэтому это стоит тебе, но когда ты находишься в осознании зла, ты как бы просишь еще больше осознать его, еще глубже, чтобы тебе это дало силы выйти из него и попросить исправления. Но ты не просишь чувствовать больше зла, ты просишь больше осознать это как зло. Может быть, это сладко и хорошо. Я так любил курить. Кто мог дать мне осознание зла в этом? Я заплатил бы ему много денег. Я продолжаю курить, наслаждаться. Вместе с этим я хочу, чтобы во мне выросла какая-то ненависть к этому. Постепенно я начинаю чувствовать, что это зло, что мне плохо от этого, еще глубже и глубже. Я вижу какое-то зло для меня, пока это становится таким злом, что я начинаю бояться его, когда мне это уже надоело, я готов бежать от него. То есть это две совершенно разные вещи. Может, кто-то может добавить? Я, может быть, не нахожу слов, но осознание зла — это не ощущение зла. Ощущение зла — и животное чувствует зло. Осознание — это уже человек, который работает в духовной работе, начинает различать, что это зло, и по отношению к чему это зло, в соответствии с отдалением или приближением к Творцу. Не просто так я чувствую какой-то удар. Я чувствую и не того, кто мне наносит этот удар. Я чувствую, что этим ударом он показывает мне то свойство, которое не позволяет мне прийти к слиянию с ним, с Творцом. Зло не потому, что я чувствую боль. Зло в том, что из-за этого свойства, в котором я ощущая боль, я отдаляюсь от него. Осознание зла — это осознание отдаления от Творца, а не ощущение страдания где-то в каком-то месте. Понятно?
4: Это понятно.
3: Понятно, замечательно.
4: Это осознание зла.
3: Ну,
4: не нужно. Всегда был подход не просить осознание зла, а просить важность Творца, из этого просить раскрытие. Из этого, конечно, результат приходит осознание зла.
3: Ты говоришь так. Мы все время говорили, что нужно просить раскрытие Творца, важности Творца, величия Творца, и тогда, исходя из этого, придут все эти вещи. Но если я нахожусь во зле, я не могу из этого зла просить величия Творца и важности Творца. Я не способен. Я погружен во зле. Но выйти из этого зла я могу только благодаря тому, что я начинаю выходить из него и осознавать зло уже относительно Творца. Насколько я выхожу из зла, в этой же мере я могу осознать, насколько это зло противоположно Творцу. За счет чего я выхожу из зла? За счет того, что мое «я» приближается к Творцу, а мое тело остается в том же месте. И я тем, что выхожу из тела к Творцу, в этой точке моего «я», в осознании этой точки начинаю ощущать, насколько я далек от него. Понимаешь, как будто из всего этого понятия, которое я называл свое «я», свое тело, из этой боли я выхожу, из этой, какая-то точка, которая называется точка моего осознания, она приближается к Творцу, и благодаря тому, что она приближается к Творцу, она уже может смотреть на тело и видеть, насколько оно далеко от Творца. По своему ощущению этой отдаленности от Творца. Относительно Творца она не может проверить, насколько оно далеко. Она может проверить, насколько оно далеко от места, из которого она вышла. Много слов, да? Одно маленькое ощущение, пока поймешь его. Ты видишь? этот мир не дает никаких средств связи.
4: Мы говорим, что Творец тот, кто дает не все. С другой стороны, мы говорили сейчас о клипот, как о какой-то силе, которая может нас запутать. Как мы, собственно, в итоге относим каждое состояние к Творцу? Как Творец действует через клипот? Какова связь между ними? Как эта система работает?
3: Как Творец действует через клипот?
1: Клипот
3: — это твои неисправленные желания. Вот и все. Нет ничего, кроме тебя и Творца. Ты учил что-то, что существует, кроме желания получать и света? Творца, который создал это? Нет. Так что ты ищешь? Какие клипот? Все находится внутри кли, который Творец создал. Неисправленные желания, неисправленные, близкие, далекие. Желания после разбиения, которые не могут исправиться до полного исправления и находятся в своем свойстве ради получения, они, эти желания называются клипот. Чьи они? Твои. А чьи еще? Ты думаешь, что это далеко от меня, это там где-то, не приближаться к ним. Написано «не приближаться», да, это далеко, и я могу приблизиться. Не приближаться означает «не трогай их, не используй их».
4: Так что, ну, скажем, Творец прокручивает мне кадры соприкосновения его света с моим кли, высвечивает состояние. Это не конкретное отношение. Как это происходит, как будто это состояние создается?
3: Написано, что свет приводит в движение кли. Нет другого. Больше или меньше света. И в соответствии с этим кли поднимается или опускается, и так далее. Нет никакой другой силы, кроме света, который может воздействовать на кли. Свет воздействует на кли избирательно, селективно, на все его части. Это не просто так, знаешь, какой-то там фонарь светит. В соответствии с тем, насколько кли может продвинуться. Так он светит. Свет сам по себе, он простой, абстрактный. И можно сказать, что он действительно светит на кли, как фонарь. Но он создал между собой кли особую такую систему, которая называется мирами. И свет, проходящий через миры, и светящий на кли уже получает такую особую форму, которая проходит через миры кли и светит точно на ту часть кли, которая сейчас должна войти в действие. И по силе, и таким образом, который нужен сейчас вот этому органу, который сейчас производит это действие, чтобы исправил себя, чтобы сейчас почувствовал что-то. Понимаешь? Эти миры, которые находятся между светом и кли, они выстраивают свет точно в соответствии с каждым конкретным кли. И тогда каждое кли получает именно то, что ему нужно. И, соответственно, с этим реагирует и исправляется. В этом и есть все, весь смысл миров. Поэтому мы говорим, миры — это система управления, и контроля, и там, надзора. Просто свет через эти миры. Ведь миры, что такое миры? Миры устроены в соответствии с килим, только в противоположном виде. То есть они точно понимают, какие хисронот есть килим. В мирах это в положительном виде. И когда мы будем изучать мир Ацилут, не так, как до сих пор мы это учим, ну, он пишет так, как бы формально, но мы начнем видеть, как мир Ацилут подготавливает свое воздействие на души, как мудро он знает, как подготовить для каждой души внутри нее свое воздействие. Эта картина, действительно, я не знаю, как передать. Ну, это мы учим просто. Это произошло из отражения, что было разбиение в мир Никудим, и из этого разбиения возникли миры. Поэтому мы начинаем считать от мира Ацилута все миры. А мир Адам Кадмон — это свет, который светит из бесконечности. Бесконечность — это абстрактный совершенно свет. А в мире Адам Кадмон этот свет выстраивается согласно пяти изначальным светам, пяти частям, которые есть в изначальном кли, четыре стадии прямого света, и у тебя есть пять изначальных светов, а потом мир Ацилут, который возник на останках разбиения, как раз тот, кто передает через себя света душам, выстраивает в мирах Бия точно эти света так, чтобы они воздействовали на каждую часть каждой души согласно порядку исправления, который должен быть в каждой душе. Поэтому мы изучаем главным образом мир Ацилут, потому что это объясняет нам все происходящее. И из мира Ацилут мы можем изучать души, потому что его соответствие совершенно соответствует тому, что должно быть в душе. Поэтому сами души мы не изучаем, это мы должны уже изучать, как говорится, из действий твоих познаем тебя, то есть на самих себе. Но мир Ацилут мы изучаем, потому что это одно и то же. Одно относительно другого. Но это действительно, я говорю тебе, это захватывающая учеба, просто потрясающая. Когда понимают, насколько как это устроено, и теперь каждый элемент, когда свет нисходит, какое изменение происходит, почему он исправляет, и внутри души что пробуждается, как она реагирует в своем осознании, как творение пробуждается, из того, что оно вообще не чувствует себя творением, и постепенно начинает вот так вот. О, это уникальная картина. Да.
4: Как я различаю между клипой и осознанием, как между одной клипой и другой могу различать?
3: Согласно тому, как свет светит человеку, так человек различает.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятке.
3: То, что я беру в десятку, во время учебы человек должен ощущать себя со всей группой, связанным с Творцом, благодаря материалу, который он изучает. Это единственное, что действительно к этому нужно стремиться. И дальше он говорил о том, как мы вместе учимся группой, и он говорил о том, что мы усиливаем эту точку совместной учебы. Это дает нам такую силу, такой генератор, который поднимает нас наверх.
4: Да?
5: Рав
4: дал так два действия, как состояние подъема, так и падения. Он дал нам понятие, что такое подъем и падение, что это не согласно тому, как я чувствую, а согласно моему отношению к духовному, это важно или нет. И именно в состояниях подъема, когда человек чувствует себя хорошо и есть важность, он должен связаться со статьями, чтобы взять из этого состояния подъема как можно больше.
3: Урок настолько богат, и меня переполнено, и я вообще ничего не помню.
5: Да,
4: урок богатый, мы это и не помним, это запечатлевается в нас, и я чувствую много наставлений, указаний в состоянии падения, в неосознанном состоянии. Иногда человек ничего не может сделать сердцем, с разумом, но то, что он может сделать руками, ногами, механически, пойти работать на кухню, это считается духовным действием, и есть очень большая важность этого. И наша работа — все время переходить к радости, потому что из страданий мы не уподобляемся Творцу, нет заповеди страдать. И всегда из отрицательного состояния надо стараться перейти к радости. Там слияние подобия по свойствам. И Рав сказал, что нужно создать для себя поддержку внутреннюю, внешнюю, так, чтобы человек мог себя направлять в правильное состояние, быть погруженным в клипу, к состоянию радости.
3: Да, я тоже впечатлился от точности, что ничего не постигается в страданиях и так далее. И вдобавок Рав говорил Шиёвицу, что та же Тора каждый день, но новые состояния. И когда маленький ребенок и Раби Шимона не читают одну и ту же Тору, и то, что каждый видит в этом, это еще там говорилось про осознание зла, не ощущение зла, нужно осознать эти вещи. И вот эта точка внешняя, с которой ты смотришь на себя. Был также вопрос учебы, как будто бы ты гуляешь по тропе Творца. Точка, которая определяет состояние. И он говорит, что человек ничего не делает, ничего не решает, нет у него власти ни на чем. Тоже говорилось на уроке. И это та точка, которая наблюдает за процессом и определяет правильное отношение, ну, как бы такое облако.
4: Да, мне нечего добавить, я просто прочитаю из урока. Я должен только немного обращать внимание, что творец делает со мной. И отсюда я начинаю понимать, кто я, кто он, что он хочет, почему он подстраивает мне все это, как изощренно он это делает, и вследствие этого я постепенно начинаю познавать природу. Все время я должен осознанно искать связь с ним. Все время представлять себе разные виды поддержки. Кто снова может тебя ввести в эту точку соединения с Творцом?
3: Тоже из рука каждый, он уникален, у каждого свой корень души. И есть такие вещи без тебя, которые я не могу понять, и без него, и без него. Хотя вы одна сотая из того, что есть у меня, и неважно, сколько нулей каждый, он по-своему. То есть Рав говорил о важности подготовки к уроку, где выстраивается намерение.
4: Зоар пишет, все клипот являются местом, которое еще у нас не исправлено, и нужно прийти к осознанию зла, и это отдаление от Творца. Нужно сделать все, чтобы приблизиться, а осознание в конечном счете даст нам раскрытие дополнительных мест, которые нужно исправить с помощью света. Подытаживает и говорит, нужно соединиться друг с другом, чтобы прийти к Творцу.
3: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем курс «Введение в науку Каббала». Урок с 2001 года. Сегодня мы посмотрим последнюю часть, седьмую часть. И оно посвящено строению мира Ацилут. Точно, что вот сейчас мы на предыдущем уроке мы видели. Сейчас мы перейдем к уроку записи, а в конце урока будем отвечать на вопросы. Предлагаем всем чертить, записывать то, что объясняет Рав. А сейчас переходим к уроку в записи.
1: Итак, мы сейчас переходим к миру Ацилут. У нас немного осталось времени, мы в общем сегодня пройдем, что такое мир Ацилут, и в следующий раз уже мы будем изучать его отдельно. Я пока что пишу, не объясняя, что является строением мира Ацилут. Парцув Гальгальта, Табур П. Сиюм. Второй парцув Аб, третий Сак. Никудот Десак и так далее. После того, как у нас есть Никудот Десак, после этого есть второе сокращение, Цимцум Бет.
2: Парса.
1: И катнут мира никудим. И гадлут мира никудим. Разбиение швира. Никудим. И тогда поднимаются снова все решимот в Рош Десак. В Рош и Рош Десак, как сделал Зивук Дака на Бет Алиф. Плюс второе сокращение Цимцум Бет. Вывел мир Никудим. Сейчас делает Зивук на Алиф Шореш. Плюс Цимцум Бет и выводит Рош Десак мир Ацилут после разбиения Келим. Мы не упоминаем Ма выше и Бон выше. Это парцуфы, которые должны выйти автоматически, они и есть. Мир Ацилут выходит, рождается и включает парцуфы. От начала и до конца первый его парцуф называется Атик.
2: Атик Цимцумари.
1: Атик — это первое сокращение, Цимцум Алиф. И также Атик второго сокращения, Цимцум Бет.
2: Цимцум
1: Алиф, Цимцум Бет.
2: Атик.
1: Атик. От П Атика, как обычно, как от П Рош де Гальгальта. И ниже. распространяется парцуф Арихампин.
2: Атик зе кетер.
1: Атик это кетер. Арихампин хохма.
2: Ада парса, зе парса.
1: До парсы, вот здесь парса.
2: Ми педа арихампин.
1: От П. Арихампина.
2: Ада хазешево.
1: До его хазе.
2: Парцуф аба веима.
1: Распространяется парцуф аба веима.
2: Михазе зебина.
1: От хазе.
2: Бина.
1: Это бина.
2: Напишем как. Нагибках. Гар.
1: Скажем так, гардебина.
2: Ми хазе ада табур.
1: От хазе до табура.
2: Да, арихампин.
1: Арихампина. Распространяется парцуф, называемый ишсуд.
2: Дебина.
1: Это зад бины.
2: От сиюм.
1: От табура до сиюма. От сулута. Распространяется за рампин и от хазе за рампина до сиюма парцуф малхут. Все это мир ацилут, улам ацилут.

0: лифамим, атем тиру бисфарим,
1: шиаба ваима. Иногда вы увидите, что Аба Ваима распространяется до Парцы, и Ишсут распространяется до Парцы. Если им это нужно, они это делают. Конечно же, любой парцов, который находится на высшей ступени, может распространиться вниз, чтобы помочь нижнему справиться. И вы увидите это так. Может быть, что вы увидите, что вообще Аба Ваима и Ишсут — это один парцов, Гарбина и Задбина, просто соединяются вместе в один парцуф. И также этот парцуф тогда называется, согласно высшей своей части, Аба Ваима, который включает Аба Ваима и Ишсут. Это происходит, когда он должен дать свет Хохма Зайрампину и Малхут. Зайрампин и Малхут вместе называются Зон. Зайрампин и Нуква, Зон. Так когда Аба Ваима и Ишсут должны дать свет Хохмы, они соединяются Гарбин и Зад вместе, и тогда дают Хохму Зайрампину. То, что принято в Зон, получаемо в Зон Ацилут, получаемо через Милы Брия, они потом здесь образуются, Ицера и Асия, а здесь... Этот мир, Аулам Азе. Получаем через все эти миры в этот мир от Малхут, мира Отцу. Самое важное для нас — это вот эти парцуфы, Зон Ацилута. То, что есть в них, это переходит к нам. Миры Брия и Царасия, у них нет совершенно никакой важности. Нет и не нужно им. Главное для нас мир Ацилут. Если мы вызываем свет в мире Ацилут, это изливается нам через всевозможные действия, которые называются подъем ман. Здесь, когда мы находимся, как мы вызовем наверху ман? Маном называется мэ-нуквин, хисарон. В парцуфе зона целута, чтобы получил свет хохмы. Если мы можем вызвать здесь хисарон, он просит, этот парцуф требует от Аба Ваима и Ишсут хохму, они получают эту хохму из парцуфа Арихампин, это парцуф хохмы, она у него всегда есть, и тогда в этот мир нисходит благо, и мы находимся в хорошем состоянии. Если мы не способны пробудить хисарон к свету хохма из зоны Ацилута, он закрывается настолько, что мы получаем даже меньше, чем для того, чтобы жить. Потому что всегда должно быть какое-то количество просьб, пробуждений от нашего мира вверх, чтобы достаточно, чтобы, по крайней мере, у нас было существование в этом мире.
2: Это называется молитвой.
1: Подъем ман называется молитвой. Но это то, что учим. Действие духовное называется молитвой. Это структура мира Ацилут. Как мир Ацилут устроен? Парцуф Арихампин устроен так, что хотя он и парцуф Хохма, что Хохма находится у него только здесь. Хохма. Только в его рожь. До П. А ниже П есть у него только Хасадим. Только Хасадим. Поэтому Аба Ваима, которые облачаются на эту часть от Педа Хазе, парцуфа Арихампин, они наполнены Хасадим и не нуждаются в Хохме. Поэтому эта часть в Аба Ваима называется Хафец Хесед. Получает такое наполнение, такое исправление от Арихампина. Айшсуд находится в состоянии, когда на самом деле он хочет хухму. Айшсуд хочет хохму, роце хохма, согласно просьбе зон, лифи бакашат зон. Как задбины, он сам не хочет хохму, но если зон просит, он сразу же требует отбины, и она отсюда, и тогда хохма изливается им. Мы записали здесь, с помощью чего, по сути дела, возникает просьба. Просьба, она исходит от этого мира. Но из этого мира, тот, кто находится в этом мире, его просьба, она неосознанная. Когда мы кричим, когда мы просим, в сердце или из уст это не очень-то влияет. В основном просьба исходит от тех, которые прошли Максом, здесь это Максом, да? Прошли Максом и находятся в мирах Брия и Цира Асия, называется Бия. В мирах Бия. Тот, кто находится в мирах Абия, называется души праведников, нишамот ацедики. И они могут, безусловно, пробудить зон ацелута, чтобы они излили вниз свет хохмы. Как? Эти души праведников, по сути дела, разбитые келим, от разбиения келим. Келим швурим, разбитые келим. Как они пробуждаются, чтобы просить духовного? Духовное. Они пробуждаются с помощью парцуфа атик. Хесед, гвура, тиферет. Нет, секундочку.
0: Ма.
1: Хохма, бина, даат, хесед, гвура, тиферет, нецах, йод, йесод, малхут. Это сферот парцуфат. Хесед и год называются нецах, йод, называются дадей бима, сосцы животного. Дадей бейма, потому что нецехуот называется раглаем, и есть в них какая-то особая часть, которая называется дадей бейма, между ног животного, есть соски, сосцы. И здесь особое свечение душам праведников отсюда. И это свечение айра пробуждает их поднять ма, просить исправлений, чтобы было больше света в зоне Ацилута и во всех мирах. Дадей бейма — это очень важная вещь. Это все разбитые келим, которые находятся в клипот, только с их помощью можно пробудиться. Не хватает решемот, которые есть в нас. Но пробудить эти решемот нужно. И эти дадей бейма пробуждают решемот. Свет от дадей бейма, сосцов животного, дословно. И это пять парцуфов мира Ацилут. Вы можете то, что есть в мирах Брия и Цира Асия, мы не изучаем. Там настолько, там просто Келим, которые выполняют действия, и все. Нет в них ничего особенного, только систему Ацилут мы должны изучить, только этот мир. Теперь.

0: есть уже в каждом парцуфе своя функция. Арихампин Хукма, Абаваима Бинага, Арбина есть Жазадабин и Зарампин Малхут. Вы увидите, если посмотрите согласно рисункам, чертежам, насколько есть очень много всевозможных, как бы это сказать, состояний у каждого парцуфа в мире Ацилут. И иногда он не опускается, иногда нет. Иногда Арихампин только считается, а весь Тятик вообще ничем не считается, а Бавейшсуд делится на еще несколько маленьких внутри парцуфов. Зерампин и Малхут делятся на два вида света. Большие зон, маленький зон. Словом, мир Ацилут, он очень гибок. Не воспринимайте его в жестком виде. Но все возможные формы могут быть в нем, соответственно, душам, которые нужно исправить. Он сам по себе буквально универсален. То, что нужно душам внизу, чтобы исправить их, он получает, принимает такую форму, приводит у себя в соответствие им, и тогда входит с ними в контакт, влияет и соединяется с ними и делает все. Есть у него всякие возможности подготовить себя и привести в соответствие с этими душами. И не смотрите, почему он так, а это так, почему он вдруг двигается. Он может двигаться, как он хочет. Только мы видим и изучаем, в каких состояниях он принимает всевозможные формы, как он способен это сделать, как мы должны изнутри себя повлиять на него, чтобы как раз вызвать в нем эти особые формы, вызываемые для нас. И в этом, по сути дела, все наша учеба, система, которая управляет нами, влияет и делает все нам. Тот, кто находится в связи с миром Ацилут, видит, что будет завтра. Тот, у кого есть возможность повлиять на него, определяет, что произойдет завтра. Очень просто. И все, что есть здесь, это мир Ацилут, это клавиатура, куда человек вводит данные и получает затем.
1: В какое время?
0: Это ты тоже вызываешь.
1: Что такое после хухмы?
0: Хухма бинадат. Хесед гура тиверет. Мы это будем изучать. Это не сфера сама по себе, но это во втором сокращении сочетание хухмы и бины с помощью нижних. Откуда в мире кетер?
1: Где исчезает кетер? Кетер — это относится не распространение процессии, но насколько хохма и бина, они взаимодействуют, чтобы относительно нижних. Это называется дат. И, ну, в каждом мире
0: так,
1: это...
0: Так у кого есть экран, знает, где он находится сейчас?
1: Согласно экрану человек знает все, согласно величине экрана, и он также может отдавать. Согласно экрану он видит. Почему ты сейчас ничего не видишь? У тебя нет экрана. Будет экран, скажем, у тебя 10 грамм, ты увидишь 10 сантиметров от себя. Будет больше, метр от тебя. Экран — это то, что отражает свет. Ты знаешь, как мы слышим, как мы видим. Все это в отраженном свете, все это в таком отражении. У нас есть барабанная перепонка в ушах, у нас есть реакция нашего глаза. Все наши органы чувств не реагируют. Откуда я знаю, что я оказываю давление, и это возвращается? То есть я оказываю давление, я реагирую на то, что давит на меня. И так это в каждом органе чувств. Это как экран. Приходит ко мне свет, насколько я готов оттолкнуть его от себя. Я этим произвожу орхозер, насколько этот орхозер я отталкиваю от себя. И в этом свете отраженном я вижу Творца. Есть вещи хорошие и плохие, которые я могу увидеть.

0: скажем, в метре от себя, а дальше я не вижу, путаюсь, не знаю, что со мной происходит. А есть такие вещи, которые я могу увидеть на 100 метров от себя и даже на 1000 километров от себя. И в соответствии с этим я также могу и воздействовать, и защищаться, и изменять все. Ты понимаешь? А сейчас в каком состоянии ты находишься? Ты даже не знаешь через секунду, что будет. Ты не знаешь, что вообще с тобой происходит. Ты понимаешь? Я не обвиняю тебя, я просто говорю тебе, что, чтобы ты понял, что такое быть без экрана. Теперь ты понимаешь, насколько эта наука, она самая необходимая для человека. Без нее просто все слепцы.
1: Вы сказали, что я могу оттолкнуть свет, я могу только получить его, и чем больше я учу, я хочу его получить еще больше. Как я приду к выбору?
0: А это придет постепенно.
1: Что происходит, когда ты видишь? Что ты видишь вообще глазом?
0: Ты видишь силы, которые управляют реальностью.
1: Ну, буквально видишь глаз.
0: Что значит видеть, если ты посмотришь на ребенка и ты его хватаешь, чтобы он что-то не сделал, но ребенок не видит, что он может сделать, какой вред он может причинить себе или еще что-то. Он не видит, а ты видишь. Почему? Ты видишь корень, причину. Ты видишь законы, ты знаешь законы, и ты видишь, что может произойти из его действий, а он не видит этого. Это называется видение. То же самое и в духовном. Ты чувствуешь духовные силы, и тогда ты понимаешь, как они сейчас взаимодействуют, чтобы влиять вниз, и как ты можешь вынудить их, чтобы они действовали благоприятно. Исходя из постижения, это то, что происходит. Исходя из постижения, ты видишь. Исходя из постижения, ты можешь воздействовать и изменять.
1: В чем здесь дело? Как строят экран?
0: Это практическая работа, которую мы призываем в группу. Пожалуйста, присоединяйтесь. Это действительно наша цель. Это то, что мы делаем. Каждый, кто находится среди нас, это ты можешь сделать только, если ты находишься в группе. В группе ты получаешь больше сил продвигаться вперед, от группы ты получаешь пробуждение, когда ты падаешь, когда тебе не хочется, от группы ты получаешь желание всех, пробуждение всех. Без группы, у нас есть статьи, ты можешь почитать, в этой книге есть. Без группы невозможно. Каждый из нас, в каждом есть очень маленькая сила. Почему? Изначально мы были соединены вместе, когда-то мы были в одном кли, и в исправленном в виде мы должны быть вместе, а в неисправленном виде мы разъединены, отделены друг от друга. Если ты хочешь прийти к своему исправлению, ты должен объединиться еще с несколькими душами, понимаешь? И тогда эта общая сила, с которой ты соединился, она будет воздействовать в направлении, поскольку каждая высшая ступень, она более объединенная и происходит из более объединенных душ, пока не достигают состояния, когда все души становятся одним кли. Поэтому написано «возлюби ближнего как себя». Это великое правило Торы. Великое, то есть, ну, общее, самое, где все души соединены вместе. Поэтому без группы, когда объединяются, по крайней мере, даже внешними желаниями, желаниями достичь Творца и в совместном усилии, в совместной учебе, без группы нет возможности вообще достичь какого-либо подъема. Да.
1: Имеет ли значение физической близости в группе? Или может быть как-то по-другому?
0: Что такое физическая близость?
1: Когда сидят вместе в той же комнате. Есть значение этого?
2: אולי 15 שעות יחד. זה הכל, כן. אין אפשרות אחרת.
1: Ну, скажем, каждый в порядке и сидит вместе, связывается.
0: Я скажу тебе, исходя из опыта, мы уже 5 или 6 лет используем интернет. У меня есть ученики, с которыми я переписываюсь. Есть такие, которых я видел год назад, но я с ними переписываюсь. Это просто невероятно, насколько человек здесь в течение месяца выигрывает относительно того человека, который находится несколько лет. Как будто бы видно в духовном, какое там расстояние, какой там физический контакт. Но мы существуем в теле. Мы через тело получаем, и ничего не поможет. Если бы я не был близок к Раву, мыл его, ухаживал за ним и просто жил рядом с ним, я бы ничего не получил. Если бы я просто приходил учиться даже у него, да? И тем более говоря, если даже бы не сидели в одной комнате или в одном месте, или где-то вообще за границей, я вижу по ним, что буквально это, ну, жаль. Ну, то, что я могу сказать, что человек таким образом получает все-таки много знания и много сил, и потом это раскроется. То есть его подтолкнут в правильное место, и тогда это раскроется очень быстро. Допустим, если через несколько лет, когда он учился в каком-то месте, он вкладывал, хотел, и все, и вдруг он приходит сюда, хотя в тот момент, когда он приходит, он вообще ничто, ноль. Но через несколько месяцев начинает раскрывать, что он находится, он путается, и понимал неправильно. Но за этих несколько месяцев он достигает того, что весь его вклад, он реализуется, потому что он соединяется с группой. Но пока не соединится, это безнадежно, буквально. Ну, не переживай, мы тебя приблизим.
1: Есть ученики, у которых есть экран уже?
0: Есть, есть. Не переживай.
1: Да, давайте попытаемся понять, где мы находимся в этом объяснении, которое мы изучали до сих пор. Как Рон сказал, что это уже 3-я часть 7-го урока. Давайте мы коротко здесь начертили процесс, попробуем определить, где мы находимся, и тогда перейдем к вопросам. Так после первого сокращения, да? Выходит мир Ак. Что такое мир Ак? 5 парцуфов — Гальгальта, Аб, Сак, Ма и Бон. Все это ниже, выше табура. Вы помните первый парцуф, который вышел, находится здесь. Часть его, которая находится от пэда табура, называется тох, а здесь у нас сов парцуфа. Когда некудот сак очистились, была здесь возможность опуститься ниже табура. До этих пор, когда табсак вышли только выше табура, была возможность у некудот десак опуститься ниже табура, и там было 2 вида решемот. Самый легкий решемот — это сокращенный бейт-алев. На них вышел мир Никудим в Катнуте, который включает Кетер, Абаваиму и Зон. Эти 3 парцуфа мира Никудим в Катнуте. После этого нужно было позаботиться о больших решемот Далит, которые были ниже табора, и на это вышел мир Никудим в Гадлуте, и тогда разбился это разбиение, и части мира Никудим, части решемот, разбитые части, находятся сейчас ниже парсы. Это парса здесь красным цветом. Все эти решемот поднимаются в рож десаак. Почему в рож десаак? Потому что рож десаак — это има, свойство бины. Она породила мир никудим и заботится. И сейчас сак порождает мир исправления. Для того, чтобы исправить разбиение, порождает мир исправления, который называется мир ацилут. После него рождаются миры Брия и Церасия. И место всех этих миров ниже табура. Здесь табур, ниже табура, согласно порядку Ацилут. Его место от табура до парсы. а затем под ним Брия и Цара и Асия. Не будем сейчас входить в их расположение, это не так важно сейчас. Что такое мир Ацелут, мир исправления? Для чего он родился, чтобы исправить разбитый решемот? Как он устроен? Он устроен из пяти парцуфов. Первый парцуф называется Атик, это парцуф Кетер Мира Ацелут. Есть у него часть, согласно второму сокращению, то есть находится от Табура и до Парсы. Есть у него еще часть, поскольку он родился от Сак, Сак не ограничен, который позволяет ему опуститься ниже Парсы до Сиюм Раглин, и Раф объяснил, это называется Дедей Бейма. Это часть Атика, позволяющая ему спуститься сюда, ниже Табора. Почему? Для того, чтобы взять эти разбитые части, которые находятся здесь, ниже Парсы, и поднять их в мир Ацелут. Вначале говорится о частях миров разбитых, разбитого мира Никудим, а затем этот механизм, который уже существует, заботиться о разбитых душах, потому что разбиение душ произошло в том же виде. То есть какова роль Дадебейма Атика? Подойти к этим частям душ или разбитых миров, чтобы поднять их в мир Ацелута для исправления. Это парцуф Атик. После него следующий парцуф называется Арихампин. Арихампин, он параллельно А, Гальгальта — это Кетер, параллельно Ааб — это Хохма есть, Арихампин. И после него рождается Абава Има, это Бина и Шсуд. Это как нижняя часть Бины, и Зон — это Зерампин и Буква. Это строение в общем мира Ацелута. Снова пять парцуфов. Атик, Арихампин, а на него облачается Абава Има, Ишсут и Зон. Это строение миров Ацелут, который родился для того, чтобы исправить части разбитых миров, а затем части разбитых душ, и где они находятся? Они находятся между Парсой и Сиюм Раглин. Это более-менее объяснение, которое Рав дал нам в общем. Аарон, хочешь добавить? Или перейдем к вопросам?
0: Перейдем к вопросам.
1: Пожалуйста, Френч.
2: כן, בהתחלה, כשאנחנו דיברנו...
0: В начале, когда мы говорили о парцуфим Адам Кадмон, там были парцуфим, и относительно этих парцуфим был как бы творец. А теперь мы говорим о том, что есть Рихампин, Атик, они дают цвета, производят исправление душам, который находится внизу. Звук пропал.
1: Килель, ты прервался посередине.
0: Вопрос. Арихампин и Атик — это тоже парцуфим. Парцуфим — это строение кли. Как может быть, что кли производит исправление другого кли?
3: Парцуфы
0: мира Ацелут — это килим, и как килим могут исправлять другие килим — это вопрос.
1: Да-да.
0: Принцип, который нужно понять, здесь он очень простой. Было разбиение мира Никудим, и разбились килим. Зон де Никудим, зоны, от зон до Никудим, до Сиума, это разбитый килим. На прошлом уроке, на уроке 6, там Раф объяснял простой принцип, что польза от разбиения, которое произошло, это возникло смешение килим Малхут и девяти первых сферот. Это два разных свойства, которые до разбиения не могли смешаться. Девять первых сферот — это отношение Творца к Творению, Малхут — это отношение Творения к Творцу. Они не могут смешаться, и с помощью разбиения они перемешались, и мир оцелут. Можно назвать это действительно кли исправления или мир исправления. Это, по сути, парцуфим, которые исправляют разбитые килим. Так нужно к этому относиться.
1: Да, может быть, можно добавить к этому. Нет в этом различия в сравнении с тем, что было раньше. Почему? Потому что всегда выходил раньше мир на какой-то авиют, скажем, на авиют Далит вышла Гальгальта, и тогда она очистилась, и вышел парцуф Аб на Авиют Гимель. Он очистился и вышел парцуф Сак на Авиют Бет. То же самое здесь. Когда мир Никудим в Катнуте вышел на Авиют Бет Алиф, и он разбился, затем на Далит, это неважно, разбился. Согласно этому, следующий по очереди должен выйти Шореш, то есть Алиф Шореш. И нет разницы. Разница только в том, что вместо очищения экрана, как мы видим здесь, то, что было здесь, это было разбиение. И разбиение реализует эти решимот бет алиф, и в ацилуте это выходит на алиф шореш. И здесь уже есть решимот от разбитого мира Никудим, он хочет начать их исправлять и взращивать. Пока что тот же порядок, выходят парцуфы на более чистый решимот и заботятся о том, что было раньше. Поэтому нет здесь кли света в разных видах. Просто меньше авиют, который начинает исправляться, и начинает исправляться, поскольку есть здесь много разбитых келим внизу, выходит сначала на шореш, затем растет алиф бет гимель далит, пока не исправляет все разбитые решимот. Но не то, чтобы это было кли или светом, это просто кли согласно более чистым решимот.
0: Добавлю, чтобы было понятно. Тот, кто исправляет кли, это свет. Только свет может исправить кли. Порядок нисхождения этот показывает нам, каким образом килим выстраиваются перед исправлением, и тогда в итоге, согласно разным хисрунот, который тоже пробуждается свыше, как мы слышали, что вот эти соски животного, нецах, вот эти нецах атика, они пробуждают этот свет, который и исправляет, он исправляет зонды ацилут. Но принцип простой. Свет исправляет кли, согласно хиссарону, который раскрывается в разных состояниях.
1: Женщина Китая.
3: Окей, хорошо. Два位 老师, хорошо. 世界容器好，我的问题是我们要如何和已经通过马萨和的马克颂的艺人连接？
0: Как можно соединиться с праведниками, которые прошли через Махсон?
4: Яков, תחזור בבקשה על שאלה, איך אפשר, מה לעשות?
5: איך אפשר להתחבר עם צדיקים שעברו את המחסום?
1: Как можно соединиться с праведниками, которые уже прошли Махсом?
0: Как можно соединиться с праведниками, которые прошли Махсом? Да, мы слышали в объяснении с Равом, что праведники, души праведников, это те килим, которые прошли Махсом, и они могут поднять ман в зонде Ацелут, получить оттуда исправление. Как можно соединиться с ними? Ну, цель — это наши учебы. И мы стараемся присоединиться к душам праведников, через них поднять ман. Рав объяснял, что те, кто поднимают ману из этого мира, это просьба невыясненная. А души праведников – да. И мы хотим с помощью нашей учебы соединиться с ними и привлечь свет, чтобы он исправил нас.
1: Есть он наш Рав, он наш Высший, и через него мы соединяемся со всем. Мы просто получаем то, чему он нас учит, как от более высокой ступени, и стремимся, согласно тому, что он хочет, прийти к объединению между нами, чтобы прийти к нему и через него получить весь свет и наполнение. Salt Lake City.

0: Lo shomim Salt Lake City? Igia lachem ha siman adam?
1: Мы вас не слышим, Salt Lake City.
0: Ken.
2: Shalom Haverim. Thank you for taking my question. We learned that Zohar has to make the request.
1: Спасибо, товарищи, за то, что дали спросить, задать вопрос. Мы учили, что Зон должен просить. У Абовы Имы. И я слышал, как Рав сказал, что Атик должен это обеспечить. Как можно пробудить Атик, чтобы дал Зону свет, и какова наша роль в этой системе? Да, это можно также соединить с первой частью урока, где Рав говорит о том, как мы должны правильно просить, что называется просить, всегда распознавать, где мы находимся и где следующая ступень, к которой мы хотим прийти. Так мы не находимся здесь в системе, здесь в этой системе нет «я». Все, что находится в нашем мире, находится здесь, ниже этой системы. Поэтому то, что нам нужно, это прежде всего попросить быть относящимися к этой системе, системе отдачи. Как прийти к такой просьбе? Это не является темой урока, потому что это мы изучаем в статьях Рабаша, изучаем в других частях. Здесь больше говорится о том, как сама система устроена. Когда мы будем уже здесь, поднявшись над Максовым, будем в том, что называется души праведников, отсюда мы уже будем просить Зон, и Арихан, и Набавиму, и все это раскроется нам, исходя из того, что мы уже будем в самой системе. До этого просьба только быть исправленными, а в десятке, когда мы придем к такой любви между нами, которая уподобится любви Творца, и так соединимся с Равом и со всеми праведниками, чтобы мы могли просить, как они.
0: Владивосток, давай.
3: Всех приветствуем, дорогие товарищи и подруги из Владивостока. У нас большое собрание по поводу Дня Единства. Вот, всем шлем вам большой привет. Давайте, Владивосток. Да, и вопрос такой. В мире Никудим и в мире Ацилут есть парцуфы с схожим названием. АБВИМ, ЗОН. Есть ли какая-то связь между ними? И как она проявляется? Спасибо.
1: Да, это очень хорошо, вы прекрасно обратили внимание, есть соответствие между миром Никудим, миром Ацилут, даже названия Парцуфим такие же, это не просто так. Какая цель у мира Ацилут? Исправить разбиение, которое было в мире Никудим, мы будем изучать дальше, когда будем изучать тест, как это делится каждый парцуф, какую часть он берет на исправление, что он именно исправляет. Но, да, допустим, парцуфим, который относится к Абавиима, Ацилута, он работает с парцуфом Абавиима Никудим, с их разбитыми частями.
4: Женщина Испании, 5.
1: Что Зон просит от Абавиима? Это Хасадим, потому что я слышала, что там есть только свет. Хасадим? Да, Зон просит от Абавиима свет Хасадим, для того, чтобы они могли работать со своими желаниями и в конце получить свет Хохма. Всегда просьба предваряет исправление, намерение, экран. Это свет Хасадим, и из света Хасадим можно добиться получения света Хохма. Флорида, пожалуйста.
5: And Zon are the most important.
0: Можно объяснить, почему Рав сказал, что Ишсут и Зон самые важные? Рав сказал, что Зон Ацилут самые важные, потому что они получают ман. от душ праведников. Это то, что Рав говорил на уроке, который мы слышали, что мы, если мы узнаем, как будет действовать зон де Ацилут, мы узнаем всю систему настолько, что будем видеть будущее. Если ты спросил про Ишсуд, мы слышали про Ишсуд, что это парцуф, который называется также Заддебина, и он предназначен для того, чтобы принимать наши хисронот, передавать дальше, кабаваима, и так он привлекает исправление.
1: Алматы.
6: Большое спасибо, что разрешили спросить. Прекрасный урок. Я думаю, что я понимаю, что есть какие функции несет в себе П, Табор, Парса и Сиюм. Здесь есть снова понять, как ХЗ. Какие функции и свойства ХЗ?
7: Да,
1: ХЗ — это меньше авиют, чем П.
7: אביות פחותה מאשר הפה וגדולה מאשר הפה ופחות מאשר הטבור. ההגדרה של חזה
1: больше чем П, меньше чем табур. Это сложное определение, в каждом парцуфе это по-своему. Говорит, что очищается от табура до хазе. Где именно хазе? Часто задается этот вопрос, и каждый раз а другой ответ в соответствии с парцуфом, о которых говорится. Хазе имеется в виду, что это не в табуре, и не в П, а где-то посередине между ними. Женщина Чили один.
0: Спасибо, amigos. Если в Гальгальта входит намного больше света, чем Никудим, почему же разбиение происходит в Никудим, а не раньше? Да, перемешение Келим Гальгальты, когда Никудот Дестак спустились под табур, смешались с Келим Гальгальты. И это было причиной разбиения, если можно так вкратце ответить.
1: Да, мы уже подошли к концу. Прежде всего, спасибо за все вопросы. Мы видим, что Рав только начал объяснение мира Ацилут, и следующие уроки мы подключимся к ним еще больше. И так, может быть, сможем еще принять немного света из того, что мы учим, потому что поняли мы или не поняли из наших объяснений всего урока. Это только для того, чтобы мы захотели еще больше прийти к этому и быть как души праведников. Итак, мы завершим песней.

0: Устроим духовное общество.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 30 мая 2002 года. Урок основан на статье Рабаша, что значит, что каждый, кто приносит в жертву всесожжение мужского пола в духовной работе. Статья находится в трудах Рабаша на странице 1074. Начнем читать, пожалуйста.
2: Что такое святость и чистота в духовной работе? В книге Зоар сказано, и Тора называется святой, как сказано, ибо свят я Творец. И это Тора, которая является высшим святым именем. Поэтому тот, кто занимается ею, очищается, а затем освящается, как сказано, «святы будете». Сказано не «святы будьте», а «будете». «Будете», безусловно. Иначе говоря, это обещание, что благодаря Торе вы будете святы. Конец цитаты. И следует понять сказанное, что благодаря Торе вы будете святы. А потом сказано, поэтому тот, кто занимается ею, очищается, а затем освящается. Поэтому следует понять, почему вначале сказано, что благодаря Торе будет святым, а потом сказано, что благодаря Торе будет, у него будет очищение, и только потом Тора принесет ему святость. А также следует понять, в чем заключается гарантия того, что он наверняка придет к святости. То есть что является фактором и причиной уверенности в том, что его приведут к святости. Известно, что цель творения исходит из его желания насладить свои создания. И согласно этому, творения должны были получить благо и наслаждение. И нет сомнения, что нужно понять, что благо и наслаждение, которое Творец желает дать созданиям, это не то благо и наслаждение, которое подходит животным, а то, что подходит людям. Ибо мы должны верить тому, что говорит великий Ари, что все материальные наслаждения исходят только из того, что упало в результате разбиения Килим, которое произошло в мире Никудим, когда оттуда упали святые искры в клипот. Но основные наслаждения находятся в святости, и это называется святыми именами.
0: И для того, чтобы творения смогли получить благо и наслаждение, чтобы не было стыда во время получения наслаждения, поэтому на это было сделано исправление. И исправление — это исправление и скрытие. И для того, чтобы было сделано это на высший свет, то есть для того, чтобы творения смогли получить благое наслаждение, человек должен сделать намерение ради отдачи. И человек должен совершать действия, чтобы у него не было стыда на получение наслаждения. Для этого было сделано исправление, которое называется «получение ради отдачи во время получения наслаждения». Иначе на действия с... На действии находится скрытие. И для этого нужно делать. Мы должны совершать Тору и заповеди. Это называется очищением. Желание получать для себя. То, что называется загрязнением. И это действие Творца, в этом мы подавляемся действию Творца, который только ради отдачи, иначе невозможно получить ничего в келим, чего хорошего в келим, потому что не могут дать ничего в келим, которые только испортят все, и поэтому мы должны очищаться Торой, заповедями, которые подготовят наши келим, чтобы могли получить добро и наслаждение. И для этого нам даны 613 заповедей, которые называются в Зоаре, 613 советами, которые называются 613 заветами, чтобы очистить наше кли.
2: Это как написано в предисловии книги Зоар. Заповеди в Торе называются на языке книги Зоар вкладами. А также они называются 613 советами этим. А отличие между ними в том, что во всем есть по ним лицевая сторона и ахор, обратная сторона. Состояние подготовки называется ахор, а состояние постижения называется паним. И аналогичным образом в Торе и заповедях есть состояние «сделаем» и состояние «услышим». И когда исполняют Тору и заповеди в свойстве исполняющие слово его, еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами этим. Это свойство ахор. А когда удостаиваются услышать голос речения его, 613 заповеди становятся вкладами, пкудин. И это от слова пикадон, вклад. И следует объяснить эти слова так, что для того, чтобы человек смог получить благо и наслаждение, чтобы это было в слиянии, которое представляет собой подобие по форме, и поскольку человек создан с желанием получать для себя, человек должен очистить себя от получения ради себя. И это не в силах человека, поскольку это против природы. Поэтому нужна помощь Творца, чтобы Он дал нам эту силу, которая называется желание отдавать. А как нам получить это желание? Это происходит с помощью Торы. Как сказали наши мудрецы, сказал Творец: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Выходит, что то, что мы исполняем 613 заповедей, должно быть с намерением, чтобы Тора и заповеди принесли нам чистоту, что называется свойством 613 советов. И 613 советов — это советы о двух вещах, как в отношении света, так и в отношении кли, который называется потребностью. То есть невозможно получить что-то, если у тебя нет потребности в этом. Поэтому человек должен изучать Тору, чтобы почувствовать зло, чтобы понять, что желание получать для себя является злом. Иными словами, человек должен просить Творца, чтобы он дал ему потребность в обретении желания отдавать. Ибо то, что человек понимает, что он должен обрести желание отдавать, еще не называется потребностью, потому что человек должен сначала знать, зачем ему нужно желание отдавать. То есть что именно он теряет от того, что у него нет желания отдавать. А если он не видит большого ущерба в том, что у него нет этого желания, нет сомнения, что он не может просить из глубины сердца, чтобы Творец дал ему желание отдавать.
0: И более того, иногда человек не хочет, чтобы Творец дал ему это желание. А как человек может молиться о том, необходимости чего он сомневается, свидетельством того, что это не так уже и необходимо ему, является то, что часто человек вообще не хочет, чтобы дали ему это желание. Из сказанного следует, что человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему почувствовать потребность в этом желании. То есть, чтобы стремился к Творцу, чтобы он дал ему это желание, потому что не всегда он понимает, что есть необходимость в этом желании. И этим можно объяснить то, что мы говорим в молитве Мусав. На новолетие и день искупления. «Будь с устами народа твоего, дома Израиля, которые стоят перед тобой, чтобы просить, вознести молитву. Ответь им на то, что они попросят». То есть, чтобы Творец дал им, посланникам народа. Другими словами, каждый человек сам по себе, община, у которой есть посланец общины, то есть сам человек, который идет молиться о себе, ведь известно, что человек называется маленький мир. Поэтому следует прежде всего просить, чтобы Творец послал ему то, что действительно нужно просить. То есть человек должен сначала просить, почувствовать потребность, желание отдавать. А эту потребность может дать ему только Творец. Выходит, что начало работы человека — это осознание зла. То есть человек просит у Творца почувствовать какое-то зло, желание получать. А это знание, что желание получать называется злом, только Творец может дать ему почувствовать. Это называется, что благодаря Торе человек может прийти к осознанию зла, что означает осознать, насколько желание получать является злом. Тогда он может просить потом, чтобы он заменил желание получать и дал ему взамен желание отдавать.
2: Тогда как, если у него нет хисарона, то есть чтобы у него были страдания от того, что человек грязен и погружен в скверное желание получать для себя, тогда человек просит Творца, чтобы он наполнил ему другие потребности, чем те, от которых он испытывает страдания, то есть недостаток, которых он чувствует. И он хочет, чтобы Творец наполнил все, к чему стремится его сердце. И хотя человек не говорит устами Творцу, чтобы он наполнил все его просьбы. Но это, как мы говорили в предыдущей статье, что просьба — это не то, что человек произносит устами, потому что просьба человека к Творцу — это только хисарон. А хисарон ощущается в сердце, а не в устах. Но следует знать, что то, чего просят у Творца, не нужно произносить устами, потому что только то, что требует сердца, принимается в расчет. И именно это называется просьбой. Поэтому, даже когда человек не говорит Творцу, наполни все мои страстные желания, которых требует мое сердце, а одно только требование того, чего требует сердце, это уже называется просьбой. Поэтому человек должен знать, что Творец принимает в внимание только то, что есть в сердце человека. А поскольку он не может жить без наслаждения из-за того, что желание Творца наслаждать, поэтому человек не может получать наслаждение от святости. Тело вынуждено получать наслаждение от материальных страстей. И если человек привык получать наслаждение от Торы и заповеди, иногда получается, что во время падения, когда он не чувствует потребности в духовном, чтобы он работал для того, чтобы обрести этот хисарон, чтобы у него были страдания от того, что он не нуждается в духовном, тогда человек получает большую потребность в материальных страстях, чтобы восполнить то, от чего он привык иногда получать наслаждение в Торе и заповедях. Поэтому человек должен остерегаться во время падения, чтобы не перестать заниматься Торой и заповедями, чтобы свет Торы светил ему, и он чувствовал бы свой хисарон. Другими словами, что у него были страдания от того, что у него нет любви и трепета перед Творцом. А для того, чтобы человек почувствовал страдания в сердце из-за того, что он далек от святости, это чувство он может получить благодаря занятиям Торой и заповедями, которые приведут его к ощущению истины, чтобы он знал, чего человеку не хватает, чтобы благодаря этому у него была возможность прийти к совершенству. И тогда человек получает это благодаря Торе. И это называется, что хисарон он получает свыше, благодаря чудесной силе Торы. А потом человек

0: получает наполнение. И это свет, то есть сила желания отдавать. И это является второй природой. И это называется, что человек получает свойство чистоты, потому что благодаря желанию отдавать, которое он получил, он теперь находится в состоянии чистых келим.
1: И сказанное можно объяснить то, что мы спрашивали о сказанном в книге Зоар, что благодаря Торе вы будете святы. А потом говорит, тот, кто занимается Торой, очищается, а затем освящается. И ответ в том, что Тора делает два действия. Первое — очищает, то есть дает клей, иначе говоря, хисарон. Второе — а затем Тора дает человеку свет. И есть правило, когда говорят человеку, что дадут ему хорошую вещь, то сначала сообщают, что это за хорошая вещь, а затем уже говорят о деталях. То есть сначала говорят человеку, удостойся святости, а потом говорят о деталях. Иначе говоря, ты не можешь наслаждаться святостью. Но знаешь, что это очень важная вещь, поэтому тебе прежде нужно, чтобы Тора дала тебе кли для получения святости. А пока у человека нет такого кли, он не может получить наполнение. Выходит, что Тора дает человеку свет и также кли. Но о кли сначала не говорят, а только о свете, а потом уже говорят также и о кли. Поэтому и написано «святы будете». А теперь мы сможем понять то, что спрашивали, на чем основана уверенность утверждения «святыми будете». Когда он говорит, что вы, конечно же, будете святы, но благодаря Торе вы будете святы. И это следует объяснить так, что поскольку Творец желает дать благо своим творениям, а по причине несоответствия по форме произошло исправление, сокращением и скрытием, и свет уже не светит нижним, прежде чем у него будут подходящие келим, способные получать. То есть чтобы келим имели исправление, ради отдачи, что называется очищением. Поэтому, поскольку благодаря Торе они получат очищение, как сказали мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору, приправу к нему». Выходит, что кли можно очистить Торой, потому что свет, что в ней, возвращает к источнику.
0: Поэтому, если у них будут чистые келим, тогда они наверняка удостоятся света, ведь свет называется святостью. А что касается святов, в них нет недостатка. Есть недостаток только в келим. Получается, что очищение называется свойством кли, то есть исправлением получения ради отдачи. А в работе над келим есть свой собственный порядок. То есть что вся работа, которую человек должен исполнить, состоит лишь в работе над келим, чтобы они были способны получать. И это, как говорят, больше, чем теленок хочет сосать молоко, корова хочет накормить его. Выходит, что главное — это очищение келим. Поэтому после того, как человек занимается Торой, и Тора приводит его к очищению, как сказано, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему», тогда он наверняка удостоится святости, ведь святостью называется свет, и это именно Творца. И это, как сказано, что Тора называется святостью, ведь сказано «Ибо свят я Творец». И в этом смысл слов сказано «Не святы будьте, а будете, безусловно». Иначе говоря, это обещание, что благодаря Торе вы будете святы. И тогда человек удостаивается совершенства и может реализовать сказанное «возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем твоим», буквально сердцами, то есть двумя началами, добрым началом и злым началом, из-за святости, которую он получил свыше. Тогда все тело отменяется перед святостью. Выходит, что также и злое начало соглашается работать ради небес. И этим следует объяснить то, что сказали наши мудрецы: когда Исраиль исполняет волю Творца, работа их производится другими. Как сказано, когда человек уже удостоился выполнить желание Творца, то есть как желание Творца отдавать, так же и человек желает отдавать Творцу. Тогда работа их — это то, что он хочет, чтобы его работа, то есть его служение, было в совершенстве. И это дается ему от того, что он работает с добрым началом. Но после того, как человек уже заслужил желание отдавать, удостоился желания отдавать, работа небес выполняется другими. А кто это другие? Это злое начало, которое является другим в отношении святости, то есть другая сторона, потому что оно против святости. Однако, когда человек выполняет желание Творца, то есть желание отдавать, тогда и другое, то есть злое начало, тоже выполняет работу Творца.
1: Однако, прежде чем человек удостоится быть одним из тех, кто выполняет желание Творца, тогда и доброе начало тоже не может действовать, поскольку злое начало властвует над ним. Поэтому злое начало называется старым и глупым царем. И оно называется царем, потому что оно господствует над человеком, и каждый раз приходят ему мысли и желания всех видов, которые есть в мире. Поэтому, когда появляется у человека какая-то хорошая мысль или желание, что он должен верить, он должен верить, что это пришло к нему с небес, и он должен воздать за это благодарность Творцу. Поскольку благодаря тому, что он благодарит Творца, этим духовное приобретает у него с каждым разом все большую важность. И человек должен знать, что понятие изгнания в духовном — это когда важность святости уходит от нас. И это называется «шхина в прахе». Выходит, что тем, что человек благодарит Творца за малое святости, важно не количество, то поскольку это дает определенную поддержку духовному, он должен благодарить Творца. И сказанным следует объяснить то, что сказали мудрецы, принимая всякого человека приветливо. И поэтому, поскольку к человеку всегда приходят мысли и желания, как животные, так и человеческие, то есть такие мысли и желания, которые не относятся к животному уровню, и поскольку человек обычно взвешивает стоимость каждой вещи, что весит больше. Другими словами, человек способен отказаться от животных страстей ради того, чтобы получить то, что подходит человеческому уровню. Однако человек говорит: «Я желаю отказаться от животных страстей, но за это получить статус человека большого и важного». То есть если, поступившись с животными желаниями, я буду чувствовать вкус в Торе и молитве, тогда стоит мне поступиться ими. но чтобы быть в состоянии малого человека, то есть такого, который не чувствует никакого вкуса в Торе и заповедях, и ради этого я должен отказаться от материальных потребностей, так лучше я буду еще больше радоваться своим животным существованием. И об этом человек говорит, что не стоит ему поступаться этим.
0: И об этом сказать.

0: только относится к свойству человека. То есть мысль желания относится к тому, чтобы быть человеком. Уже нужно принимать его приветливо, то есть радоваться ему, то есть такой мысли и желанию, как будто он чувствует его великим человеком, как сказано выше. И он должен воздать благодарность Творцу, что он послал человеку это желание. А то, что он благодарит Творца, это вызвано не тем, что Творцу нужно, чтобы его благодарили, а тем, что благодаря тому, что человек концентрирует свои мысли в тот момент, когда благодарит Творца, в этом есть некоторое слияние с Творцом. Ведь невозможно воздать кому-то благодарность, если этого человека не любят. Ведь принято, что когда благодарят кого-то, того, кто сделал человеку благо. И в природе устроено так, что тот, кто получает благо, любит его. Получается, что это приводит к любви к Творцу. То есть, когда человек думает о благодарности, которую он воздает Творцу, поэтому неважно величие и важность свойства человека, которое он получил. Однако следует помнить, что под свойством человека подразумевается то, что сказали наши мудрецы, что вы называетесь человеком, а не народом мира. А приветливость выражается в том, сколько радости есть у него во время учения свойства человека. То есть человек должен прилагать усилия, чтобы иметь силу, позволяющую увеличить важность этого. И он должен верить, что Творец послал ему это желание. Поэтому он обязан представлять себе, как будто Творец разговаривает с ним и говорит ему: «Сын мой, веди себя так, как я говорю тебе».
1: Однако, когда человек хочет ценить мысли и желания, которые появились у него, и хочет реализовать это, тогда появляются желания и мысли 70 народов мира, которые есть в теле человека, и смеются над ним из-за того небольшого вкуса, который ты чувствуешь, что есть что-то в духовном, ты уже хочешь предать материальные потребности. И они говорят человеку: неужели из-за той малости, которая не имеет никакой ценности, ты уже хочешь отказаться от собственной выгоды? И человек начинает говорить: «Я полагаюсь и верю словам мудрецов, которые сказали, заповедь влечет за собой заповедь. Если так, то я наверняка заслужу этим прийти к совершенству, ибо на это я надеюсь». И человек должен укрепиться и сказать: «Взгляни с небес и узри, что стали мы посмешищем в позор и позором среди народов». А народы означают 70 народов, находящихся в теле человека. И они смеются над человеком, когда он хочет выполнять работу святости. И он должен просить помощи у Творца. И сказанным следует объяснить то, что сказали мудрецы: пусть не стыдится людей, которые издеваются над ним в работе Творца. Объяснение: поскольку человек включает в себя весь мир, поэтому существуют свойства в человеке, которые насмехаются над тем, что он хочет ценить малые вещи и действия, которые он желает выполнить. И они говорят об этом небольшом действии, то есть о заповеди, что он не может построить никакого намерения и что не стоит трудиться и прилагать силы для выполнения всего этого. Поэтому сказали мудрецы: не стыдись тех, кто издевается, а человеку необходимо верить, что каждая вещь в работе Творца является важной. И, несомненно, если он сможет быть в правильном намерении во время исполнения,

0: выполнение заповедей — это лучше. Однако и само самое малое действие тоже важно наверху, и человек не способен оценить это.
1: Мы уже говорили о том, что мой отец и учитель сказал, что человек должен верить, что хотя по мнению человека он способен оценить, насколько действие лишма считается великим наверху, он должен верить, что действие в ло лишма еще больше и важнее наверху, более чем то, что человек думает, что лишма является великим и важным. Поэтому человек должен стараться верить верой мудрецов в каждом действии, которое он собирается делать, что он удостоился выполнять действия в святости, даже без всякого намерения. И что это тоже великая и большая вещь, и воздавать за это благодарность Творцу.
0: Перейдем сейчас к уроку от 17 июня 2002 года.
1: Мы прослушали статью, что такое святость и чистота в работе, из главы «К душим», Шлаве Ислам, второй том, страница 114.
2: Рав Карагиль.
1: Рав, как обычно для него, проходит здесь несколько вещей, так в виде обзора, касается многих точек в работе.
2: Айкар.
1: Главное,
2: есть вода,
1: что есть работа во время подъема, есть работа во время падения, и человек должен стараться найти для себя, что близко ему в обоих этих состояниях. Но главное, человека обязывают во время подъема работать, потому что во время падения никто не может обязать. Он, может быть, находится в таком состоянии, что он не слышит и не способен пошевелиться. Иногда даже не только внутренне, но и внешне не способен пошевелиться. Но во время подъема, когда у него есть возвышенное состояние, пусть не просто наслаждается состоянием, что ему хорошо, тогда ему кажется, что он находится в совершенном состоянии, пусть поймет, что это совершенное состояние ему дали свыше, и что ему это не полагается на самом деле, а ему это дали свыше, как состояние падения ему дают свыше, все для того, чтобы продвинуть и то состояние, и другое состояние. Нет вознаграждения и наказания за то, что я страдал до этого. Я вложил какое-то, по мне прошло какое-то страдание, сейчас мне дают вознаграждение, чтобы почувствовать себя хорошо. Это вообще не правильная мысль, неправильный подход к процессу, который мы проходим. Дают состояние, которое у нас называется падение, чтобы почувствовать наши свойства. Дают состояние, которое называется подъем, для того, чтобы почувствовать свойства Творца. И с ощущениями наших свойств в падении, с ощущением свойств Творца в подъеме мы должны с двумя состояниями работать. И взять от них пользу для продвижения. Если мы будем проходить состояние, не относясь к ним эффективным образом для продвижения к цели творения, это будет проходить просто так. Нам будут делать это раз-два, так, подъем и падение, а потом не будут делать. А так будут делать раз в полгода-год. И годы пройдут так. То есть все зависит от того, как человек относится целенаправленно к каждому состоянию, в котором он находится. И не думает о состоянии, которое он получает, что это приходит к нему как вознаграждение или как наказание. Это не как вознаграждение, не как наказание. Это просто состояние для работы. То есть во время подъема ему дают специальное свечение свыше, и тогда он чувствует совершенство. И это он называет подъемом, и это совершенство ему дают свыше. Это не то, что он заработал это, а ему дают это для того, чтобы он почувствовал как следует, что такое свойство Творца, что такое духовность, немного чтобы почувствовал. И из этого углубился в Тору, углубился бы в учебу, и в статьи, и в письма, в все материалы, в которых он до этого не мог ничего понять, чтобы сейчас пропахал это и понял, и просто взял бы что-то для себя, чтобы как следует воспользовался и быстро, чтобы захотел взять максимум в состоянии подъема, чтобы просто Творец приблизил его, так, просто чтобы захватил бы из этого состояния сколько возможно знания, ощущения и свойств. А потом, когда его опускают, тоже чтобы понял, что сейчас ему дают состояние противоположное подъему, это сейчас ему дают отдаление от Творца, чтобы он почувствовал, чем он является без окружающего света, который светит. Но все-таки окружающий свет светит для того, чтобы он увидел, что он не понимает и не чувствует, находится во тьме и в отдалении, в падении. Это свечение окружающих светов, но в Ахураим, что называется. И тогда он должен тоже производить работу в состоянии падения, то есть насколько возможно в состоянии падения не быть погруженным в состояние падения, не изучать свои келим, там нечего изучать, келим можно изучать только в их столкновении со святыми. Так насколько он старается выйти из состояния падения, насколько он производит разные действия, может быть, он не может учиться, не может жить внутри себя, так пусть делает физические действия в группе, на кухне, неважно что. И это, эти действия, даже если он делает их руками и ногами, а голова и сердце не может привести в действие, но они будут считаться как действия просто духовные, в духовных килим, потому что он делает это, что это максимум духовного выражения, которое он способен делать. То есть даже просто телесные действия, механические, без всякого намерения, без моха, либо это просто будет считаться для него, как будто он делает духовные действия. И из этого поймет, каковы его свойства, в которые он падает во время падения. Это два состояния, которые человек должен проходить. И снова, после того, как время падения проходит, и ему начинает светить, больше не надо думать, что это приходит как результат его работы, что он преодолел и сделал, и сейчас он пришел. А ему дают свыше сейчас другое состояние, в котором он должен работать. Это, может быть, называется подъем, еще неизвестно, что называется подъем, что называется падение так уж сильно. Падение и подъем мы должны считать согласно тому, насколько мы не то что стоим близко или далеко в соответствии с тем, как пробуждение свыше определяет для нас, а в соответствии с тем, насколько в пробуждении снизу мы стремимся быть близко или далеко. Может быть, человек находится во время падения, у него есть стремление больше, чем во время подъема. И тогда время падения — это время подъема.
0: Барур.
1: Понятно?
0: Кен.
1: Да.
2: А что происходит? Ведь падение — это не только неприятное ощущение, но падение может быть состоянием, когда даже чувствуешь себя хорошо, но вообще не помнишь, что есть Творец. Что человеку делать тогда?
1: Потому что падение и подъем определяет человек или согласно реальности, состоянию, или согласно своему отношению к этому состоянию. Понимаешь? Это все я забываю о том, что я нахожусь здесь, и сейчас я путешествую, как я вчера играл в карты с ребятами, пил пиво, было хорошо, так время хорошо прошло. Это время называется у меня, может быть, подъем. Ну, чувствую себя хорошо. Потом я вдруг пробуждаюсь, о чем я думаю, где нахожусь сейчас, во что я погружен, и я начинаю чувствовать, что это падение. То есть подъем и падение, на самом деле, мы можем считать согласно подобию с окружающим светом. Только из-за этого, если уже мы находимся действительно в том, чтобы различать в том состоянии, в состоянии, в котором мы находимся. Только согласны этому?
2: Что человек может сделать в таком состоянии, даже когда он сидит на уроке?
1: Человек может сидеть здесь, конечно, со своим телом на стуле и путешествовать вокруг мира, так что, верно, написано, там, где мысли человека, там он и находится. И теперь мы не говорим об этом, мы говорим, что, допустим, он находится в учебе, но он пожирает себя. Это тоже не та мысль. Или он думает о каких-то вещах, которые связаны с его деятельностью в группе или что-то, но тоже нет. В учебе, во время учебы он обязан ощущать себя со всей группой, соединенным с Творцом, с помощью материала, который он изучает. Это единственное, к чему действительно следует стремиться.
2: Как можно вспомнить об этом?
1: Как можно вспомнить? Нужна подготовка для этого. Конечно, во время учебы невозможно вспомнить. Но если человек строит намерение перед учебой, то есть он уже знает, что несколько раз он старался во время учебы, это не происходило, он уже начинает волноваться, что и сегодня, и завтра я так встану без пользы и буду сидеть здесь, и что будет у меня от этого. Он начинает перед учебой уже думать, так что будет у меня во время учебы? Эта забота перед учебой должна готовить человека, чтобы во время учебы он действительно думал правильно. Это возможно. Просто человек должен дрессировать себя. Это работает. Постепенно это происходит. Есть много вещей, которые мы должны делать очень-очень так нехитро, просто как бык под ермом, осел под поклажей, в самом деле. Да?
2: Мы говорим, как будто бы вы сказали, что если ему дали сейчас, как будто действительно дали ему эти состояния, чтобы он понял, как будто теперь падение и подъемы, чтобы, собственно, он понимал разницу между свойствами творения. Но на самом деле он не понимает, что это. Он не понимает, что это. То есть надо понимать, что это так, а потом постоянно состояние меняется, он забыл.
1: Мы не знаем, почему и в каком порядке опускают на нас разные состояния. Мы не знаем. Я вообще, на самом деле, не знаю, как я существую. Это как ты смотришь на маленького ребенка. Он не знает, почему он существует. Ему дают это, то, он хочет то, это. Ему дают разные желания, побуждения изнутри, свойства, которые сменяются, да? Окружающие условия, которые все время изменяются. И так он существует. Проходит состояние, так и мы проходим состояние. Нам кажется, что как будто мы что-то определяем, чем-то, в чем-то властвуем, управляем. Это глупость, полная ложь. А то, что мы должны искать, то есть для чего дают нам разум и мысль искать, это что это единственная вещь, за которую стоит ухватиться, это учиться, что происходит с нами, учиться. И эта учеба должна привести к итогу, который называется осознание зла. Вот и все. Я не должен сопротивляться ничему. Я не должен делать силой ничего. Это все неэффективно. я должен только, ну, только немного внимания, что он делает со мной. Вот и все. И из этого я начинаю понимать, кто я, кто он, что он хочет, почему он устраивает мне так, с какой хитростью он делает мне это. И из этого я постепенно осознаю природу. Природа — это изучение, каббала — это изучение природы. Только природы в более широком смысле, которая включает в себя и мир причин, где там все готовится и подготавливается, и потом включает нашу природу, нас, окружение. Мы через самих себя, изучение себя, да, как сказать, изучение себя, мы из действий твоих познали мы тебя, что называется. Из плоти моей увижу я божественное, из этого я увижу общую реальность.
2: Вопрос в том, действительно, я что-то новое изучаю. Что происходит вообще? Нет разницы, тьма, у меня нет никаких развлечений. Когда мы видим на этапе подготовки, возвращаешься, вдруг раскрываешь новые вещи, которые кажутся тебе новыми, потом ты возвращаешься назад. Я вижу, что я в кризисе, я не могу ничего ни с товарищами говорить, как это было раньше. Неделю назад я вроде думал, что истина куда-то ушло. Причем есть учеба. Каждый раз я возвращаюсь как бы к тому, что у меня уже было.
1: Ты говоришь, что всякий раз это кажется как будто новым, но когда ты смотришь, в каком-то виде, что это написано, ты видишь, что слова старые. Мы учим, что все мироздание — это, в общем, 10 сферот изначальных, что называется. Нет ничего больше. Миры внутри, души внутри, все внутри 10 сферот. В чем разница? Разница в том, чтобы почувствовать их, эти 10 сферот. Есть глубина в их ощущении. Глубина в их ощущении — это 125 ступеней. Мы еще вообще до этого, еще до нулевой ступени достижения. И в этом есть тоже шаги, свойства до того, как начинают постигать эти 10 сферот. До Махсума. Но в общем, это та же картина, как мы учим, что все миры устроены согласно той же форме. 5 парцуфов, 10 сферот, тоже не важно, как сказать. Все то же самое. Ты повторяешь, или трехлетний ребенок, четырехлетний, пятилетний, который хочет читать пятикнижие, или старый человек, или даже каббалист, как Раби Шимон, читает ту же Тору. Но вопрос, что один понимает, и что второй понимает. Что ребенок говорит? Мама, посмотри, Авраам хотел убить Ицхака. Да? Так он видит в Торе. Дети, имеется в виду и дети, которые состарились. А каббалист знает, в чем стоит исправление, которым Тора рассказывает, он постигает это, он видит это в духовных силах, в вечности, он вообще уже за этим миром. Но выражения, те же буквы, те же слова. Ты начал сейчас учиться, и ты уже раскрываешь, что всякий раз ты видишь в том, что учат, новые вещи. Так, так это все время будет. Допустим, ты сейчас сидишь, читаешь статью, я сижу, читаю статью, потом спрашиваешь меня, ну, может быть, скажете что-то мне. Откуда я говорю тебе что-то больше, чем то, что ты знаешь? От того, что я читаю. Я вижу немножко глубже тебя. Я рассказываю тебе другими словами. Тоже то, что я чувствую, я не могу передать тебе. А я рассказываю тебе другими словами то, что я вижу. Вот и все. Так для тебя это... открытое до какой-то глубины, для меня это открыто еще немножко внутри. А есть такие, кому не раскрывается ничего, они прочтут это так. У них не будет реакции в сердце, пока еще у них вообще нет никакого духовного кли. А у тебя уже начинает быть. Так это. Так в чем разница? Разница в том, что я, когда рассказываю тебе, даю тебе некоторое свечение от той глубины, в которой я нахожусь, по сравнению с тем, где ты. Это помогает тебе, то есть добавляет к окружающему свету, который ты пробуждаешь во время учебы, я добавляю тебе еще свой. Но группа может добавить тебе тоже. Каждый понимает согласно какой-то глубине, каждый тут понимает. Нет человека, который находится совершенно как на улице. Каждый, есть такие, кто действительно находится просто в хорошем понимании, чувственном понимании, я имею в виду. Так когда учатся вместе, когда думают, что учатся вместе. Потому что я имел в виду в объяснении передать тебе. Имеете ли вы в виду, когда вы учитесь передавать друг другу, все, это называется учиться вместе. В таком случае эти окружающие света от всех, они объединяются вместе и действуют на всех. Ты понимаешь же, что это какой усилитель есть здесь? Усилитель духовной силы. И не важно, даже если знают немного. Каждый чуть больше, чуть меньше, не важно. Даже если я нахожусь здесь, и вы знаете меньше все, чем я. Но каждый в другом характере, собственном, потому что у каждого свой корень души. Так я от этого наслаждаюсь, я от этого получаю добавку, от этого взаимовключения, потому что есть вещи, которые без тебя я не пойму. И без него, и без него, хотя вы просто 0,01 по сравнению с тем, что есть у меня единицы и несколько нулей. Это не важно. Каждый особенный. Понимаешь? Да. Вы говорите, что нужно получать то, что приходит в виде сопротивления. С другой стороны,
2: а что, Шапира, ты смотришь на меня? Это тоже так, поверь мне, что это и в тебе тоже есть от тебя какая-то польза. Да.
1: Мне кажется, что именно сопротивление раскрывает больше. То есть, потому что приходит до этого без сопротивления. Ты просто так получаешь это от него, эту учебу. Но часть учебы, то, что это действует тебе и вызывает у тебя сопротивление, это часть.
2: Нет, прежде всего, именно то, что написано, то, что приходит, прежде всего, приходит состояние. Я его принимаю так, как оно есть, и смотрю на него, и хочу исследовать его, проверить его. Вне того, насколько мне хорошо или плохо в нем. Так, это сделано. То есть, как сказано, что все, что сделал Творец, все к лучшему. То есть я отношусь к этому так, что и этому есть место, и это приходит исправить меня, как бы, как сказано, даже если острый меч приставлен к горлу человека, не отчаивайся в милосердии. То есть каждая вещь — это исправление, хорошо? Понятно, что это так легко сказать, но это не всегда у нас так получается. Это ясно. Так вот, после того, как я так отношусь к этому, в первый момент ты не способен, в первый момент ты готов сопротивляться и просто разрушать, и все что угодно делать. Во второй мысли ты начинаешь, скажем, правильно относиться к этому. Допустим, в правильной форме, что ты спрашиваешь потом.
1: Это ощущающий клик, чувствует сопротивление. После
2: ты не чувствуешь сопротивления. Если ты вспоминаешь, что эта вещь приходит в конечном итоге для того, чтобы исправить тебя, то ты должен подойти к третьему состоянию, что нет никого, кроме него. И тогда в этом состоянии, через страдания и боль, ты начинаешь раскрывать его, и сразу ты приходишь к сладости, к подслащению судов.
1: Да, я думал, что вы говорите после этого. После этого снова ощущающий клей чувствует какое-то сопротивление. Снова рост, снова развитие. То есть сопротивление тоже обязательная часть процесса, не то, что нужно ждать.
0: Не то, чтобы сопротивление это было необходимая часть. Ты не убираешь сопротивление тела тем, что хочешь сказать, что это к лучшему. Ты только хочешь устроить его так, таким образом, как бы ты делаешь сокращение на него, не хочешь получать только его, а хочешь получать его вместе с тем, чтобы напротив Творца были свойства Творца. То есть все я и он, вся моя методика находятся вместе. И тогда в таком полезном виде я извлекаю пользу из этого состояния. Если я вхожу только в сопротивление, только в плохие свойства, и против них нет ничего, этим совершенно ничего не достигаю. Как бы нам ни казалось, что если я почувствую страдание, то потом с этим страданием, которое я испытываю, я чего-то достигну, это неверно. Нет заповеди страдать даже одну секунду. Это проблема тела, это клипот, который все время путает нас и хотят показать нам, что с помощью страдания можно чего-то достичь. Ничего ты не достигнешь. Если пишите просто это. Большая радость быть в радости, большая заповедь быть в радости. Это действительно так. Тот момент, когда человек может перейти к радости, пусть не думает, ну я еще не почувствовал страдания, должен быть в этом, это же все творение, свое начало, как? Не нужно тебе этого, в такой форме ты ничего не постигнешь, и ничего, ни к чему не придешь от страдания, от злого начала ты ничего не достигнешь. Перейди к радости. Не думай, что это легкомыслие. Если от страданий ты сразу переходишь к радости, это не является легкомыслием. Тебе через мгновение дадут снова и снова и снова вернуться к страданиям, и снова ты будешь делать выходы из них. Это то, что сказано из Циона, когда ты выходишь из них, из страданий. Выйдет Тора, и так ты входишь в разрушение. Да.
1: Так всегда есть опасение, что...
0: Верно, Цен, когда выходит Тора, что остается пустым? Да?
1: Что забудется как бы существование Творца. Если реальность Творца важнее, чем то, что мы чувствуем, то опасение, что забудет существование Творца, не то, что чувственное состояние сменится. Это не проблема, а как бы...
0: Ты хочешь сказать таким образом, у меня состояние такое, что мои страдания возвращают меня к мысли о Творце. Ты это имеешь в виду? Да или нет? Я спрашиваю тебя.
1: Иногда.
0: Ну отлично, для этого он дает тебе их. Именно для этого. Ты сейчас, скажем, просто играл в карты, что называется. Ну, такое был парящий в каких-то мирах. Будто ты плывешь по морю и забываешь обо всем, и все. А теперь он посылает тебе какие-то страдания. Ну, якобы, чтобы пробудить тебя. Так что ты спрашиваешь? Это его средство.
1: Дело в следующем, как все время предпочитать связь с ним над тем, что он дает. Что, с другой стороны, как мы говорим, что большая заповедь быть в заповеди.
0: То есть как нам все время понимать, что кроме связи с Творцом, все остальные вещи, и хорошие, и плохие ощущения, все, что происходит, только для того, чтобы укрепить связь с ним. То есть на верхнем уровне все время мы должны держать в сознании и в сердце поиск связи с ним, и все время держаться за это. А все, что происходит, это только для того, чтобы добавить к связи с Творцом еще. Да, как это сделать? Да? Ты спрашиваешь, как держаться за это? Ну, построй систему внутреннюю и внешнюю.
1: Человек находится в каком-то виде страданий, маленькие, большие, неважно. Понятно, что это не настоящая связь с ним. Связь с ним должна быть как наслаждение, с одной стороны. С другой стороны, если это то, что выводит его из двойного скрытия сейчас, вывело его из какого-то состояния, так и почему отказываться от этого? Это лучше быть так, чем быть оторванным.
0: Но зема же, зема
1: как устроить?
2: Ну, это как я раньше сказал, тебе кажется, что с помощью страдания ты, ну, хотя бы вспоминаешь о Творце. Да? Так, ну, снова повторю, пойми только то, что это страдание, которое ты сейчас чувствуешь, что посредством этого страдания тебе кажется, что вспомнил о Творце. Он послал тебе страдания, и из-за этого страдания ты внутри страдания почувствовал его. Так вот, эта вещь, это... Ну, конечно же, это целенаправленно приходит, но это не является конечной целью. Конечная цель — не чувствовать его страдания, чувствовать его в слиянии, в близости. Напоминать тебя этим, конечно, напоминает, потому что это называется путем страдания. И путем страдания он тебе напоминает в такой степени, что ты вспомнишь о нем и будешь нуждаться в нем. Ну, а что происходит, пока ты не нуждаешься? Когда ты говоришь, хорошо, буду сидеть в страдании, мне стоит быть в страдании, лишь бы не забывать о нем.
0: Нет.
1: Лучше быть в радости.
2: Ну, так если радости будет, так быть в радости.
0: Да.
2: Есть опасения? Ну, это всегда так. Я говорю, это клипот, так говоря, человеку оставляет его в страдании. Теперь вопрос. А что ты можешь сделать? Только себе представь это состояние. То, что Творец напоминает тебе через страдания о себе, это его инструмент для этого. С помощью того, что он вонзает тебе колючку, ты вспоминаешь о нем. Теперь, после того, как он сделал это, что с тобой происходит? Ты думаешь о нем, что он тебя уколол, вонзил тебе эту колючку и сделал тебе плохо. Ты понимаешь, какая мысль в итоге, да? Ты хочешь остаться в этой связи, в такой военной связи с ним? Нет. А что ты находишься сейчас? Получается, что ты находишься сейчас в системе клипы, которая этим высасывает высшее благо именно через эту связь, с которой ты соглашаешься быть в этом. Она высасывает клипа и сейчас усиливается. А что такое клипа? Это то зло, которое ты чувствуешь исходящим от Творца. Прекрасно. Это прямо противоположно тому, что должно быть теперь. Ну как себя убедить, что я нахожусь во власти клипот? Нужно сделать прямо противоположное, почувствовать Творца добро и наслаждение. И также почувствовать, что не то чтобы я и он есть, и что я получаю от него это зло, за счет этого вспоминая о нем, будто у меня есть сейчас связь с ним. А сделать так, что, чтобы я находился в соответствии, в слиянии, в объединении с ним, в отождествлении, благодаря тому, что у нас есть общая радость. Боль не может быть общей. Также клипа говорит, что как шхина находится в страдании, так и я нахожусь в страдании, якобы хочет тебя поднять по левой линии еще выше. Это такие вещи, которые ты знаешь. Короче, нужно искать связь, чтобы было подобие по свойствам. Не может быть, чтобы ты находился во зле, в плохом состоянии.
1: Человек в таком состоянии, что он делает?
2: Что ему делать? Он ищет, чем я могу насладить Творца. Тем, что я чувствую страдания, я не доставляю этим наслаждение Творцу. Ну, и все. И тогда он старается избавиться от этого ощущения. Через мгновение клипа снова вводит его в это, забывает все. Он следующее мгновение все стирается, и это называется чаша прощей, когда бросает твою сторону в сторону.
1: Вы сказали, что нужно построить две системы, внешнюю и внутреннюю. Что такое построить внутреннюю систему?
2: внутреннюю систему, внешнюю систему нужно построить, чтобы самая высшая мысль должна была быть такой. Я связан с ним вместе. С каждым действием, с каждой мыслью, с каждым желанием, которое сейчас есть во мне, мы связаны вместе. За счет чего? За счет мысли или желания, или действия, которые сейчас делаю. Что тем, что я что-то делаю, неважно, на каком уровне, за счет этого действия мы находимся вместе. Действие может быть в мысли, в желании, практически. Теперь, как я могу все время быть в этом? Это очень трудно, это просто невозможно. Только после того, как Творец действительно светит тебе. Но стараться все время быть в этом, это и называется дать требуемую сумму усилий, чтобы он открыл тебе, и ты бы увидел его, и тогда ты действительно будешь в этом находиться все время. Теперь, как делать все время эти упражнения, чтобы как можно больше, с большей частотой это было? Ведь каждый раз это стирается через мгновение, и все, и через мгновение снова вернуться к этому. Не терять эти мгновения. Тогда говорят, что ты должен сделать для этого внутреннюю подготовку и внешнюю подготовку. Внутренняя подготовка в том, что ты все время думаешь об этом. Когда способен думать, ты просто понимаешь, делаешь такое внутреннюю тренировку, такое упражнение, да? Упражнением.
0: Теперь во внешнем виде,
2: чтобы каждый раз вокруг тебя были всякие такие знаки, которые напоминают тебя об этом. Вдруг каждые 5 минут ты слышишь гонг, так бум, ты вздрагиваешь, вспоминаешь о чем-то. А если ты будешь слушать его просто каждые 5 минут, ты не услышишь его в итоге, ты знаешь. Мы устроены таким образом, поэтому тебе нужно, чтобы вместе этого кто-то приходил раз 5 минут, может, и давал тебе пощечину. Потом тоже ты только разозлишься на него, ты забудешь причину, о которой вы договорились. Видишь, как ты читаешь статью? Ну что они там еще написали, да? Ну, как бы, ну, пройдет. Ты же забываешь причину, зачем они послали и что это. Для чего? Поэтому нужно человеку. Все время человек должен делать это, должен, то, что называется, дать сумму усилий, чтобы ты все время создавал в себе, искал всевозможные поддержки, что кто может ввести тебя снова в ту же точку объединения с Творцом с помощью какого-то внешнего знака. Так, внутреннее и внешнее упражнение действительно дают человеку прийти к сумме усилий, эти входы, чтобы вернуться к объединению снова, к объединению с Творцом, в эту точку, еще глубже войти, еще войти во всевозможные мысли, действия, желания, вот так вот. Пока он так все время, и так он все время бьет в одну точку, это называется, как написано на странице 70-е письма Баля Сулама, что он хочет уже женщину в том же месте, в то же время, пока времена эти не сделают, не приведут ее к святости, то есть откроется ему, он войдет духовно. Это послание, которое он там передает. Это то, что называется крутится вокруг одной точки весь день, всю ночь. Я хочу быть в связи с тобой, как он ищет, как он там пишет, что как человек, который находится в страсти, ищет, я хочу только эту любовь, вообще ничего кроме этого. Мир я не вижу, ничего не вижу, и не отводил бы глаз весь день и всю ночь, как написано. Ты видишь, все примеры Бальслама берет именно из жизни, из телесной, животной жизни, потому что это существует, из этого ты можешь учиться, да.
3: Привычки не будет. Это как будто бы станет привычкой. В этом тоже есть элемент привычки, но привычка становится для предыдущей ступени. Каждый раз я буду давать более высокую ступень, чтобы производить объединение с Творцом на более высокой ступени. Там привычки нет.
2: Говорят, что благодаря правильному отношению к реальности человек может представить картину своих свойств, картине свойств Творца. Мой вопрос. Как человек вообще знает, что то, что ему представляется, это лживая картина, особенно сейчас в связи с картинами Творца? Ты как-то чувствуешь себя, но Творец — это нечто... Как вообще? Как можно представить его свойства, его свойства настоящие?
4: Тебе
1: не нужно представлять образ Творца. Я не знаю, что такое образ Творца, о котором ты говоришь, что это белая борода, большие глаза, ну, свойства.
2: Так откуда я знаю, что эти свойства, которые я себе представляю, когда начинаю их чувствовать на себе, как я знаю, что это не мое воображение?
1: Его свойства, как ты можешь представить свойства?
2: Ну, мы узнаем... Что-то такое
1: добрый, вечный. Ну, я не знаю, как ты представляешь вечность. Что-то длинное, что-то большое, высокое. Такое очень большое. Что такое вечность? Я не знаю. То есть, на самом деле, у нас нет внутри образа. В нашей работе не создается образ. Понимаешь? Потому что поиск точки связи с ним, есть какая-то внутренняя точка, и постепенно ты почувствуешь ее. И с этой точкой ты хочешь соединиться. Но что это за точка, ты не можешь объяснить, потому что на самом деле это точка. Ты еще не чувствуешь в ней никакого объема, чтобы можно было бы сказать о ней что-либо. Точка. И с этой точкой, которая кажется мне, как будто бы это Творец во мне, я хочу соединиться. Вот так.
2: В итоге вырастет, станет большой в объеме по своей сути.
1: Потом, когда она раздуется, ты почувствуешь там 10 сферот, и это и будет твой клей. Душа — это часть Творца свыше. Ты почувствуешь в этом, в этой точке, которая... увеличится, ты почувствуешь в ней Творца, внутри нее. А ее ты почувствуешь как свое отношение к нему. То есть сам шар, скажем так, это твое отношение к тому, что наполняет шар. То, что наполняет этот шар, это Творец. А вот стенки этого шара — это твое отношение к нему, к Творцу. Может быть, в таком виде, не знаю. Я в последнее время начал так немножко это упрощать.
2: Здесь написано на 116 странице в третьем абзаце. То есть человек просит у Творца почувствовать какое-то зло, желание получать. С каких пор мы просим осознание зла? И всегда мы говорим, что нужно просить важность Творца. Из этого зачем мне просить показать мне зло? Я слышал противоположное.
1: Что здесь написано? Выходит, третий абзац, да? 116 страница. Выходит, что начало работы человека — это осознание зла. То есть человек просит у Творца почувствовать, какое это зло, желание получать. Это осознание, что желание получать называется злом, только Творец может дать почувствовать. И это называется, что благодаря Торе человек может прийти к осознанию зла, что означает осознать, насколько желание получать — это зло. И тогда он может попросить потом, чтобы он заменил ему желание получать, дав вместо него желание давать. Так ты спрашиваешь так. Мы сейчас говорили... как сбежать от зла, от ощущения зла к ощущению добра. А здесь он пишет, что человек должен просить, чтобы Творец дал ему. Но не дал ему зло, а дал бы ему осознание зла. Это две совершенно разные вещи. Либо я просто чувствую, что он бьет меня, и я чувствую от этого зло и плохо. Либо я в разуме понимаю, что эти удары, они предназначены не мне, потому что я уже отождествляю себя с другой точкой. Эти удары, они по моим свойствам, которые противоположны ему.
3: осознание зла. Когда я чувствую зло, это как маленький ребенок, которого бьют, ему плохо, да, удары, ему не дают конфетку. Неважно, что это за удар, это не обязательно палка его бьет. Тогда он отождествляет себя с этим злом, он находится внутри него. Поэтому говорим, если мы чувствуем зло от Творца, мы должны бежать от этого ощущения. Почему? Мы должны выйти из этого зла, посмотреть на него как бы со стороны и с другой точки. Это называется сделать сокращение. Я ощущаю зло, но что я ощущаю злом? Это мое «я». Я ощущаю как зло. То есть это две разные вещи. И от кого я получаю это? Я получаю это от Творца. То есть я ставлю свое «я» вне Творца и вне своего тела.

0: тело, которое ощущает зло. И это называется осознание зла. Иначе я не знаю его, не чувствую его. Они пишут очень точно. Это называется осознанием зла, а не ощущением. И когда ты смотришь снаружи на это зло, ты уже понимаешь, почему, для чего это сделано, что ты должен с этим делать. То есть действительно осознание зла приводит тебя к исправлению. Поэтому это стоит тебе, но когда ты находишься в осознании зла, ты как бы просишь еще больше осознать его, еще глубже, чтобы тебе это дало силы выйти из него и попросить исправления. Но ты не просишь чувствовать больше зла, ты просишь больше осознать это как зло. Может быть, это сладко и хорошо. Я так любил курить. Кто мог дать мне осознание зла в этом? Я заплатил бы ему много денег. Я продолжаю курить, наслаждаться вместе с этим. Я хочу, чтобы во мне выросла какая-то ненависть к этому. Постепенно я начинаю чувствовать, что это зло, что мне плохо от этого. Еще глубже и глубже я вижу какое-то зло для меня, пока это становится таким злом, что я начинаю бояться его, когда мне это уже надоело, я готов бежать от него. То есть это две совершенно разные вещи. Может, кто-то может добавить? Я, может быть, не нахожу слов, но осознание зла — это не ощущение зла. Ощущение зла — и животное чувствует зло. А осознание — это уже человек, который работает в духовной работе, начинает различать, что это зло, и по отношению к чему это зло, в соответствии с отдалением или приближением к Творцу. Не просто так я чувствую какой-то удар. Я чувствую и не того, кто мне наносит этот удар. Я чувствую, что этим ударом он показывает мне то свойство, которое не позволяет мне прийти к слиянию с ним, с Творцом. Зло не потому, что я чувствую боль. Зло в том, что из-за этого свойства, в котором я ощущая боль, я отдаляюсь от него. Осознание зла — это осознание отдаления от Творца, а не ощущение страдания где-то в каком-то месте. Понятно?
1: Это понятно.
0: Понятно, замечательно.
1: Это осознание зла.
0: Ну?
1: Не нужно. Всегда был подход не просить осознание зла, а просить важность Творца. Из этого просить раскрытие. Из этого, конечно, результат приходит осознание зла.
0: Ты говоришь так. Мы все время говорили, что нужно просить раскрытие Творца, важности Творца, величия Творца. И тогда, исходя из этого, придут все эти вещи. Но если я нахожусь во зле, я не могу из этого зла просить величия Творца и важности Творца. Я не способен. Я погружен во зле. Но выйти из этого зла я могу только благодаря тому, что я начинаю выходить из него и осознавать зло уже относительно Творца. Насколько я выхожу из зла, в этой же мере я могу осознать, насколько это зло противоположно Творцу. За счет чего я выхожу из зла? За счет того, что мое «я» приближается к Творцу, а мое тело остается в том же месте. И я тем, что выхожу из тела к Творцу, в этой точке моего «я», в осознании этой точки начинаю ощущать, насколько я далек от него. Понимаешь, как будто из всего этого понятия, которое я называл свое «я», свое тело, из этой боли выхожу, из этой, какая-то точка, которая называется точка моего осознания, она приближается к Творцу, и благодаря тому, что она приближается к Творцу, она уже может смотреть на тело и видеть, насколько оно далеко от Творца, по своему ощущению этой отдаленности от Творца. Относительно Творца она не может проверить, насколько оно далеко. Она может проверить, насколько оно далеко от места, из которого она вышла. Много слов, да? Одно маленькое ощущение, пока поймешь его. Ты видишь, этот мир не дает никаких средств связи.
1: Мы говорим, что Творец тот, кто дает не все. С другой стороны, мы говорили сейчас о клипот, как о какой-то силе, которая может нас запутать. Как мы, собственно, в итоге относим каждое состояние к Творцу? Как Творец действует через клипот? Какова связь между ними? Как эта система работает?
0: Как Творец действует через клипот? Клипот — это твои неисправленные желания. Вот и все. Нет ничего, кроме тебя и Творца. Ты учил что-то, что существует, кроме желания получать и света? Творца, который создал это? Нет. Так что ты ищешь? Какие клипот? Все находится внутри кли, который Творец создал. Неисправленные желания, неисправленные, близкие, далекие. Желания после разбиения, которые не могут исправиться до полного исправления и находятся в своем свойстве ради получения, они, эти желания называются клипот. Чьи они? Твои. А чьи еще? Ты думаешь, что это далеко от меня, это там, где-то не приближаться к ним. Написано «не приближаться», да, это далеко, и я могу приблизиться. Не приближаться означает «не трогай их, не используй их».
1: Так что, ну, скажем, Творец прокручивает мне кадры соприкосновения его света с моим кли, высвечивает состояние. Это не конкретное отношение, а как это происходит, как будто это состояние создается.
0: Написано, что свет приводит в движение кли. Нет другого. Больше или меньше света. И в соответствии с этим кли поднимается или опускается, и так далее. Нет никакой другой силы, кроме света, который может воздействовать на кли. Свет воздействует на кли избирательно, селективно, на все его части. Это не просто так, знаешь, какой-то там фонарь светит. В соответствии с тем, насколько кли может продвинуться. Так он светит. Свет сам по себе, он простой, абстрактный. И можно сказать, что он действительно светит на кли, как фонарь. Но он создал между собой кли особую такую систему, которая называется мирами. И свет, проходящий через миры, и светящий на кли уже получает такую особую форму, которая проходит через миры кли и светит точно на ту часть кли, которая сейчас должна войти в действие. И по силе, и таким образом, который нужен сейчас вот этому органу, который сейчас производит это действие, чтобы исправил себя, чтобы сейчас почувствовал что-то. Понимаешь? Эти миры, которые находятся между светом и кли, они выстраивают свет точно в соответствии с каждым конкретным кли. И тогда каждое кли получает именно то, что ему нужно. И, соответственно, с этим реагирует и исправляется. В этом и есть все, весь смысл миров. Поэтому мы говорим, миры — это система управления, и контроля, и там, надзора. Просто свет через эти миры. Ведь миры, что такое миры? Миры устроены в соответствии с килим, только в противоположном виде. То есть они точно понимают, какие хисронот есть в килим. В мирах это в положительном виде. И когда мы будем изучать мир Ацилут, не так, как до сих пор мы это учим,

0: возникли миры. Поэтому мы начинаем считать от мира Ацилута все миры. А мир Адам Кадмон — это свет, который светит из бесконечности. Бесконечность — это абстрактный совершенно свет. А в мире Адам Кадмон этот свет выстраивается согласно пяти изначальным светам, пяти частям, которые есть в изначальном кли, четыре стадии прямого света, и у тебя есть пять изначальных светов, а потом мир Ацилут, который возник на останках разбиения, как раз тот, кто передает через себя света душам, выстраивает в мирах Бия точно эти света так, чтобы они воздействовали на каждую часть, каждой души, согласно порядку исправления, который должен быть в каждой душе. Поэтому мы изучаем главным образом мир Ацилут, потому что это объясняет нам все происходящее. И из мира Ацилут мы можем изучать души, потому что его соответствие совершенно соответствует тому, что должно быть в душе. Поэтому сами души мы не изучаем, это мы должны уже изучать, как говорится, из действий твоих познаем тебя, то есть на самих себе. Но мир Ацилут мы изучаем, потому что это одно и то же. Одно относительно другого. Но это действительно, я говорю тебе, это захватывающая учеба, просто потрясающая. Когда понимают, насколько, как это устроено, и теперь каждый элемент, когда свет нисходит, какое изменение происходит, почему он исправляет, и внутри души что пробуждается, как она реагирует в своем осознании, как творение пробуждается, из-за того, что оно вообще не чувствует себя творением, и постепенно начинает вот так вот. О, это уникальная картина. Да.
1: Как я различаю между клипой и осознанием? Как между одной клипой и другой могу различать?
0: Согласно тому, как свет светит человеку, так человек различает.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятке.
0: То, что я беру в десятку во время учебы, человек должен ощущать себя со всей группой, связанным с Творцом, благодаря материалу, который он изучает. Это единственное, что действительно к этому нужно стремиться. И дальше он говорил о том, как мы вместе учимся группой. И он говорил о том, что мы усиливаем эту точку совместной учебы. Это дает нам такую силу, такой генератор, который поднимает нас наверх.
1: Да?
2: Рав
1: дал так два действия, как состояние подъема, так и падения. Он дал нам понятие, что такое подъем и падение, что это не согласно тому, как я чувствую, а согласно моему отношению к духовному, это важно или нет, и именно в состояниях подъема, когда человек чувствует себя хорошо и есть важность, он должен связаться со статьями, чтобы взять из этого состояния подъема как можно больше.
0: Урок настолько богат, и меня переполнено, и я вообще ничего не помню.
1: Да, урок богат, и мы это и не помним, это запечатлевается в нас, и я чувствую много наставлений, указаний в состоянии падения, в неосознанном состоянии. Иногда человек ничего не может сделать сердцем, с разумом, но то, что он может сделать руками, ногами, механически, пойти работать на кухню, это считается духовным действием, и есть очень большая важность этого. И наша работа — все время переходить к радости, потому что

0: Из страдания мы не уподобляемся Творцу, нет заповеди страдать. И всегда из отрицательного состояния надо стараться перейти к радости. Там слияние подобия по свойствам. И Раф сказал, что нужно создать для себя поддержку внутреннюю, внешнюю, так, чтобы человек мог себя направлять в правильное состояние, быть погруженным в клипу. К состоянию радости.
1: Да, я тоже впечатлился от точности, что ничего не постигается в страданиях и так далее. И вдобавок Рав говорил Шиевицу, что та же Тора каждый день, но новые состояния. И когда маленький ребенок и Раби Шимона не читают одну и ту же Тору, и то, что каждый видит в этом, это еще там говорилось про осознание зла, не ощущение зла, нужно осознать эти вещи. И вот эта точка внешняя, с которой ты смотришь на себя. Был также вопрос учебы, как будто бы ты гуляешь по тропе Творца. Точка, которая определяет состояние. И он говорит, что человек ничего не делает, ничего не решает, нет у него власти ни над чем. Тоже говорилось на уроке. И это та точка, которая наблюдает за процессом и определяет правильное отношение, ну, как бы такое облако.
0: Да, мне нечего добавить, я просто прочитаю из урока. Я должен только немного обращать внимание, что Творец делает со мной. И отсюда я начинаю понимать, кто я, кто он, что он хочет, почему он подстраивает мне все это, как изощренно он это делает, и вследствие этого я постепенно начинаю познавать природу. Все время я должен осознанно искать связь с ним. Все время представлять себе разные виды поддержки. Кто снова может тебя ввести в эту точку соединения с Творцом?
1: Тоже из рук каждый, он уникален, у каждого свой корень души. И есть такие вещи без тебя, которые я не могу понять, и без него, и без него. Хотя бы 1/100 из того, что есть у меня, и неважно, сколько нулей, каждый он по-своему. То есть Рав говорил о важности подготовки к уроку, где выстраивается намерение.
0: Зор пишет, все клипот являются местом, которое еще у нас не исправлено, и нужно прийти к осознанию зла, и это отдаление от Творца. Нужно сделать все, чтобы приблизиться, а осознание в конечном счете даст нам раскрытие дополнительных мест, которые нужно исправить с помощью света. Подытаживает и говорит, нужно соединиться друг с другом, чтобы прийти к Творцу.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем курс «Введение в науку Каббала». Урок с 2001 года. Сегодня мы посмотрим последнюю часть, седьмую часть. И оно посвящено строению мира Ацилут. Точно, что вот сейчас мы на предыдущем уроке мы видели. Сейчас мы перейдем к уроку записи, а в конце урока будем отвечать на вопросы. Предлагаем всем чертить, записывать то, что объясняет Рав. А сейчас переходим к уроку в записи.
1: Итак, мы сейчас переходим к миру Ацилут. У нас немного осталось времени, мы в общем сегодня пройдем, что такое мир Ацилут, и в следующий раз уже мы будем изучать его отдельно. Я пока что пишу, не объясняя, что является строением мира Ацилут. Парцуф Гальгальта, Табур П. Сиюм. Второй парцуф Аб, третий Сак.
2: Никудот де Сак, Вихоле.
1: Никудот де Сак и так далее. После того, как у нас есть Никудот де Сак, после этого есть второе сокращение, Цимцум Бет.
2: Парца.
1: Парса. И катнут мира никудим. И гадлут мира никудим. Разбиение, швира. Никудим. И тогда поднимаются снова все решимот в Рош Десак. В Рош и Рош Десак, как сделал Зивук Дака на Бейт Алиф. Плюс второе сокращение Цимцум Бет. Вывел мир Никудим. Сейчас делает Зивук на Алиф Шореш. Плюс Цимцум Бет и выводит Рош Десак мир Ацилут после разбиения Келим. Мы не упоминаем Ма выше и Бон выше. Это парцуфы, которые должны выйти автоматически, они и есть. Мир Ацилут выходит, рождается и включает парцуфы. От начала и до конца первый его парцуф называется Атик.
2: Атик Цимцумали.
1: Атик — это первое сокращение, Цимцум Алиф. И также Атик второго сокращения, Цимцум Бет.
2: Цимцум
1: Алиф, Цимцум Бет.
2: Атик.
1: Атик. От П Атика, как обычно, как от П Рош де Гальгальта. И ниже. распространяется парцуф Арихампин.
2: Атик зе кетер.
1: Атик это кетер. Арихампин хохма.
2: А до парса, зе парса.
1: До парсы, вот здесь парса.
2: Ми педа Арихампин.
1: От П. Арихампина.
2: Ада хазешево.
1: До его хазе.
2: Парцуф Аба Веима.
1: Распространяется парцуф Аба Веима.
2: Михазе Зебина.
1: От хазе.
2: Бина.
1: Это бина.
2: Напишем как. На гибках. Гар.
1: Скажем так, гардебина.
2: Ми хазе ада табур.
1: От хазе до табура.
2: Да, Арихампин.
1: Арихампина. Распространяется парцуф, называемый Ишсуд.
2: Дебина.
1: Это зад бины. От табура до сиюма. От салута. Распространяется за рампин и от хазе за рампина до сиюма парцуф малхут. Все это мир ацилут, улам ацилут.

0: Лифамим, атем тиру беспарим,
1: чаба вы. Иногда вы увидите, что Аба Ваима распространяется до Парцы, и Ишсут распространяется до Парцы. Если им это нужно, они это делают. Конечно же, любой парцов, который находится на высшей ступени, может распространиться вниз, чтобы помочь нижним исправиться. И вы увидите это так. Может быть, что вы увидите, что вообще Аба Ваима и Ишсут — это один парцов, Гарбина и Задбина, просто соединяются вместе в один парцуф. И также этот парцуф тогда называется, согласно высшей своей части, Аба Ваима, который включает Аба Ваима и Ишсут. Это происходит, когда он должен дать свет Хохма Зайрампину и Малхут. Зайрампин и Малхут вместе называются Зон. Зайрампин и Нуква — Зон. Так когда Аба Ваима и Ишсут должны дать свет Хохмы, они соединяются Гарбин и Зад вместе, и тогда дают Хохму Зайрампину. То, что принято в Зон, получаемо в Зон Ацилут, получаемо через Милы Брия, они потом здесь образуются, Ицера и Асия, а здесь... Этот мир, Аулам Азе. Получаем через все эти миры в этот мир от Малхут мира Отцу. Самое важное для нас — это вот эти парцуфы, Зон Ацилута. То, что есть в них, это приходит, переходит к нам. Миры Брия и Царасия, у них нет совершенно никакой важности. Нет, и не нужно им. Главное для нас — мир Ацилут. Если мы вызываем свет в мире Ацилут, это изливается нам через всевозможные действия, которые называются подъем ман. Здесь, когда мы находимся, как мы вызовем наверху ман? Маном называется мэ-нуквин, хисарон. Парцуфи зон ацелута, чтобы получил свет хохмы. Если мы можем вызвать здесь хисарон, он просит, этот парцуф требует от Аба Ваима и Ишсут хохму, они получают эту хохму из парцуфа Арихампин, это парцуф хохмы, она у него всегда есть, и тогда в этот мир не сходит благо, и мы находимся в хорошем состоянии. Если мы не способны пробудить хисарон к свету хохма из зоны Ацилута, он закрывается настолько, что мы получаем даже меньше, чем для того, чтобы жить. Потому что всегда должно быть какое-то количество просьб, пробуждений от нашего мира вверх, чтобы достаточно, чтобы, по крайней мере, у нас было существование в этом мире.
2: Это называется молитвой.
1: Подъем ман называется молитва. Но это то, что учим. Действие духовное называется молитва. Это структура мира Ацилут. Как мир Ацилут устроен? Парцуф Арихампин устроен так, что хотя он и парцуф Хохма, что Хохма находится у него только здесь. Хохма. Только в его рожь. До П. А ниже П есть у него только Хасадим. Только Хасадим. Поэтому Аба Ваима, которые облачаются на эту часть от Пэда Хазе, Парцуфа Арихампин, они наполнены Хасадим и не нуждаются в Хохме. Поэтому эта часть в Аба Ваима называется Хафец Хесед. Получает такое наполнение, такое исправление от Арихампина. Айшсуд находится в состоянии, когда на самом деле он хочет хухму. Айшсуд хочет хохму, роце хохма, согласно просьбе зон, лифиба кашат зон. Как зад бины. Он сам не хочет хохму, но если зон просит, он сразу же требует от бины, и она отсюда, и тогда хохма изливается им. Мы записали здесь, с помощью чего, по сути дела, возникает просьба. Просьба, она исходит от этого мира. Но из этого мира, тот, кто находится в этом мире, его просьба, она неосознанная. Когда мы кричим, когда мы просим, в сердце или из уст это не очень-то влияет. В основном просьба исходит от тех, которые прошли Максом, здесь это Максом, да? Прошли Максом и находятся в мирах Брия и Цира Асия, называется Бия, в мирах Бия. Тот, кто находится в мирах Бия, называется души праведников, нишамот ацедики. И они могут, безусловно, пробудить зон ацелута, чтобы они излили вниз свет хохмы. Как? Эти души праведников, по сути дела, разбитые келим, от разбиения келим. Келим швурим, разбитые келим. Как они пробуждаются, чтобы просить духовного? Духовное. Они пробуждаются с помощью парцуфа атик. Хесед, гвура, тиферет. Нет, секундочку, секундочку. Хохма, бина, даат, хесед, гвура, тиферет, нецах, йод, йесод, малхут. Это сферот парцуфа атик. Хесед и год называются нецах, йод, называется дадей бима, то есть животного. Дадей бейма, потому что нецехуот называется раглаем, и есть в них какая-то особая часть, которая называется дадей бейма, между ног животного, есть соски, сосцы. И здесь особое свечение душам праведников отсюда. И это свечение айра пробуждает их поднять ман, просить исправлений, чтобы было больше света в зоне Ацилута и во всех мирах. Дадей бейма — это очень важная вещь. Это все разбитые келим, которые находятся в клипот, только с их помощью можно пробудиться. Не хватает решемот, которые есть нас, но пробудить эти решемот нужно, и эти дадей бейма пробуждают решемот, свет от дадей бейма, сосцов животного, дословно. И это пять парцуфов мира Ацилут. Вы можете то, что есть в мирах Брия и Цира Асия, мы не изучаем. Там настолько, там просто Келим, которые выполняют действия и все. Нет в них ничего особенного, только систему Ацилут мы должны изучить, только этот мир. Теперь. Атик Цимцум Алиф. Вы видите, этот парцов пришел специально в состояние Цимцум Алиф. Мы будем изучать, почему, чтобы пройти парцу, чтобы быть в связи с Келим ниже парцы, чтобы дать им это пробуждение, чтобы они были... Просили маны, так поднимались. И все приходит от Атика Цимцум Алиф. Атик Цимцум Бет существует для остальных парцуфов Ацилута, чтобы давать им исправление. Он дает как святах Хухма, так и святах Хасадим всем остальным парцуфам, поэтому называется Кетер. А затем есть уже в каждом парцуфе своя функция. Арихампин Хухма, Абаваима Бина, Гарбина есть, Жазадабин и Зарампин Малхут. Вы увидите, если посмотрите согласно рисункам, чертежам, насколько есть очень много всевозможных... как бы это сказать, состояний у каждого парцуфа в мире Ацилут. И иногда не опускается, иногда нет. Иногда Арихампин только считается, а весь Тятик вообще ничем не считается, а Бавейш Суд делится на еще несколько маленьких внутри парцуфов. Зерампин и Малхут делятся на два вида света. Большой зон, маленький зон. Словом, мир Ацилут, он очень гибок. Не воспринимайте его в жестком виде. Но все возможные формы могут быть в нем, соответственно, душам, которые нужно исправить. Он сам по себе буквально универсален. То, что нужно душам внизу, чтобы исправить их, он получает, принимает такую форму, приводит в себя в соответствие им, и тогда входит с ними в контакт, влияет и соединяется с ними и делает все. Есть у него всякие возможности подготовить себя и привести в соответствие с этими душами. И не смотрите, почему он так, а это так, почему он вдруг двигается. Он может двигаться, как он хочет. Только мы видим и изучаем, в каких состояниях он принимает всевозможные формы, как он способен это сделать, как мы должны изнутри себя повлиять на него, чтобы как раз вызвать в нем эти особые формы, вызываемые для нас. И в этом, по сути дела, все наша учеба, система, которая управляет нами, влияет и делает все нам. Тот, кто находится в связи с миром Ацилут, видит, что будет завтра. Тот, у кого есть возможность повлиять на него, определяет, что произойдет завтра. Очень просто. И все, что есть здесь, это мир Ацилут, это клавиатура, куда человек вводит данные и получает затем.
2: В какое время?
1: Это ты тоже вызываешь.
2: Что такое после хухмы?
1: Хухма бина даат. Хесед гвура тиверет. Мы это будем изучать. Это не сфера сама по себе, но это во втором сокращении сочетание хухмы и бины с помощью нижних. Откуда в мире кетер?
2: Где исчезает кетер? Кетер — это относится не распространение пурцефи, но насколько хухма и бина, они взаимодействуют, чтобы относительно нижних. Это называется даат. Ну, в каждом так, мире это...
1: Так у кого есть экран, знает, где он находится сейчас?
2: Согласно экрану человек знает все, согласно величине экрана, и он также может отдавать. Согласно экрану он видит. Почему ты сейчас ничего не видишь? У тебя нет экрана. Будет экран, скажем, у тебя 10 грамм, ты увидишь 10 сантиметров от себя. Будет больше, метр от тебя. Экран — это то, что отражает свет. Ты знаешь, как мы слышим, как мы видим. Все это в отраженном свете, все это в таком отражении. У нас есть барабанная перепонка в ушах, у нас есть реакция нашего глаза. Все наши органы чувств не реагируют. Откуда я знаю, что я оказываю давление, и это возвращается? То есть я оказываю давление. Я реагирую на то, что давит на меня. И так это в каждом органе чувств. Это как экран. Приходит ко мне свет, насколько я готов оттолкнуть его от себя. Я этим произвожу орхозер, и насколько этот орхозер я отталкиваю от себя, и в этом свете отраженном я вижу Творца. Есть вещи хорошие и плохие, которые я могу увидеть, скажем, в метре от себя, а дальше я не вижу, путаюсь, не знаю, что со мной происходит. А есть такие вещи, которые я могу увидеть на 100 метров от себя и даже на 1000 километров от себя. И в соответствии с этим я также могу и воздействовать, и защищаться, и изменять все. Ты понимаешь? А сейчас, в каком состоянии ты находишься? Ты даже не знаешь, через секунду что будет. Ты не знаешь, что вообще с тобой происходит. Ты понимаешь? Я не обвиняю тебя, я просто говорю тебе, что, чтобы ты понял, что такое быть без экрана. Теперь ты понимаешь, насколько эта наука, она самая необходимая для человека. Без нее просто все слепцы.
1: Вы сказали, что я могу оттолкнуть свет, я могу только получить его, и чем больше я учу, я хочу его получить еще больше. Как я приду к выбору?
2: Это придет постепенно.
1: Что происходит, когда ты видишь? Что ты видишь вообще глазом?
2: Ты видишь силы, которые управляют реальностью.
1: Ну, буквально видишь глаз.
2: Что значит видеть, если ты посмотришь на ребенка и ты его хватаешь, чтобы он что-то не сделал? Но ребенок не видит, что он может сделать, какой вред он может причинить себе или еще что-то. Он не видит, а ты видишь почему? Ты видишь корень, причину. Ты видишь законы, ты знаешь законы, и ты видишь, что может произойти из его действий, а он не видит этого. Это называется видение. То же самое и в духовном. Ты чувствуешь духовные силы. И тогда ты понимаешь, как они сейчас взаимодействуют, чтобы влиять вниз, и как ты можешь вынудить их, чтобы они действовали благоприятно, исходя из постижения. Это то, что происходит. Исходя из постижения, ты видишь. Исходя из постижения, ты можешь воздействовать и изменять.
1: В чем здесь дело? Как строят экран?
2: Это практическая работа, которую мы производим в группу. Пожалуйста, присоединяйтесь. Это действительно наша цель. Это то, что мы делаем. Каждый, кто находится среди нас, это ты можешь сделать только если ты находишься в группе. Но в группе ты получаешь больше сил продвигаться вперед, от группы ты получаешь пробуждение, когда ты падаешь, когда тебе не хочется, от группы ты получаешь желание всех, пробуждение всех. Без группы, ну, у нас есть статьи, ты можешь почитать, в этой книге есть. Без группы невозможно. Каждый из нас, в каждом есть очень маленькая сила. Почему? Изначально мы были соединены вместе, когда-то мы были в одном кли, и в исправленном виде мы должны быть вместе. А в неисправленном виде мы разъединены, отделены друг от друга. Если ты хочешь прийти к своему исправлению, ты должен объединиться еще с несколькими душами. Понимаешь? И тогда эта общая сила, с которой ты соединился, она будет воздействовать в направлении. Поскольку каждая высшая ступень, она более объединенная и происходит из более объединенных душ, пока не достигают состояния, когда все души становятся одним кли. Поэтому написано «возлюби ближнего как себя». Это великое правило Торы. Великое, то есть, ну, общее, самое, где все души соединены вместе. Поэтому без группы, когда объединяются, по крайней мере, даже внешними желаниями, желаниями достичь Творца и в совместном усилии, в совместной учебе, без группы нет возможности вообще достичь какого-либо подъема.
1: Да. Имеет ли значение физической близости в группе? Или может быть как-то по-другому?
2: Что такое физическая близость?
1: Когда сидят вместе в той же комнате. Есть значение этого? Ну, скажем, каждый в порядке и сидит вместе, связывается.
2: Я скажу тебе, исходя из опыта, мы уже 5 или 6 лет используем интернет. У меня есть ученики, с которыми я переписываюсь. Есть такие, которых я видел год назад, но я с ними переписываюсь. Это просто невероятно, насколько человек здесь в течение месяца выигрывает относительно того человека, который находится несколько лет. Как будто бы видно в духовном, какое там расстояние, какой там физический контакт. Но мы существуем в теле. Мы через тело получаем, и ничего не поможет. Если бы я не был близок к Раву, мыл его, ухаживал за ним и просто жил рядом с ним, я бы ничего не получил. Если бы я просто приходил учиться даже у него, да? И тем более говоря, если даже бы не сидели в одной комнате или в одном месте, или где-то вообще за границей, я вижу по ним, что буквально это, ну, жаль. Ну, то, что я могу сказать, что человек таким образом получает все-таки много знания и много сил, и потом это раскроется. То есть его подтолкнут в правильное место, и тогда это раскроется очень быстро. Допустим, если через несколько лет, когда он учился в каком-то месте, он вкладывал и хотел, и все, и вдруг он приходит сюда, хотя в тот момент, когда он приходит, он вообще ничто, ноль. Но через несколько месяцев начинает раскрывать, что он находится, он путается и понимал неправильно. Но за этих несколько месяцев он достигает того, что весь его вклад, он реализуется, потому что он соединяется с группой. Но пока не соединится, это безнадежно, буквально. Ну, не переживай, мы тебя приблизим.
1: Есть ученики, у которых есть экран уже?
2: Есть, есть. Не переживай.
1: Да, давайте попытаемся понять, где мы находимся в этом объяснении, которое мы изучали до сих пор. Как Аарон сказал, что это уже третья часть 7-го урока. Давайте мы коротко здесь начертили процесс, попробуем определить, где мы находимся, и тогда перейдем к вопросам. Так после первого сокращения, да? Выходит мир Ак. Что такое мир Ак? 5 парцуфов — Гальгальта, Аб, Саг, Ма и Бон. Все это ниже, выше табора. Вы помните первый парцуф, который вышел, находится здесь. часть его, которая находится от Пэда Табора, называется Тох, а здесь у нас Сов Парцуфа. Когда Некудот Саак очистились, была здесь возможность опуститься ниже Табора. До этих пор Гильгаль и Саак вышли только выше Табора. Была возможность у Некудот Саак опуститься ниже Табора. И там было два вида решемот. Самый легкий решемот — это сокращенный бейт-алев. На них вышел мир Никудим в Катнуте, который включает Кетер, Абаваиму и Зон. Эти три парцуфа мира Никудим в Катнуте. После этого нужно было позаботиться о больших решемот Далит, которые были ниже Табора, и на это вышел мир Никудим в Гадлуте, и тогда разбился это разбиение, и части мира Никудим, части решемот, разбитые части, находятся сейчас ниже парсы. Это парса здесь красным цветом. Все эти решемот поднимаются в Рождесаак. Почему в Рождесаак? Потому что Рождесаак — это има, свойство бины. Она породила мир Никудим и заботится. И сейчас Саак порождает мир исправления. Для того, чтобы исправить разбиение, порождает мир исправления, который называется мир Ацилут. После него рождаются миры Брия и Церасия. Место всех этих миров ниже Табора. Здесь Табор, ниже Табора, согласно порядку Ацилут. Его место от Табора до Парсы. А затем под ним Брия и Цара и Асия. Не будем сейчас входить в их расположение, это не так важно сейчас. Что такое мир Ацилут, мир исправления? Для чего он родился, чтобы исправить разбитый решемот? Как он устроен? Он устроен из пяти парцуфов. Первый парцуф называется Атик, это парцуф Кетер мира Ацилут. Есть у него часть, согласно второму сокращению, то есть находится от Табора и до Парсы. Есть у него еще часть, поскольку он родился от Саак, Саак неограничен, который позволяет ему опуститься ниже Парсы до Сиюм Раглин. И Раф объяснил, это называется Дедей Бейма. Это часть Атика, позволяющая ему спуститься сюда, ниже Табора. Почему? Для того, чтобы взять эти разбитые части, которые находятся здесь, ниже Парсы, и поднять их в мир Ацилут. Вначале говорится о частях миров разбитых, разбитого мира Никудим, а затем этот механизм, который уже существует, заботиться о разбитых душах, потому что разбиение душ произошло в том же виде. То есть какова роль Дадей Бейма Атика? Подойти к этим частям душ или разбитых миров, чтобы поднять их в мир Ацилута для исправления. Это парцуф Атик. После него следующий парцуф называется Арихампин. Арихампин, он параллельно А, Гальгальта — это Кетер, параллельно Ааб, это Хохма есть, Арихампин. После него рождаются Абава Има, это Бина и Шсуд. Это как нижняя часть Бины, и Зон — это Зерампин и Буква. Это строение в общем мира Ацилута. Снова пять парцуфов. Атик, Арихампин, а на него облачается Абава Има, Ишсут и Зон. Это строение миров Ацилут, который родился для того, чтобы исправить части разбитых миров, а затем части разбитых душ, и где они находятся? Они находятся между Парсой и Сиюм Раглин. Это более-менее объяснение, которое Рав дал нам в общем. Аарон, хочешь добавить? Или перейдем к вопросам?
2: Перейдем к вопросам.
1: Френч. Пожалуйста, Френч.
3: כן, בהתחלה, כשאנחנו דיברנו...
2: В начале, когда мы говорили о парцуфим Адам Кадмон, там были парцуфим, И относительно этих парцуфим был как бы творец. А теперь мы говорим о том, что есть Рихампин, Атик, они дают света, производят исправление душам, которые находятся внизу. Звук пропал.
1: Келель, ты прервался посередине.
2: Вопрос. Арихампин и Атик — это тоже парцуфим. Парцуфим — это строение кли. Как может быть, что кли производит исправление другого кли?
4: Парцуфы
2: мира Ацилут — это келим, и как келим могут исправлять другие келим — это вопрос.
1: Да-да.
2: Принцип, который нужно понять, здесь он очень простой. Было разбиение, мир Никудин, и разбились келим. От зон до Никудим до Сиюма — это разбитый келим. На прошлом уроке, на уроке 6, там Раф объяснял простой принцип, что польза от разбиения, которое произошло, это возникло смешение Хилим Малхут и девяти первых сферот. Это два разных свойства, которые до разбиения не могли смешаться. Девять первых сферот — это отношение Творца к Творению, Малхут — это отношение Творения к Творцу. Они не могут смешаться, и с помощью разбиения они перемешались, и мир Ацилут можно назвать действительно кли исправления или мир исправления. Это, по сути, парцуфим, которые исправляют разбитые келим. Так нужно к этому относиться.
1: Да, может быть, можно добавить к этому. Нет в этом различия в сравнении с тем, что было раньше. Почему? Потому что всегда выходил раньше мир на какой-то авиют, скажем, на авиют Далит вышла Гальгальта, и тогда она очистилась, и вышел парцуф Ав на Авиют Гимель. Он очистился и вышел парцуф Сак на Авиют Бет. То же самое здесь. Когда мир Никудим в Катнуте вышел на Авиют Бет Алиф, и он разбился, затем на Далит, неважно, разбился, согласно этому, следующий по очереди должен выйти Шореш, то есть Алиф Шореш. И нет разницы. Разница только в том, что вместо очищения экрана, как мы видим здесь, то, что было здесь, это было разбиение. И разбиение реализует эти решимот бет алиф, и в ацилуте это выходит на алиф шориш. И здесь уже есть решимот от разбитого мира Никудим, он хочет начать их исправлять и взращивать. Пока что тот же порядок, выходят парцуфы на более чистый решимот и заботятся о том, что было раньше. Поэтому нет здесь кли света в разных видах. Просто меньше авиют, который начинает исправляться, поскольку есть здесь много разбитых келим внизу, выходит сначала на шорис, затем растет алиф бет гимель далит, пока не исправляет все разбитые решимот. Но не то, чтобы это было кли или светом, это просто кли согласно более чистым решимот.
2: Добавлю, чтобы было понятно. Тот, кто исправляет кли, это свет. Только свет может исправить кли. Порядок нисхождения этот показывает нам, каким образом келим выстраиваются перед исправлением, и тогда в итоге, согласно разным хисрунот, которые тоже пробуждаются свыше, как мы слышали, что вот эти соски животного, нецах, вот эти нецах атика, они пробуждают этот свет, который и исправляет, он исправляет зонды ацилут. Но принцип простой. Свет исправляет кли, согласно хиссарону, который раскрывается в разных состояниях.
1: Женщина Китая.
5: Окей, хорошо. Двое лауси, хорошо. 世界容器好，我的问题是我们要如何汉语精通过马萨和的
2: Как можно соединиться с праведниками, которые прошли через Махсон?
4: Яков, תחזור בבקשה על שאלה, איך אפשר, מה לעשות?
6: איך אפשר להתחבר עם צדיקים שעברו את המחסום?
1: Как можно соединиться с праведниками, которые уже прошли Махсон?
2: Как можно соединиться с праведниками, которые прошли Махсон? Да, мы слышали в объяснении с Равом, что праведники, души праведников, это те килим, которые прошли Махсон, и они могут поднять ман в зонда Ацелут, получить оттуда исправление. Как можно соединиться с ними? Ну, цель нашей учебы. И мы стараемся присоединиться к душам праведников, через них поднять ман. Рав объяснял, что те, кто поднимают маны из этого мира, это просьба не выясненная, а души праведников — да. И мы хотим с помощью нашей учебы соединиться с ними и привлечь свет, чтобы он исправил нас.
1: Есть он наш Рав, он наш Высший, и через него мы соединяемся со всем. Мы просто получаем то, чему он нас учит, как от более высокой ступени, и стремимся, согласно тому, что он хочет, прийти к объединению между нами, чтобы прийти к нему и через него получить весь свет и наполнение. Солт Лейк Сити.

0: לא שומעים, סולט לייק סיטי, הגיע לכם הסימן האדום?
1: מה вас не слышим, סולט לייק סיטי.
0: כן.
2: שלום חברים, thank you for taking my question. We learned that Zon has to make the request.
1: Спасибо, товарищи, за то, что дали спросить, задать вопрос. Мы учили, что Зон должен просить у Абовы Имы. И я слышал, как Рав сказал, что Атик должен это обеспечить. Как можно пробудить Атик, чтобы дал Зону свет, и какова наша роль в этой системе? Да, это можно также соединить с первой частью урока, где Рав говорит о том, как мы должны правильно просить, что называется просить, всегда распознавать, где мы находимся и где следующая ступень, к которой мы хотим прийти. Так мы не находимся здесь в системе, здесь в этой системе нет «я». Все, что находится в нашем мире, находится здесь, ниже этой системы. Поэтому то, что нам нужно, это прежде всего попросить быть относящимися к этой системе, системе отдачи. Как прийти к такой просьбе? Это не является темой урока, потому что это мы изучаем в статьях Рабаша, изучаем в других частях. Здесь больше говорится о том, как сама система устроена. Когда мы будем уже здесь, поднявшись над Максовым, будем в том, что называется души праведников, отсюда мы уже будем просить Зон и Арихангин, и Абавиму, и все это раскроется нам, исходя из того, что мы уже будем в самой системе. До этого просьба только быть исправленными, а в десятке, когда мы придем к такой любви между нами, которая уподобится любви Творца, и так соединимся с Равом и со всеми праведниками, чтобы мы могли просить, как они.
0: Владивосток, давай.
3: Всех приветствуем, дорогие товарищи и подруги из Владивостока. У нас большое собрание по поводу Дня Единства. Вот, всем шлем вам большой привет. Давайте, Владивосток. Да, и вопрос такой. В мире Никудим и в мире Ацилут есть парцуфы с схожим названием Абавиим, Зон. Есть ли какая-то связь между ними? И как она проявляется? Спасибо.
1: Да, это очень хорошо. Вы прекрасно обратили внимание. Есть соответствие между миром Никудим, миром Ацилут. Даже названия Парцуфим такие же. Это не просто так. Цель... Какая цель у мира Ацилут? Исправить разбиение, которое было в мире Никудим. Мы будем изучать дальше, когда будем изучать тест, как это... делится каждый парцуф, какую часть он берет на исправление, что он именно исправляет. Но, да, допустим, парцуфим, который относится к Абавиима, Ацилута, он работает с парцуфом Абавиима Никудим, с их разбитыми частями.
4: Женщина Испании, 5.
1: Что Зон просит от Абавиима? Это Хасадим, потому что я слышала, что там есть только свет. Хасадим? Да, Зон просит от Абавиима свет Хасадим для того, чтобы они могли работать со своими желаниями и в конце получить свет Хохма. Всегда просьба предваряет исправление, намерение, экран. Это свет Хасадим, и из света Хасадим можно добиться получения света Хохма. Флорида, пожалуйста.
5: And zone are the most important.
0: Можно объяснить, почему Рав сказал, что Ишсут и Зон самые важные? Рав сказал, что Зон Ацилут самые важные, потому что они получают ман от душ праведников. Это то, что Рав говорил на уроке.

0: כן, חזה זה אביות פחותה מאשר.
1: לא, חזה это меньше אביות, чем П.
0: אביות פחותה מאשר הפה, וגדולה מאשר הפה, ופחות מאשר הטבור. ההגדרה של חזה...
1: больше, чем П, меньше, чем טבור. Это сложное определение, в каждом פרצופе это по-своему. Говорит, что очищается от табора до חזה. Где именно חזה? Часто задается этот вопрос, и каждый раз а другой ответ в соответствии с פרצופом, о которых говорится. חזה имеется в виду, что это не в табор, и не в П, а где-то посередине между ними. Женщина Чили 1.
2: Спасибо, amigos. Если в Гальгальта входит намного больше света, чем Никудим, почему же разбиение происходит в Никудим, а не раньше? Да, перемешение Келим Гальгальта, когда Никудот Дестак спустились под табор, смешались с Келим Гальгальты. И это было причиной разбиения, если можно так вкратце ответить.
1: Да, мы уже подошли к концу. Прежде всего, спасибо за все вопросы. Мы видим, что Рав только начал объяснение мира Ацилут, и следующие уроки мы подключимся к ним еще больше. И так, может быть, сможем еще принять немного света из того, что мы учим, потому что поняли мы или не поняли из наших объяснений всего урока. Это только для того, чтобы мы захотели еще больше прийти к этому и быть как души праведников. Итак, мы завершим песней.

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 30 мая 2002 года. Урок основан на статье Рабаша, что значит, что каждый, кто приносит жертву в сожжение мужского пола в духовной работе. Статья находится в трудах Рабаша на странице 1074. Начнем читать, пожалуйста.
2: Что такое святость и чистота в духовной работе? В книге Зоар сказано, и Тора называется святой, как сказано, ибо свят

0: Творец, и это Тора, которая является высшим святым именем. Поэтому тот, кто занимается ею, очищается, а затем освящается, как сказано, «святы будете». Сказано не «святы будьте», а «будете». «Будете», безусловно. Иначе говоря, это обещание, что благодаря Торе вы будете святы. Конец цитаты. И следует понять сказанное, что благодаря Торе вы будете святы. А потом сказано, поэтому тот, кто занимается ею, очищается, а затем освящается. Поэтому следует понять, почему вначале сказано, что благодаря Торе будет святым, а потом сказано, что благодаря Торе будет святым. У него будет очищение, и только потом Тора принесет ему святость. А также следует понять, в чем заключается гарантия того, что он наверняка придет к святости, то есть что является фактором и причиной уверенности в том, что его приведут к святости. Известно, что цель творения исходит из его желания насладить свои создания. И согласно этому, творения должны были получить благо и наслаждение. И нет сомнения, что нужно понять, что благо и наслаждение, которое Творец желает дать созданиям, это не то благо и наслаждение, которое подходит животным, а то, что подходит людям. Ибо мы должны верить тому, что говорит великий Ари, что все материальные наслаждения исходят только из того, что упало в результате разбиения килим, которое произошло в мире Никудим, когда оттуда упали святые искры в клипот. Но основные наслаждения находятся в святости, и это называется святыми именами.
1: И для того, чтобы творения смогли получить благо и наслаждение, чтобы не было стыда во время получения наслаждения, поэтому на это было сделано исправление. И исправление — это исправление и скрытие. И для того, чтобы было сделано это на высший свет, то есть для того, чтобы творения смогли получить благое наслаждение, человек должен сделать намерение ради отдачи. И человек должен совершать действия, чтобы у него не было стыда на получение наслаждения. Для этого было сделано исправление, которое называется «получение ради отдачи во время получения наслаждения». Иначе на действия на действии находится скрытие. И для этого нужно делать. Мы должны совершать Тору и заповеди. Это называется очищением, желание получать для себя, то, что называется загрязнением. И это действие Творца. В этом мы подавляемся действию Творца, который только ради отдачи, иначе невозможно получить ничего в келим, ничего хорошего в келим, потому что не могут дать ничего в келим, которые только испортят все, и поэтому мы должны очищаться Торой и заповедями, которые подготовят наши келим, чтобы мы могли получить добро и наслаждение. И для этого нам даны 613 заповедей, которые называются в Зоаре, 613 советами, которые называются 613 заветами, чтобы очистить наши клей.
0: Это как написано в предисловии книги Зоар. Заповеди в Торе называются на языке книги Зоар вкладами. А также они называются 613 советами этим. А отличие между ними в том, что во всем есть по ним лицевая сторона и ахор, обратная сторона. И состояние подготовки называется ахор, а состояние постижения называется по ним. И аналогичным образом в Торе и заповедях есть состояние «сделаем» и состояние «услышим». И когда исполняют Тору и заповеди в свойстве исполняющие слово его, еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами этим. Это свойство ахор. А когда удостаиваются услышать голос речения его, 613 заповеди становятся вкладами, пкудин. И это от слова пикадон, вклад. И следует объяснить эти слова так, что для того, чтобы человек смог получить благо и наслаждение, чтобы это было в слиянии, которое представляет собой подобие по форме, и поскольку человек создан с желанием получать для себя, человек должен очистить себя от получения ради себя. И это не в силах человека, поскольку это против природы. Поэтому нужна помощь Творца, чтобы Он дал нам эту силу, которая называется желание отдавать. А как нам получить это желание? Это происходит с помощью Торы. Как сказали наши мудрецы, сказал Творец: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Выходит, что то, что мы исполняем 613 заповедей, должно быть с намерением, чтобы Тора и заповеди принесли нам чистоту, что называется свойством 613 советов. И 613 советов — это советы о двух вещах, как в отношении света, так и в отношении кли, который называется потребностью. То есть невозможно получить что-то, если у тебя нет потребности в этом. Поэтому человек должен изучать Тору, чтобы почувствовать зло, чтобы понять, что желание получать для себя является злом. Иными словами, человек должен просить Творца, чтобы он дал ему потребность в обретении желания отдавать. Ибо то, что человек понимает, что он должен обрести желание отдавать, еще не называется потребностью, потому что человек должен сначала знать, зачем ему нужно желание отдавать. То есть что именно он теряет от того, что у него нет желания отдавать. А если он не видит большого ущерба в том, что у него нет этого желания, нет сомнения, что он не может просить из глубины сердца, чтобы Творец дал ему желание отдавать.
1: И более того, иногда человек не хочет, чтобы Творец дал ему это желание. А как человек может молиться о том, необходимости чего он сомневается, свидетельством того, что это не так уже и необходимо ему, является то, что часто человек вообще не хочет, чтобы дали ему это желание. И сказанного следует, что человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему почувствовать потребность в этом желании, то есть чтобы стремился к Творцу, чтобы он дал ему это желание, потому что не всегда он понимает, что есть необходимость в этом желании. И этим можно объяснить то, что мы говорим в молитве Мусав. На новолетие и день искупления будь с устами народа твоего, дома Израиля, которые стоят перед тобой, чтобы просить, вознести молитву, ответь им на то, что они попросят. То есть чтобы Творец дал им посланникам народа. Другими словами, каждый человек сам по себе, община, у которой есть посланец общины. То есть сам человек, который идет молиться о себе, ведь известно, что человек называется «маленький мир». Поэтому следует прежде всего просить, чтобы Творец послал ему то, что действительно нужно просить. То есть человек должен сначала просить, почувствовать потребность, желание отдавать. А эту потребность может дать ему только Творец. Выходит, что начало работы человека — это осознание зла. То есть человек просит у Творца почувствовать какое-то зло, желание получать. А это знание, что желание получать называется злом, только Творец может дать ему почувствовать. Это называется, что благодаря Торе человек может прийти к осознанию зла, что означает осознать, насколько желание получать является злом. Тогда он может просить потом, чтобы он заменил желание получать и дал ему взамен желание отдавать.
0: Тогда как, если у него нет хисарона, то есть чтобы у него были страдания от того, что человек грязен и погружен в скверное желание получать для себя, тогда человек просит Творца, чтобы он наполнил ему другие потребности, чем те, от которых он испытывает страдания. То есть недостаток, которых он чувствует. И он хочет, чтобы Творец наполнил все, к чему стремится его сердце. И хотя человек не говорит устами Творцу, чтобы он наполнил все его просьбы, но это, как мы говорили в предыдущей статье, что просьба — это не то, что человек произносит устами, потому что просьба человека к Творцу — это только хисарон. А хисарон ощущается в сердце, а не в устах. Но следует знать, что то, чего просят у Творца, не нужно произносить устами, потому что только то, что требует сердца, принимается в расчет. И именно это называется просьбой. Поэтому, даже когда человек не говорит Творцу, наполни все мои страстные желания, которых требует мое сердце. А одно только требование того, чего требует сердце, это уже называется просьбой. Поэтому человек должен знать, что Творец принимает в внимание только то, что есть в сердце человека. А поскольку он не может жить без наслаждения из-за того, что желание Творца наслаждать, поэтому человек не может получать наслаждение от святости. Тело вынуждено получать наслаждение от материальных страстей. И если человек привык получать наслаждение от Торы и заповедей, иногда получается, что во время падения, когда он не чувствует потребности в духовном, чтобы он работал для того, чтобы обрести этот хисарон, чтобы у него были страдания от того, что он не нуждается в духовном, тогда человек получает большую потребность в материальных страстях, чтобы восполнить то, от чего он привык иногда получать наслаждение в Торе и заповедях. Поэтому человек должен остерегаться во время падения, чтобы не перестать заниматься Торой и заповедями, чтобы свет Торы светил ему, и он чувствовал бы свой хисарон. Другими словами, что у него были страдания от того, что у него нет любви и трепета перед Творцом. А для того, чтобы человек почувствовал страдания в сердце из-за того, что он далек от святости, это чувство он может получить благодаря занятиям Торой и заповедями, которые приведут его к ощущению истины, чтобы он знал, чего человеку не хватает, чтобы благодаря этому у него была возможность прийти к совершенству. И тогда человек получает это благодаря Торе. И это называется, что хисарон он получает свыше, благодаря чудесной силе Торы. А потом человек получает наполнение, И это свет, то есть сила желания отдавать. И это является второй природой. И это называется, что человек получает свойство чистоты, потому что благодаря желанию отдавать, которое он получил, он теперь находится в состоянии чистых келим.
1: И сказано, можно объяснить то, что мы спрашивали о сказанном в книге Зор, что благодаря Торе вы будете святы. А потом говорит, тот, кто занимается Торой, очищается, а затем освящается. И ответ в том, что Тора делает два действия. Первое — очищает, то есть дает кли, иначе говоря, хисарон. Второе — а затем Тора дает человеку свет. И есть правило, когда говорят человеку, что дадут ему хорошую вещь, то сначала сообщают, что это за хорошая вещь, а затем уже говорят о деталях. То есть сначала говорят человеку, удостойся святости, а потом говорят о деталях. Иначе говоря, ты не можешь наслаждаться святостью. Но знай, что это очень важная вещь, поэтому тебе прежде нужно, чтобы Тора дала тебе кли для получения святости. А пока у человека нет такого кли, он не может получить наполнение. Выходит, что Тора дает человеку свет и также кли. Но о кли сначала не говорят, а только о свете, а потом уже говорят также и о кли. Поэтому и написано «святы будете». А теперь мы сможем понять то, что спрашивали, на чем основана уверенность утверждения «святыми будете». Когда он говорит, что вы, конечно же, будете святы, ибо благодаря Торе вы будете святы. И это следует объяснить так, что поскольку Творец желает дать благо своим творениям, а по причине несоответствия по форме произошло исправление, сокращением и скрытием, и свет уже не светит нижним, прежде чем у него будут подходящие келим, способные получать. То есть чтобы келим имели исправление, ради отдачи, что называется очищением. Поэтому, поскольку благодаря Торе они получат очищение, как сказали мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору, приправу к нему». Выходит, что кли можно очистить Торой, потому что свет, что в ней, возвращает к источнику.
0: Поэтому, если у них будут чистые келим, тогда они наверняка удостоятся света, ведь свет называется святостью. А что касается цветов, в них нет недостатка, есть недостаток только в келим. Получается, что очищение называется свойством кли, то есть исправлением получения ради отдачи. А в работе над келим есть свой собственный порядок. То есть что вся работа, которую человек должен исполнить, состоит лишь в работе над келим, чтобы они были способны получать. И это, как говорят, больше, чем теленок хочет сосать молоко, корова хочет накормить его. Выходит, что главное — это очищение келим. Поэтому после того, как человек занимается Торой, и Тора приводит его к очищению, как сказано, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему», тогда он наверняка удостоится святости. Ведь святостью называется свет, и это имена Творца. И это, как сказано, что Тора называется святостью, ведь сказано, ибо свят я Творец. И в этом смысл слов сказано не «святы будьте», а «будете», безусловно. Иначе говоря, это обещание, что благодаря Торе вы будете святы. И тогда человек удостаивается совершенства и может реализовать сказанное «возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем твоим», буквально сердцами, то есть двумя началами, добрым началом и злым началом, из-за святости, которую он получил свыше. Тогда все тело отменяется перед святостью. Выходит, что также и злое начало соглашается работать ради небес. И этим следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, когда Исраиль исполняет волю Творца, работа их производится другими. Как сказано, когда человек уже удостоился выполнить желание Творца, то есть как желание Творца отдавать, так же и человек желает отдавать Творцу. Тогда работа их — это то, что он хочет, чтобы его работа, то есть его служение, было в совершенстве. И это дается ему от того, что он работает с добрым началом. Но после того, как человек уже заслужил желание отдавать, уже удостоился желание отдавать, работа небес выполняется другими. А кто это другие? Это злое начало, которое является другим в отношении святости, то есть другая сторона, потому что оно против святости. Однако, когда человек выполняет желание Творца, то есть желание отдавать, тогда и другое, то есть злое начало, тоже выполняет работу Творца.
1: Однако, прежде чем человек удостоится быть одним из тех, кто выполняет желание Творца, тогда и доброе начало тоже не может действовать, поскольку злое начало властвует над ним. Поэтому злое начало называется старым и глупым царем. И оно называется царем, потому что оно господствует над человеком, и каждый раз приходят ему мысли и желания всех видов, которые есть в мире. Поэтому, когда появляется у человека какая-то хорошая мысль или желание, что он должен верить, он должен верить, что это пришло к нему с небес, и он должен воздать за это благодарность Творцу. Поскольку благодаря тому, что он благодарит Творца, этим духовное приобретает у него с каждым разом все большую важность. И человек должен знать, что понятие изгнания в духовном — это когда важность святости уходит от нас. И это называется «шхина в апрахе». Выходит, что тем, что человек благодарит Творца за малое святости, важно не количество, то поскольку это дает определенную поддержку духовному, он должен благодарить Творца. И с каждым следует объяснить то, что сказали мудрецы, принимая всякого человека приветливо. И поэтому, поскольку к человеку всегда приходят мысли и желания, как животные, так и человеческие, то есть такие мысли и желания, которые не относятся к животному уровню, и поскольку человек обычно взвешивает стоимость каждой вещи, что весит больше. Другими словами, человек способен отказаться от животных страстей ради того, чтобы получить то, что подходит человеческому уровню. Однако человек говорит: «Я желаю отказаться от животных страстей, но за это получить статус человека большого и важного». То есть если, поступившись животными желаниями, я буду чувствовать вкус в Торе и молитве, тогда стоит мне поступиться ими. но чтобы быть в состоянии малого человека, то есть такого, который не чувствует никакого вкуса в Торе и заповедях, и ради этого я должен отказаться от материальных потребностей, так лучше я буду еще больше радоваться своим животным существованием. И об этом человек говорит, что не стоит ему поступаться этим.
0: И об этом сказали наши мудрецы: принимай всякого человека приветливо. То есть, когда у человека возникает мысль и желание быть человеком, а это называется, что человек приобрел сейчас свойство человека. Пусть не говорит он, что я хочу сначала увидеть величие этого человека, что он обещает мне этот человек. На это возникает ответ каждого человека, что означает, что нельзя проводить разницу между большим и важным человеком и простым. Каждый человек, включая всех людей без исключения, если он только относится к свойству человека, то есть мысль и желание относятся к тому, чтобы быть человеком. Уже нужно принимать его приветливо, то есть радоваться ему, то есть такой мысли и желанию, как будто он чувствует его великим человеком, как сказано выше. И он должен воздать благодарность Творцу, что он послал человеку это желание. А то, что он благодарит Творца, это вызвано не тем, что Творцу нужно, чтобы его благодарили, а тем, что благодаря тому, что человек концентрирует свои мысли в тот момент, когда благодарит Творца, в этом есть некоторое слияние с Творцом. Ведь невозможно воздать кому-то благодарность, если этого человека не любят. Ведь принято, что когда благодарят кого-то, того, кто сделал человеку благо. И в природе устроено так, что тот, кто получает благо, любит его. Получается, что это приводит к любви к Творцу. То есть, когда человек думает о благодарности, которую он воздает Творцу, поэтому неважно величие и важность свойства человека, которое он получил. Однако следует помнить, что под свойством человека подразумевается то, что сказали наши мудрецы, что вы называетесь человеком, а не народом мира. А приветливость выражается в том, сколько радости есть у него во время учения свойства человека. То есть человек должен прилагать усилия, чтобы иметь силу, позволяющую увеличить важность этого. И он должен верить, что Творец послал ему это желание. Поэтому он обязан представлять себе, как будто Творец разговаривает с ним и говорит ему: «Сын мой, веди себя так, как я говорю тебе».
1: Однако, когда человек хочет ценить мысли и желания, которые появились у него, и хочет реализовать это, тогда появляются желания и мысли из 70 народов мира, которые есть в теле человека, и смеются над ним из-за того небольшого вкуса, который ты чувствуешь, что есть что-то в духовном, ты уже хочешь предать материальные потребности. И они говорят человеку: неужели из-за той малости, которая не имеет никакой ценности, ты уже хочешь отказаться от собственной выгоды? И человек начинает говорить: «Я полагаюсь и верю словам мудрецов, которые сказали, заповедь влечет за собой заповедь. Если так, то я наверняка заслужу этим прийти к совершенству, ибо на это я надеюсь». И человек должен укрепиться и сказать: «Взгляни с небес и узри, что стали мы посмешищем в позор и позором среди народов». А народы означают 70 народов, находящихся в теле человека. И они смеются над человеком, когда он хочет выполнять работу святости, и он должен просить помощи у Творца. И сказанным следует объяснить то, что сказали мудрецы. Пусть не стыдится людей, которые издеваются над ним в работе Творца. Объяснение, поскольку человек включает в себя весь мир, поэтому существует свойство в человеке, которое насмехается над тем, что он хочет ценить малые вещи и действия, которые он желает выполнить. И они говорят об этом небольшом действии, то есть о заповеди, что он не может построить никакого намерения, и что не стоит трудиться и прилагать силы для выполнения всего этого. Поэтому сказали мудрецы, не стыдись тех, кто издевается, а человеку необходимо верить, что каждая вещь в работе Творца является важной. И, несомненно, если он сможет быть в правильном намерении во время исполнения заповеди, это лучше. Однако и само самое малое действие тоже важно наверху, и человек не способен оценить это.
0: Мы уже говорили о том, что мой отец и учитель сказал, что человек должен верить, что хотя по мнению человека он способен оценить, насколько действие лишма считается великим наверху, он должен верить, что действие в ло лишма еще больше и важнее наверху, более чем то, что человек думает, что лишма является великим и важным. Поэтому человек должен стараться верить верой мудрецов в каждом действии, которое он собирается делать, что он удостоился выполнять действия в святости, даже без всякого намерения. И что это тоже великая и большая вещь, и воздавать за это благодарность Творцу.
1: Перейдем сейчас к уроку от 17 июня 2002 года.
0: Мы прослушали статью, что такое святость и чистота в работе, из главы «К душим», Шлаве Ислам, второй том, страница 114.
2: Рав Карагиль.
0: Рав, как обычно для него, проходит здесь несколько вещей, так в виде обзора, касается многих точек в работе.
2: Айкар.
0: Главное,
2: есть вода,
0: что есть работа во время подъема, есть работа во время падения, и человек должен стараться найти для себя, что близко ему в обоих этих состояниях. Но главное, человека обязывают во время подъема работать, потому что во время падения никто не может обязать. Он, может быть, находится в таком состоянии, что он не слышит и не способен пошевелиться. Иногда даже не только внутренне, но и внешне не способен пошевелиться. Но во время подъема, когда у него есть возвышенное состояние, пусть не просто наслаждается состоянием, что ему хорошо, тогда ему кажется, что он находится в совершенном состоянии. Пусть поймет, что это совершенное состояние ему дали свыше, и что ему это не полагается на самом деле, а ему это дали свыше, как состояние падения ему дают свыше, все для того, чтобы продвинуть и то состояние, и другое состояние. Нет вознаграждения и наказания за то, что я страдал до этого. Я вложил какое-то... По мне прошло какое-то страдание. Сейчас мне дают вознаграждение, чтобы почувствовать себя хорошо. Это вообще не правильная мысль, неправильный подход к процессу, который мы проходим. дают состояние, которое у нас называется падение, чтобы почувствовать наши свойства, дают состояние, которое называется подъем, для того, чтобы почувствовать свойства Творца, и с ощущениями наших свойств в падении, с ощущением свойств Творца в подъеме мы должны с двумя состояниями работать. И взять от них пользу для продвижения. Если мы будем проходить эти состояния, не относясь к ним эффективным образом для продвижения к цели творения, это будет проходить просто так. Нам будут делать это раз-два, так, подъемы, падения, а потом не будут делать. А так будут делать раз в полгода-год. И годы пройдут так. То есть все зависит от того, как человек относится целенаправленно к каждому состоянию, в котором он находится. И не думает о состоянии, которое он получает, что это приходит к нему как вознаграждение или как наказание. Это не как вознаграждение, не как наказание. Это просто состояние для работы. То есть во время подъема ему дают специально свечение свыше, и тогда он чувствует совершенство. И это он называет подъемом, и это совершенство ему дают свыше. Это не то, что он заработал это, а ему дают это для того, чтобы он почувствовал как следует, что такое свойство Творца, что такое духовность, немного чтобы почувствовал. И из этого углубился в Тору, углубился бы в учебу, и в статьи, и в письма, в все материалы, в которых он до этого не мог ничего понять, чтобы сейчас пропахал это и понял, и просто взял бы что-то для себя, чтобы как следует воспользовался и быстро, чтобы захотел взять максимум в состоянии подъема, чтобы просто Творец приблизил его, так, просто чтобы захватил бы из этого состояния сколько возможно, знания, ощущения и свойств. А потом, когда его опускают, тоже чтобы понял, что сейчас ему дают состояние противоположное подъему, это сейчас ему дают отдаление от Творца, чтобы он почувствовал, чем он является без окружающего света, который светит. Но все-таки окружающий свет светит для того, чтобы он увидел, что он не понимает и не чувствует, находится во тьме и вот отдалении, в падении. Это свечение окружающих светов, но в Ахураим, что называется. И тогда он должен тоже производить работу в состоянии падения. То есть, насколько возможно в состоянии падения не быть погруженным в состояние падения, не изучать свои келим, там нечего изучать. Келим можно изучать только в их столкновении со светами. Так насколько он старается выйти из состояния падения, насколько он производит разные действия, может быть, он не может учиться, не может жить внутри себя, так пусть делает физические действия в группе, на кухне, неважно что. И это, эти действия, даже если он делает их руками и ногами, а голова и сердце не может привести в действие, но они будут считаться как действия просто духовные, в духовных килим, потому что он делает это, что это максимум духовного выражения, которое он способен делать. То есть даже просто телесные действия, механические, без всякого намерения, без моха, либо это просто будет считаться для него, как будто он делает духовные действия. И из этого поймет, каковы его свойства, в которые он падает во время падения. Это два состояния, которые человек должен проходить. И снова, после того, как время падения проходит, и ему начинает светить больше, не надо думать, что это приходит как результат его работы, что он преодолел и сделал, и сейчас он пришел. А ему дают свыше сейчас другое состояние, в котором он должен работать. Это, может быть, называется подъем, еще неизвестно, что называется подъем, что называется падение так уж сильно. Падение и подъем мы должны считать согласно тому, насколько мы не то что стоим близко или далеко в соответствии с тем, как пробуждение свыше определяет для нас, а в соответствии с тем, насколько в пробуждении снизу мы стремимся быть близко или далеко. Может быть, человек находится во время падения, у него есть стремление больше, чем во время подъема, и тогда время падения — это время подъема.
2: Барур.
0: Понятно?
2: Кен.
0: Да.
3: А что происходит? Ведь падение — это не только неприятное ощущение, но падение может быть состоянием, когда даже чувствуешь себя хорошо, но вообще не помнишь, то есть творец. Что человеку делать тогда?
0: Потому что падение и подъем определяет человек или согласно реальности, состоянию, или согласно своему отношению к этому состоянию. Понимаешь? Вот и все. Я забываю о том, что я нахожусь здесь. И сейчас я путешествую. Как я вчера играл в карты с ребятами, пил пиво, было хорошо, так время хорошо прошло. Это время называется у меня, может быть, подъем. Ну, чувствую себя хорошо. Потом я вдруг пробуждаюсь, о чем я думаю, где нахожусь сейчас. Во что я погружен, я начинаю чувствовать, что это падение. То есть подъем и падение на самом деле мы можем считать согласно подобию с окружающим светом. Только из-за этого, если уже мы находимся действительно в том, чтобы различать в том состоянии, в состоянии, в котором мы находимся. Только согласны этому?
3: Что человек может сделать в таком состоянии, даже когда он сидит на уроке?
0: Человек может сидеть здесь, конечно, со своим телом на стуле и путешествовать вокруг мира так, что, верно, написано, там, где мысли человека, там он и находится. Теперь мы не говорим об этом. Мы говорим, что, допустим, он находится в учебе, но он пожирает себя. Это тоже не та мысль. Или он думает о каких-то вещах, которые связаны с его деятельностью в группе или что-то, но тоже нет. В учебе, во время учебы он обязан ощущать себя со всей группой, соединенным с Творцом, с помощью материала, который он изучает. Это единственное, к чему действительно следует стремиться.
3: Как можно вспомнить об этом?
0: Как можно вспомнить? Нужна подготовка для этого. Конечно, во время учебы невозможно вспомнить, но если человек строит намерение перед учебой, то есть он уже знает, что несколько раз он старался во время учебы, это не происходило, он уже начинает волноваться, что и сегодня, и завтра я так встану без пользы и буду сидеть здесь, и что будет у меня от этого. Все начинает перед учебой уже думать. Так что будет у меня во время учебы? Это забота перед учебой должна готовить человека, чтобы во время учебы он действительно думал правильно. Это возможно. Просто человек должен дрессировать себя. Это работает. Постепенно это происходит. Есть много вещей, которые мы должны делать очень-очень так нехитро, просто как бык под ермом, осел под поклажей, в самом деле. Да?
3: Мы говорим, как будто бы вы сказали, что если ему дали сейчас, как будто действительно дали ему эти состояния, чтобы он понял, как будто теперь падение и подъемы, чтобы, собственно, он был, понимал разницу между свойствами творения. Но на самом деле он не понимает, то есть, что это. Он не понимает, что это. То есть надо понимать, что это так, а потом постоянно состояние меняется, он забыл.
0: Мы не знаем, почему и в каком порядке опускают на нас разные состояния. Мы не знаем. Я вообще, на самом деле, не знаю, как я существую. Это как ты смотришь на маленького ребенка. Он не знает, почему он существует. Ему дают это, то, он хочет то, это. Ему дают разные желания, побуждения изнутри, свойства, которые сменяются, да? Окружающие условия, которые все время изменяются. И так он существует. Проходит состояние, так и мы проходим состояние. Нам кажется, что как будто мы что-то определяем, чем-то, в чем-то властвуем, управляем. Это глупость, все полная ложь. А то, что мы должны искать, то есть для чего дают нам разум и мысль искать, это единственное, что это единственная вещь, за которую стоит ухватиться, это учиться, что происходит с нами, учиться. И эта учеба должна привести к итогу, который называется осознание зла. Вот и все. Я не должен сопротивляться ничему. Я не должен делать силы ничего. Это все неэффективно. Я должен только, только немного внимания, что он делает со мной. Вот и все. И из этого я начинаю понимать, кто я, кто он, что он хочет. Почему он устраивает мне так, с какой хитростью он делает мне это. И из этого я постепенно осознаю природу. Природа — это изучение, каббала — это изучение природы. Только природы в более широком смысле, которая включает в себя и мир причин, где там все готовится и подготавливается, и потом включает нашу природу, нас, окружение. Мы через самих себя, изучение себя, да, как сказать, изучение себя, мы из действий твоих познали мы тебя, что называется. Из плоти моей увижу я божественное, из этого я увижу общую реальность.
3: Вопрос в том, действительно я что-то новое изучаю. Что происходит вообще? Нет разницы, тьма, у меня нет никаких развлечений. Когда мы видим на этапе подготовки, возвращаешься, вдруг раскрываешь новые вещи, которые кажутся тебе новыми, потом ты возвращаешься назад. Я вижу, что я в кризисе, я не могу ничего ни с товарищами говорить, как это было раньше. Неделю назад я вроде думал, что истина куда-то ушло. Причем с учеба. Каждый раз я возвращаюсь как бы к тому, что у меня уже было.
0: Ты говоришь, что всякий раз это кажется как будто новым, но когда ты смотришь, в каком-то виде, что это написано, ты видишь, что слова старые. Мы учим, что все мироздание — это, в общем, 10 сферот изначальных, что называется. Нет ничего больше. Миры внутри, души внутри, все внутри 10 сферот. В чем разница? Разница в том, чтобы почувствовать их, эти 10 сферот. Есть глубина в их ощущении. Глубина в их ощущении — это 125 ступеней. Мы еще вообще до этого, еще до нулевой ступени достижения. И в этом есть тоже шаги, свойства до того, как начинают постигать эти 10 сферот, до Махсума. Но в общем, это та же картина, как мы учим, что все миры устроены согласно той же форме. 5 парсуфов, 10 сферот, тоже неважно, как сказать. Все то же самое. Ты повторяешь, или трехлетний ребенок, четырехлетний, пятилетний, которых учат читать пятикнижие, или старый человек, или даже каббалист, как Раби Шимон, читает ту же Тору. Но вопрос, что один понимает, и что второй понимает. Что ребенок говорит? Мама, посмотри, Авраам хотел убить Ицхака. Да? Так он видит в Торе. Дети, имеется в виду, и дети, которые состарились. А к каббалист, знает, в чем стоит исправление, о котором Тора рассказывает, он постигает это, он видит это в духовных силах, в вечности, он вообще уже за этим миром. Но выражения, те же буквы, те же слова. Ты начал сейчас учиться, и ты уже раскрываешь, что всякий раз ты видишь в том, что учат, новые вещи. Так это все время будет. Допустим, ты сейчас сидишь, читаешь статью, я сижу, читаю статью, потом спрашиваешь меня, ну, может быть, скажете что-то мне. Откуда я говорю тебе что-то больше, чем то, что ты знаешь? От того, что я читаю. Я вижу немножко глубже тебя. Я рассказываю тебе другими словами. Тоже то, что я чувствую, я не могу передать тебе. А я рассказываю тебе другими словами то, что я вижу. Вот и все. Так для тебя это открытое до какой-то глубины, для меня это открыто еще немножко внутри. А есть такие, кому не раскрывается ничего, они прочтут это так. У них не будет реакции в сердце, пока еще у них вообще нет никакого духовного клея. А у тебя уже начинает быть. Так это. Так в чем разница? Разница в том, что я, когда рассказываю тебе, даю тебе некоторое свечение от той глубины, в которой я нахожусь, по сравнению с тем, где ты. Это помогает тебе, то есть добавляет к окружающему свету, который ты пробуждаешь во время учебы, я добавляю тебе еще свой. Но группа может добавить тебе тоже. Каждый понимает согласно какой-то глубине, каждый тут понимает. Нет человека, который находится совершенно как на улице. Каждый, есть такие, кто действительно находится просто в хорошем понимании, чувственном понимании, я имею в виду. Так когда учатся вместе, когда думают, что учатся вместе, потому что я имел в виду в объяснении передать тебе. Имеете ли вы в виду, когда вы учитесь передавать друг другу, все, это называется учиться вместе. В таком случае эти окружающие света от всех, они объединяются вместе и действуют на всех. Ты понимаешь же, что это какой усилитель есть здесь? Усилитель духовной силы. И не важно, даже если знают немного, каждый чуть больше, чуть меньше, не важно. Даже если я нахожусь здесь, и вы знаете меньше все, чем я. Но каждый в другом характере, собственном, потому что у каждого свой корень души. Так я от этого наслаждаюсь, я от этого получаю добавку, от этого взаимовключения, потому что есть вещи, которые без тебя я не пойму. И без него, и без него, хотя вы просто 0,01 по сравнению с тем, что есть у меня единицы и несколько нулей. Это не важно. Каждый особенный. Понимаешь? Да. Вы говорите, что нужно получать то, что приходит в виде сопротивления. С другой стороны,
3: а что, Шапира, ты смотришь на меня? Ты тоже так, поверь мне, что это и в тебе тоже есть от тебя какая-то польза. Да.
0: Мне кажется, что именно сопротивление раскрывает больше. То есть, потому что приходит до этого без сопротивления, ты просто так получаешь это от него, эту учебу. Но часть учебы, то, что это действует в тебе и вызывает у тебя сопротивление, это часть.
3: Нет, прежде всего, я имею в виду то, что написано, то, что приходит, прежде всего, приходит состояние. Я его принимаю так, как оно есть, и смотрю на него, и хочу исследовать его, проверить его. Вне того, насколько мне хорошо или плохо в нем. Так, это сделано. То есть, как сказано, что все, что сделал Творец, все к лучшему. То есть я отношусь к этому так, что и этому есть место, и это приходит исправить меня, как бы, как сказано, даже если острый меч приставлен к горлу человека, не отчаивайся в милосердии. То есть каждая вещь — это исправление, хорошо? А, ну понятно, что это так легко сказать, но это не всегда у нас так получается. Это ясно. Так вот, после того, как я так отношусь к этому, в первый момент ты не способен, в первый момент ты готов сопротивляться и просто разрушать, и все что угодно делать. Во второй мысли ты начинаешь, скажем, правильно относиться к этому, допустим, в правильной форме, что ты спрашиваешь потом.
0: Это ощущающий клич, чувствует сопротивление. После
3: ты не чувствуешь сопротивления. Если ты вспоминаешь, что эта вещь приходит в итоге, в конечном итоге, для того, чтобы исправить себя, то есть ты должен подойти к третьему состоянию, что нет никого, кроме него. И тогда в этом состоянии, через страдания и боль, ты начинаешь раскрывать его, и сразу ты приходишь к сладости, к подслащению судов.

0: находимся,
1: да, они
0: находятся
1: внутри меня
0: вместе, и тогда в таком полезном виде я извлекаю пользу из этого состояния. Если я вхожу только в сопротивление, только в плохие свойства, и против них нет ничего, я этим совершенно ничего не достигаю. Как бы нам ни казалось, что если я почувствую страдание, то потом с этим страданием, которое я испытываю, я чего-то достигну, это неверно. Нет заповеди страдать даже одну секунду. Это проблема тела, это клипот, который все время путает нас и хотят показать нам, что с помощью страдания можно чего-то достичь. Достичь ничего ты не достигнешь. Если пишите просто это. Большая радость быть в радости, большая заповедь быть в радости. Это действительно так. Тот момент, когда человек может перейти к радости, и пусть не думает, ну я еще не почувствовал страдания, должен быть в этом, это же все творение, злое начало, как? Не нужно тебе этого. В такой форме ты ничего не постигнешь, и ничего, ни к чему не придешь от страдания. От злого начала ты ничего не достигнешь. Перейди к радости. Не думай, что это легкомыслие. Если от страданий ты сразу переходишь к радости, это не является легкомыслием. Тебе через мгновение дадут снова и снова и снова вернуться к страданиям, и снова ты будешь делать выходы из них. Это то, что сказано из Циона, когда ты выходишь из них, из страданий, выйдет Тора, и так ты входишь в разрушение. Да.
2: Так всегда есть опасение, что...
0: Да, да. Верно, Цен, когда выходит Тора, да. Что остается пустым? Да?
2: Что забудется как бы существование Творца. Если реальность Творца важнее, чем то, что мы чувствуем, то опасение, что забудется существование Творца, не то, что чувственное состояние сменится, это не проблема, а как бы...
0: Ты хочешь сказать таким образом, у меня состояние такое, что мои страдания возвращают меня к мысли о Творце. Ты это имеешь в виду? Да или нет? Я спрашиваю тебя.
2: Иногда.
0: Ну отлично, для этого он дает тебе их. Именно для этого. Ты сейчас, скажем, просто играл в карты, что называется. Ну, такое было паряющее в каких-то мирах. Будто ты плывешь по морю и забываешь обо всем, и все. А теперь он посылает тебе какие-то страдания. Ну, якобы, чтобы пробудить тебя. Так что ты спрашиваешь? Это его средство.
2: Дело в следующем, как все время предпочитать связь с ним над тем, что он дает. С другой стороны, как мы говорим, что большая заповедь быть в заповеди.
0: То есть как нам все время понимать, что кроме связи с Творцом, все остальные вещи, и хорошие, и плохие ощущения, все, что происходит, только для того, чтобы укрепить связь с ним. То есть на верхнем уровне все время мы должны держать в сознании и в сердце поиск связи с ним, и все время держаться за это. А все, что происходит, это только для того, чтобы добавить к связи с Творцом еще. Да, как это сделать? Да? Ты спрашиваешь, как держаться за это? Ну, построй систему внутреннюю и внешнюю.
2: Человек находится в каком-то виде страданий, маленькие, большие, неважно. Понятно, что это не настоящая связь с ним. Связь с ним должна быть как наслаждение, с одной стороны. С другой стороны, если это то, что выводит его из двойного скрытия сейчас, вывело его из какого-то состояния, так почему отказываться от этого? Это лучше быть так, чем быть оторванным.
1: Но как
0: устроить? Ну, это как я раньше сказал. Тебе кажется, что с помощью страдания ты, ну, хотя бы вспоминаешь о Творце. Да? Так, ну, снова повторю. Пойми только то, что это страдание, которое ты сейчас чувствуешь, что посредством этого страдания тебе кажется, что вспомнил о Творце. Он послал тебе страдания, и из-за этого страдания ты внутри страдания почувствовал его. Так вот, эта вещь, это Ну, конечно же, это целенаправленно приходит, но это не является конечной целью. Конечная цель

0: и чувствовать его страдания, чувствовать его слияние, в близости. Напоминать тебе этим, конечно, напоминает, потому что это называется путем страдания. И путем страдания он тебе напоминает в такой степени, что ты вспомнишь о нем и будешь нуждаться в нем. Ну, а что происходит, пока ты не нуждаешься? Когда ты говоришь, хорошо, области в страдании, мне стоит без страданий, лишь бы не забывать о нем.
1: Нет.
2: Лучше быть в радости.
0: Ну так, если радости будет, так быть в радости.
1: А что они умерли?
0: Есть опасения? Ну, это всегда так. Я говорю, это клипот, так говорят человеку, оставляет его в страдании. Теперь вопрос. А что ты можешь сделать? Только себе представь это состояние. То, что Творец напоминает тебе через страдания о себе, это его инструмент для этого. С помощью того, что он вонзает тебе колючку, ты вспоминаешь о нем. Теперь, после того, как он сделал это, что с тобой происходит? Ты думаешь о нем, что он тебя уколол, вонзил тебе эту колючку и сделал тебе плохо. Ты понимаешь, какая мысль в итоге, да? Ты хочешь остаться в этой связи, в такой войне связи с ним? Нет. А что ты находишься сейчас? Получается, что ты находишься сейчас в системе клипы, которая этим высасывает высшее благо именно через эту связь, с которой ты соглашаешься быть в этом. Она высасывает клипа. И сейчас усиливается. А что такое клипа? Это то зло, которое ты чувствуешь исходящим от Творца. Прекрасно. Это прямо противоположно тому, что должно быть теперь. Ну как себя убедить, что я нахожусь во власти клипот? Нужно сделать прямо противоположное. Почувствовать Творца добро и наслаждение. И также почувствовать, что не то, чтобы я и он есть, и что я получаю от него это зло, за счет этого вспоминаю о нем, будто у меня есть сейчас связь с ним. А сделать так, что, чтобы я находился в соответствии, в слиянии, в объединении с ним, в отождествлении, благодаря тому, что у нас есть общая радость. Боль не может быть общей. Также клипа говорит, что как шхина находится в страдании, так и я нахожусь в страдании. Якобы он хочет тебя поднять по левой линии еще выше. Это такие вещи, которые ты знаешь. Короче, нужно искать связь, чтобы было подобие по свойствам. По свойствам не может быть, чтобы ты находился во зле, в плохом состоянии.
2: Человек в таком состоянии, что он делает?
0: Что ему делать? Он ищет, чем я могу насладить Творца. Тем, что я чувствую страдания, я не доставляю этим наслаждение Творцу. Ну. И все. И тогда он старается избавиться от этого ощущения. Через мгновение клипа снова вводит его в это, забывает все, он мгновение от мгновения, следующее мгновение все стирается, и это называется чаша прощей, когда бросают его из стороны в сторону.
2: Вы сказали, что нужно построить две системы, внешнюю и внутреннюю. Что такое построить внутреннюю систему?
0: Внутреннюю систему, внешнюю систему нужно построить, чтобы самая высшая мысль должна была быть такой. Я связан с ним вместе. С каждым действием, с каждой мыслью, с каждым желанием, которое сейчас есть во мне, мы связаны вместе. За счет чего? За счет мысли или желания, или действия, которые сейчас делаю. Что тем, что я что-то делаю, неважно, на каком уровне, за счет этого действия мы находимся вместе. Действие может быть в мысли, в желании, практически. Теперь, Как я могу все время быть в этом? Это очень трудно, это просто невозможно. Только после того, как Творец действительно светит тебя. Но стараться все время быть в этом, это и называется дать требуемую сумму усилий, чтобы он открыл тебе, и ты бы увидел его, и тогда ты действительно будешь в этом находиться все время. Теперь как делать все время эти упражнения, чтобы как можно больше, с большей частотой это было? Ведь каждый раз это стирается через мгновение, и все, и через мгновение снова вернуться к этому. Не терять эти мгновения. Тогда говорят, что ты должен сделать для этого внутреннюю подготовку и внешнюю подготовку. Внутренняя подготовка в том, что ты все время думаешь об этом. Когда способен думать, ты просто понимаешь, делаешь такое внутреннюю тренировку такое, упражнение, да? Упражнение. Теперь во внешнем виде, чтобы каждый раз вокруг тебя были всякие такие знаки, которые напоминают тебя об этом. Вдруг каждые 5 минут ты слушаешь гонг, так бум, ты вздрагиваешь, вспоминаешь о чем-то. А если ты будешь слушать его просто каждые 5 минут, ты не услышишь его в итоге, ты знаешь. Мы устроены таким образом, поэтому тебе нужно, чтобы вместе этого кто-то приходил раз 5 минут, может, и давал тебе пощечину. Потом тоже ты только разозлишься на него, ты забудешь причину, о которой вы договорились. Видишь, как ты читаешь статью? Ну что они там еще написали, да? Ну, как бы, ну, пройдет. Ты же забываешь причину, зачем они послали, и что это. Для чего? Поэтому нужно человеку, все время человек должен делать это, должен, то, что называется, дать сумму усилий, чтобы ты все время создавал в себе, искал всевозможные поддержки, что кто может ввести тебя снова в ту же точку объединения с Творцом с помощью какого-то внешнего знака. Так, внутреннее и внешнее упражнение действительно дают человеку прийти к сумме усилий, вот эти входы, чтобы вернуться к объединению снова, к объединению с Творцом, в эту точку, еще глубже войти, еще войти во всевозможные мысли, действия, желания, вот так вот, пока он так все время, и так он все время бьет в одну точку, это называется, как написано на странице 70-е письма Баля Сулама, что он хочет уже женщину в том же месте, в то же время, пока времена эти не сделают, не приведут к святости, то есть откроется ему, он войдет духовно. Это послание, которое он там передает. Это то, что называется крутится вокруг одной точки весь день, всю ночь. Я хочу быть в связи с тобой, как он ищет, как он там пишет, что как человек, который находится в страсти, ищет, я хочу только эту любовь, вообще ничего кроме этого. Мир я не вижу, ничего не вижу, и не отводил бы глаз весь день и всю ночь, как написано. Ты видишь, все примеры Баля Сулама берет именно из жизни, из телесной, животной жизни, потому что это существует, из этого ты можешь учиться, да.
3: Привычки не будет. Это как будто бы станет привычкой. В этом тоже есть элемент привычки, но привычка становится для предыдущей ступени. Каждый раз я буду давать более высокую ступень, чтобы производить объединение с Творцом на более высокой ступени. Там привычки нет.
4: Говорят, что благодаря правильному отношению к реальности человек может представить картину своих свойств, картине свойств Творца. Мой вопрос. Как человек вообще знает, что то, что ему представляется, это лживая картина, особенно сейчас в связи с картинами Творца? Ты как-то чувствуешь себя, но Творец — это нечто... Как вообще... Как можно представить его свойства настоящие?
1: Аталоцарих ледамьен тмуната буре.
3: Тебе не нужно представлять образ Творца. Я не знаю, что такое образ Творца, о котором ты говоришь, что это белая борода, большие глаза, ну, свойства.
4: Так откуда я знаю, что эти свойства, которые я себе представляю, когда начинаю их чувствовать на себе, как я знаю, что это не мое воображение?
3: Его свойства, как ты можешь представить свойства?
4: Ну, мы узнаем что-то такое.
3: Добрый, вечный. Ну, я не знаю, как ты себе представляешь вечность. Что что-то длинное, что-то большое, высокое. Такое очень большое. Что такое вечность? Я не знаю. То есть, на самом деле, у нас нет внутри образа. В нашей работе не создается образ. Понимаешь? Потому что поиск точки связи с ним, есть какая-то внутренняя точка, и постепенно ты почувствуешь ее. И с этой точкой ты хочешь соединиться. Но что это за точка, ты не можешь объяснить, потому что на самом деле это точка. Ты еще не чувствуешь в ней никакого объема, чтобы можно было бы сказать о ней что-либо. Точка. И с этой точкой, которая кажется мне, как будто бы это Творец во мне, я хочу соединиться. Вот так.
4: В итоге вырастет, станет большой в объеме по своей сути.
3: Потом, когда она раздуется, ты почувствуешь там 10 сферот, это и будет твой кли. Душа — это часть Творца свыше. Ты почувствуешь в этом, в этой точке, которая увеличится, ты почувствуешь в ней Творца, внутри нее. А ее ты почувствуешь как свое отношение к нему. То есть сам шар, скажем так, это твое отношение к тому, что наполняет шар. То, что наполняет этот шар, это Творец. А вот стенки этого шара — это твое отношение к нему, к Творцу. Может быть, в таком виде, не знаю. Я в последнее время начал так немножко это упрощать.
4: Здесь написано на 116 странице в третьем абзаце. То есть человек просит у Творца почувствовать какое-то зло, желание получать. С каких пор мы просим осознание зла? И всегда мы говорим, что нужно просить важность Творца. Из этого зачем мне просить показать мне зло? Я слышал противоположное.
3: Что здесь написано? Выходит, третий абзац, да? 116 страница. Выходит, что начало работы человека — это осознание зла. То есть человек просит у Творца почувствовать, какое это зло, желание получать. Это осознание, что желание получать называется злом, только Творец может дать почувствовать. И это называется, что благодаря Торе человек может прийти к осознанию зла, что означает осознать, насколько желание получать — это зло. И тогда он может попросить потом, чтобы он заменил ему желание получать, да, вместо него желание давать. Так ты спрашиваешь так. Мы сейчас говорили, как сбежать от зла, от ощущения зла к ощущению добра. А здесь он пишет, что человек должен просить, чтобы Творец дал ему. Но не дал ему зло, а дал бы ему осознание зла. Это две совершенно разные вещи. Либо я просто чувствую, что он бьет меня, и я чувствую от этого зло и плохо, либо я в разуме понимаю, что эти удары, они предназначены не мне, потому что я уже отождествляю себя с другой точкой. Эти удары, они по моим свойствам, которые противоположны ему. Осознание зла, когда я чувствую зло, это как маленький ребенок, которого бьют, ему плохо, да, удары, ему не дают конфетку. Неважно, что это за удар, это не обязательно палкой его бьют. Тогда он отождествляет себя с этим злом, он находится внутри него. Поэтому говорим, если мы чувствуем зло от Творца, мы должны бежать от этого ощущения. Почему? Мы должны выйти из этого зла. Посмотреть на него как бы со стороны, из другой точки. Это называется сделать сокращение. Я ощущаю зло, но что я ощущаю злом? Это мое «я». Я ощущаю как зло. То есть две разные вещи. И от кого я получаю это? Я получаю это от Творца. То есть я ставлю свое «я» вне Творца и вне своего тела, которое ощущает зло. И это называется осознание зла. Иначе я не знаю его, не чувствую его. Они пишут очень точно. Это называется осознанием зла, а не ощущением. И когда ты смотришь снаружи на это зло, ты уже понимаешь, почему, для чего это сделано, и что ты должен с этим делать. То есть действительно осознание зла приводит тебя к исправлению. Поэтому это стоит тебе, но когда ты находишься в осознании зла, ты как бы просишь еще больше осознать его, еще глубже, чтобы тебе это дало силы выйти из него и попросить исправления. Но ты не просишь чувствовать больше зла, ты просишь больше осознать это как зло. Может быть, это сладко и хорошо. Я так любил курить. Кто мог дать мне осознание зла в этом? Я заплатил бы ему много денег. Я продолжаю курить, наслаждаться вместе с этим. Я хочу, чтобы во мне выросла какая-то ненависть к этому. Постепенно я начинаю чувствовать, что это зло, что мне плохо от этого еще глубже и глубже. Я вижу какое-то зло для меня, пока это становится таким злом, что я начинаю бояться его, когда мне это уже надоело, я готов бежать от него. То есть это две совершенно разные вещи. Может, кто-то может добавить? Я, может быть, не нахожу слов, но осознание зла — это не ощущение зла. Ощущение зла — и животное чувствует зло. Осознание — это уже человек, который работает в духовной работе, начинает различать, что это зло, и по отношению к чему это зло, в соответствии с отдалением или приближением к Творцу. Не просто так я чувствую какой-то удар. Я чувствую и не того, кто мне наносит этот удар. Я чувствую, что этим ударом он показывает мне то свойство, которое не позволяет мне прийти к слиянию с ним, с Творцом. Зло не потому, что я чувствую боль. Зло в том, что из-за этого свойства, в котором я ощущая боль, я отдаляюсь от него. Осознание зла — это осознание отдаления от Творца, а не ощущение страдания где-то в каком-то месте. Понятно?
4: Это понятно.
3: Понятно, замечательно.
4: Это осознание зла.
3: Ну,
4: не нужно. Всегда был подход не просить осознание зла, а просить важность Творца, из этого просить раскрытие. Из этого, конечно, результат приходит осознание зла.
3: Ты говоришь так. Мы все время говорили, что нужно просить раскрытие Творца, важности Творца, величия Творца, и тогда, исходя из этого, придут все эти вещи. Но если я нахожусь во зле, я не могу из этого зла просить величия Творца и важности Творца. Я не способен. Я погружен во зле, но выйти из этого зла я могу только благодаря тому, что я начинаю выходить из него и осознавать зло уже относительно Творца. Насколько я выхожу из зла, в этой же мере я могу осознать, насколько это зло противоположно Творцу. За счет чего я выхожу из зла? За счет того, что мое «я» приближается к Творцу, а мое тело остается в том же месте. И я тем, что выхожу из тела к Творцу, в этой точке моего «я», в осознании этой точки, начинаю ощущать, насколько я далек от него. Понимаешь, как будто из всего этого понятия, которое я называл свое «я», свое тело, из этой боли, выхожу из этой. Какая-то точка, которая называется точка моего осознания, она приближается к Творцу, и благодаря тому, что она приближается к Творцу, она уже может смотреть на тело и видеть, насколько оно далеко от Творца, по своему ощущению этой отдаленности от Творца. Относительно Творца она не может проверить, насколько оно далеко. Она может проверить, насколько оно далеко от места, из которого она вышла. Много слов, да? Одно маленькое ощущение, пока поймешь его. Ты видишь, этот мир не дает никаких средств связи.
4: Мы говорим, что Творец тот, кто дает не все. С другой стороны, мы говорили сейчас о клипот, как о какой-то силе, которая может нас запутать. Как мы, собственно, в итоге относим каждое состояние к Творцу? Как Творец действует через клипот? Какова связь между ними? Как эта система работает?
3: Как Творец действует через клипот? Клипот — это твои неисправленные желания. Вот и все. Нет ничего, кроме тебя и Творца. Ты учил что-то, что существует, кроме желания получать и света? Творца, который создал это? Нет. Так что ты ищешь? Какие клипот? Все находится внутри кли, который Творец создал. Исправленные желания, неисправленные, близкие, далекие. Желания после разбиения, которые не могут исправиться до полного исправления и находятся в своем свойстве ради получения, они, эти желания называются клипот. Чьи они? Твои. А чьи еще? Ты думаешь, что это далеко от меня, это там где-то, не приближаться к ним. Написано «не приближаться», да, это далеко, и я могу приблизиться. Не приближаться означает «не трогай их, не используй их».
4: Так что, ну, скажем, Творец прокручивает мне кадры соприкосновения его света с моим кли, высвечивает состояние. Это не конкретное отношение. Как это происходит, как будто это состояние создается?
3: Написано, что свет приводит в движение кли. Нет другого. Больше или меньше света. И в соответствии с этим кли поднимается или опускается, и так далее. Нет никакой другой силы, кроме света, который может воздействовать на кли. Свет воздействует на кли избирательно, селективно, на все его части. Это не просто так, знаешь, какой-то там фонарь светит. В соответствии с тем, насколько кли может продвинуться. Так он светит. Свет сам по себе, он простой, абстрактный. И можно сказать, что он действительно светит на кли, как фонарь. Но он создал между собой кли особую такую систему, которая называется мирами. И свет, проходящий через миры, и светящий на кли уже получает такую особую форму, которая проходит через миры кли и светит точно на ту часть кли, которая сейчас должна войти в действие. И по силе, и таким образом, который нужен сейчас вот этому органу, который сейчас производит это действие, чтобы исправил себя, чтобы сейчас почувствовал что-то. Понимаешь? Эти миры, которые находятся между светом и кли, они выстраивают свет точно в соответствии с каждым конкретным кли. И тогда каждое кли получает именно то, что ему нужно. И, соответственно, с этим реагирует и исправляется. В этом и есть все весь смысл миров. Поэтому мы говорим, миры — это система управления, и контроля, и там, надзора. Просто свет через эти миры. Ведь миры, что такое миры? Миры устроены в соответствии с килим, только в противоположном виде. То есть они точно понимают, какие хисронот есть килим. В мирах это в положительном виде. И когда мы будем изучать мир Ацилут, не так, как до сих пор мы это учим, но

0: Шалом лекола хаверим, лекола хаверот. Шалом.
1: Мы приветствуем всех товарищей и подруг. Привет, Нив.
2: Здравствуйте.
1: И снова мы вместе на дневном уроке. Это еще одна возможность, когда Творец собрал нас вместе. И постараемся в это время пробудить наше сердце с помощью товарищей наших. Это также и книги наши товарищи, и... И мы также будем читать статью Рабаша и послушаем и включимся в вопросы урока и пройдем то, что сказал Раф на уроке. И это еще больше пробудит наше сердце, точку в сердце к объединению с Творцом.
2: У нас есть усилитель света, возвращающего к источнику. Рав сегодня очень подробно об этом говорил, и начнем с намерения урок. Что значит учиться вместе? У каждого из товарищей есть ощущение и подход, и то, как он воспринимает источник. Это совершенно индивидуальное, касающееся только его. И так Творец пробуждает это свойство в каждом из нас. Индивидуально. И мы не забываем, что наше общее намерение на уроке в том, что мы вместе и хотим обогатиться, мы хотим передать все то богатство, которое каждый из нас лично чувствует, в некую общую кассу, чтобы быть частью этого общего сбора. Итак, мы усиливаем свет, возвращающий к источнику, и каждый из товарищей как маленький прожектор света, возвращающего к источнику, и то, что мы соединяем их вместе, получаем большое свечение. Будем это помнить, что мы учимся не в одиночку, а как раз наоборот, вместе, и хотим усилить свет на нас.
1: Да, и утром на уроке мы изучали очень особую статью Рабаша. Я очень впечатлился, насколько Рабаш берет очень многие понятия, связывая в одну систему, в одну картину. И название статьи «Что такое святость и очищение в работе?» Мы не будем читать всю статью, потому что это 35 минут чтения. Прочитаем один отрывок, который находится в середине статьи. Это для переводчиков, и это находится в нашем учебном материале. Но, может быть, до того, как мы перейдем к чтению его, есть вопрос, который сам Рабаш пробуждает, что такое святость и чистота в духовной работе. Кажется, вроде бы понятно. Святость, мы понимаем, что такое святость, и в чем же разница в двух этих действиях, определениях в нашей духовной работе. И Рабаш начинает с вопроса, который находится в книге Зор, и каббалисты всегда основываются на своих учителях, и здесь спрашивается, с одной стороны, Зор говорит, что Тора называется святой, и тот, кто занимается Торой, ему обещано, что он придет к святости, как он пишет. Будьте святы. То есть, есть здесь гарантия, что наверняка мы будем святыми и удостоимся святости. Но затем Зор немного по-другому рассматривает эти вещи. Он говорит, тот, кто занимается Торой, он должен прежде всего очистить себя. И только тогда он освящается. То есть есть здесь какое-то условие, средство на пути к цели, которое называется святостью. И Рабаш задает вопрос, что, по сути дела, является порядком здесь? Тора приводит человека напрямую к святости, или же сначала она приводит его к очищению, и лишь потом приводит к святости? И Рабаш начинает нас направлять, что такое вообще Тора, какие действия Тора производит с нами, как она нас очищает и как приводит к святости, как она исправляет нам кли и как наполняет кли святостью, светом.
2: Этап, который нам необходим для того, чтобы достичь святости, это свечение, очищение нашего получающего клипота, поскольку нет у нас, как он объясняет, сокращение и стыда, нет кли для получения высшего блага, нет света. И в чем заключается кли? Кли — это хиссарон. И поскольку мы после разбиения, есть потребность в самополучении, а не в том, чтобы наслаждаться от отдачи. Это называется святостью. Как Творец дающий и от этого наслаждающий, так и мы хотим быть дающими, наслаждаться от того, что Он отдает. Это наслаждение должно быть в сердце, не потому что так написано или кто-то сказал, а потому что мы этого хотим. И тогда вопрос, на самом ли мы деле этого хотим. Если у нас реальная потребность, поскольку потребности такой естественным образом нет, то первый этап изучения Торы, то, что свет, возвращающий к источнику, должен привести, называется осознание нашего состояния. То, насколько мы далеки от желания и потребности по-настоящему быть чистыми для того, чтобы могли получить свет святости. И отсюда мы начнем читать статью. Рабаш говорит нам, что первый этап, которому Тора должна нас привести, это очищение, как это происходит, за счет того, что раскрывается нам наше истинное состояние. Мы еще называем его осознанием зла.
1: Ну, давайте читать. Начнем читать этот особый отрывок Рабаша. И мы, кстати, приглашаем вас задавать вопросы об этом отрывке или в системе Арвут, или поднимать знаки вопросов. И вместе давайте прочитаем источник. Начало работы человека — это осознание зла. То есть человек просит у Творца почувствовать, какое это зло желание получать. А это знание, что желание получать называется злом, только Творец может дать ему почувствовать. И это называется, что благодаря Торе человек может прийти к осознанию зла. Что означает осознать, насколько желание получать есть зло. И тогда он может просить потом заменить желание получать, дав за него взамен желание отдавать. Но когда нет у него хиссарона, то есть, чтобы у него были страдания из-за того, что человек нечист и погружен в нечистоту желания получать для себя, тогда он просит Творца, чтобы наполнил ему другие потребности, те, в которых он испытывает страдания, то есть чувствует, чего ему не хватает, и хочет, чтобы Творец наполнил все, к чему стремится его сердце. И хотя человек не говорит устами Творцу, чтобы наполнил все его просьбы, но, как мы говорили в предыдущей статье, просьба — это не то, что человек произносит устами, потому что просьба человека к Творцу — это только хиссарон. А хиссарон ощущается в сердце, а не в устах. И следует знать, что то, чего просят от Творца, не нужно произносить устами, потому что только то, что требует сердце, принимается в расчет. И именно это называется просьбой. Поэтому, даже когда человек не говорит Творцу «наполни все мои страстные желания, которых требует сердце мое», а одно только требование того, чего требует сердце, это уже называется просьбой.
2: Ну, во-первых, мы видим здесь, как каббалисты ведут нас всегда к истине. Очень четко, без компромиссов. Мы можем вслух говорить что угодно, но Творец делает расчет только с тем, что у нас на сердце. То, что требует сердце по-настоящему, какие страсти требует наполнить, материальные страсти или духовные. До тех пор, пока не будет такой потребности, которая сравнивается, что уснуть не может, то и начало работы он называет осознанием зла. Отсюда вопросы. Может быть, мы начнем наше выяснение, посмотрим клип, где Раф раскрыл точность этой темы. Смотрите, начало работы — это осознание зла, когда человек просит Творца, чтобы почувствовал, насколько желание получать является злом. Отсюда вопрос. Мне нужно просить Творца, чтобы дал мне плохие ощущения, осознание, ощущение желания получать. В чем отличие между тем, чтобы почувствовать зло и познать зло, осознать? И вот эта точка очень важная в нашей работе. Раф очень великолепно раскрыл эту тему. Вопрос на вопрос Михаила. Давайте посмотрим клип и углубимся в эту тему. Прошу.
1: Мы сейчас говорили, как буквально убежать от зла, от ощущения зла к хорошему ощущению, да? А здесь он пишет, что человек должен просить, чтобы Творец дал ему, но он не даст ему зло, а даст ему осознание зла. Это две вещи, совершенно отличающиеся. Или я просто так чувствую, что он бьет меня, я чувствую плохо от этого, или я в разуме понимаю, что эти удары для того, чтобы... Эти удары не мне, потому что я уже отождествляю себя с другой точкой, но эти удары по моим свойствам, которые противоположны им. Осознание зла. Когда я чувствую плохо, это как ребенок. Как ребенок, который дает удары, ему плохо. Удары, а не конфетку. Неважно, что такое удар. Это не обязательно палкой бить. Но он отождествляет себя с этим злом, он находится в этом зле. Так мы говорим, если мы чувствуем себя плохо от Творца зло, мы должны убежать от этого ощущения. Почему? Потому что мы должны выйти из этого зла, смотреть на него, как бы смотря извне, из другой точки. Это называется совершить сокращение. Как бы. Я чувствую зло, но что я чувствую? Зло. Кто чувствует? Мое «я» чувствует это зло. Это две противоположные вещи. И от кого я это получаю? Я получаю это от Творца. То есть я ставлю свое «я» вне Творца и вне моего тела, которое чувствует зло. Это называется осознанием зла. Иначе я не осознаю его, я просто чувствую его. И они очень точно описывают, что это называется осознание зла, а не ощущение его. И тогда, когда ты смотришь извне на это зло, ты уже понимаешь, почему и ради чего это было сделано, и что я должен с этим делать. Так на самом деле осознание зла приводит тебя к исправлению. Поэтому стоит тебе. Но то, что ты находишься в осознании зла, ты просишь, как бы просишь, еще больше осознать его на глубину, чтобы это дало тебе силы выйти из него, просить исправления. Но ты не просишь почувствовать большее зло, ты просишь больше осознать его как зло. Может быть, это сладкое и хорошее. Осознание — это уже человек, который работает в духовной работе, начинает чувствовать, начинает различать, что это зло, и в соответствии с чем зло, в соответствии с отдалением, продвижением, приближением к Творцу. Не просто так я чувствую удар. Я чувствую и не того, кто дает мне удар. Я чувствую, что этот удар, он мне показывает свойства, которые не дает мне связаться и прилепиться к нему. Зло не потому, что я чувствую боль. Зло — это то, что я с помощью этого свойства, где я чувствую боль, отдаляюсь от него. Осознание зла — это осознание отдаления от Творца, а не ощущение страдания в каком-то органе.
2: Мы видим, какая разница колоссальная между ощущением зла, это когда ты чувствуешь, что я страдаю мне плохо, и тем, что я осознаю удаленность между мной и Творцом. И эта удаленность выстраивает во мне потребность. Потребность к чему? К очищению. То есть это отличие между тем, чтобы почувствовать зло, и тогда моя просьба, она не целенаправленная. Как правило, моя просьба, когда я чувствую плохо, не чувствовать плохо. Я должен избавиться от зла, как-то чувствовать себя хорошо. Неважно, что бы ни делать, даже отдавать. Но главное — не чувствовать зло. Я должен почувствовать источник того, кто делает мне все это. Как только я осознаю, появляется правильное отношение прямо к Творцу. Прежде всего, что Он — это тот, кто раскрывает мне это злое, состояние зла. Второе — это зло — это относительно моих свойств. И именно то, что мои свойства противоположны Творцу. Я далек от Него. И именно это называется злом. И это и есть та громадная разница, на которую можно просить просьбу. И тогда просьба будет целенаправленной, потому что я прошу приблизиться к Творцу. Не прошу почувствовать хорошо. Я прошу приблизиться к Нему, исправить удаление от Него. И удаление от Него создается через раскрытие зла в моих свойствах.
1: Да, мы уже видим знаки вопросов, и в чате вы уже начинаете бомбить, да? Даниэль из «От женщины Рхов 2» спрашивает, как во время осознания зла человек может не бояться раскрытия, не упустить возможности исправления, воспользоваться осознанием зла, чтобы приблизиться к слиянию с Творцом. Так для этого нам нужно окружение, потому что естественным образом в тот момент, когда я ощущаю зло, я сжимаюсь, убегаю, не могу справиться с этим. Почему? Это противоположно моей природе. Мы желание получать наслаждение и удовольствие. Поэтому все, что дает мне осознание зла, я не хочу это чувствовать. Поэтому я убегаю от этого. И если будет окружение, то есть десятка, группа, кли, которые увеличат мне важность, поднимут меня из ощущения горького и сладкого моего сейчас в этот момент к истине и лжи, которые покажут мне на самом деле, что правильное, возвеличат цель, что это не просто так зло, которое ты чувствуешь, это возможность исправления, это Творец тебе дал это место сейчас. Прийти не просто к ощущению зла, попробуй перейти, как говорит Рав, от ощущения зла к сознанию зла, когда ты осознанно понимаешь, что я чувствую зло, не только то, что я страдаю, начинаю распознавать, что зло — это отсутствие связи с Высшим, подобие свойств в этой точке, и тогда я могу из этой точки потребовать исправления, как он объясняет, как пишет Рабаш. Поэтому мы нуждаемся в товарищах, чтобы все время направляли меня. И Рабаш тоже товарищ, и Раб тоже наш большой товарищ, направляет нас на то, как правильно относиться к любому состоянию, которое приходит к нам.
3: Добрый
2: день. Когда получаем кли отдачи в ответ на молитву, какие следующие шаги, чтобы продвигаться к святости? Как постепенно постигается это внутреннее изменение, которое направлено на Творца? Ну, этому обучают нас каббалисты, потому что есть уровни, есть 125 ступеней или 613 заповедей. Ну, в общем, келим, которые содержат 248 шагов, которые называются исправлением келим. То есть там мы исправляем келим чистоты, очищаем. А потом мы начинаем наполнять остальными заповедями, наполнять уже келим святости. То есть это развитие, то, что нас касается практически, не в том, что мне достаточно сейчас читать, окей, тут есть 613, 248, остальное это получающий келим. Все об этом, обо всем этом можно читать чудесно. Но главное, что за счет того, что я читаю, изучая, пробуждая на себя свет, возвращающий к источнику. И он проявляет себя в том, где отличие между мной и свойствами чистоты, отдачи. Тогда я их исправляю. И таким образом он раскрывает мне состояние за состоянием, ступень за ступенью. На каждой ступени я должен быть связан с Творцом и просить исправления. Таково продвижение. Сначала чистота, и потом святость.
1: Сида из Турции 5 спрашивает, если я вижу свое зло, я чувствую стыд и отдаляю себя от группы и Творца. Как пользоваться стыдом и ощущением зла, чтобы продвигаться? Это хороший признак. Прежде всего, давайте помнить, что то, что я сейчас чувствую отдаление от Творца, начинаю чувствовать зло. Кто мне посылает это зло, это состояние? Это тот же Творец, который светит мне больше, хочет еще больше посвятить мне. И это святость сейчас, свет, который начинает раскрываться. Но я пока еще не очистился, мое клей еще грязное. Как есть какое-то очень хорошее вино, и я наливаю в грязный стакан. Я хочу исправить намерение, свое отношение. Это первое действие. Если я чувствую вдруг отторжение от группы, и хочу убежать от них, это нехорошо. Почему? Потому что написано «все, кроме уйди». Это то, что пишет раба в статьях, не убегать с поля боя. Именно это состояние самое благословенное для того, чтобы войти внутрь, в эту умывальню, где все наши молитвы собираются в одно место, и тогда я могу очистить в этом месте. Это место исправления, не надо из него убегать, потому что в другом месте, где один нет никакого, какого исправления? Исправление только в связи между нами. Я даже не чувствую, как это действует. Но когда мы вместе, это воздействует на нас. Поэтому такое состояние прекрасное. Нужно искать, как больше слиться с товарищами, закрыть глаза и быть с ними. И искать, как служить им, какие действия делать с ними вместе, это начинает светить. Это как с раби Акивой, когда он находится, держится за доску. Когда приходит волна, он пригибает голову и внутрь входит, без всякой критики дает подействовать на меня. Мак 11.
3: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Вопрос по поводу молитвы. Статья Рабаша. Есть такая фраза: следует знать, что то, чего просит Творца, не нужно произносить никогда, потому что только то, что требует сердца, принимается в расчет. И именно это называется просьбой. И вопрос, зачем мы тогда пишем и произносим молитву?
4: Да, это верно. В нашем состоянии возможность связаться, хоть и примитивная, но это то, что у нас есть, это самое развитое, что есть, это все-таки язык. Мы наводим связи, мы связываемся друг с другом с помощью языка. Вместе с тем, язык очень ограничен. Если ты слышал урок, я знаю, что ты слушаешь, ты слышал, когда Раф выражает какое-то даже отчаяние от того, что он хочет нам просто передать то, чем он живет, отличие сознания зла от ощущения зла. Множеством слов, он даже сам сказал очень много слов, и ничего не поделаешь, это язык. С другой стороны, если бы Раф это нам не объяснял множеством слов, то и этих бы, этого понимания И подхода этого тоже не было бы. И поэтому те молитвы, которые мы записываем словами, и семинары, которые мы делаем, и статьи, которые мы читаем, почему столь,

0: напряжение, чтобы воодушевляться друг от друга, чтобы создать общее поле, и чтобы в конечном итоге внутренний свет и хиссарон привлекли бы свет.
1: Есть также выражение на иврите, есть то, что мы говорим устами, и есть сердцем. И то, что мы выражаем устами, мы видим, что в сердце это по-другому, это просто помогает нам видеть, насколько я могу произносить вовне красивые слова, мы в одном сердце, я чувствую, что в моем сердце и какой один. Я могу уточнить хиссарон, это средство, да. Мы можем уже тогда меньше пользоваться словами, войти в общее поле, и там будет наша центральная работа. Женщина Мак, 151, пожалуйста.
2: Благодарим. Вопрос такой. Чтобы прийти к осознанию зла, нам необходимо сперва его ощутить. Является ли ощущение зла также определенной ступенью, определенным уровнем, который дает Творец, по сравнению с полным отсутствием ощущений?
1: Да, любое состояние, которое мы проходим на нашем пути, это отдельные состояния, селективные. Это не все вместе. Это чувствуется, может быть, как буря чувств, все вместе нет. Но когда мы продвигаемся внутрь, мы как на картах, да, делаем все больше зум. Нам кажется, это все одним. По мере продвижения мы видим, меняются масштабы, мы видим уже страны, города. Мы развиваем чувствительность нашей духовной работе и к тому, что происходит у нас. И здесь то же самое. Я прежде всего чувствую зло. Это против моего желания получать. Мне плохо в этом состоянии. То есть нет у меня наполнения в данный момент. Это первое состояние, которое я чувствую. Это не говорит о том, что я должен находиться долго в нем. Вопрос уже, как я ускоряю время. Но я должен почувствовать это зло. Хорошо? Бальсулам и Рабаш пишут, как будто его коснулся демон, как укол. Я могу почувствовать это как укол и работать с этим, но могу почувствовать как больнейший удар, скажем, как болезнь. Я начинаю чувствовать, да, немного... Ниф немного охрипший. Он же знает, как это у него происходит, как развивается до состояния, пока голос не исчезнет. Если он займется этим вначале, хорошо. А если нет, это будет все больше усиливаться, пока он не сможет говорить, и тогда уже поймет, что нужно что-то делать. Но когда что-то первичное уже развивается во мне, я уже работаю с этим. И в чем работа? Я работаю с группой, с первоисточниками, пробуждаю в себе свет. И свет начинает приносить не осознание моего плохого состояния, которое я чувствую. Это новое состояние, которое я прохожу, новое действие. Это не то же состояние. Мы начинаем различать, входим более внутрь, в большем масштабе и дальше.
0: В продолжение давайте посмотрим клип, где Раф нам дает очень четкий подход. Как работать со злом? Потому что на самом деле это путает. Если мы сказали, что нужно осознать зло, так давайте углубимся в нем. Давайте используем его до конца. Как бы покопаемся в нем. Но вот это совершенно не наш путь. Мы должны подняться к радости. Как вдруг радость из состояния осознания зла? Давайте послушаем.
1: Не то, чтобы сопротивление было необходимым. Ты не перечеркиваешь сопротивление тела тем, что ты хочешь сказать, что это во благо. Ты только хочешь выстроить его так, ты как бы делаешь этим сокращение. И ты не хочешь принимать только его, а хочешь принимать его только, если будет в соответствии ему свойства Творца. То есть я и он, и все, моя методика находится вместе. И тогда в эффективном виде я извлекаю из этого пользу. Если я только вхожу в сопротивление, только в плохие свойства, и в сопоставлении с ними нет ничего, я совершенно ничего не достигаю. Насколько нам кажется, что если я чувствую страдание, я затем с этим страданием,

0: когда я страдаю, достигаю чего-то, это неверно. Нет заповеди страдать даже одну секунду. Это проблема тела, клипот, которые все время нас путают и хотят показать нам, что с помощью страдания можно что-то достичь. Ничего. Все. Просто запишите себе. В тот момент, когда человек, большая заповедь находиться в радости. Когда человек приходит к радости, в этот момент пусть не скажет, что я должен быть в страданиях, это все творение, злое начало. Ты таким образом ничего не достигнешь от страданий. От злого начала ты ничего не достигаешь. Перейди к радости, не думай, что это легкомыслие. Если через все эти страдания ты переходишь к радости, это не легкомыслие. Дадут тебе снова вернуться в страдания, и снова ты делаешь выходы из него. И из выхода в Цион, Ицьот, выходит Тора, и Цион, Ицьот, Тора. И так ты входишь в разрушение.
1: Это еще один очень интересный нюанс относительно осознания зла. Несмотря на то, что мы начинаем с ощущения зла, когда нам просто плохо, но если мы тут же связываем себя с источником, то с этого момента кто мне посылает это состояние? Почему он мне его посылает? Это все для того, чтобы я смог различить, что нет никого, кроме него. Он посылает состояние, чтобы я различил, что зло — это, по сути, не мое, только плохое ощущение, а все потому, что мои свойства отличаются от него, противоположны ему. И в этом заключается зло. И тогда, если я прошу приблизиться к нему, тогда я уже смогу попросить приближение к нему надо с плохим ощущением. Отсюда вопрос. Если я прошу быть близким к нему с плохим ощущением, давай оставим это плохое ощущение. Каббалисты говорят не так. Это клипа, которая подсказывает, оставайся в этом плохом состоянии, потому что это удерживает тебя со связи с Творцом. Верно? Нет, неверно. Цель — быть слитым с Творцом в радости. Цель — быть в слиянии и святости. И поэтому мы хотим именно приближаться к нему, не углубляясь в зло, только чтобы у меня была молитва. Это действительно очень путающий момент, и важно помогать друг другу. В общем-то, свет только может все расставить по своим местам, чтобы не грызть себя, как сказано. Глупец сидит, сложа руки, и грызет себя, насколько я далек, насколько я недостоин. Все неверно. Нужно как можно больше стремиться к добру, к слиянию, и оттуда быть в слиянии с Творцом.
0: Рав часто это объясняет, объясняя мировую актуалию, то, что происходят войны или нас настигают всевозможные беды. Естественным образом то, что мы делаем, сплачиваемся, мы поддерживаем друг другу, помогаем, но то, что ведет нас сейчас к этому объединению, это отрицательное, то, что произошло, это нехорошо, это причина. Когда уйдет причина, то есть наступит состояние спокойствия, или угроза исчезнет, мы снова, каждый вернется в свой эгоизм, в обычное свое состояние. А мы должны действовать как раз наоборот, в отношении важности цели, когда мы ставим перед собой цель, что это важное, величие Творца. И из этого мы видим, насколько мы обратны этому. И это сейчас зло, когда нам плохо от того, что мы не подобны ему. К этому месту мы должны стремиться. И то же самое здесь. Это тот же принцип, принцип радости. Нужно помнить, что нет никого, кроме него. И самое плохое состояние — Творец дал нам. И это мы уже начинаем связываться с той точкой высшей силы, которая сейчас дала нам это состояние. И из этого мы можем находиться в радости, даже если я переживаю сейчас плохое самое состояние. Это радость связи с Высшим, который заботится обо мне, направляет меня. Когда совершенно перевернется это состояние. И главное, не что происходит со мной, но как я со стороны смотрю на происходящее со мной, и то, что я распознаю, что Творец заботится обо мне. Есть у меня радость. Это называется большая заповедь — быть в радости.
1: Может быть, это подводит нас к еще одной теме, о которой говорил Рабаш. Как относиться к состояниям, которые дает нам Творец? То мы чувствуем себя далекими от Него, чувствуем зло, то мы чувствуем тут ближе, чувствуем воодушевление. Как ощущение к подъемам и падениям должно быть? Мы видим, что есть еще вопросы, мы хотим на них ответить. И хотели бы чуть-чуть еще пройти статью Рабаша, чтобы помнить, что мы хотим реально приблизиться к этим состояниям. Давайте почитаем еще отрывок из статьи и продолжим отвечать на вопросы.
0: Мы изучаем материалы, поэтому человек должен знать. Поэтому человек должен знать, что Творец принимает во внимание только то, что есть в сердце человека. А поскольку он не может жить без наслаждения, потому что желание Творца — давать благо. Поэтому, если человек не может получить наслаждение от святости, тогда тело вынуждено получать наслаждение от материальных страстей. И если человек привычен иногда получать наслаждение от Торы и заповедей, получается, что в период падения, когда он не чувствует хисарон к духовному, он должен работать, чтобы обрести этот хисарон, чтобы у него были страдания от того, что он не нуждается в духовном. Тогда человек получает еще большую потребность в материальных страстях, чтобы восполнить то, от чего привык иногда получать наслаждение от Торы и заповедей. Может быть, здесь можно сказать, что Рабаш описывает нам нашу работу, порядок работы в подъемах и падениях. Подъемы и падения — это разные состояния, через которые проводит Творец нас. Когда мы находимся в подъеме, мы включаемся в келим высшего. В падении получаем ощущение того, что называется творением. И когда мы находимся в подъеме, все это делает Творец с нами, чтобы мы не путались и думали, что мы что-то делаем. Сейчас, когда светит нам Творец больше, и мы чувствуем себя на подъеме, есть у нас место начать действовать и получить больше. Как он описывает в примере, вошел с коробочкой в сокровищницу, как можно больше взять, больше прочитать первоисточников, действовать в группе. Есть у меня возможность в этом месте впитать больше от этого. И в тот момент, когда свет прекращает мне светить, он отдаляется, не то чтобы прекратил светить, я чувствую себя в неподобии ему, желание получать, начинаю чувствовать тьму и ощущение падения. Но желание получать, я должен наполниться наслаждениями, поэтому человек бежит к материальным наполнениям этого мира, потому что ему нужно наполнение в этой точке. И здесь тоже есть опасность, он предупреждает. Поэтому, пишет Рабаш, человек должен остерегаться во время падения, чтобы не переставать заниматься Торой и заповедями, чтобы свет Торы светил ему, чтобы почувствовал свой хисарон. То есть, чтобы у него были страдания от того, что у него нет любви и трепета перед Творцом. А для того, чтобы человек почувствовал страдания в сердце из-за того, что он далек от святости, это чувство он может получить благодаря занятиям Торы и заповедями, которые приведут его к ощущению истины, чтобы знал, чего ему не хватает, чтобы иметь возможность с помощью этого прийти к совершенству. И тогда человек получает это благодаря Торе. Это значит, что хисарон он получает свыше, благодаря чудодейственной силе Торы. А потом он получает наполнение, и это свет, то есть сила желания отдавать. И это является второй природой. И это называется, что человек получает свойство чистоты, потому что благодаря желанию отдавать, которое получил, он теперь находится в состоянии чистых келим. И сказанным можно объяснить то, что мы спрашивали о сказанном в книге Зоар. Тот самый вопрос, который Рабаш задал в начале статьи, что благодаря Торе вы будете святы, а потом говорит, тот, кто занимается ею, очищается, а затем освящается. Ответ в том, что Тора делает два действия. Первое, очищает, то есть Тора очищает человека, это ткли, это хисарон. А второе, затем Тора, та же Тора, тот свет, дает человеку свет, наполнение. И это называется «святы будете». Мы, Хадера, не слышим вас. Теперь слышим.
2: Да, теперь слышим.
1: Надеюсь, что получится выразить себя, чтобы описать то противоречие, которое чувствую. В статье Рабаш пишет о том, что нет необходимости бормотать что-то вслух, когда человек требует из сердца. В клипе Рава тоже он дважды упомянул, что это не легкомыслие. А в другой статье Рабаша, где сказано, что серьезное отношение к работе, говорится, что начало — это работа в сердце. Работой называется то, к чему тело сопротивляется, поэтому это и есть работа и усилие. Если я прошу то, о чем требует сердце, это материальный хисарон, неважно, будь то деньги, здоровье или любой другой хисарон. Это не работа. Я хочу получить наполнение, то, что требует сердце, и если я прошу вслух, а не в сердце, даже силу отдачи или веры выше знания, Рабаш пишет, что все тело сопротивляется, всеми органами сопротивляешься такой просьбе. Это называется работа в сердце, потому что тогда происходит настоящая работа в преодолении желания хисарона. Просить то, чему сопротивляется тело. Итак, мой вопрос. Что точнее, важнее, требование сердца или когда человек преодолевает, даже не знаю ли это преодоление, ведь он это не чувствует. Он произносит то, о чем должен говорить. Ниф. Да, верно. Правильно. Все, о чем ты говоришь, вместе с этим, обрати внимание, как ты сам описываешь это противоречие. Что подтверждает то, что сердце требует одно, а уста бормочет что-то другое? Сам факт существования и того, и другого. И поэтому можно увидеть, я читаю, Рабаш говорит, что я должен просить. Отдачу и хисарон в сердце является определяющим. Я чувствую, что мое сердце требует материальных наслаждений. И когда сейчас происходит выяснение, в молитве, которую мы пишем и произносим, я говорю, что я хочу желание к отдаче. Если я проверяю сердце по-настоящему, я понимаю, что я не хочу этой отдачи. И как Дуди сказал прежде, это отличие между сердцем и устами в том, что они не равны, к чему меня приводит, к просьбе. Почему мое сердце не требует то, чего я требую вслух? Почему, другими словами, нет требования к отдаче? А это правильная просьба. И поэтому нам нужно и то, и другое. И поэтому, несмотря на противоречие, нет по-настоящему противоречия, потому что само противоречие подводит меня к правильной просьбе — исправление сердца.
0: Женщина Москвы 8, пожалуйста.
3: Да, здравствуйте. Спасибо за возможность задать вопрос. Вот такая практическая ситуация. Вот как быть ситуацией, когда в десятке действий одного кажется другому как зло, хотя намерения первого были на укрепление связи в десятке?
0: Да, известная ситуация, понятная, да? Я бы даже сказал более того. кроме моих действий, какие действия есть у других, да? Мы говорим о восприятии реальности. Ваш вопрос касается основы восприятия реальности. Говорят, каждый отрицает, он отрицает собственных недостатков. Тот, кто отрицает других, он отрицает свой собственный изъян. И это то, что мы видим в нашем восприятии реальности. Мы судим о других согласно нашим неисправленным свойствам. Исправим наши свойства, наши намерения, наши отношения. Мы увидим совершенно иные вещи. Что мы увидим? Мы увидим, что мои товарищи совершенны, находятся в конце исправления, что они святы, что они ангелы, каждый в отдельности. И только я не могу увидеть картину как следует. Что же я должен делать? Я должен все время действовать, оправдывая товарища, видеть, что его действия правильные, они точные, они приходят, чтобы направить меня. Если войду буквально в сердце товарища, и что он хочет мне дать, я увижу, что Творец говорит со мной через него. За товарищем стоит Творец, говорит Рабаш. Если говорить о явлении, не то чтобы сказать все мое восприятие реальности, явление, что несколько товарищей, десятки, видят какую-то там подругу, что она мешает, что ее поведение не соответствует группе. И когда я вижу не только я не подстраиваю товарищей, чтобы думали, как я. Я вижу несколько товарищей, десятки, которые не согласны с этим поведением, тогда это место сесть и поговорить вместе, определить. Мы уже выводим правило, что это неправильное поведение, если оно есть. А если нет, я всегда должен оправдывать товарища к хорошему. Спасибо.
4: Шалом, Уримья Карим.
1: Здравствуйте. Вопрос о молитве. Одно из средств, которое у нас есть для объединения в десятке, это написать общую молитву, ежедневную. Иногда это вылетает из памяти или чувствуется что-то искусственное, потому что сейчас надо думать о том, что добавить к молитве, на это выделено время конкретное. Я понимаю, что это добавляет к объединению, но чувствую, что я и так в молитве о десятке. И очень часто на протяжении дня, так хотел спросить, какова польза, в чем добавка такой молитвы, которая записывается всем вместе отдельными фразами, когда каждый что-то добавляет. Спасибо. Постараемся ответить на этот вопрос с помощью клипа, где Рав дает, говорит о общей молитве или общей учебы. Давайте посмотрим клип. Что добавляет нам эта добавка, которую каждый из товарищей вкладывает в объединение в десятки, в молитву общую, в учебу? Давайте посмотрим клип. Поймем, пожалуйста.
0: Ну, скажем, ты сейчас сидишь и читаешь статью. Я тоже сижу и читаю ее. Затем ты спрашиваешь меня, ну, может быть, ты скажешь что-то. Откуда я знаю, скажу тебе больше, чем ты знаешь? Из того, что я читаю, вижу немного глубже тебя, так я тебе рассказываю другими словами. Тоже то, что я чувствую, я не могу тебе передать. Я рассказываю тебе другими словами то, что я вижу. Вот и все. Так для тебя это открыто до какой-то глубины. Для меня это открылось еще больше внутрь. Есть такие, которым вообще ничего не открылось, которые будут просто так это читать. Не будет у них никакого отклика в сердце, вообще не будет у них никакого духовного клея. У тебя уже начинает быть. Так оно. Так в чем же разница? Разница в том, что я, когда тебе рассказываю, даю тебе какое-то свечение из той глубины, где я нахожусь, по сравнению с тем, где ты, и это помогает тебе, то есть добавляет окружающему свету, который ты пробуждаешь во время учебы, я добавляю тебе еще свое. Ну и группа тебе может добавить, когда каждый понимает, согласно на какую-то глубину, ведь каждый понимает, нет человека, который находится словно с улицы, да? У каждого есть такие, которые на самом деле находятся буквально хорошем понимании, в чувственном, я имею в виду. Так когда мы учимся вместе и думаем, что учимся вместе, потому что я имел в виду в объяснении передать себе, намереваетесь ли во время учебы передавать друг другу, это называется учиться вместе. В таком случае эти окружающие цвета всех соединяются вместе и воздействуют на всех. Ты понимаешь, что это? Какой усилитель есть здесь? Усилитель духовной силы. И неважно, даже если немного знает каждый, один больше, другой меньше, неважно. Даже когда я нахожусь здесь, а вы знаете меньше каждый, чем я. Но каждый, у каждого другой характер, свой, потому что у каждого другой корень души. И я наслаждаюсь этим, я получаю добавку от этого взаимовключения, потому что есть вещи, которые без тебя я не пойму, и без него, и без него. Хотя вы на самом деле 0,001 по сравнению с тем, что есть у меня один и много нулей. Это не важно. Каждый он особенный.
1: Хорошо.
0: Можно я переспрошу? Я, конечно же, очень ощущаю слова Рава. Вопрос, вот это автоматическое действие, оно все-таки соединяется с тем, что Раф объяснил сейчас?
1: Мы хотим постараться, чтобы действие не было автоматическим, чтобы не было только разговором вслух, чтобы это было хисароном из сердца. Если я чувствую, что это пустые слова, так сразу должен быть хисарон. Почему нет хисарона? И это уже просьба к исправлению. Надо стараться, чтобы моя добавка к молитве была бы более глубокой, внутренней. А еще надо брать в расчет, что даже если дай мне сейчас что-то подобное, но есть ответственность транслировать это на товарищей и подруг в десятке. И тогда есть ощущение, что я не один, несмотря на то, что, может быть, недостаточно молитвы в сердце, но недостаточно для того, чтобы пробудить товарищей. То есть разные расчеты связи, то, что увеличивает связь.
4: Hello, friends. This is a question from our friend Olga.
0: Вопрос от нашей подруги Ольги. Пусть повторит, не ясно было слышно. Повторите вопрос. Мы не слышали ясно.
4: It seems that the evil that the creation is aware of and the evil that the creator inflicts on us are two different evils. That's the question.
0: Кажется, что эгоизм, то, что Раб сказал на уроке, когда творение осознает зло, которое ведет, которая дает нам Творец, это два разных вида зла.
1: Но это верно, потому что это то, о чем мы говорили весь урок. Отличие между осознанием зла и ощущением зла. Творец вообще не пробуждает в нас зло. Он не посылает нам зла, он пробуждает только добро. Но мы по отношению к нему раскрываем, что мы находимся в противоположности по свойствам. И вопрос, раскрываю ли я, что мои свойства как раз удаляют меня, и поэтому я должен их исправить и приблизиться. Или мы не направлены на него и не продвигаемся. Поэтому главное тут — это поставить себя перед целью. А цель — достичь слияния с ним. И тогда мы превратим ощущение зла, которое чувствуется в наших келим, в осознание зла, когда познаем место, которое требует исправления.
5: Вітаю, шановні викладачі. Запитання від товариша, який не може поставити питання. Рухаючись разом з товаришами, за рекомендаціями Світового Клі, ми можемо перетворювати падіння на радість. І як це можливо? Порадьте, будь ласка, як на практиці це зробити.
1: Є рекомендація мировому клі, щоб ми були в радості і во время падіння. Возможно ли это? І як це зробити, якщо у вас якісь практичні совети, як так поступати? Бути в радості во время падіння.
0: Да, прежде всего, это именно нужная точка. Заповедь быть в радости — это в каждую секунду я могу находиться в радости и в подъеме, и в падении, потому что мы думаем, если я сейчас на подъеме, наполнен мне хорошо, конечно, в результате я буду и рад. А когда я в падении, мне плохо, какая радость будет здесь? Нет. Каббалисты учат нас тому, что сама суть того, что я нахожусь на связи с Творцом, потому что я помню, что Он мне посылает это состояние в падении, когда я чувствую это отсутствие, и на подъеме, когда Он привел меня в это ощущение, состояние зла, это от Него исходит. И я создал злое начало, и на подъеме тоже, чтобы и я пришел к этому ощущению. Это тоже нехорошо, но я должен помнить, что неважно, где я сейчас нахожусь, на подъеме или в падении, высшая сила мне это послала. И если я вспомнил это, само это осознание уже приводит меня к радости, что есть кто-то, кто заботится обо мне. Совет, как это придет, само не придет, только от окружения. И окружение состоит из рава, из учителей, то есть и товарищей, которые все время поддерживает и поднимает мне важность цели, и Творец, который поднимает меня, нет никого, кроме него, и книги, да, эти как рав, учителя, которые все время показывают нам, как правильно действовать. Если я прилеплюсь к этому окружению, отменю себя внутри нее, я буду в любом состоянии, в радости, в слиянии, и рад, что более того.
1: Последний вопрос.
6: Спасибо,
0: друзья. В этой групповой учебе можно привлечь окружающий свет только в течение живого урока или можно сделать и в течение дня? И это происходит, когда связываются подруги, или это только в мысли?
1: Это происходит в каждом состоянии, в котором мы хотим, чтобы это произошло. То есть как только мы чувствуем себя даже среди рабочего дня объединенными, думающими о подругах, мы хотим, чтобы у них были правильные мысли, правильно направлены на Творца. Если мы еще к этому добавим, как и слышали, что товарищи и источники, и урок, который мы переслушиваем, и, конечно, еще и во время урока. И главное — быть сосредоточены, сфокусированы вместе с источниками, равными товарищами на цель. Тогда и мощность будет намного больше, это понятно. Возможность делать это все во время урока зависит намного больше, чем мы все наши попытки вне урока это сделать. И поэтому именно к уроку мы должны готовиться, чтобы привлекать свет именно во время урока, где мы все вместе.
0: Мы подошли к завершению. Есть в чате много вопросов, на которые мы не ответили, но мы хотим прийти, будете святы, как пишет Рабаш. Наверняка будете святы с помощью того, что мы прежде всего придем к ощущению нашего кли в нашем обвинении. Но что бы с нами ни происходило, мы должны находиться в радости, и мы завершим сейчас песни, которые споем вместе. Спасибо всем.

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 30 мая 2002 года. Урок основан на статье Рабаша, что значит, что каждый, кто приносит жертву в сожжение мужского пола в духовной работе. Статья находится в трудах Рабаша на странице 1074. Начнем читать, пожалуйста.
2: Что такое святость и чистота в духовной работе? В книге Зоар сказано, и Тора называется святой, как сказано, ибо свят я Творец. И это Тора, которая является высшим святым именем. Поэтому тот, кто занимается ею, очищается, а затем освящается, как сказано, «святы будете». Сказано не «святы будьте», а «будете». «Будете», безусловно. Иначе говоря, это обещание, что благодаря Торе вы будете святы. Конец цитаты. И следует понять сказанное, что благодаря Торе вы будете святы. А потом сказано, поэтому тот, кто занимается ею, очищается, а затем освящается. Поэтому следует понять, почему вначале сказано, что благодаря Торе будет святым, а потом сказано, что благодаря Торе будет святым. У него будет очищение, и только потом Тора принесет ему святость. А также следует понять, в чем заключается гарантия того, что он наверняка придет к святости. То есть что является фактором и причиной уверенности в том, что его приведут к святости. Известно, что цель творения исходит из его желания насладить свои создания. И согласно этому, творения должны были получить благо и наслаждение. И нет сомнения, что нужно понять, что благо и наслаждение, которое Творец желает дать созданиям, это не то благо и наслаждение, которое подходит животным, а то, что подходит людям. Ибо мы должны верить тому, что говорит великий Ари, что все материальные наслаждения исходят только из того, что упало в результате разбиения Килим, которое произошло в мире Никудим, когда оттуда упали святые искры в клипот. Но основные наслаждения находятся в святости, и это называется святыми именами.
0: И для того, чтобы творения смогли получить благо и наслаждение, чтобы не было стыда во время получения наслаждения, поэтому на это было сделано исправление. И исправление — это исправление и скрытие, и для того, чтобы было сделано это на высший свет, то есть для того, чтобы творения смогли получить благое наслаждение. Человек должен сделать намерение ради отдачи. И человек должен совершать действия, чтобы у него не было стыда на получение наслаждения. Для этого было сделано исправление, которое называется «получение ради отдачи во время получения наслаждения». Иначе на действия с... На действии находится скрытие. И для этого нужно делать. Мы должны совершать Тору и заповеди. Это называется очищением. Желание получать для себя. То, что называется загрязнением. И это действие Творца, в этом мы подавляемся действию Творца, который только ради отдачи, иначе невозможно получить ничего в Келим, чего хорошего в Келим, потому что не могут дать ничего в Келим, которые только испортят все, и поэтому мы должны очищаться Торой, заповедями, которые подготовят наши келим, чтобы могли получить добро и наслаждение. И для этого нам даны 613 заповедей, которые называются в Зоаре 613 заветами, которые называются 613 заветами, чтобы очистить наше клей.
2: Это как написано в предисловии книги Зоар. Заповеди в Торе называются на языке книги Зоар вкладами. А также они называются 613 советами этим. А отличие между ними в том, что во всем есть по ним лицевая сторона и ахор, обратная сторона. И состояние подготовки называется ахор, а состояние постижения называется по ним. И аналогичным образом в Торе и заповедях есть состояние «сделаем» и состояние «услышим». И когда исполняют Тору и заповеди в свойстве исполняющие слово его, еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами этим. Это свойство ахор. А когда удостаиваются услышать голос речения его, 613 заповеди становятся вкладами, пкудин. И это от слова пикадон, вклад. И следует объяснить эти слова так, что для того, чтобы человек смог получить благо и наслаждение, чтобы это было в слиянии, которое представляет собой подобие по форме. И поскольку человек создан с желанием получать для себя, человек должен очистить себя от получения ради себя. И это не в силах человека, поскольку это против природы. Поэтому нужна помощь Творца, чтобы Он дал нам эту силу, которая называется желание отдавать. А как нам получить это желание? Это происходит с помощью Торы. Как сказали наши мудрецы, сказал Творец: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Выходит, что то, что мы исполняем 613 заповедей, должно быть с намерением, чтобы Тора и заповеди принесли нам чистоту, что называется свойством 613 советов. И 613 советов — это советы о двух вещах, как в отношении света, так и в отношении кли, который называется потребностью. То есть невозможно получить что-то, если у тебя нет потребности в этом. Поэтому человек должен изучать Тору, чтобы почувствовать зло, чтобы понять, что желание получать для себя является злом. Иными словами, человек должен просить Творца, чтобы он дал ему потребность в обретении желания отдавать. Ибо то, что человек понимает, что он должен обрести желание отдавать, еще не называется потребностью, потому что человек должен сначала знать, зачем ему нужно желание отдавать. То есть что именно он теряет от того, что у него нет желания отдавать. А если он не видит большого ущерба в том, что у него нет этого желания, нет сомнения, что он не может просить из глубины сердца, чтобы Творец дал ему желание отдавать.
1: И более того, иногда человек не хочет, чтобы Творец дал ему это желание. А как человек может молиться о том, необходимости, чего он сомневается, свидетельством того, что это не так уже и необходимо ему, является то, что часто человек вообще не хочет, чтобы дали ему это желание. Из сказанного следует, что человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему почувствовать потребность в этом желании. То есть, чтобы стремился к Творцу, чтобы он дал ему это желание, потому что не всегда он понимает, что есть необходимость в этом желании. И этим можно объяснить то, что мы говорим в молитве Мусав на новолетие и день искупления. «Будь с устами народа твоего, дома Израиля, которые стоят перед тобой, чтобы просить, вознести молитву, ответь им на то, что они попросят». То есть, чтобы Творец дал им посланникам народа. Другими словами, каждый человек сам по себе община, у которой есть посланец общины. То есть сам человек, который идет молиться о себе, ведь известно, что человек называется «маленький мир». Поэтому следует прежде всего просить, чтобы Творец послал ему то, что действительно нужно просить. То есть человек должен сначала просить, почувствовать потребность, желание отдавать. А эту потребность может дать ему только Творец. Выходит, что начало работы человека — это осознание зла. То есть человек просит у Творца почувствовать какое-то зло, желание получать. А это знание, что желание получать называется злом, только Творец может дать ему почувствовать. Это называется, что благодаря Торе человек может прийти к осознанию зла, что означает осознать, насколько желание получать является злом. Тогда он может просить потом, чтобы он заменил желание получать и дал ему взамен желание отдавать.
2: Тогда как, если у него нет хисарона, то есть чтобы у него были страдания от того, что человек грязен и погружен в скверное желание получать для себя, тогда человек просит Творца, чтобы он наполнил ему другие потребности, чем те, от которых он испытывает страдания, то есть недостаток, которых он чувствует. И он хочет, чтобы Творец наполнил все, к чему стремится его сердце. И хотя человек не говорит устами Творцу, чтобы он наполнил все его просьбы. Но это, как мы говорили в предыдущей статье, что просьба — это не то, что человек произносит устами.

0: тайны, потому что просьба человека к Творцу — это только хисарон, а хисарон ощущается в сердце, а не в устах. Но следует знать, что то, чего просит у Творца, не нужно произносить устами, потому что только то, что требует сердца, принимается в расчет. И именно это называется просьбой. Поэтому, даже когда человек не говорит Творцу, наполни все мои страстные желания, которых требует мое сердце. А одно только требование того, чего требует сердце, это уже называется просьбой. Поэтому человек должен знать, что Творец принимает в внимание только то, что есть в сердце человека. А поскольку он не может жить без наслаждения из-за того, что желание Творца наслаждать, поэтому человек не может получать наслаждение от святости. Тело вынуждено получать наслаждение от материальных страстей. И если человек привык получать наслаждение от Торы заповеди, иногда получается, что во время падения, когда он не чувствует потребности в духовном, чтобы он работал для того, чтобы обрести этот хисарон, чтобы у него были страдания от того, что он не нуждается в духовном, тогда человек получает большую потребность в материальных страстях, чтобы восполнить то, от чего он привык иногда получать наслаждение в Торе и заповедях. Поэтому человек должен остерегаться во время падения, чтобы не перестать заниматься Торой и заповедями, чтобы свет Торы светил ему, и он чувствовал бы свой хисарон. Другими словами, что у него были страдания от того, что у него нет любви и трепета перед Творцом. А для того, чтобы человек почувствовал страдания в сердце из-за того, что он далек от святости, это чувство он может получить благодаря занятиям Торой и заповедями, которые приведут его к ощущению истины, чтобы он знал, чего человеку не хватает, чтобы благодаря этому у него была возможность прийти к совершенству. И тогда человек получает это благодаря Торе. И это называется, что хисарон он получает свыше, благодаря чудесной силе Торы. А потом человек получает наполнение. И это свет, то есть сила желания отдавать. И это является второй природой. И это называется, что человек получает свойство чистоты, потому что благодаря желанию отдавать, которое он получил, он теперь находится в состоянии чистых келим.
1: И сказано, можно объяснить то, что мы спрашивали о сказанном в книге Зор, что благодаря Торе вы будете святы. А потом говорит, тот, кто занимается Торой, очищается, затем освящается. И ответ в том, что Тора делает два действия. Первое — очищает, то есть дает клей, иначе говоря, хисарон. Второе — а затем Тора дает человеку свет. И есть правило, когда говорят человеку, что дадут ему хорошую вещь, то сначала сообщают, что это за хорошая вещь, а затем уже говорят о деталях. То есть сначала говорят человеку, удостойся святости, а потом говорят о деталях. Иначе говоря, ты не можешь наслаждаться святостью. Но знай, что это очень важная вещь, поэтому тебе прежде нужно, чтобы Тора дала тебе кли для получения святости. А пока у человека нет такого кли, он не может получить наполнение. Выходит, что Тора дает человеку свет, и также кли. Но о кли сначала не говорят, а только о свете, а потом уже говорят также и о кли. Поэтому и написано «святы будете». А теперь мы сможем понять то, что спрашивали, на чем основана уверенность утверждения «святыми будете». Когда он говорит, что вы, конечно же, будете святы, но благодаря Торе вы будете святы. И это следует объяснить так, что поскольку Творец желает дать благо своим творениям, а по причине несоответствия по форме произошло исправление, сокращением и скрытием, и свет уже не светит нижним, прежде чем у него будут подходящие келим, способные получать. То есть чтобы келим имели исправление, ради отдачи, что называется очищением. Поэтому, поскольку благодаря Торе они получат очищение, как сказали мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору, приправу к нему». Выходит, что кли можно очистить Торой, потому что свет, что в ней, возвращает к источнику.
0: Поэтому, если у них будут чистые келим, тогда они наверняка удостоятся света, ведь свет называется святостью. А что касается цветов, в них нет недостатка. Есть недостаток только в келим. Получается, что очищение называется свойством кли, то есть исправлением получения ради отдачи. А в работе над келим есть свой собственный порядок. То есть что вся работа, которую человек должен исполнить, состоит лишь в работе над келим, чтобы они были способны получать. И это, как говорят, больше, чем теленок хочет сосать молоко, корова хочет накормить его. Выходит, что главное — это очищение келим. Поэтому после того, как человек занимается Торой, и Тора приводит его к очищению, как сказано, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему», тогда он наверняка удостоится святости, ведь святостью называется свет, и это имена Творца. И это, как сказано, что Тора называется святостью, ведь сказано, «Ибо свят я Творец». И в этом смысл слов сказано «не святы будьте», а «будете», безусловно. Иначе говоря, это обещание, что благодаря Торе вы будете святы. И тогда человек удостаивается совершенства и может реализовать сказанное «возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем твоим», буквально сердцами, то есть двумя началами, добрым началом и злым началом, из-за святости, которую он получил свыше. Тогда все тело отменяется перед святостью. Выходит, что также и злое начало соглашается работать ради небес. И этим следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, когда Израиль исполняет волю Творца, работа их производится другими. Как сказано, когда человек уже удостоился выполнить желание Творца, то есть как желание Творца отдавать, так же и человек желает отдавать Творцу. Тогда работа их — это то, что он хочет, чтобы его работа, то есть его служение, было в совершенстве. И это дается ему от того, что он работает с добрым началом. Но после того, как человек уже заслужил желание отдавать, удостоился желание отдавать, работа небес выполняется другими. А кто это другие? Это злое начало, которое является другим в отношении святости, то есть другая сторона, потому что оно против святости. Однако, когда человек выполняет желание Творца, то есть желание отдавать, тогда и другое, то есть злое начало, тоже выполняет работу Творца.
1: Однако, прежде чем человек удостоится быть одним из тех, кто выполняет желание Творца, тогда и доброе начало тоже не может действовать, поскольку злое начало властвует над ним. Поэтому злое начало называется старым и глупым царем, и оно называется царем, потому что оно господствует над человеком, и каждый раз приходят ему мысли и желания всех видов, которые есть в мире.

0: Выходит, что тем, что человек благодарит Творца за малое святости, важно не количество, то поскольку это дает определенную поддержку духовному, он должен благодарить Творца, и с каждым следует объяснить то, что сказали мудрецы, принимая всякого человека приветливо. И поэтому, поскольку к человеку всегда приходят мысли и желания, как животные, так и человеческие, то есть такие мысли и желания, которые не относятся к животному уровню, и поскольку человек обычно взвешивает стоимость каждой вещи, что весит больше. Другими словами, человек способен отказаться от животных страстей ради того, чтобы получить то, что подходит человеческому уровню. Однако человек говорит: «Я желаю отказаться от животных страстей, но за это получить статус человека большого и важного». То есть если, поступившись животными желаниями, я буду чувствовать вкус в Торе и молитве, тогда стоит мне поступиться ими. Но чтобы быть в состоянии малого человека, то есть такого, который не чувствует никакого вкуса в Торе и заповедях, и ради этого я должен отказаться от материальных потребностей, так лучше я буду еще больше радоваться своим животным существованием. И об этом человек говорит, что не стоит ему поступаться этим.
1: И об этом сказали наши мудрецы: принимай всякого человека приветливо. То есть, когда у человека возникает мысль и желание быть человеком, а это называется, что человек приобрел сейчас свойство человека. Пусть не говорит он, что я хочу сначала увидеть величие этого человека, что он обещает мне, этот человек. На это возникает ответ каждого человека, что означает, что нельзя проводить разницу между большим и важным человеком и простым. Каждый человек, включая всех людей без исключения, если он только относится к свойству человека, то есть мысль желания относится к тому, чтобы быть человеком, уже нужно принимать его приветливо, то есть радоваться ему, то есть такой мысли и желанию, как будто он чувствует его великим человеком, как сказано выше. И он должен воздать благодарность Творцу, что он послал человеку это желание. А то, что он благодарит Творца, это вызвано не тем, что Творцу нужно, чтобы его благодарили, а тем, что благодаря тому, что человек концентрирует свои мысли в тот момент, когда благодарит Творца, в этом есть некоторое слияние с Творцом. Ведь невозможно воздать кому-то благодарность, если этого человека не любят. Ведь принято, что когда благодарят кого-то, того, кто сделал человеку благо. И в природе устроено так, что тот, кто получает благо, любит его. Получается, что это приводит к любви к Творцу. То есть, когда человек думает о благодарности, которую он воздает Творцу, поэтому неважно величие и важность свойства человека, которое он получил. Однако следует помнить, что под свойством человека подразумевается то, что сказали наши мудрецы, что вы называетесь человеком, а не народом мира. А приветливость выражается в том, сколько радости есть у него во время учения свойства человека. То есть человек должен прилагать усилия, чтобы иметь силу, позволяющую увеличить важность этого. и он должен верить, что Творец послал ему это желание. Поэтому он обязан представлять себе, как будто Творец разговаривает.

0: разговаривает с ним и говорит ему: «Сын мой, веди себя так, как я говорю тебе».
1: Однако, когда человек хочет ценить мысли и желания, которые появились у него, и хочет реализовать это, тогда появляются желания и мысли из 70 народов мира, которые есть в теле человека, и смеются над ним из-за того небольшого вкуса, который ты чувствуешь, что есть что-то в духовном, ты уже хочешь предать материальные потребности. И они говорят человеку: неужели из-за той малости, которая не имеет никакой ценности, ты уже хочешь отказаться от собственной выгоды? И человек начинает говорить: «Я полагаюсь и верю словам мудрецов, которые сказали, заповедь влечет за собой заповедь. Если так, то я наверняка заслужу этим прийти к совершенству, ибо на это я надеюсь». И человек должен укрепиться и сказать: «Взгляни с небес и узри, что стали мы посмешищем в позор и позором среди народов». А народы означают 70 народов, находящихся в теле человека. И они смеются над человеком, когда он хочет выполнять работу святости. И он должен просить помощи у Творца. И сказанным следует объяснить то, что сказали мудрецы. Пусть не стыдится людей, которые издеваются над ним в работе Творца. Объяснение: поскольку человек включает в себя весь мир, поэтому существует свойство в человеке, которое насмехается над тем, что он хочет ценить малые вещи и действия, которые он желает выполнить. И они говорят об этом небольшом действии, то есть о заповеди, что он не может построить никакого намерения, и что не стоит трудиться и прилагать силы для выполнения всего этого. Поэтому сказали мудрецы: не стыдись тех, кто издевается, а человеку необходимо верить, что каждая вещь в работе Творца является важной. И, несомненно, если он сможет быть в правильном намерении во время исполнения заповеди, это лучше. Однако и само самое малое действие тоже важно наверху, и человек не способен оценить это.
0: Мы уже говорили о том, что мой отец и учитель сказал, что человек должен верить, что хотя по мнению человека он способен оценить, насколько действие лишма считается великим наверху, он должен верить, что действие вло лишма еще больше и важнее наверху, более чем то, что человек думает, что лишма является великим и важным. Поэтому человек должен стараться верить верой мудрецов в каждом действии, которое он собирается делать, что он удостоился выполнять действия в святости, даже без всякого намерения. И что это тоже великая и большая вещь, и воздавать за это благодарность Творцу.
1: Перейдем сейчас к уроку от 17 июня 2002 года.
0: Мы прослушали статью, что такое святость и чистота в работе, из главы «К души», Шлавей Ислам, второй том, страница 114.
2: Рав Карагиль.
0: Рав, как обычно для него, проходит здесь несколько вещей, так в виде обзора, касается многих точек в работе.
2: Айкар.
0: Главное,
2: есть вода,
0: что есть работа во время подъема, есть работа во время падения, и человек должен стараться найти для себя, что близко ему в обоих этих состояниях. Но главное, человека обязывают во время подъема работать, потому что во время падения никто не может обязать. Он, может быть, находится в таком состоянии, что он не слышит и не способен пошевелиться. Иногда даже не только внутренне, но и внешне не способен пошевелиться. Но во время подъема, когда у него есть возвышенное состояние, пусть не просто наслаждается от состояния, что ему хорошо, тогда ему кажется, что он находится в совершенном состоянии, а пусть поймет, что это совершенное состояние ему дали свыше, и что ему это не полагается на самом деле, а ему это дали свыше, ну, как состояние падения ему дают свыше, все для того, чтобы продвинуть. И то состояние, и другое состояние. Нет вознаграждения и наказания за то, что я страдал до этого. Я вложил какое-то... По мне прошло какое-то страдание. Сейчас мне дают вознаграждение, чтобы почувствовать себя хорошо. Это вообще не правильная мысль, неправильный подход к процессу, который мы проходим. Дают состояние, которое у нас называется падение, чтобы почувствовать наши свойства. Дают состояние, которое называется подъем, для того, чтобы почувствовать свойства Творца. И с ощущениями наших свойств в падении, с ощущением свойств Творца в подъеме мы должны с двумя состояниями работать. И взять от них пользу для продвижения. Если мы будем проходить состояние, не относясь к ним эффективным образом для продвижения к цели творения, это будет проходить просто так. Нам будут делать это раз-два, так, подъемы, падения, а потом не будут делать. А так будут делать раз в полгода-год. И годы пройдут так. То есть все зависит от того, как человек относится целенаправленно к каждому состоянию, в котором он находится. И не думает о состоянии, которое он получает, что это приходит к нему как вознаграждение или как наказание. Это не как вознаграждение, не как наказание. Это просто состояние для работы. То есть во время подъема ему дают специально свечение свыше, и тогда он чувствует совершенство. И это он называет подъемом, и это совершенство ему дают свыше. Это не то, что он заработал, это, а ему дают это для того, чтобы он почувствовал как следует, что такое свойство Творца, что такое духовность, немного чтобы почувствовал. И из этого углубился в Тору, углубился бы в учебу, и в статьи, и в письма, в все материалы, в которых он до этого не мог ничего понять, чтобы сейчас пропахал это и понял, и просто взял бы что-то для себя, чтобы как следует воспользовался и быстро, чтобы захотел взять максимум в состоянии подъема, чтобы Творец приблизил его, так, просто чтобы захватил бы из этого состояния сколько возможно знания, ощущения и свойств. А потом, когда его опускают, тоже чтобы понял, что сейчас ему дают состояние противоположное подъему, это сейчас ему дают отдаление от Творца, чтобы он почувствовал, чем он является без окружающего света, который светит. Но все-таки окружающий свет светит для того, чтобы он увидел, что он не понимает и не чувствует, находится во тьме и вот отдалении, в падении. Это свечение окружающих светов, но в Ахураим, что называется. И тогда он должен тоже производить работу в состоянии падения. То есть, насколько возможно в состоянии падения не быть погруженным в состояние падения, не изучать свои келим, там нечего изучать. Келим можно изучать только в их столкновении со святами. Так насколько он старается выйти из состояния падения, насколько он производит разные действия, может быть, он не может учиться, не может жить внутри себя. Так пусть делают физические действия в группе, на кухне, неважно что. И это, эти действия, даже если он делает их руками и ногами, а голова и сердце не может привести в действие, но они будут считаться как действия просто духовные, в духовных килим, потому что он делает это, что это максимум духовного выражения, которое он способен делать. То есть даже телесные действия, механические, без всякого намерения, без моха, либо это просто будет считаться для него, как будто он делает духовные действия. И из этого поймет, каковы его свойства, в которые он падает во время падения. Это два состояния, которые человек должен проходить. И снова, после того, как время падения проходит, и ему начинает светить больше, не надо думать, что это приходит как результат его работы, что он преодолел и сделал, и сейчас он пришел. А ему дают свыше сейчас другое состояние, в котором он должен работать. Это, может быть, называется подъем, еще неизвестно, что называется подъем, что называется падение так уж сильно. Падение и подъем мы должны считать согласно тому, насколько мы не то что стоим близко или далеко в соответствии с тем, как пробуждение свыше определяет для нас, а в соответствии с тем, насколько в пробуждении снизу мы стремимся быть близко или далеко. Может быть, человек находится во время падения, у него есть стремление больше, чем во время подъема, и тогда время падения — это время подъема.
1: Барур.
0: Понятно?
1: Кен.
0: Да.
2: А что происходит? Ведь падение — это не только неприятное ощущение, но падение может быть состоянием, когда даже чувствуешь себя хорошо, но вообще не помнишь, что есть Творец. Что человеку делать тогда?
0: Потому что падение и подъем определяет человек или согласно реальности, состоянию, или согласно своему отношению к этому состоянию. Понимаешь? Вот и все. Я забываю о том, что я нахожусь здесь. И сейчас я путешествую, как я вчера играл в карты с ребятами, пил пиво, было хорошо, так время хорошо прошло. Это время называется у меня, может быть, подъем. Ну, чувствую себя хорошо. Потом я вдруг пробуждаюсь, о чем я думаю, где нахожусь сейчас, во что я погружен, я начинаю чувствовать, что это падение. То есть подъем и падение на самом деле мы можем считать согласно подобию с окружающим светом. Только из-за этого, если уже мы находимся действительно в том, чтобы различать в том состоянии, в котором мы находимся. Так согласны этому?
2: Что человек может сделать в таком состоянии, даже когда он сидит на уроке?
0: Человек может сидеть здесь, конечно, со своим телом на стуле и путешествовать вокруг мира, так что, верно, написано, там, где мысли человека, там он и находится. Теперь мы не говорим об этом, мы говорим, что, допустим, он находится в учебе, но он пожирает себя. Это тоже не та мысль. Или он думает о каких-то вещах, которые связаны с его деятельностью в группе или что-то, но тоже нет. В учебе, во время учебы он обязан ощущать себя со всей группой, соединенным с Творцом, с помощью материала, который он изучает. Это единственное, к чему действительно следует стремиться.
2: Как можно вспомнить об этом?
0: Как можно вспомнить? Нужна подготовка для этого. Конечно, во время учебы невозможно вспомнить, но если человек строит намерение перед учебой, то есть он уже знает, что несколько раз он старался во время учебы, это не происходило. Он уже начинает волноваться, что и сегодня, и завтра я так встану без пользы и буду сидеть здесь, и что будет у меня от этого. Он начинает перед учебой уже думать. Так что будет у меня во время учебы? Это забота перед учебой должна готовить человека, чтобы во время учебы он действительно думал правильно. Это возможно. Просто человек должен дрессировать себя. Это работает. Постепенно это происходит. Есть много вещей, которые мы должны делать очень-очень так нехитро, просто как бык под ермом, осел под поклажей, в самом деле. Да?
2: Мы говорим, как будто бы вы сказали, что если ему дали сейчас, как будто действительно дали ему эти состояния, чтобы он понял, как будто теперь падение и подъемы, чтобы, собственно, он понимал разницу между свойствами творения. Но на самом деле он не понимает, что это. Он не понимает, что это. То есть надо понимать, что это так, а потом постоянно состояние меняется, он забыл.
0: Мы не знаем, почему и в каком порядке опускают на нас разные состояния. Мы не знаем. Я вообще, на самом деле, не знаю, как я существую. Это как ты смотришь на маленького ребенка. Он не знает, почему он существует. Ему дают это, то, он хочет то, это. Ему дают разные желания, побуждения изнутри, свойства, которые сменяются, да? Окружающие условия, которые все время изменяются. И так он существует. Проходит состояние, так и мы проходим состояние. Нам кажется, что как будто мы что-то определяем, чем-то, в чем-то властвуем, управляем. Это глупость, все полная ложь. А то, что мы должны искать, то есть для чего дают нам разум и мысль искать, это единственное, что это единственная вещь, за которую стоит ухватиться, это учиться, что происходит с нами, учиться. И эта учеба должна привести к итогу, который называется осознание зла. Вот и все. Я не должен сопротивляться ничему. Я не должен делать силой ничего. Это все неэффективно. Я должен только, только немного внимания, что он делает со мной. Вот и все. И из этого я начинаю понимать, кто я, кто он, что он хочет. Почему он устраивает мне так, с какой хитростью он делает мне это. И из этого я постепенно осознаю природу. Природа — это изучение, каббала — это изучение природы. Только природы в более широком смысле, которая включает в себя и мир причин, где там все готовится и подготавливается, и потом включает нашу природу, нас, окружение. Мы через самих себя, изучение себя, да, как сказать, изучение себя, мы из действий твоих познали мы тебя, что называется. Из плоти моей увижу я божественное, из этого я увижу общую реальность.
2: Вопрос в том, действительно я что-то новое изучаю, что происходит вообще, нет разницы, тьма, у меня нет никаких развлечений. Когда мы видим на этапе подготовки, возвращаешься, вдруг раскрываешь новые вещи, которые кажутся тебе новыми, потом ты возвращаешься назад, я вижу, что я в кризисе, я не могу ничего ни с товарищами говорить, как это было раньше. Неделю назад я вроде думал, что истина куда-то ушло. Причем с учеба. Каждый раз я возвращаюсь как бы к тому, что у меня уже было.
0: Ты говоришь, что всякий раз это кажется как будто новым, но когда ты смотришь, в каком-то виде, что это написано, ты видишь, что слова старые. Мы учим, что все мироздание — это, в общем, 10 сферот изначальных, что называется. Нет ничего больше. Миры внутри, души внутри, все внутри — 10 сферот. В чем разница? Разница в том, чтобы почувствовать их, эти 10 сферот. Есть глубина в их ощущении. Глубина в их ощущении — это 125 ступеней. Мы еще вообще до этого, еще до нулевой ступени достижения. И в этом есть тоже шаги, свойства до того, как начинают постигать эти 10 сферот, до Махсума. Но в общем, это та же картина, как мы учим, что все миры устроены согласно той же форме. 5 парсуфов, 10 сферот, тоже неважно, как сказать. Все то же самое. Ты повторяешь, или трехлетний ребенок, четырехлетний, пятилетний, которых учат читать пятикнижие, или старый человек, или даже каббалист, как Раби Шимон, читает ту же Тору. Но вопрос, что один понимает, и что второй понимает. Что ребенок говорит? Мама, посмотри, Авраам хотел убить Ицхака.
3: Да?
0: Так он видит в Торе. Дети имеются в виду и дети, которые состарились. А каббалист знает, в чем стоит исправление, которым Тора рассказывает, он постигает это, он видит это в духовных силах, в вечности, он вообще уже за этим миром. Но выражения, те же буквы, те же слова. Ты начал сейчас учиться, и ты уже раскрываешь, что всякий раз ты видишь в том, что учат, новые вещи. Так это все время будет. Допустим, ты сейчас сидишь, читаешь статью, я сижу, читаю статью, потом спрашиваешь меня, ну, может быть, скажете что-то мне. Откуда я говорю тебе что-то больше, чем то, что ты знаешь? От того, что я читаю. Я вижу немножко глубже тебя. Я рассказываю тебе другими словами. Тоже то, что я чувствую, я не могу передать тебе. А я рассказываю тебе другими словами то, что я вижу. Вот и все. Так для тебя это открытое до какой-то глубины, для меня это открыто еще немножко внутри. А есть такие, кому не раскрывается ничего, они прочтут это так. У них не будет реакции в сердце, пока еще у них вообще нет никакого духовного клея. А у тебя уже начинает быть. Так это. Так в чем разница? Разница в том, что я, когда рассказываю тебе, даю тебе некоторое свечение от той глубины, в которой я нахожусь, по сравнению с тем, где ты. Это помогает тебе, то есть добавляет к окружающему свету, который ты пробуждаешь во время учебы, я добавляю тебе еще свой. Но группа может добавить тебе тоже. Каждый понимает согласно какой-то глубине, каждый тут понимает. Нет человека, который находится совершенно как на улице. Каждый, есть такие, кто действительно находится просто в хорошем понимании, чувственном понимании, я имею в виду. Так когда учатся вместе, когда думают, что учатся вместе, потому что я имел в виду в объяснении передать тебе. Имеете ли вы в виду, когда вы учитесь передавать друг другу, все, это называется учиться вместе. В таком случае эти окружающие света от всех, они объединяются вместе и действуют на всех. Ты понимаешь, что это какой усилитель есть здесь? Усилитель духовной силы. И не важно, даже если знают немного. Каждый чуть больше, чуть меньше, не важно. Даже если я нахожусь здесь, и вы знаете меньше все, чем я. Но каждый в другом характере, собственном, потому что у каждого свой корень души. Так я от этого наслаждаюсь, я от этого получаю добавку, от этого взаимовключения, потому что есть вещи, которые без тебя я не пойму. И без него, и без него, хотя вы просто 0,01 по сравнению с тем, что есть у меня единицы и несколько нулей. Это не важно.
3: Коли хат у миюхат.
0: К каждый особенный.
3: Понимаешь?
0: Да.

0: Вы говорите, что нужно получать то, что приходит в виде сопротивления. С другой стороны...
1: А что, Шапира, ты смотришь на меня? Это тоже так, поверь мне. Что это и в тебе тоже есть от тебя какая-то польза. Да.
0: Мне кажется, что именно сопротивление раскрывает больше... То есть, потому что приходит до этого без сопротивления, ты просто так получаешь это от него, эту учебу. Но часть учебы, то, что это действует в тебе и вызывает у тебя сопротивление, это часть...
1: Нет, прежде всего, я имею в виду то, что написано, то, что приходит, прежде всего, приходит состояние. Я его принимаю так, как оно есть, и смотрю на него, и хочу исследовать его, проверить его. Вне того, насколько мне хорошо или плохо в нем. Так, это сделано. То есть, как сказано, что все, что сделал Творец, все к лучшему. То есть я отношусь к этому так, что и этому есть место, и это приходит исправить меня, как бы, как сказано, даже если острый меч приставлен к горлу человека, не отчаивайся в милосердии. То есть каждая вещь — это исправление, хорошо? Понятно, что это так легко сказать, но это не всегда у нас так получается. Это ясно. Так вот, после того, как я так отношусь к этому, в первый момент ты не способен, в первый момент ты готов сопротивляться и просто разрушать и все, что угодно делать. Во второй мысли ты начинаешь, скажем, правильно относиться к этому. Допустим, в правильной форме, что спрашиваешь потом.
0: Это ощущающий клич, чувствует сопротивление. После
1: ты не чувствуешь сопротивления. Если ты вспоминаешь, что эта вещь приходит в конечном итоге для того, чтобы исправить себя, то отсюда ты должен подойти к третьему состоянию, что нет никого, кроме него. И тогда в этом состоянии, через страдания и боль, ты начинаешь раскрывать его, и сразу ты приходишь к сладости, к подслащению судов.
0: Да, я думал, что вы говорите после этого. После этого снова ощущающие клюи чувствуют какое-то сопротивление. Снова развитие. То есть сопротивление тоже обязательная часть процесса. Не то, что нужно ждать.
1: Не то, чтобы сопротивление это была необходимая часть. Ты не убираешь сопротивление тела тем, что... Хочешь сказать, что это к лучшему. Ты только хочешь устроить его так, таким образом, как бы ты делаешь сокращение на него, не хочешь получать только его, а хочешь получать его вместе с тем, чтобы напротив Творца были свойства Творца. То есть я и он, вся моя методика находятся вместе. И тогда в таком полезном виде я извлекаю пользу из этого состояния. Если я вхожу только в сопротивление, только в плохие свойства, и против них нет ничего, этим совершенно ничего не достигаю. Как бы нам ни казалось, что если я почувствую страдания, то потом с этим страданием, которое я испытываю, я чего-то достигну, это неверно. Нет заповеди страдать даже одну секунду. Это проблема тела, это клипот, который все время путает нас и хотят показать нам, что с помощью страдания можно чего-то достичь. Ничего ты не достигнешь. Запишите просто это. Большая радость быть в радости, большая заповедь быть в радости. Это действительно так. Тот момент, когда человек может перейти к радости, пусть не думает, ну я еще не почувствовал страдания, должен быть в этом, это же все творение, свое начало, как? Не нужно тебе этого, в такой форме ты ничего не постигнешь, и ничего, ни к чему не придешь от страдания, от злого начала ты ничего не достигнешь. Перейди к радости. Не думай, что это легкомыслие. Если от страданий ты сразу переходишь к радости, это не является легкомыслием. Тебе через мгновение дадут снова и снова и снова вернуться к страданиям, и снова ты будешь делать выходы из них. Это то, что сказано из Циона, когда ты выходишь из них, из страданий, выйдет Тора, и так ты входишь в разрушение. Да.
0: Так всегда есть опасение, что...
1: Верно, Цен, когда выходит Тора, что остается пустым? Да?
0: Что забудется как бы существование Творца. Если реальность Творца важнее, чем то, что мы чувствуем, то опасение, что забудет существование Творца, не то, что чувственное состояние сменится. Это не проблема, а как бы...
2: Ты хочешь
1: сказать таким образом, у меня состояние такое, что мои страдания возвращают меня к мысли о Творце. Ты это имеешь в виду? Да или нет? Я спрашиваю тебя.
0: Иногда.
1: Ну, отлично, для этого он дает тебе их. Именно для этого. Ты сейчас, скажем, просто играл в карты, что называется. Ну, такое было паряющее в каких-то мирах. Будто ты плывешь по морю и забываешь обо всем, и все. А теперь он посылает тебе какие-то страдания. Ну, якобы, чтобы пробудить тебя. Так что ты спрашиваешь? Это его средство.
0: Дело в следующем, как все время предпочитать связь с ним над тем, что он дает? С другой стороны, как мы говорим, что большая заповедь быть в заповеди.
1: То есть как нам все время понимать, что кроме связи с Творцом, все остальные вещи, и хорошие, и плохие ощущения, все, что происходит, только для того, чтобы укрепить связь с ним. То есть на верхнем уровне все время мы должны держать в сознании и в сердце поиск связи с ним, и все время держаться за это. А все, что происходит, это только для того, чтобы добавить к связи с Творцом еще, да? Как это сделать? Да? Ты спрашиваешь, как держаться за это? Ну, построй систему внутреннюю и внешнюю.
0: Человек находится в каком-то виде страданий, маленькие, большие, неважно. Понятно, что это не настоящая связь с ним. Связь с ним должна быть как наслаждение, с одной стороны. С другой стороны, если это то, что выводит его из двойного скрытия сейчас, вывело его из какого-то состояния, так почему отказываться от этого? Это лучше быть так, чем быть оторванным.
2: Но как
1: устроить? Ну, это как я раньше сказал. Тебе кажется, что с помощью страдания ты, ну, хотя бы вспоминаешь о Творце. Да? Так, ну, снова повторю. Пойми только то, что это страдание, которое ты сейчас чувствуешь, что посредством этого страдания тебе кажется, что вспомнил о Творце. Он послал тебе страдания, и из-за этого страдания ты внутри страдания почувствовал его. Так вот, эта вещь, это... Ну, конечно же, это целенаправленно приходит, но это не является конечной целью. Конечная цель — не чувствовать его страдания, чувствовать его в слиянии, в близости. Напоминать тебя этим, конечно, напоминает, потому что это называется путем страдания. И путем страдания он тебе напоминает в такой степени, что ты вспомнишь о нем и будешь нуждаться в нем. Ну, а что происходит, пока ты не нуждаешься? Когда ты говоришь, хорошо, области в страдании, мне стоит быть в страдании, лишь бы не забывать о нем.
2: Нет?
0: Лучше быть в радости.
1: Ну так, если радости будет, так быть в радости.
2: Да. Но
1: есть опасения? Ну, это всегда так. Я говорю, это клипот, так говорят человеку, оставляет его в страдании. Теперь вопрос. А что ты можешь сделать? Только себе представь это состояние. То, что Творец напоминает тебе через страдания о себе. Это его инструмент для этого. С помощью того, что он вонзает тебе колючку, ты вспоминаешь о нем. Теперь, после того, как он сделал это, что с тобой происходит? Ты думаешь о нем, что он тебя уколол, вонзил тебе эту колючку и сделал тебе плохо. Ты понимаешь, какая мысль в итоге, да? Ты хочешь остаться в этой связи, в такой военной связи с ним? Нет. А что ты находишься сейчас? Получается, что ты находишься сейчас в системе клипы, которая этим высасывает высшее благо именно через эту связь, с которой ты соглашаешься быть в этом. Она высасывает. клипа. И сейчас усиливается. А что такое клипа? Это то зло, которое ты чувствуешь исходящим от Творца. Прекрасно. Это прямо противоположно тому, что должно быть теперь. Ну как себя убедить, что я нахожусь во власти клипот? Нужно сделать прямо противоположное, почувствовать Творца добро и наслаждение. И также почувствовать, что не то чтобы я и он есть, и что я получаю от него это зло, за счет этого вспоминая о нем, будто у меня есть сейчас связь с ним. А сделать так, что, чтобы я находился в соответствии, в слиянии, в объединении с ним, в отождествлении, благодаря тому, что у нас есть общая радость. Боль не может быть общей. Также клипа говорит, что как шхина находится в страдании, так и я нахожусь в страдании, якобы хочет тебя поднять по левой линии еще выше. Это такие вещи, которые ты знаешь. Короче, нужно искать связь, чтобы было подобие по свойствам. Не может быть, чтобы ты находился во зле, в плохом состоянии.
0: Человек в таком состоянии, что он делает?
1: Что ему делать? Он ищет, чем я могу насладить Творца. Тем, что я чувствую страдания, я не доставляю этим наслаждение Творцу. Ну. И все. И тогда он старается избавиться от этого ощущения. Через мгновение клипа снова вводит его в это, забывает все. Он мгновение следующее мгновение все стирается, и это называется чаша прощей, когда бросает его из стороны в сторону.
0: Вы сказали, что нужно построить две системы, внешнюю и внутреннюю. Что такое построить внутреннюю систему?
1: Внутреннюю систему, внешнюю систему нужно построить, чтобы самая высшая мысль должна была быть такой. Я связан с ним вместе. С каждым действием, с каждой мыслью, с каждым желанием, которое сейчас есть во мне, мы связаны вместе. За счет чего? За счет мысли или желания, или действия, которые я сейчас делаю. Что тем, что я что-то делаю, неважно, на каком уровне, за счет этого действия мы находимся вместе. Действие может быть в мысли, в желании, практически. Теперь, как я могу все время быть в этом? Это очень трудно, это просто невозможно. Только после того, как Творец действительно светит тебя. Но стараться все время быть в этом, это и называется дать требуемую сумму усилий, чтобы он открыл тебе, и ты бы увидел его, и тогда ты действительно будешь в этом находиться все время. Теперь, как делать все время эти упражнения, чтобы как можно больше, с большей частотой это было? Ведь каждый раз это стирается через мгновение, и все, и через мгновение снова вернуться к этому. Не терять эти мгновения. Тогда говорят, что ты должен сделать для этого внутреннюю подготовку и внешнюю подготовку. Внутренняя подготовка в том, что ты все время думаешь об этом. Когда способен думать, ты просто понимаешь, делаешь такой внутреннюю тренировку, такое упражнение, да? Упражнением. Теперь во внешнем виде, чтобы каждый раз вокруг тебя были всякие такие знаки, которые напоминают тебя об этом. Вдруг каждые 5 минут ты слушаешь гонг, так бум, ты вздрагиваешь, вспоминаешь о чем-то. А если ты будешь слушать его просто каждые 5 минут, ты не услышишь его в итоге, ты знаешь. Мы устроены таким образом, поэтому тебе нужно, чтобы вместо этого кто-то приходил раз в 5 минут, может, и давал тебе пощечину. Потом тоже ты только разозлишься на него, ты забудешь причину, о которой вы договорились. Видишь, как ты читаешь статью? Ну что они там еще написали, да? Ну, как бы, ну, пройдет. Ты же забываешь причину, зачем они послали, и что это. Для чего? Поэтому нужно человеку, все время человек должен делать это, должен, то, что называется, дать сумму усилий, чтобы ты все время создавал в себе, искал всевозможные поддержки, что кто может ввести тебя снова в ту же точку объединения с Творцом с помощью какого-то внешнего знака. Так, внутреннее и внешнее упражнение действительно дают человеку прийти к сумме усилий, вот эти входы, чтобы вернуться к объединению снова, к объединению с Творцом, в эту точку, еще глубже войти, еще войти во всякие, всевозможные мысли, действия, желания, вот так вот. Пока он так все время, и так он все время бьет в одну точку, это называется, как написано на странице 70-е письма Баля Сулама, что он хочет уже женщину в том же месте, в то же время, пока временно эти не сделают, не приведут ее к святости. То есть откроется ему, он войдет духовное. Это послание, которое он там передает. Это то, что называется крутится вокруг одной точки весь день, всю ночь. Я хочу быть в связи с тобой, как он ищет, как он там пишет, что как человек, который находится в страсти, ищет. Я хочу только эту любовь, вообще ничего кроме этого. Мир я не вижу, ничего не вижу. И не отводил бы глаз весь день и всю ночь, как написано. Ты видишь, все примеры Баля Сулама берет именно из жизни, из телесной, животной жизни, потому что это существует, из этого ты можешь учиться, да.
3: Привычки не будет. Это как будто бы станет привычкой в этом. Тоже есть элемент привычки, но привычка становится для предыдущей ступени. Каждый раз я буду давать более высокую ступень, чтобы производить объединение с Творцом. На более высокой ступени там привычки нет.
4: Говорят, что благодаря правильному отношению к реальности человек может представить картину своих свойств, картине свойств Творца. Мой вопрос. Как человек вообще знает, что то, что ему представляется, это лживая картина, особенно сейчас в связи с картинами Творца? Ты как-то чувствуешь себя, но Творец — это нечто... Как вообще... Как можно представить его свойства, его свойства настоящие?
3: Тебе не нужно представлять образ Творца. Я не знаю, что такое образ Творца, о котором ты говоришь, что это белая борода, большие глаза, ну, свойства.
4: Так откуда я знаю, что эти свойства, которые я себе представляю, когда начинаю их чувствовать на себе, как я знаю, что это не мое воображение?
3: Его свойства, как ты можешь представить свойства?
4: Ну, мы узнаем... Что-то такое
3: добрый, вечный. Ну, я не знаю, как ты себе представляешь вечность. Что-то длинное, что-то большое, высокое. Такое очень большое. Что такое вечность? Я не знаю. То есть, на самом деле, у нас нет внутри образа. В нашей работе не создается образ. Понимаешь? Потому что поиск точки связи с ним, есть какая-то внутренняя точка, и постепенно ты почувствуешь ее. И с этой точкой ты хочешь соединиться. Но что это за точка, ты не можешь объяснить, потому что на самом деле это точка. Ты еще не чувствуешь в ней никакого объема, чтобы можно было бы сказать о ней что-либо. Точка. И с этой точкой, которая кажется мне, как будто бы это Творец во мне, я хочу соединиться. Вот так.
4: В итоге вырастет, станет большой в объеме по своей сути.
3: Потом, когда она раздуется, ты почувствуешь там 10 сферот, и это и будет твой кли. Душа — это часть Творца свыше. Ты почувствуешь в этом, в этой точке, которая... увеличится, ты почувствуешь в ней Творца, внутри нее. А йоты почувствуешь как свое отношение к нему. То есть сам шар, скажем так, это твое отношение к тому, что наполняет шар. То, что наполняет этот шар, это Творец. А вот стенки этого шара — это твое отношение к нему, к Творцу. Может быть, в таком виде, не знаю. Я в последнее время начал так немножко это упрощать.
4: Здесь написано на 116 странице в третьем абзаце, то есть человек просит у Творца почувствовать.

0: какое-то зло, желание получать. С каких пор мы просим осознание зла? И всегда мы говорим, что нужно просить важность Творца из этого. Зачем мне просить показать мне зло? Я слышал противоположное.
1: Что здесь написано? Выходит, третий абзац, да? 116 страница. Выходит, что начало работы человека — это осознание зла. То есть человек просит Творца почувствовать, какое это зло, желание получать. Это осознание, что желание получать называется злом, только Творец может дать почувствовать. И это называется, что благодаря Торе человек может прийти к осознанию зла, что означает осознать, насколько желание получать — это зло. И тогда он может попросить потом, чтобы он заменил ему желание получать, да, вместо него желание давать. Так ты спрашиваешь так. Мы сейчас говорили, как сбежать от зла, от ощущения зла к ощущению добра. А здесь он пишет, что человек должен просить, чтобы Творец дал ему. Но не дал ему зло, а дал бы ему осознание зла. Это две совершенно разные вещи. Либо я просто чувствую, что он бьет меня, и я чувствую от этого зло и плохо. Либо я в разуме понимаю, что эти удары, они предназначены не мне, потому что я уже отождествляю себя с другой точкой. Эти удары, они по моим свойствам, которые противоположны ему. Осознание зла, когда я чувствую зло, это как маленький ребенок, которого бьют, ему плохо, да, удары, ему не дают конфетку. Неважно, что это за удар, это не обязательно палкой его бьют. Тогда он отождествляет себя с этим злом, он находится внутри него. Поэтому говорим, если мы чувствуем зло от Творца, мы должны бежать от этого ощущения. Почему? Мы должны выйти из этого зла, посмотреть на него как бы со стороны и с другой точки. Это называется сделать сокращение. Я ощущаю зло, но что я ощущаю злом? Это мое «я». Я ощущаю как зло. То есть две разные вещи. И от кого я получаю это? Я получаю это от Творца. То есть я ставлю свое «я» вне Творца и вне своего тела, которое ощущает зло. И это называется осознание зла. Иначе я не знаю его, не чувствую его. Они пишут очень точно. Это называется осознанием зла, а не ощущением. И когда ты смотришь снаружи на это зло, ты уже понимаешь, почему, для чего это сделано, и что ты должен с этим делать. То есть действительно осознание зла приводит тебя к исправлению. Поэтому это стоит тебе, но когда ты находишься в осознании зла, ты как бы просишь еще больше осознать его, еще глубже, чтобы тебе это дало силы выйти из него и попросить исправления. Но ты не просишь чувствовать больше зла, ты просишь больше осознать это как зло. Может быть, это сладко и хорошо. Я так любил курить. Кто мог дать мне осознание зла в этом? Я заплатил бы ему много денег. Я продолжаю курить, наслаждаться вместе с этим. Я хочу, чтобы во мне выросла какая-то ненависть к этому. Постепенно я начинаю чувствовать, что это зло, что мне плохо от этого. Еще глубже и глубже я вижу какое-то зло для меня, пока это становится таким злом, что я начинаю бояться его, когда мне это уже надоело, я готов бежать от него. То есть это две совершенно разные вещи. Может, кто-то может добавить? Я, может быть, не нахожу слов, но осознание зла — это не ощущение зла. Ощущение зла — и животное чувствует зло. Осознание — это уже человек, который работает в духовной работе, начинает различать, что это зло, и по отношению к чему это зло, в соответствии с отдалением или приближением к Творцу. Не просто так я чувствую какой-то удар. Я чувствую и не того, кто мне наносит этот удар. Я чувствую, что этим ударом он показывает мне то свойство, которое не позволяет мне прийти к слиянию с Ним, с Творцом. Зло не потому, что я чувствую боль. Зло в том, что из-за этого свойства, в котором я ощущаю боль, я отдаляюсь от Него. Осознание зла — это осознание отдаления от Творца, а не ощущение страдания где-то в каком-то месте. Понятно?
0: Это понятно.
1: Понятно, замечательно.
0: Это осознание зла.
1: Ну?
0: Не нужно. Всегда был подход не просить осознание зла, а просить важность Творца, из этого просить раскрытие. Из этого, конечно, результат приходит осознание зла.
1: Ты говоришь так. Мы все время говорили, что нужно просить раскрытие Творца, важности Творца, величия Творца, и тогда, исходя из этого, придут все эти вещи. Но если я нахожусь во зле, я не могу из этого зла просить величия Творца и важности Творца. Я не способен. Я погружен во зле, но выйти из этого зла я могу только благодаря тому, что я начинаю выходить из него и осознавать зло уже относительно Творца. Насколько я выхожу из зла, в этой же мере я могу осознать, насколько это зло противоположно Творцу. За счет чего я выхожу из зла? За счет того, что мое «я» приближается к Творцу, а мое тело остается в том же месте. И я тем, что выхожу из тела к Творцу, в этой точке моего «я», в осознании этой точки начинаю ощущать, насколько я далек от него. Понимаешь, как будто из всего этого понятия, которое я называл свое «я», свое тело, из этой боли выхожу, из этой, какая-то точка, которая называется точка моего осознания, она приближается к Творцу, и благодаря тому, что она приближается к Творцу, она уже может смотреть на тело и видеть, насколько оно далеко от Творца, по своему ощущению этой отдаленности от Творца. Относительно Творца она не может проверить, насколько оно далеко. Она может проверить, насколько оно далеко от места, из которого она вышла. Много слов, да? Одно маленькое ощущение, пока поймешь его. Ты видишь, этот мир не дает никаких средств связи.
0: Мы говорим, что Творец тот, кто дает не все. С другой стороны, мы говорили сейчас о клипот, как о какой-то силе, которая может нас запутать. Как мы, собственно, в итоге относим каждое состояние к Творцу? Как Творец действует через клипот? Какова связь между ними? Как эта система работает?
1: Как Творец действует через клипот?
2: Клипот
1: — это твои неисправленные желания. Вот и все. Нет ничего, кроме тебя и Творца. Ты учил что-то, что существует, кроме желания получать и света? Творца, который создал это? Нет. Так что ты ищешь? Какие клипот? Все находится внутри кли, который Творец создал. Исправленные желания, неисправленные, близкие, далекие. Желания после разбиения, которые не могут исправиться до полного исправления и находятся в своем свойстве ради получения, они, эти желания называются клипот, чьи они? Твои. Почти еще. Ты думаешь, что это далеко от меня, это там где-то, не приближаться к ним. Написано «не приближаться», да, это далеко, и я могу приблизиться. Не приближаться означает «не трогай их, не используй их».
0: Так что, ну, скажем,

Просто так, знаешь, какой-то там фонарь светит. В соответствии с тем, насколько клей может продвинуться. Так он светит. Свет сам по себе, он простой, абстрактный. И можно сказать, что он действительно светит на клей, как фонарь. Но он создал между собой и клей особую такую систему, которая называется мирами. И свет, проходящий через миры, и светящий на клей уже получает такую особую форму, которая проходит через миры клей и светит точно на ту часть клей, которая сейчас должна войти в действие. И по силе, и таким образом, который нужен сейчас вот этому органу, который сейчас производит это действие, чтобы исправил себя, чтобы сейчас почувствовал что-то. Понимаешь? Эти миры, которые находятся между светом и клеем, они выстраивают свет точно в соответствии с каждым конкретным клеем. И тогда каждый клей получает именно то, что ему нужно. И, соответственно, с этим реагирует и исправляется. В этом и есть все, весь смысл миров. Поэтому мы говорим, миры — это система управления, и контроля, и там, надзора. Просто свет через эти миры. Ведь миры — что такое миры? Миры устроены в соответствии с килим, только в противоположном виде. То есть они точно понимают, какие хисронот есть в килим. В мирах это в положительном виде. И когда мы будем изучать мир Ацилут, не так, как до сих пор мы это учим, ну, он пишет так, как бы формально, но мы начнем видеть, как мир Ацилут подготавливает свое воздействие на души, как мудро он знает, как подготовить для каждой души внутри нее свое воздействие. Эта картина, действительно, я не знаю, как передать. Это мы учим просто. Это произошло из отражения, что было разбиение в мир Никудим. Из этого разбиения возникли миры. Поэтому мы начинаем считать от мира Ацилута все миры. А мир Адам Кадмон — это свет, который светит из бесконечности. Бесконечность — это абстрактный совершенно свет. А в мире Адам Кадмон этот свет выстраивается согласно пяти изначальным светам, пяти частям, которые есть в изначальном кли, четыре стадии прямого света, и у тебя есть пять изначальных светов, а потом мир Ацилут, который возник на останках разбиения, как раз тот, кто передает через себя света душам, выстраивает в мирах Бия точно эти света так, чтобы они воздействовали на каждую часть каждой души согласно порядку исправления, который должен быть в каждой душе. Поэтому мы изучаем главным образом мир Ацилут, потому что это объясняет нам все происходящее. И из мира Ацилут мы можем изучать души, потому что его соответствие совершенно соответствует тому, что должно быть в душе. Поэтому сами души мы не изучаем, это мы должны уже изучать, как говорится, из действий твоих познаем тебя, то есть на самих себе. Но мир Ацилут мы изучаем, потому что это одно и то же. Одно относительно другого. Но это действительно, я говорю тебе, это захватывающая учеба, просто потрясающая. Когда понимают, насколько, как это устроено, и теперь каждый элемент, когда свет нисходит, какое изменение происходит, почему он исправляет, и внутри души что пробуждается, как она реагирует в своем осознании, как творение пробуждается, из-за того, что оно вообще не чувствует себя творением, и постепенно начинает вот так вот. О, это уникальная картина. Да.

0: Как я различаю между клипой и осознанием? Как между одной клипой и другой могу различать?
1: Согласно тому, как свет светит человеку, так человек различает.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятке.
1: То, что я беру в десятку во время учебы, человек должен ощущать себя со всей группой, связанным с Творцом, благодаря материалу, который он изучает. Это единственное, что действительно к этому нужно стремиться. И дальше он говорил о том, как мы вместе учимся группой, и он говорил о том, что мы усиливаем эту точку совместной учебы. Это дает нам такую силу, такой генератор, который поднимает нас наверх.
0: Да?
2: Рав
0: дал так два действия, как состояние подъема, так и падения. Он дал нам понятие, что такое подъем и падение, что это не согласно тому, как я чувствую, а согласно моему отношению к духовному, это важно или нет. И именно в состоянии подъема, когда человек чувствует себя хорошо и есть важность, он должен связаться со статьями, чтобы взять из этого состояния подъема как можно больше.
1: Урок настолько богат, и меня переполнено, и я вообще ничего не помню.
0: Да, урок богат, и мы это и не помним, это запечатлевается в нас, и я чувствую много наставлений, указаний в состоянии падения, в неосознанном состоянии. Иногда человек ничего не может сделать сердцем, с разумом, но то, что он может сделать руками, ногами, механически, пойти работать на кухню, это считается духовным действием, и есть очень большая важность этого. И наша работа — все время переходить к радости, потому что из страданий мы не уподобляемся Творцу, нет заповеди страдать. И всегда из отрицательного состояния надо стараться перейти к радости. Там слияние подобия по свойствам. И Рав сказал, что нужно создать для себя поддержку внутреннюю, внешнюю, так, чтобы человек мог себя направлять в правильное состояние, быть погруженным в клипу, к состоянию радости.
1: Да, я тоже впечатлился от точности, что ничего не постигается в страданиях и так далее. И вдобавок Рав говорил Шиевицу, что та же Тора каждый день, но новые состояния. И когда маленький ребенок и Раби Шимона не читают одну и ту же Тору, и то, что каждый видит в этом, это... И еще там говорилось про осознание зла, не ощущение зла, нужно осознать эти вещи. И вот эта точка внешняя, с которой ты смотришь на себя. Был также вопрос учебы, как будто бы ты гуляешь по тропе Творца. Точка, которая определяет состояние. И он говорит, что человек ничего не делает, ничего не решает, нет у него власти ни над чем. Тоже говорилось на уроке. И это та точка, которая наблюдает за процессом и определяет правильное отношение, как бы такое облако.
0: Да, мне нечего добавить, я просто прочитаю из урока. Я должен только немного обращать внимание, что Творец делает со мной, И отсюда я начинаю понимать, кто я, кто он, что он хочет, почему он подстраивает мне все это, как изощренно он это делает. И вследствие этого я постепенно начинаю познавать природу. Все время я должен осознанно искать связь с ним. Все время представлять себе разные виды поддержки. Кто снова может тебя ввести в эту точку соединения с Творцом?
1: Тоже из рук каждый, он уникален, у каждого свой корень души. И есть такие вещи без тебя, которые я не могу понять и без него, и без него. Хотя бы одна сотая из того, что есть у меня, и неважно, сколько нулей, каждый он по-своему. То есть Рав говорил о важности подготовки к уроку, где выстраивается намерение.
0: Зоар пишет, все клипот являются местом, которое еще у нас не исправлено, и нужно прийти к осознанию зла, и это отдаление от Творца. Нужно сделать все, чтобы приблизиться, а осознание в конечном счете даст нам раскрытие дополнительных мест, которые нужно исправить с помощью света. Подытаживает и говорит, нужно соединиться друг с другом, чтобы прийти к Творцу.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем курс «Введение в науку Каббала». Урок с 2001 года. Сегодня мы посмотрим последнюю часть, седьмую часть. И оно посвящено строению мира Ацилут. Точно, что вот сейчас мы на предыдущем уроке мы видели. Сейчас мы перейдем к уроку в записи, а в конце урока будем отвечать на вопросы. Предлагаем всем чертить, записывать то, что объясняет Рав. А сейчас переходим к уроку в записи.
1: Итак, мы сейчас переходим к миру Ацилут. У нас немного осталось времени, мы в общем сегодня пройдем, что такое мир Ацилут, и в следующий раз уже мы будем изучать его отдельно. Я пока что пишу, не объясняя, что является строением мира Ацилут. Парцув Гальгальта, Табур Пе Сиюм. Второй парцув Аб, третий Сак.
2: Никудот де Сак, Вихоле.
1: Никудот де Сак и так далее. После того, как у нас есть Никудот де Сак, после этого есть второе сокращение, Цимцум Бет.
2: Парца.
1: Парса. И катнут мира никудим. И гадлут мира никудим. Разбиение, швира. Никудим. И тогда поднимаются снова все решимот в Рош Десак. В Рош и Рош Десак, как сделал Зивук Дака на Бейт Алиф. Плюс второе сокращение Цимцум Бет. Вывел мир Никудим. Сейчас делает Зивук на Алиф Шореш. Плюс Цимцум Бет и выводит Рош Десак, мир Ацилут, после разбиения Келим. Мы не упоминаем Ма выше и Бон выше. Это парцуфы, которые должны выйти автоматически, они и есть. Мир Ацилут выходит, рождается и включает парцуфы. От начала и до конца первый его парцуф называется Атик.
2: Атик Цимцумали.
1: Атик — это первое сокращение, Цимцум Алиф. И также Атик второго сокращения, Цимцум Бет.
2: Цимцум
1: Алиф, Цимцум Бет.
2: Атик.
1: Атик.
2: Мипеде Атик, Карагиль, кмо мипеде Рош де Гальгальта.
1: От П Атика, как обычно, как от П Рош де Гальгальта.
2: Велимата.
1: И ниже.
2: Митпашет парцуф Арих Ампин.
1: распространяется парцуф Арихампин.
2: Атик зе кетер.
1: Атик это кетер. Арихампин хохма.
2: А до парса, зе парса.
1: До парсы, вот здесь парса.
2: Ми пе да арихампин.
1: От П. Арихампина.
2: Ада. Хазешево.
1: До его хазе.
2: Парцуф Аба Веима.
1: Распространяется парцуф Аба Веима.
2: Михазе. Зебина.
1: От хазе.
2: Бина.
1: Это бина.
2: Напишем как. Нагид как. Гар.
1: Скажем так, гардебина.
2: Ми хазе ада табур.
1: От хазе до табура.
2: Да, арихампин.
1: Арихампина. Распространяется парцуф, называемый ишсуд.
2: Дебина.
1: Это зад бины.
2: Ми табур. Ацьюм.
1: От табура до сиюма. Ацелута. Распространяется за рампин и от хазе за рампина до сиюма парцуф малхут. Все это мир ацелут, улам ацелут.

0: лифамим, атем тиру бисфарим,
1: шиаба ваима. Иногда вы увидите, что Аба Ваима распространяется до Парсы, и Ишсут распространяется до Парцы. Если им это нужно, они это делают. Конечно же, любой парцов, который находится на высшей ступени, может распространиться вниз, чтобы помочь нижним исправиться. И вы увидите это так. Может быть, что вы увидите, что вообще Аба Ваима и Ишсут — это один парцов, Гарбина и Задбина просто соединяются вместе в один парцуф. И также этот парцуф тогда называется, согласно высшей своей части, Аба Ваима, который включает Аба Ваима и Ишсут. Это происходит, когда он должен дать свет Хохма Зайрампину и Малхут. Зайрампин и Малхут вместе называются Зон. Зайрампин и Нуква — Зон. Так когда Аба Ваима и Ишсут должны дать свет Хохмы, они соединяются Гарбин и Зад вместе, и тогда дают Хохму Зайрампину. То, что принято в Зон, получаемо в Зон на Целут, получаемо через Милы Брия, они потом здесь образуются, Ицера и Асия, а здесь... Этот мир, Аулам Азе. Получаем через все эти миры в этот мир от Малхут, мира Отцу. Самое важное для нас — это вот эти парцуфы, Зон Ацилута. То, что есть в них, это переходит к нам. Миры Брия и Царасия, у них нет совершенно никакой важности. Нет и не нужно им. Главное для нас мир Ацилут. Если мы вызываем свет в мире Ацилут, это изливается нам через всевозможные действия, которые называются подъем ман. Здесь, когда мы находимся, как мы вызовем наверху ман? Маном называется ме-нуквин, хисарон. В парцуфе зона целута, чтобы получил свет хохмы. Если мы можем вызвать здесь хисарон, он просит этот парцуф, требует от Аба Ваима и Ишсут хохму, они получают эту хохму из парцуфа Арихампин, это парцуф хохмы, она у него всегда есть, и тогда в этот мир не сходит благо, и мы находимся в хорошем состоянии. Если мы не способны пробудить хисарон к свету хохма из зоны Ацилута, он закрывается настолько, что мы получаем даже меньше, чем для того, чтобы жить. Потому что всегда должно быть какое-то количество просьб, пробуждений от нашего мира вверх, чтобы достаточно, чтобы, по крайней мере, у нас было существование в этом мире.
2: Это называется молитвой.
1: Подъем ман называется молитвой. Но это то, что учим. Действие духовное называется молитвой. Это структура мира Ацилут. Как мир Ацилут устроен? Парцуф Арихампин устроен так, что хотя он и парцуф Хохма, что Хохма находится у него только здесь. Хохма. Только в его рожь. До П. А ниже П есть у него только Хасадим. Только Хасадим. Поэтому Аба Ваима, которые облачаются на эту часть от Педа Хазе, Парцуфа Арихампин, они наполнены Хасадим и не нуждаются в Хухме. Поэтому эта часть в Аба Ваима называется Хафец Хесед. Получает такое наполнение, такое исправление от Арихампина. Айшсуд находится в состоянии, когда на самом деле он хочет хухму. Айшсуд хочет хохму, роце хохма, согласно просьбе зон, лифи бакашат зон. Как задбины, он сам не хочет хохму, но если зон просит, он сразу же требует отбины, и она отсюда, и тогда хохма изливается им. Мы записали здесь, с помощью чего, по сути дела, возникает просьба. Просьба, она исходит от этого мира. Но из этого мира, тот, кто находится в этом мире, его просьба, она неосознанная. Когда мы кричим, когда мы просим, в сердце или из уст это не очень-то влияет. В основном просьба исходит от тех, которые прошли Максом, здесь это Максом, да? Прошли Максом и находятся в мирах Брия и Цараасия, называется Бия, в мирах Бия. Тот, кто находится в мирах Бия, называется души праведников, нишамот ацедики. И они могут, безусловно, пробудить зон ацелута, чтобы они излили вниз свет хохмы. Как? Эти души праведников, по сути дела, разбитые келим, от разбиения келим. Келим швурим, разбитые келим. Как они пробуждаются, чтобы просить духовного? Духовное. Они пробуждаются с помощью парцуфа атик. Хесед, гвура, тиферет. Нет, секундочку. Хохма, бина, даат, хесед, гвура, тиферет, нецах, йод, йесод, малхут. Это сферот парцуфа атик. Хесед и год называются нецах, йод, называются дадей бима, сосцы животного, дословно. Дадей бима, потому что Нецехуот называется раглаем, и есть в них какая-то особая часть, которая называется дадебейма, между ног животного, есть соски, сосцы. И здесь особое свечение душам праведников отсюда. И это свечение айра пробуждает их поднять ма. Просить исправлений, чтобы было больше света в зоне Ацелута и во всех мирах. Дадей Бейма — это очень важная вещь. Это все разбитые келим, которые находятся в клипот, только с их помощью можно пробудиться. Не хватает решемот, которые есть нас. Но пробудить эти решемот нужно, и эти дадей бейма пробуждают решемот. Свет от дадей бейма, сосцов животного, дословно. И это пять парцуфов мира Ацелут. Вы можете то, что есть в мирах Брия и Цараасия, мы не изучаем. Там настолько, там просто Келим, которые выполняют действия и все. Нет в них ничего особенного, только систему Ацилут мы должны изучить, только этот мир. Теперь. Атик Цимцум Алиф. Вы видите, этот Парцов пришел специально в состояние Цимцум Алиф. Мы будем изучать, почему, чтобы пройти Парцу, чтобы быть в связи с Келим ниже Парцы, чтобы дать им это пробуждение, чтобы они были... Просили маны, так поднимались. И все приходит от Атика Цимцум Алиф. Алиф Атик Цимцум Бет существует для остальных парцуфов Ацилута, чтобы давать им исправление. Он дает как света Хухма, так и света Хасадим всем остальным парцуфам, поэтому называется Кетер. А затем есть уже в каждом парцуфе своя функция. Арихампин Хухма, Абавеима Бина, Гарбина есть, Жаза Дубин и Зарампин Малхут. Вы увидите, если посмотрите согласно рисункам, чертежам, насколько есть очень много всевозможных... как бы это сказать, состояний у каждого парцуфа в мире Ацилут. И иногда они опускаются, иногда нет. Иногда Арихампин только считается, а весь Тятик вообще ничем не считается, а Бавейш Суд делится на еще несколько маленьких внутри парцуфов. Зерампин и Малхут делятся на два вида света. Большие зон, маленькие зон. Словом, мир Ацилут, он очень гибок. Не воспринимайте его в жестком виде. Но все возможные формы могут быть в нем, соответственно, над душам, которые нужно исправить. Он сам по себе буквально универсален. То, что нужно душам внизу, чтобы исправить их, он получает, принимает такую форму, приводит у себя в соответствие им, и тогда входит с ними в контакт, влияет и соединяется с ними, делает все. Есть у него всякие возможности подготовить себя и привести в соответствие с этими душами. И не смотрите, почему он так, а это так, почему он вдруг двигается. Он может двигаться, как он хочет. Только мы видим и изучаем, в каких состояниях он принимает всевозможные формы, как он способен это сделать, как мы должны изнутри себя повлиять на него, чтобы как раз вызвать в нем эти особые формы, вызываемые для нас. И в этом, по сути дела, все наша учеба, система, которая управляет нами, влияет и делает все нам. Тот, кто находится в связи с миром Ацилут, видит, что будет завтра. Тот, у кого есть возможность повлиять на него, определяет, что произойдет завтра. Очень просто. И все, что есть здесь, это мир Ацилут, это клавиатура, куда человек вводит данные и получает затем.
2: В какое время?
1: Это ты тоже вызываешь.
2: Что такое после хухмы?
1: Хухма бинадат. Хесед гура тиверет. Мы это будем изучать. Это не сфера сама по себе, но это во втором сокращении сочетание хухмы и бины с помощью нижних. Откуда в мире кетер?
2: Где исчезает кетер? Кетер — это относится не распространение процессивного, насколько хохма и бина они взаимодействуют, чтобы относительно нижних. Это называется дат. И, ну, в каждом мире
1: так,
2: это...
1: Так у кого есть экран, знает, где он находится сейчас?
2: Согласно экрану человек знает все, согласно величине экрана, и он также может отдавать. Согласно экрану он видит. Почему ты сейчас ничего не видишь? У тебя нет экрана. Будет экран, скажем, у тебя 10 грамм, ты увидишь 10 сантиметров от себя. Будет больше метра от себя. Экран — это то, что отражает свет. Ты знаешь, как мы слышим, как мы видим. Все это в отраженном свете, все это в таком отражении. У нас есть барабанная перепонка в ушах, у нас есть реакция нашего глаза. Все наши органы чувства не реагируют. Откуда я знаю, что я оказываю давление, и это возвращается? То есть я оказываю давление, реагирую на то, что давит на меня. И так это в каждом органе чувств. Это как экран. Приходит ко мне свет, насколько я готов оттолкнуть его от себя. Я этим произвожу орхозер, насколько этот орхозер я отталкиваю от себя, и в этом свете отраженном я вижу Творца. Есть вещи хорошие и плохие, которые я могу увидеть, скажем, в метре от себя, а дальше я не вижу. Путаюсь, не знаю, что со мной происходит. А есть такие вещи, которые я могу увидеть на 100 метров от себя и даже на 1000 километров от себя. И в соответствии с этим я также могу и воздействовать, и защищаться, и изменять все. Ты понимаешь? А сейчас в каком состоянии ты находишься? Ты даже не знаешь, через секунду что будет. Ты не знаешь, что вообще с тобой происходит. Ты понимаешь? Я не обвиняю тебя, я просто говорю тебе, что, чтобы ты понял, что такое быть без экрана. Теперь ты понимаешь, насколько эта наука, она самая необходимая для человека. Без нее просто все слепцы.
1: Вы сказали, что я могу оттолкнуть свет, я могу только получить его, и чем больше я учу, я хочу его получить еще больше. Как я приду к выбору?
2: А это придет постепенно.
1: Что происходит, когда ты видишь? Что ты видишь вообще глазом?
2: Ты видишь силы, которые управляют реальностью.
1: Ну, буквально видишь глаз?
2: Что значит видеть, если ты посмотришь на ребенка и ты его хватаешь, чтобы он что-то не сделал? Но ребенок не видит, что он может сделать, какой вред он может причинить себе или еще что-то. Он не видит, а ты видишь. Почему? Ты видишь корень, причину. Ты видишь законы, ты знаешь законы, и ты видишь, что может произойти из его действия. А он не видит этого. Это называется видение. То же самое и в духовном. Ты чувствуешь духовные силы. И тогда ты понимаешь, как они сейчас взаимодействуют, чтобы влиять вниз. И как ты можешь вынудить их, чтобы они действовали благоприятно. Исходя из постижения, это то, что происходит. Исходя из постижения, ты видишь. Исходя из постижения, ты можешь воздействовать и изменять.
1: В чем здесь дело? Как строят экран?
2: Это практическая работа, которую мы производим в группу. Пожалуйста, присоединяйтесь. Это действительно наша цель. Это то, что мы делаем. Каждый, кто находится среди нас, это ты можешь сделать только, если ты находишься в группе. В группе ты получаешь больше сил продвигаться вперед, от группы ты получаешь пробуждение, когда ты падаешь, когда тебе не хочется, от группы ты получаешь желание всех, пробуждение всех. Без группы, у нас есть статьи, ты можешь почитать, в этой книге есть. Без группы невозможно. Каждый из нас, в каждом есть очень маленькая сила. Почему? Изначально мы были соединены вместе, когда-то мы были в одном кли, и в исправленном виде мы должны быть вместе. А в неисправленном виде мы разъединены, отделены друг от друга. Если ты хочешь прийти к своему исправлению, ты должен объединиться еще с несколькими душами. Понимаешь? И тогда эта общая сила, с которой ты соединился, она будет воздействовать в направлении. Поскольку каждая высшая ступень, она более объединенная и происходит из более объединенных душ, пока не достигают состояния, когда все души становятся одним кли. Поэтому написано «возлюби ближнего как себя». Это великое правило Торы. Великое, то есть ну, общее, самое, где все души соединены вместе. Поэтому без группы, когда объединяются, по крайней мере, даже внешними желаниями, желаниями достичь Творца и в совместном усилии, в совместной учебе, без группы нет возможности вообще достичь какого-либо подъема.
1: Да. Имеет ли значение физической близости в группе или может быть как-то по-другому?
2: Что такое физическая близость?
1: Когда сидят вместе в той же комнате. Есть значение этого? Ну, скажем, каждый в порядке и сидит вместе, связывается.
2: Я скажу тебе, исходя из опыта, мы уже 5 или 6 лет используем интернет. У меня есть ученики, с которыми я переписываюсь. Есть такие, которых я видел год назад, но я с ними переписываюсь. Это просто невероятно, насколько человек здесь в течение месяца выигрывает относительно того человека, который находится несколько лет. Как будто бы видно в духовном, какое там расстояние, какой там физический контакт. Но мы существуем в теле. Мы через тело получаем, и ничего не поможет. Если бы я не был близок к Раву, мыл его, ухаживал за ним и просто жил рядом с ним, я бы ничего не получил. Если бы я просто приходил учиться даже у него, да? И тем более говоря, если даже бы не сидели в одной комнате или в одном месте, или где-то вообще за границей, я вижу по ним, что буквально это, ну, жаль. Ну, то, что я могу сказать, что человек таким образом получает все-таки много знания и много сил, и потом это раскроется. То есть его подтолкнут в правильное место, и тогда это раскроется очень быстро. Допустим, если через несколько лет, когда он учился в каком-то месте, он вкладывал и хотел, и все, и вдруг он приходит сюда, хотя в тот момент, когда он приходит, он вообще ничто, ноль. Но через несколько месяцев начинает раскрывать, что он находится, он путается, и понимал неправильно, но за этих несколько месяцев он достигает того, что весь его вклад он реализуется, потому что он соединяется с группой. Но пока не соединится, это безнадежно, буквально. Ну, не переживай, мы тебя приблизим.
1: Есть ученики, у которых есть экран уже?
2: Есть, есть. Не переживай.
1: Да, давайте попытаемся понять, где мы находимся в этом объяснении, которое мы изучали до сих пор. Как Аарон сказал, что это уже 3-я часть 7-го урока. Давайте мы коротко здесь начертили процесс, попробуем определить, где мы находимся, и тогда перейдем к вопросам. Так после первого сокращения, да? Выходит мир Ак. Что такое мир Ак? 5 парцуфов — Гальгальта, Аб, Саг, Ма и Бон. Все это ниже, выше табура. Вы помните первый парцуф, который вышел, находится здесь. Часть его, которая находится от П до табура, называется Тох, а здесь у нас Сов Парцуфа. Когда Некудот Сак очистились, была здесь возможность опуститься ниже табура. До этих пор, когда Табсак вышли только выше табура, была возможность у Некудот и Сак опуститься ниже табура, и там было 2 вида решемот. Самый легкий решемот — это сокращенный бет-алев. На них вышел мир Никудим в Катнуте. который включает кетер, аба ваиму и зон. Эти три парцуфа мира никудим в катноте. После этого нужно было позаботиться о больших решимот далит, которые были ниже табора, и на это вышел мир никудим в гадлуте, и тогда разбился это разбиение, и части мира никудим, части решимот, разбитые части, находятся сейчас ниже парсы. Это парса здесь красным цветом. Все эти решимот поднимаются в рож де саак. Почему в рож де саак? Потому что рож де саак — это има, свойство бины. Она породила мир никудим и заботится. И сейчас саак порождает мир исправления. Для того, чтобы исправить разбиение, порождает мир исправления, который называется мир ацилут. После него рождаются миры Брия и Церасия. И место всех этих миров ниже табора. Здесь табор, ниже табора, согласно порядку Ацилут. Его место от табора до парсы. А затем под ним Брия и Цира и Асия. Не будем сейчас входить в их расположение, это не так важно сейчас. Что такое мир Ацилут, мир исправления? Для чего он родился, чтобы исправить разбитый решимот? Как он устроен? Он устроен из пяти парцуфов. Первый парцуф называется Атик, это парцуф Кетер Мира Ацилут. Есть у него часть, согласно второму сокращению, то есть находится от Табора и до Парсы. Есть у него еще часть, поскольку он родился от Сак, Сак неограничен, который позволяет ему опуститься ниже Парсы до Сиюм Раглин. И Раф объяснил, это называется Дедей Бейма. Это часть Атика, позволяющая ему спуститься сюда, ниже табора. Почему? Для того, чтобы взять эти разбитые части, которые находятся здесь, ниже парсы, и поднять их мир Ацилут. Вначале говорится о частях миров разбитого мира Никудим, а затем этот механизм, который уже существует, заботиться о разбитых душах, потому что разбиение душ произошло в том же виде. То есть какова роль Дадебейма Атика? Подойти к этим частям душ или разбитых миров, чтобы поднять их в мир Ацилута для исправления. Это парцуф Атик. После него следующий парцуф называется Арихампин. Арихампин, он параллельно

0: Абишит Аханпин.
1: Дальгальта — это кетер, параллельно Аб — это хохма есть, Ариханпин.
0: И
1: после него рождается Абавима, это бина и шсуд. Это как нижняя часть бины, и зон — это зерампин и буква. Это строение в общем мира Ацилут. Снова пять парцуфов. Атик, Ариханпин, а на него облачается Абавима, и шсуд, и зон. Это строение миров Ацилут, который родился для того, чтобы исправить части разбитых миров, а затем части разбитых душ, и где они находятся? Они находятся между Парсой и Сиюм Раглин. Это более-менее объяснение, которое Рав дал нам в общем. Аарон, хочешь добавить? Или перейдем к вопросам?
2: Перейдем к вопросам.
1: Пожалуйста, Френч.
3: כן, בהתחלה, כשאנחנו דיברנו...
2: В начале, когда мы говорили о парцуфим Адам Кадмон, там были парцуфим, и относительно этих парцуфим был как бы творец. А теперь мы говорим о том, что есть Ариханпин, Атик, они дают цвета, производят исправление душам, который находится внизу. Звук пропал.
1: Илель, ты прервался посередине.
2: Вопрос. Ариханпин и Атик — это тоже парцуфим. Парцуфим — это строение кли. Так может быть, что кли производит исправление другого кли?
4: Парцуфы
2: мира Ацилут — это келим, и как келим могут исправлять другие келим — это вопрос.
1: Да-да.
2: Принцип, который нужно понять, здесь он очень простой. Было разбиение мира Никудин, и разбились келим. Зон де никудим. От зон де никудим до сиюм — это разбитый келим. На прошлом уроке, на уроке 6, там Раф объяснял простой принцип, что польза от разбиения, которое произошло, это возникло смешение келим Малхут и девяти первых сферот. Это два разных свойства, которые до разбиения не могли смешаться. Девять первых сферот — это отношение Творца к творению, Малхут — это отношение творения к Творцу. Они не могут смешаться, и с помощью разбиения они перемешались, и мир Ацилут... Можно назвать действительно кли исправления или мир исправления. Это, по сути, парцуфим, которые исправляют разбитые келим. Так нужно к этому относиться.
1: Да, может быть, можно добавить к этому. Нет в этом различия в сравнении с тем, что было раньше. Почему? Потому что всегда выходил раньше мир на какой-то авиют, скажем, на авиют Далит вышла Гальгальта, и тогда она очистилась, и вышел парцуф Аб на Авиют Гимель. Он очистился и вышел парцуф Сак на Авиют Бет. То же самое здесь. Когда мир Никудим в Катнуте вышел на Авиют Бет Алиф, и он разбился, затем на Далит, это неважно, разбился, согласно этому, следующий по очереди должен выйти Шореш, то есть Алиф Шореш. И нет разницы. Разница только в том, что вместо очищения экрана, как мы видим здесь, то, что было здесь, это было разбиение. И разбиение... реализует эти решимот бейт алиф, и в ацилуте это выходит на алиф шориш. И здесь уже есть решимот от разбитого мира никудим, он хочет начать их исправлять и взращивать. Пока что тот же порядок, выходят парцуфы на более чистый решимот и заботятся о том, что было раньше. Поэтому нет здесь клей света в разных видах. Просто меньше авиют, который начинает исправляться. И начинает исправляться, поскольку есть здесь много разбитых келим внизу, выходит сначала на шорис, затем растет алиф, бет, гимель, далит, пока не исправляет все разбитые решимот. Но не то, чтобы это было клей или светом, это просто клей согласно более чистым решимот.
2: Добавлю, чтобы было понятно. Тот, кто исправляет клей, это свет. Только свет может исправить клей. Порядок нисхождения этот показывает нам, каким образом килим выстраиваются перед исправлением. И тогда в итоге, согласно разным хисрунот, который тоже пробуждается свыше, как мы слышали, что вот эти соски животного, нецах, вот эти нецах атика, они пробуждают этот свет, который и исправляет, он исправляет зонды ацилут. Но принцип простой. Свет исправляет кли согласно хиссарону, который раскрывается в разных состояниях.
1: Женщина Китая.
4: Окей, хорошо. Двое лауси, хорошо. 世界容器好，我的问题是我们要如何和已经通过马克颂的艺人连接？
2: Как можно соединиться с праведниками, которые прошли через Махсон?
5: Яков, תחזור בבקשה על שאלה, איך אפשר, מה לעשות?
0: איך אפשר להתחבר עם צדיקים שעברו את המחסום?
1: Как можно соединиться с праведниками, которые уже прошли Махсом?
2: Как можно соединиться с праведниками, которые прошли Махсом? Да, мы слышали в объяснении с Равом, что праведники, души праведников, это те килим, которые прошли Махсом, и они могут поднять ману в зонде Ацелут, получить оттуда исправление. Как можно соединиться с ними? Ну, цель — это наши учебы. И мы стараемся присоединиться к душам праведников, через них поднять ман. Рав объяснял, что те, кто поднимают ману из этого мира, это просьба не выясненная, а души праведников — да. И мы хотим с помощью нашей учебы соединиться с ними и привлечь свет, чтобы он исправил нас.
1: Есть он наш Рав, он наш Высший, и через него мы соединяемся со всем. Мы просто получаем то, чему он нас учит, как от более высокой ступени, и стремимся, согласно тому, что он хочет, прийти к объединению между нами, чтобы прийти к нему и через него получить весь свет и наполнение. Солт Лейк Сити.

0: לא שומעים, סולט לייק סיטי, הגיע לכם הסימן האדום.
1: מה вас не слышим, סולט לייק סיטי.
0: כן.
2: שלום חברים, thank you for taking my question. We learned that Zohar has to make the request.
1: Спасибо, товарищи, за то, что дали спросить, задать вопрос. Мы учили, что Зон должен просить у Абовы Имы. И я слышал, как Рав сказал, что Атик должен это обеспечить. Как можно пробудить Атик, чтобы дал Зону свет, и какова наша роль в этой системе? Да, это можно также соединить с первой частью урока, где Рав говорит о том, как мы должны правильно просить, что называется просить, всегда распознавать, где мы находимся и где следующая ступень, к которой мы хотим прийти. Так мы не находимся здесь в системе. Здесь в этой системе нет «я». Все, что находится в нашем мире, находится здесь, ниже этой системы. Поэтому то, что нам нужно, это прежде всего попросить быть относящимися к этой системе, системе отдачи. Как прийти к такой просьбе? Это не является темой урока, потому что это мы изучаем в статьях Рабаша, изучаем в других частях. Здесь больше говорится о том, как сама система устроена. Когда мы будем уже здесь, поднявшись над Максовым, будем в том, что называется души праведников, отсюда мы уже будем просить Зон и Орехангин, Абавиму, и все это раскроется нам, исходя из того, что мы уже будем в самой системе. До этого просьба только быть исполнена.

0: и как она проявляется. Спасибо.
1: Да, это очень хорошо, вы прекрасно обратили внимание, есть соответствие между миром Никудим, миром Ацилут, даже название Парцуфим такие же, это не просто так. Цель, какая цель у мира Ацилут? Исправить разбиение, которое было в мире Никудим, мы будем изучать дальше, когда будем изучать тест, как это делится каждый парцуф, какую часть он берет на исправление, что он именно исправляет. Но, да, допустим, парцуфим, который относится к Абаваима, Ацилута, он работает с парцуфом Абаваима Никудим и с их разбитыми частями.
2: Женщина из Испании, 5.
3: Что Зоар просит от Абаваима? Это Хасадим, потому что я слышала, что там есть только свет Хасадим.
2: Да, Зон просит от Абаваима свет Хасадим для того, чтобы они могли работать со своими желаниями и в конце получить свет Хохма. Всегда просьба предваряет исправление, намерение экран. Это свет Хасадим, и из света Хасадим можно добиться получения света Хохма. Флорида, пожалуйста.
4: And zone are the most important.
0: Можно объяснить, почему Рав сказал, что Ишсут и Зон самые важные? Рав сказал, что Зон Ацилут самые важные, потому что они получают ман от душ праведников. Это то, что Рав говорил на уроке, который мы слышали, что мы, если мы узнаем, как будет действовать Зон де-Ацилут, мы узнаем всю систему настолько, что будем видеть будущее. Если ты спросил про Ишсут, мы слышали про Ишсут, что это парцуф, который называется также Зад-де-Бина, и он предназначен для того, чтобы принимать наши хисронот, передавать дальше к Абаваима, и так он привлекает исправление.
2: Алматы.
5: Большое спасибо, что разрешили спросить. Прекрасный урок. Я думаю, что я понимаю, что есть какие функции несет в себе П, Табор, Парса и Сиюм. Здесь есть новое понятие, как ХЗ. Какие функции и свойства ХЗ?
2: Да, ХЗ — это меньше авиют, чем П.
6: Авиют пхута машер апе, гдола машер апе, пахот машер атабур.
2: Больше, чем П, меньше, чем табур. Это сложное определение в каждом парцуфе, это по-своему. Говорит, что очищается от табура до хазе. Где именно хазе? Часто задается этот вопрос, и каждый раз а другой ответ в соответствии с парцуфом, о которых говорится. Хазе имеется в виду, что это не в табуре и не в П, а где-то посередине между ними.
3: Женщина Чили один.
0: Спасибо, amigos. Если в Гальгальта входит намного больше света, чем Никудим, почему же разбиение происходит в Никудим, а не раньше? Да, перемешение Килим Гальгальта, когда Никудот Десак спустились под табур, смешались с Килим Гальгальты. И это было причиной разбиения, если можно так вкратце ответить.
2: Да, мы уже подошли к концу. Прежде всего, спасибо за все вопросы. Мы видим, что Рав только начал объяснение мира Ацилут, и следующие уроки мы подключимся к ним еще больше. И так, может быть, сможем еще принять немного света из того, что мы учим, потому что поняли мы или не поняли из наших объяснений всего урока, это только для того, чтобы мы захотели еще больше прийти к этому и быть как души праведников. Итак, мы завершим песней.

0: строим духовное общество.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 30 мая 2002 года. Урок основан на статье Рабаша, что значит, что каждый, кто приносит жертву в сожжение мужского пола в духовной работе. Статья находится в трудах Рабаша на странице 1074. Начнем читать, пожалуйста.
2: Что такое святость и чистота в духовной работе? В книге Зоар сказано, и Тора называется святой, как сказано, ибо свят я Творец. И это Тора, которая является высшим святым именем. Поэтому тот, кто занимается ею, очищается, а затем освящается, как сказано, «святы будете». Сказано не «святы будьте», а «будете». «Будете», безусловно. Иначе говоря, это обещание, что благодаря Торе вы будете святы. Конец цитаты. И следует понять сказанное, что благодаря Торе вы будете святы. А потом сказано, поэтому тот, кто занимается ею, очищается, а затем освящается. Поэтому следует понять, почему вначале сказано, что благодаря Торе будет святым, а потом сказано, что благодаря Торе будет, у него будет очищение, и только потом Тора принесет ему святость. А также следует понять, в чем заключается гарантия того, что он наверняка придет к святости, то есть что является фактором и причиной уверенности в том, что его приведут к святости. Известно, что цель творения исходит из его желания насладить свои создания. И согласно этому, творения должны были получить благо и наслаждение. И нет сомнения, что нужно понять, что благо и наслаждение, которое Творец желает дать созданиям, это не то благо и наслаждение, которое подходит животным, а то, что подходит людям. Ибо мы должны верить тому, что говорит великий Ари, что все материальные наслаждения исходят только из того, что упало в результате разбиения килим, которое произошло в мире Никудим, когда оттуда упали святые искры в клипот, но основные наслаждения находятся в святости, и это называется святыми именами.
0: И для того, чтобы творения смогли получить благо и наслаждение, чтобы не было стыда во время получения наслаждения, поэтому на это было сделано исправление. И исправление — это исправление и скрытие. И для того, чтобы было сделано это на высший свет, то есть для того, чтобы творения смогли получить благое наслаждение, человек должен сделать намерение ради отдачи. И человек должен совершать действия, чтобы у него не было стыда на получение наслаждения. Для этого было сделано исправление, которое называется «получение ради отдачи во время получения наслаждения». Иначе на действия находится скрытие. И для этого нужно делать. Мы должны совершать Тору и заповеди. Это называется очищением. Желание получать для себя. То, что называется загрязнением. И это действие Творца,
1: в этом мы подавляемся действию Творца, который только ради отдачи, иначе невозможно получить ничего в Келим, ничего хорошего в Келим, потому что не могут дать ничего в Келим, которые только испортят все, и поэтому мы должны очищаться Торой и заповедями, которые подготовят наши келим, чтобы могли получить добро и наслаждение. Для этого нам даны 613 заповедей, которые называются в Зоаре 613 заветами, которые называются 613 заветами, чтобы очистить наше клей.
2: Это как написано в предисловии книги Зоар. Заповеди в Торе называются на языке книги Зоар вкладами, а также они называются 613 советами этим. А отличие между ними в том, что во всем есть по ним лицевая сторона и Ахор, обратная сторона и состояние подготовки, называется Ахор, а состояние постижения называется Паним. И аналогичным образом в Торе и заповедях есть состояние «сделаем» и состояние «услышим». И когда исполняют Торы и заповеди в свойстве исполняющие слово Его, еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами этим. Это свойство Ахор. А когда удостаиваются услышать голос речения Его, 613 заповеди становятся вкладами, пкудин. И это от слова пикадон, вклад. И следует объяснить эти слова так, что для того, чтобы человек смог получить благо и наслаждение, чтобы это было в слиянии, которое представляет собой подобие по форме, и поскольку человек создан с желанием получать для себя, человек должен очистить себя от получения ради себя. И это не в силах человека, поскольку это против природы. Поэтому нужна помощь Творца, чтобы Он дал нам эту силу, которая называется желание отдавать. А как нам получить это желание? Это происходит с помощью Торы. Как сказали наши мудрецы, сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. Выходит, что то, что мы исполняем 613 заповедей, должно быть с намерением, чтобы Тора и заповеди принесли нам чистоту, что называется свойством 613 советов. И 613 советов — это советы о двух вещах, как в отношении света, так и в отношении кли, который называется потребностью. То есть невозможно получить что-то, если у тебя нет потребности в этом. Поэтому человек должен изучать Тору, чтобы почувствовать зло, чтобы понять, что желание получать для себя является злом. Иными словами, человек должен просить Творца, чтобы он дал ему потребность в обретении желания отдавать. Ибо то, что человек понимает, что он должен обрести желание отдавать, еще не называется потребностью, потому что человек должен сначала знать, зачем ему нужно желание отдавать. То есть что именно он теряет от того, что у него нет желания отдавать. А если он не видит большого ущерба в том, что у него нет этого желания, нет сомнения, что он не может просить из глубины сердца, чтобы Творец дал ему желание отдавать.
1: И более того, иногда человек не хочет, чтобы Творец дал ему это желание. А как человек может молиться о том, необходимости чего он сомневается, свидетельством того, что это не так уже и необходимо ему, является то, что часто человек вообще не хочет, чтобы дали ему это желание. Из сказанного следует, что человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему почувствовать потребность в этом желании, то есть чтобы стремился к Творцу, чтобы он дал ему это желание, потому что не всегда он понимает, что есть необходимость в этом желании. И этим можно объяснить то, что мы говорим в молитве Мусав на новолетие и день искупления. «Будь с устами народа твоего, дома Израиля, которые стоят перед тобой, чтобы просить, вознести молитву, ответь им на то, что они попросят». То есть чтобы Творец дал им, посланникам народа. Другими словами, каждый человек сам по себе община, у которой есть посланец общины. То есть сам человек, который идет молиться о себе. Ведь известно, что человек называется «маленький мир». Поэтому следует прежде всего просить, чтобы Творец послал ему то, что действительно нужно просить. То есть человек должен сначала просить, почувствовать потребность, желание отдавать. А эту потребность может дать ему только Творец. Выходит, что начало работы человека — это осознание зла. То есть человек просит у Творца почувствовать какое-то зло, желание получать. А это знание, что желание получать называется злом, только Творец может дать ему почувствовать. Это называется, что благодаря Торе человек может прийти к осознанию зла, что означает осознать, насколько желание получать является злом. Тогда он может просить потом, чтобы он заменил желание получать и дал ему взамен желание отдавать.
2: Тогда как, если у него нет хисарона, то есть чтобы у него были страдания от того, что человек грязен и погружен в скверное желание получать для себя, тогда человек просит Творца, чтобы он наполнил ему другие потребности, чем те, от которых он испытывает страдания, то есть недостаток, которых он чувствует. И он хочет, чтобы Творец наполнил все, к чему стремится его сердце. И хотя человек не говорит устами Творцу, чтобы он наполнил все его просьбы. Но это, как мы говорили в предыдущей статье, что просьба — это не то, что человек произносит устами, потому что просьба человека к Творцу — это только хисарон. А хисарон ощущается в сердце, а не в устах. Но следует знать, что то, чего просит у Творца, не нужно произносить устами, потому что только то, что требует сердца, принимается в расчет. И именно это называется просьбой. Поэтому, даже когда человек не говорит Творцу, наполни все мои страстные желания, которых требует мое сердце, а одно только требование того, чего требует сердце, это уже называется просьбой. Поэтому человек должен знать, что Творец принимает в внимание только то, что есть в сердце человека. А поскольку он не может жить без наслаждения из-за того, что желание Творца наслаждать, поэтому человек не может получать наслаждение от святости. Тело вынуждено получать наслаждение от материальных страстей. И если человек привык получать наслаждение от Торы и заповеди иногда, получается, что во время падения, когда он не чувствует потребности в духовном, чтобы он работал для того, чтобы обрести этот хисарон, чтобы у него были страдания от того, что он не нуждается в духовном, тогда человек получает большую потребность в материальных страстях, чтобы восполнить то, от чего он привык иногда получать наслаждение в Торе и заповедях. Поэтому человек должен остерегаться во время падения, чтобы не перестать заниматься Торой и заповедями, чтобы свет Торы светил ему, и он чувствовал бы свой хисарон. Другими словами, что у него были страдания от того, что у него нет любви и трепета перед Творцом. А для того, чтобы человек почувствовал страдания в сердце из-за того, что он далек от святости, это чувство он может получить благодаря занятиям Торой и заповедями, которые приведут его к ощущению истины, чтобы он знал, чего человеку не хватает, чтобы благодаря этому у него была возможность прийти к совершенству. И тогда человек получает это благодаря Торе. И это называется, что хисарон он получает свыше, благодаря чудесной силе Торы. А потом человек получает наполнение. И это свет, то есть сила желания отдавать. И это является второй природой. И это называется, что человек получает свойство чистоты, потому что благодаря желанию отдавать, которое он получил, он теперь находится в состоянии чистых келим.
1: И сказано, можно объяснить то, что мы спрашивали о сказанном в книге Зор, что благодаря Торе вы будете святы. А потом говорит, тот, кто занимается Торой, очищается, а затем освящается. И ответ в том, что Тора делает два действия. Первое — очищает, то есть дает кли, иначе говоря, хисарон. Второе — а затем Тора дает человеку свет. И есть правило, когда говорят человеку, что дадут ему хорошую вещь, то сначала сообщают, что это за хорошая вещь, а затем уже говорят о деталях. То есть сначала говорят человеку, удостойся святости, а потом говорят о деталях. Иначе говоря, ты не можешь наслаждаться святостью. Но знай, что это очень важная вещь, поэтому тебе прежде нужно, чтобы Тора дала тебе кли для получения святости. А пока у человека нет такого кли, он не может получить наполнение. Выходит, что Тора дает человеку свет и также кли. Но о кли сначала не говорят, а только о свете, а потом уже говорят также и о кли. Поэтому и написано «святы будете». А теперь мы сможем понять то, что спрашивали, на чем основана уверенность утверждения «святыми будете». Когда он говорит, что вы, конечно же, будете святы, ибо благодаря Торе вы будете святы. И это следует объяснить так, что поскольку Творец желает дать благо своим творениям, а по причине несоответствия по форме произошло исправление, сокращением и скрытием, и свет уже не светит нижним, прежде чем у него будут подходящие келим, способные получать. То есть чтобы келим имели исправление, ради отдачи, что называется очищением. Поэтому, поскольку благодаря Торе они получат очищение, как сказали мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору, приправу к нему». Выходит, что кли можно очистить Торой, потому что свет, что в ней, возвращает к источнику.
2: Поэтому, если у них будут чистые келим, тогда они наверняка удостоятся света, ведь свет называется святостью. А что касается цветов, в них нет недостатка, есть недостаток только в келим. Получается, что очищение называется свойством кли, то есть исправлением получения ради отдачи. А в работе над келим есть свой собственный порядок. То есть что вся работа, которую человек должен исполнить, состоит лишь в работе над келим, чтобы они были способны получать. И это, как говорят, больше, чем теленок хочет сосать молоко, корова хочет накормить его. Выходит, что главное — это очищение келим. Поэтому после того, как человек занимается Торой, и Тора приводит его к очищению, как сказано, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему, тогда он наверняка удостоится святости, ведь святостью называется свет, и это имена Творца. И это, как сказано, что Тора называется святостью, ведь сказано, ибо свят я Творец. И в этом смысл слов сказано не «святы будьте», а «будете», безусловно. Иначе говоря, это обещание, что благодаря Торе вы будете святы. И тогда человек удостаивается совершенства и может реализовать сказанное «возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем твоим», буквально сердцами, то есть двумя началами, добрым началом и злым началом, из-за святости, которую он получил свыше. Тогда все тело отменяется перед святостью. Выходит, что также и злое начало соглашается работать ради небес. И этим следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, когда Исраиль исполняет волю Творца, работа их производится другими. Как сказано, когда человек уже удостоился выполнить желание Творца, то есть как желание Творца отдавать, так же и человек желает отдавать Творцу, тогда работа их — это то, что он хочет, чтобы его работа, то есть его служение было в совершенстве. И это дается ему от того, что он работает с добрым началом. Но после того, как человек уже заслужил желание отдавать, уже удостоился желание отдавать, работа небес выполняется другими. А кто это другие? Это злое начало, которое является другим в отношении святости, то есть другая сторона, потому что оно против святости. Однако, когда человек выполняет желание Творца, то есть желание отдавать, тогда и другое, то есть злое начало, тоже выполняет работу Творца.
1: Однако, прежде чем человек удостоится быть одним из тех, кто выполняет желание Творца, тогда и доброе начало тоже не может действовать, поскольку злое начало властвует над ним. Поэтому злое начало называется старым и глупым царем. И оно называется царем, потому что оно господствует над человеком, и каждый раз приходят ему мысли и желания всех видов, которые есть в мире. Поэтому, когда появляется у человека какая-то хорошая мысль или желание, что он должен верить, он должен верить, что это пришло к нему с небес, и он должен воздать за это благодарность Творцу. Поскольку благодаря тому, что он благодарит Творца, этим духовное приобретает у него с каждым разом все большую важность. И человек должен знать, что понятие изгнания в духовном — это когда важность святости уходит от нас. И это называется «шхина в прахе». Выходит, что тем, что человек благодарит Творца за малое святости, важно не количество, то поскольку это дает определенную поддержку духовному, он должен благодарить Творца. И сказанным следует объяснить то, что сказали мудрецы, принимая всякого человека приветливо. И поэтому, поскольку к человеку всегда приходят мысли и желания, как животные, так и человеческие, то есть такие мысли и желания, которые не относятся к животному уровню, и поскольку человек обычно взвешивает стоимость каждой вещи, что весит больше. Другими словами, человек способен отказаться от животных страстей ради того, чтобы получить то, что подходит человеческому уровню. Однако человек говорит: «Я желаю отказаться от животных страстей, но за это получить статус человека большого и важного». То есть если, поступившись животными желаниями, я буду чувствовать вкус в Торе и молитве, тогда стоит мне поступиться ими. Но чтобы быть в состоянии малого человека, то есть такого, который не чувствует никакого вкуса в Торе и заповедях, и ради этого я должен отказаться от материальных потребностей, так лучше я буду еще больше радоваться своим животным существованием. И об этом человек говорит, что не стоит ему поступаться этим.
2: И об этом сказали наши мудрецы: «Принимай всякого человека приветливо». То есть, когда у человека возникает мысль и желание быть человеком, а это называется, что человек приобрел сейчас свойство человека. Пусть не говорит он, что «я хочу сначала увидеть величие этого человека, что он обещает мне этот человек». На это возникает ответ каждого человека, что означает, что нельзя проводить разницу между большим и важным человеком и простым. Каждый человек, включая всех людей без исключения, если он только относится к свойству человека, то есть мысль желания относится к тому, чтобы быть человеком, уже нужно принимать его приветливо, то есть радоваться ему, то есть такой мысли и желанию, как будто он чувствует его великим человеком, как сказано выше. И он должен воздать благодарность Творцу, что он послал человеку это желание. А то, что он благодарит Творца, это вызвано не тем, что Творцу нужно, чтобы его благодарили, а тем, что благодаря тому, что человек концентрирует свои мысли в тот момент, когда благодарит Творца, в этом есть некоторое слияние с Творцом. Ведь невозможно воздать кому-то благодарность, если этого человека не любят. Ведь принято, что когда благодарят кого-то, того, кто сделал человеку благо. И в природе устроено так, что тот, кто получает благо, любит его. Получается, что это приводит к любви к Творцу. То есть, когда человек думает о благодарности, которую он воздает Творцу, поэтому неважно величие и важность свойства человека, которое он получил. Однако следует помнить, что под свойством человека подразумевается то, что сказали наши мудрецы, что вы называетесь человеком, а не народы мира. А приветливость выражается в том, сколько радости есть у него во время учения свойства человека. То есть человек должен прилагать усилия, чтобы иметь силу, позволяющую увеличить важность этого. И он должен верить, что Творец послал ему это желание. Поэтому он обязан представлять себе, как будто Творец разговаривает с ним и говорит ему: «Сын мой, веди себя так, как я говорю тебе».
1: Однако, когда человек хочет ценить мысли и желания, которые появились у него, и хочет реализовать это, тогда появляются желания и мысли из 70 народов мира, которые есть в теле человека, и смеются над ним из-за того небольшого вкуса, который ты чувствуешь, что есть что-то в духовном, ты уже хочешь предать материальные потребности. И они говорят человеку: «Неужели из-за той малости, которая не имеет никакой ценности, ты уже хочешь отказаться от собственной выгоды?» и человек начинает говорить: «Я полагаюсь и верю словам мудрецов, которые сказали, заповедь влечет за собой заповедь. Если так, то я наверняка заслужу этим прийти к совершенству, ибо на это я надеюсь». И человек должен укрепиться и сказать: «Взгляни с небес и узри, что стали мы посмешищем в позор и позором среди народов». А народы означают 70 народов, находящихся в теле человека. И они смеются над человеком, когда он хочет выполнять работу святости. И он должен просить помощи у Творца. И сказанным следует объяснить то, что сказали мудрецы. Пусть не стыдится людей, которые издеваются над ним в работе Творца. Объяснение: поскольку человек включает в себя весь мир, поэтому существует свойство в человеке, которое насмехается над тем, что он хочет ценить малые вещи и действия, которые он желает выполнить. И они говорят об этом небольшом действии, то есть о заповеди, что он не может построить никакого намерения, и что не стоит трудиться и прилагать силы для выполнения всего этого. Поэтому сказали мудрецы: «Не стыдись тех, кто издевается». А человеку необходимо верить, что каждая вещь в работе Творца является важной. И, несомненно, если он сможет быть в правильном намерении во время исполнения заповеди, это лучше. Однако и само самое малое действие тоже важно наверху, и человек не способен оценить это.
2: Мы уже говорили о том, что мой отец и учитель сказал, что человек должен верить, что хотя по мнению человека он способен оценить, насколько действие лишма считается великим наверху, он должен верить, что действие в ло лишма еще больше и важнее наверху, более чем то, что человек думает, что лишма является великим и важным. Поэтому человек должен стараться верить верой мудрецов в каждом действии, которое он собирается делать, что он удостоился выполнять действия в святости, даже без всякого намерения. И что это тоже великая и большая вещь, и воздавать за это благодарность Творцу.
1: Перейдем сейчас к уроку от 17 июня 2002 года.
2: Мы прослушали статью, что такое святость и чистота в работе, из главы «К душим», Шлаве Ислам, второй том, страница 114.
3: Рав Карагиль.
2: Рав, как обычно для него, проходит здесь несколько вещей, так в виде обзора, касается многих точек в работе.
3: Айкар.
2: Главное,
3: есть вода,
2: что есть работа во время подъема, есть работа во время падения, и человек должен стараться найти для себя, что близко ему в обоих этих состояниях. Но главное, человека обязывают во время подъема работать, потому что во время падения никто не может обязать. Он, может быть, находится в таком состоянии, что он не слышит и не способен пошевелиться. Иногда даже не только внутренне, но и внешне не способен пошевелиться. Но во время подъема, когда у него есть возвышенное состояние, пусть не просто наслаждается от состояния, что ему хорошо, тогда ему кажется, что он находится в совершенном состоянии, пусть поймет, что это совершенное состояние ему дали свыше, и что ему это не полагается на самом деле, а ему это дали свыше, ну, как состояние падения ему дают свыше, все для того, чтобы продвинуть. И то состояние, и другое состояние. Нет вознаграждения и наказания за то, что я страдал до этого. Я вложил какое-то... По мне прошло какое-то страдание. Сейчас мне дают вознаграждение, чтобы почувствовать себя хорошо. Это вообще не правильная мысль, неправильный подход к процессу, который мы проходим. Дают состояние, которое у нас называется падение, чтобы почувствовать наши свойства. Дают состояние, которое называется подъем, для того, чтобы почувствовать свойства Творца. И с ощущениями наших свойств в падении, с ощущением свойств Творца в подъеме мы должны с двумя состояниями работать. И взять от них пользу для продвижения. Если мы будем проходить эти состояния, не относясь к ним эффективным образом для продвижения к цели творения. Это будет проходить просто так. Нам будут делать это раз-два, так, подъем и падение, а потом не будут делать. А так будут делать раз в полгода-год. И годы пройдут так. То есть все зависит от того, как человек относится целенаправленно к каждому состоянию, в котором он находится. И не думает о состоянии, которое он получает, что это приходит к нему как вознаграждение или как наказание. Это не как вознаграждение, не как наказание. Это просто состояние для работы. То есть во время подъема ему дают специально свечение свыше, и тогда он чувствует совершенство. И это он называет подъемом, и это совершенство ему дают свыше. Это не то, что он заработал, это... А ему дают это для того, чтобы он почувствовал как следует, что такое свойство Творца, что такое духовность, немного чтобы почувствовал. И из этого углубился в Тору, углубился бы в учебу, и в статьи, и в письма, в все материалы, в которых он до этого не мог ничего понять, чтобы сейчас пропахал это и понял, и просто взял бы что-то для себя, чтобы как следует воспользовался и быстро, чтобы захотел взять максимум в состоянии подъема, чтобы просто Творец приблизил его, только просто чтобы захватил бы из этого состояния сколько возможно, знания, ощущения и свойств. А потом, когда его опускают, тоже чтобы понял, что сейчас ему дают состояние противоположное подъему, это сейчас ему дают отдаление от Творца, чтобы он почувствовал, чем он является без окружающего света, который светит. Но все-таки окружающий свет светит для того, чтобы он увидел, что он не понимает и не чувствует, находится во тьме и вот отдалении, в падении. Это свечение окружающих светов, но Ахураем, что называется. И тогда он должен тоже производить работу в состоянии падения, то есть насколько возможно в состоянии падения не быть погруженным в состояние падения, не изучать свои келим, там нечего изучать, келим можно изучать только в их столкновении со светами. Так насколько он старается выйти из состояния падения, насколько он производит разные действия, может быть, он не может учиться, не может жить внутри себя. Так пусть делает физические действия в группе, на кухне, неважно что. И это, эти действия, даже если он делает их руками и ногами, а голова и сердце не может привести в действие, но они будут считаться как действия просто духовные, в духовных килим, потому что он делает это, что это максимум духовного выражения, которое он способен делать. То есть даже просто телесные действия, механические, без всякого намерения, без моха, либо это просто будет считаться для него, как будто он делает духовные действия. и из этого поймет, каковы его свойства, в которые он падает во время падения. Это два состояния, которые человек должен проходить. И снова, после того, как время падения проходит, и ему начинает светить, больше не надо думать, что это приходит как результат его работы, что он преодолел и сделал, и сейчас он пришел. А ему дают свыше сейчас другое состояние, в котором он должен работать. Это, может быть, называется подъем, еще неизвестно, что называется подъем, что называется падение так уж сильно. Падение и подъем мы должны считать согласно тому, насколько мы не то что стоим близко или далеко в соответствии с тем, как пробуждение свыше определяет для нас, а в соответствии с тем, насколько в пробуждении снизу мы стремимся быть близко или далеко. Может быть, человек находится во время падения, у него есть стремление больше, чем во время подъема, и тогда время падения — это время подъема.
3: Барур.
2: Понятно?
3: Кен.
2: Да.
4: А что происходит? Ведь падение — это не только неприятное ощущение, но падение может быть состоянием, когда даже чувствуешь себя хорошо, но вообще не помнишь, то есть творец. Что человеку делать тогда?
2: Потому что падение и подъем определяет человек или согласно реальности, состоянию, или согласно своему отношению к этому состоянию. Понимаешь? Вот и все. Я забываю о том, что я нахожусь здесь. И сейчас я путешествую. Как я вчера играл в карты с ребятами, пил пиво, было хорошо, так время хорошо прошло. Это время называется у меня, может быть, подъем. Ну, чувствую себя хорошо. Потом я вдруг пробуждаюсь, о чем я думаю, где нахожусь сейчас, во что я погружен, я начинаю чувствовать, что это падение.
3: Знаешь,
2: то есть подъем и падение на самом деле мы можем считать согласно подобию с окружающим светом. Только из-за этого, если уже мы находимся действительно в том, чтобы различать в том состоянии, в котором мы находимся. Только согласны этому?
4: Что человек может сделать в таком состоянии, даже когда он сидит на уроке?
2: Человек может сидеть здесь, конечно, со своим телом на стуле и путешествовать вокруг мира, так что, верно, написано, там, где мысли человека, там он и находится. Теперь мы не говорим об этом, мы говорим, что, допустим, он находится в учебе, но он пожирает себя. Это тоже не та мысль. Или он думает о каких-то вещах, которые связаны с его деятельностью в группе или что-то, но тоже нет. В учебе, во время учебы он обязан ощущать себя со всей группой, соединенным с Творцом, с помощью материала, который он изучает. Это единственное, к чему действительно следует стремиться.
4: Как можно вспомнить об этом?
2: Как можно вспомнить? Нужна подготовка для этого. Конечно, во время учебы невозможно вспомнить. Но если человек строит намерение перед учебой, то есть он уже знает, что несколько раз он старался во время учебы, это не происходило, он уже начинает волноваться, что и сегодня, и завтра я так встану без пользы и буду сидеть здесь, и что будет у меня от этого. Он начинает перед учебой уже думать, так что будет у меня во время учебы? Это забота перед учебой должна готовить человека, чтобы во время учебы он действительно думал правильно. Это возможно. Просто человек должен дрессировать себя. Это работает. Постепенно это происходит. Есть много вещей, которые мы должны делать очень-очень так нехитро, просто как бык под ермом, осел под поклажей, в самом деле. Да?
4: Мы говорим, как будто бы вы сказали, что если ему дали сейчас, как будто действительно дали ему эти состояния, чтобы он понял, как будто теперь падение и подъемы, чтобы, собственно, он понимал разницу между свойствами творения. Но на самом деле он не понимает, что это. Он не понимает, что это. То есть надо понимать, что это так, а потом постоянно состояние меняется, забыл.
2: Мы не знаем, почему и в каком порядке опускают на нас разные состояния. Мы не знаем. Я вообще, на самом деле, не знаю, как я существую. Это как ты смотришь на маленького ребенка. Он не знает, почему он существует. Ему дают это, то, он хочет то, это. Ему дают разные желания, побуждения изнутри, свойства, которые сменяются, да? Окружающие условия, которые все время изменяются. И так он существует. Проходит состояние, так и мы проходим состояние. Нам кажется, что как будто мы что-то определяем, чем-то, в чем-то властвуем, управляем. Это глупость, полная ложь. А то, что мы должны искать, то есть для чего дают нам разум и мысль искать, это единственное, что это единственная вещь, за которую стоит ухватиться, это учиться, что происходит с нами, учиться. И эта учеба должна привести к итогу, который называется осознание зла. Вот и все. Я не должен сопротивляться ничему. Я не должен делать силой ничего. Это все неэффективно. Я должен только, только немного внимания, что он делает со мной. Вот и все. И из этого я начинаю понимать, кто я, кто он, что он хочет. Почему он устраивает мне так, с какой хитростью он делает мне это. И из этого я постепенно осознаю природу. Природа — это изучение, каббала — это изучение природы. Только природы в более широком смысле, которая включает в себя и мир причин, где там все готовится и подготавливается, и потом включает нашу природу, нас, окружение. Мы через самих себя, изучение себя, да, как сказать, изучение себя, мы из действий твоих познали мы тебя, что называется. Из плоти моей увижу я божественное, из этого я увижу общую реальность.
4: Вопрос в том, действительно я что-то новое изучаю. Что происходит вообще? Нет разницы, тьма, у меня нет никаких развлечений. Когда мы видим на этапе подготовки, возвращаешься, вдруг раскрываешь новые вещи, которые кажутся тебе новыми, потом ты возвращаешься назад. Я вижу, что я в кризисе, я не могу ничего ни с товарищами говорить, как это было раньше. Неделю назад я вроде думал, что истина куда-то ушло. Причем с учеба. Каждый раз я возвращаюсь как бы к тому, что у меня уже было.
2: Ты говоришь, что всякий раз это кажется как будто новым, но когда ты смотришь, в каком-то виде, что это написано, ты видишь, что слова старые. Мы учим, что все мироздание — это, в общем, 10 сферот изначальных, что называется. Нет ничего больше. Миры внутри, души внутри, все внутри — 10 сферот. В чем разница? Разница в том, чтобы почувствовать их, эти 10 сферот. Есть глубина в их ощущении. Глубина в их ощущении — это 125 ступеней. Мы еще вообще до этого, еще до нулевой ступени достижения. И в этом есть тоже шаги, свойства до того, как начинают постигать эти 10 сферот, до Махсума. Но в общем, это та же картина, как мы учим, что все миры устроены согласно той же форме. Пять парсуфов, десять сферот, тоже неважно, как сказать. Все то же самое. Ты повторяешь, или трехлетний ребенок, четырехлетний, пятилетний, который хочет читать пятикнижие, или старый человек, или даже каббалист, как Раби Шимон, читает ту же Тору. Но вопрос, что один понимает, и что второй понимает. Что ребенок говорит? Мама, посмотри, Авраам хотел убить Ицхака.
3: Да?
2: Так он видит в Торе. Дети имеются в виду и дети, которые состарились. Каббалист знает, в чем стоит исправление, которым Тора рассказывает, он постигает это, он видит это в духовных силах, в вечности, он вообще уже за этим миром. Но выражения, те же буквы, те же слова. Ты начал сейчас учиться, и ты уже раскрываешь, что всякий раз ты видишь в том, что учат, новые вещи. Так, так это все время будет. Допустим, ты сейчас сидишь, читаешь статью, я сижу и читаю статью. Потом спрашиваешь меня, ну, может быть, скажете что-то мне. Откуда я говорю тебе что-то больше, чем то, что ты знаешь? От того, что я читаю. Я вижу немножко глубже тебя. Я рассказываю тебе другими словами. Тоже то, что я чувствую, я не могу передать тебе. А я рассказываю тебе другими словами то, что я вижу. Вот и все. Так для тебя это открытое до какой-то глубины, для меня это открыто еще немножко внутри. А есть такие, кому не раскрывается ничего, они прочтут это так. У них не будет реакции в сердце, пока еще у них вообще нет никакого духовного кли. А у тебя уже начинает быть. Так это. Так в чем разница? Разница в том, что я, когда рассказываю тебе, даю тебе некоторое свечение от той глубины, в которой я нахожусь, по сравнению с тем, где ты. Это помогает тебе, то есть добавляет к окружающему свету, который ты пробуждаешь во время учебы, я добавляю тебе еще свой. Но группа может добавить тебе тоже. Каждый понимает согласно какой-то глубине, каждый тут понимает. Нет человека, который находится совершенно как на улице. Каждый, есть такие, кто действительно находится просто в хорошем понимании, чувственном понимании, я имею в виду. Так когда учатся вместе, когда думают, что учатся вместе, потому что я имел в виду в объяснении передать тебе. Имеете ли вы в виду, когда вы учитесь передавать друг другу, все, это называется учиться вместе. В таком случае эти окружающие света от всех, они объединяются вместе и действуют на всех. Ты понимаешь же, что это какой усилитель есть здесь? Усилитель духовной силы. И не важно, даже если знают немного, каждый чуть больше, чуть меньше, не важно. Даже если я нахожусь здесь, и вы знаете меньше все, чем я. Но каждый в другом характере, собственном, потому что у каждого свой корень души. Так я от этого наслаждаюсь.

0: тоже есть от тебя какая-то польза. Да.
1: Мне кажется, что именно сопротивление раскрывает больше. То есть, ты же приходит до этого без сопротивления. Ты просто так получаешь это от него, эту учебу. Но часть учебы, учеба то, что, что это действует тебе и вызывает у тебя сопротивление, это часть...
0: Нет, прежде всего, именно то, что написано, то, что приходит, прежде всего, в состояние, всего приходит состояние, я его принимаю так, как оно есть, и смотрю на него, и хочу исследовать его, проверить его, вне того, насколько мне хорошо или плохо в нем. Так, это сделано. То есть, как сказано, что все, что сделал Творец, все к лучшему. То есть я отношусь к этому так, что и этому есть место, и это приходит исправить меня, как бы, как сказано, даже если острый меч приставлен к горлу человека, не отчаивайся в милосердии. То есть каждая вещь — это исправление, хорошо? А, ну понятно, что это так легко сказать, но это не всегда у нас так получается. Это ясно. Так вот, после того, как я так отношусь к этому, в первый момент ты не способен, в первый момент ты готов сопротивляться и просто разрушать и все, что угодно делать. Во второй мысли ты начинаешь, скажем, правильно относиться к этому, допустим, в правильной форме, что ты спрашиваешь потом.
1: Это ощущающий клич, чувствует сопротивление. После
0: ты не чувствуешь сопротивления. Если ты вспоминаешь, что эта вещь приходит в, итоге, в конечном итоге для того, чтобы исправить себя, то ты должен подойти к третьему состоянию, что нет никого, кроме него. И тогда в этом состоянии, через страдания и боль, ты начинаешь раскрывать его, и сразу ты приходишь к сладости, к подслащению судов.
1: Да, я думал, что вы говорите после этого. После этого снова ощущающий ключ чувствует какое-то сопротивление. Снова развитие. То есть сопротивление тоже обязательная часть процесса. Не то, что нужно ждать.
0: Не то, чтобы сопротивление это была необходимая часть. Ты не убираешь сопротивление тела тем, что... Хочешь сказать, что это к лучшему. Ты только хочешь устроить его так, таким образом, как бы ты делаешь сокращение на него, не хочешь получать только его, а хочешь получить его вместе с тем, чтобы напротив Творца были свойства Творца. То есть все я и он, вся моя методика находятся вместе. И тогда в таком полезном виде я извлекаю пользу из этого состояния. Если я вхожу только в сопротивление, только в плохие свойства, и против них нет ничего, я этим совершенно ничего не достигаю. Как бы нам ни казалось, что если я почувствую страдания, то потом с этим страданием, которое я испытываю, я чего-то достигну, это неверно. Нет заповеди страдать даже одну секунду. Это проблема тела, это клипот, который все время путает нас и хотят показать нам, что с помощью страдания можно чего-то достичь. Ничего ты не достигнешь. Запишите просто это. Большая радость быть в радости, большая заповедь быть в радости. Это действительно так. Тот момент, когда человек может перейти к радости, и пусть не думает, ну я еще не почувствовал страдания, должен быть в этом, это же все творение, свое начало, как? Не нужно тебе этого. В такой форме ты ничего не постигнешь, и ничего, ни к чему не придешь от страдания, от злого начала ты ничего не достигнешь. Перейди к радости. Не думай, что это легкомыслие. Если от страданий ты сразу переходишь к радости, это не является легкомыслием. Тебе через мгновение дадут снова и снова и снова вернуться к страданиям, и снова ты будешь делать выходы из них. Это то, что сказано из Циона, когда ты выходишь из них, из страданий, выйдет Тора, и так ты входишь в разрушение. Да.
1: Так всегда есть опасение, что...
0: Верно, Цен, когда выходит Тора, что остается пустым? Да?
1: Что забудется как бы существование Творца. Если реальность Творца важнее, чем то, что мы чувствуем, то опасение, что забудется существование Творца, не то, что чувственное состояние сменится, это не проблема, а как бы...
2: Атару цикахлагит.
0: Ты хочешь сказать таким образом,

0: У меня состояние такое, что мои страдания возвращают меня к мысли о Творце. Ты это имеешь в виду? Да или нет? Я спрашиваю тебя. Иногда. Ну, отлично, для этого он дает тебе их. Именно для этого. Ты сейчас, скажем, просто играл в карты, что называется. Ну, такое было парящее в каких-то мирах. Будто ты плывешь по морю и забываешь обо всем, и все. Теперь он посылает тебе какие-то страдания. Ну, якобы, чтобы пробудить тебя. Так что ты спрашиваешь. Это его средство.
1: Дело в следующем, как все время предпочитать связь с ним над тем, что он дает. С другой стороны, как мы говорим, что большая заповедь быть в заповеди.
0: То есть как нам все время понимать, что кроме связи с Творцом, все остальные вещи, и хорошие, и плохие ощущения, все, что происходит, только для того, чтобы укрепить связь с Ним. То есть на верхнем уровне все время мы должны держать в сознании и в сердце поиск связи с Ним, и все время держаться за это. А все, что происходит, это только для того, чтобы добавить к связи с Творцом еще. Да, как это сделать? Да? Ты спрашиваешь, как держаться за это? Ну, построй систему внутреннюю и внешнюю.
1: Человек находится в каком-то виде страданий, маленькие, большие, неважно. Понятно, что это не настоящая связь с ним. Связь с ним должна быть как наслаждение, с одной стороны. С другой стороны, если это то, что выводит его из двойного скрытия сейчас, вывело его из какого-то состояния, так почему отказываться от этого? Это лучше быть так, чем быть оторванным. Как устроить?
0: Это как я раньше сказал. Тебе кажется, что с помощью страдания ты, ну, хотя бы вспоминаешь о Творце. Да? Так, ну, снова повторю. Пойми только то, что это страдание, которое ты сейчас чувствуешь, что посредством этого страдания тебе кажется, что вспомнил о Творце. Он послал тебе страдания, и из-за этого страдания ты внутри страдания почувствовал его. Так вот, эта вещь, это... Ну, конечно же, это целенаправленно приходит, но это не является конечной целью. Конечная цель — не чувствовать его страдания, чувствовать его в слиянии, в близости. Напоминать тебя этим, конечно, напоминает, потому что это называется путем страдания. И путем страдания он тебе напоминает в такой степени, что ты вспомнишь о нем и будешь нуждаться в нем. Ну, что происходит, пока ты не нуждаешься? Когда ты говоришь, хорошо, буду сидеть в страдании, мне стоит быть в страдании, лишь бы не забывать о нем.
1: Нет? Лучше быть в радости.
0: Ну так, если радости будет, так быть в радости.
1: Да.
0: Есть опасения? Ну, это всегда так. Я говорю, это клипот, так говорят человеку, оставляет его в страдании. Теперь вопрос. А что ты можешь сделать? Только себе представь это состояние. То, что Творец напоминает тебе через страдания о себе. Это его инструмент для этого. С помощью того, что он вонзает тебе колючку, ты вспоминаешь о нем. Теперь, после того, как он сделал это, что с тобой происходит? Ты думаешь о нем, что он тебя уколол, вонзил тебе эту колючку и сделал тебе плохо. Ты понимаешь, какая мысль в итоге, да? Ты хочешь остаться в этой связи, в такой войне связи с ним? Нет. А что ты находишься сейчас? Получается, что ты находишься сейчас в системе клипы, которая этим высасывает высшее благо именно через эту связь, с которой ты соглашаешься быть в этом. Она высасывает клипа и сейчас усиливается. А что такое клипа? Это то зло, которое ты чувствуешь исходящим от Творца. Прекрасно. Это прямо противоположно тому, что должно быть теперь. Ну как себя убедить, что я нахожусь во власти клипот? Нужно сделать прямо противоположное — почувствовать Творца добро и наслаждение. И также почувствовать, что не то чтобы я и он есть, и что я получаю от него это зло, за счет этого вспоминая о нем, будто у меня есть сейчас связь с ним, а сделать так, что, чтобы я находился в соответствии, в слиянии, в объединении с ним, в отождествлении, благодаря тому, что у нас есть общая радость. Боль не может быть общей. Также Клипа говорит, что как Шхина находится в страдании, так и я нахожусь в страдании, якобы хочет тебя поднять по левой линии еще выше. Это такие вещи, которые ты знаешь. Короче, нужно искать связь, чтобы было подобие по свойствам. По свойствам не может быть, чтобы ты находился во зле, в плохом состоянии.
1: Человек в таком состоянии, что он делает?
0: Что ему делать? Он ищет, чем я могу насладить Творца. Тем, что я чувствую страдания, я не доставляю этим наслаждение Творцу. Ну. И все. И тогда он старается избавиться от этого ощущения. Через мгновение Клипа снова вводит его в это, забывает все, он мгновение от следующего мгновения все стирается, и это называется чаша прощей, когда бросают его из стороны в сторону.
1: Вы сказали, что нужно построить две системы, внешнюю и внутреннюю. Что такое построить внутреннюю систему?
0: Внутреннюю систему, внешнюю систему нужно построить, чтобы самая высшая мысль должна была быть такой. Я связан с ним вместе. С каждым действием, с каждой мыслью, с каждым желанием, которое сейчас есть во мне, мы связаны вместе. За счет чего? За счет мысли или желания, или действия, которые сейчас делаю. Что тем, что я что-то делаю, неважно на каком уровне, за счет этого действия мы находимся вместе. Действие может быть в мысли, в желании, практически. Теперь, как я могу все время быть в этом? Это очень трудно, это просто невозможно. Только после того, как Творец действительно светит тебе. Но стараться все время быть в этом, это и называется дать требуемую сумму усилий, чтобы он открыл тебе, и ты бы увидел его, и тогда ты действительно будешь в этом находиться все время. Теперь, как делать все время эти упражнения, чтобы как можно больше, с большей частотой это было? Ведь каждый раз это стирается через мгновение, и все, и через мгновение снова вернуться к этому. Не терять эти мгновения. Тогда говорят, что ты должен сделать для этого внутреннюю подготовку и внешнюю подготовку. Внутренняя подготовка в том, что ты все время думаешь об этом. Когда способен думать, ты просто понимаешь, делаешь такое внутреннюю тренировку, такое упражнение, да? Упражнением. Теперь во внешнем виде, чтобы каждый раз вокруг тебя были всякие такие знаки, которые напоминают тебя об этом. Вдруг каждые 5 минут ты слушаешь гонг, так бум, ты вздрагиваешь, вспоминаешь о чем-то. А если ты будешь слушать его просто каждые 5 минут, ты не услышишь его в итоге, ты знаешь. Мы устроены таким образом, поэтому тебе нужно, чтобы вместе этого кто-то приходил раз в 5 минут, может, и давал тебе пощечину. Потом тоже ты только разозлишься на него, ты забудешь причину, о которой вы договорились. Видишь, как ты читаешь статью? Ну что они там еще написали, да? Ну, как бы, ну, пройдет. Ты же забываешь причину, зачем они послали, и что это. Для чего? Поэтому нужно человеку. Все время человек должен делать это, должен, то, что называется, дать сумму усилий, чтобы ты все время создавал в себе, искал всевозможные поддержки, что кто может ввести тебя снова в ту же точку объединения с Творцом с помощью какого-то внешнего знака. Так, внутреннее и внешнее упражнение действительно дают человеку прийти к сумме усилий, эти входы, чтобы вернуться к объединению, снова к объединению с Творцом, в эту точку, еще глубже войти, еще войти во всевозможные мысли, действия, желания, вот так вот, пока он так все время, и так он все время бьет в одну точку, это называется, как написано на странице 70-е письма Баля Сулама, что он хочет уже женщину в том же месте, в то же время, пока времена эти не сделают, не приведут ее к святости. То есть откроется ему, он войдет духовно. Это послание, которое он там передает. Это то, что называется крутится вокруг одной точки весь день, всю ночь. Я хочу быть в связи с тобой, как он ищет, как он там пишет, что как человек, который находится в страсти, ищет. Я хочу только эту любовь, вообще ничего кроме этого. Мир я не вижу, ничего не вижу. И не отводил бы глаз весь день и всю ночь, как написано. Ты видишь, все примеры Баля Сулама берет именно из жизни, из телесной, животной жизни, потому что это существует, из этого ты можешь учиться, да.
2: Привычки не будет, это как будто бы станет привычкой, в этом тоже есть элемент привычки, но привычка становится для предыдущей ступени. Каждый раз я буду давать более высокую ступень, чтобы производить объединение с Творцом. На более высокой ступени там привычки нет.
3: Говорят, что благодаря правильному отношению к реальности человек может представить картину своих свойств, картине свойств Творца. Мой вопрос. Как человек вообще знает, что то, что ему представляется, это лживая картина, особенно сейчас в связи с картинами Творца? Ты как-то чувствуешь себя, но Творец — это нечто... Как вообще... Как можно представить его свойства, его свойства настоящие?
2: Тебе не нужно представлять образ Творца. Я не знаю, что такое образ Творца, о котором ты говоришь, что это белая борода, большие глаза, ну, свойства.
3: Так откуда я знаю, что эти свойства, которые я себе представляю, когда начинаю их чувствовать на себе, как я знаю, что это не мое воображение?
2: Его свойства, как ты можешь представить свойства?
3: Ну, мы узнаем... Что-то такое
2: добрый, вечный. Ну, я не знаю, как ты себе представляешь вечность. Что, что-то длинное, что-то большое, высокое. Такое очень большое. Что такое вечность? Я не знаю. То есть, на самом деле, у нас нет внутри образа. В нашей работе не создается образ. Понимаешь? Потому что поиск точки связи с ним, есть какая-то внутренняя точка, и постепенно ты почувствуешь ее. И с этой точкой ты хочешь соединиться. Но что это за точка, ты не можешь объяснить, потому что на самом деле это точка. Ты еще не чувствуешь в ней никакого объема, чтобы можно было бы сказать о ней что-либо. Точка. И с этой точкой, которая кажется мне, как будто бы это Творец во мне, я хочу соединиться. Вот так.
3: В итоге вырастет, станет большой в объеме по своей сути.
2: Потом, когда она раздуется, ты почувствуешь там 10 сферот, и это и будет твой кли. Душа — это часть Творца свыше. Ты почувствуешь в этом, в этой точке, которая... увеличится, ты почувствуешь не Творца внутри нее, а ее ты почувствуешь как свое отношение к нему. То есть сам шар, скажем так, это твое отношение к тому, что наполняет шар. То, что наполняет этот шар, это Творец, а вот стенки этого шара — это твое отношение к нему, к Творцу. Может быть, в таком виде, не знаю. Я в последнее время начал так немножко это упрощать.
3: Здесь написано на 116 странице в третьем абзаце. То есть человек просит у Творца почувствовать какое-то зло, желание получать. С каких пор мы просим осознание зла? И всегда мы говорим, что нужно просить важность Творца. Из этого зачем мне просить показать мне зло? Я слышал противоположное.
2: Что здесь написано? Выходит, третий абзац, да? 116 страница. Выходит, что начало работы человека — это осознание зла. То есть человек просит у Творца почувствовать, какое это зло, желание получать. Это осознание, что желание получать называется злом, только Творец может дать почувствовать. И это называется, что благодаря Торе человек может прийти к осознанию зла, что означает осознать, насколько желание получать — это зло. И тогда он может попросить потом, чтобы он заменил ему желание получать, да, вместо него желание давать. Так ты спрашиваешь так. Мы сейчас говорили, как сбежать от зла, от ощущения зла к ощущению добра. А здесь он пишет, что человек должен просить, чтобы Творец дал ему. Но не дал ему зло, а дал бы ему осознание зла. Это две совершенно разные вещи. Либо я просто чувствую, что он бьет меня, и я чувствую от этого зло и плохо, либо я в разуме понимаю, что эти удары, они предназначены не мне, потому что я уже отождествляю себя с другой точкой. Эти удары, они по моим свойствам, которые противоположны ему. Осознание зла, когда я чувствую зло, это как маленький ребенок, которого бьют, ему плохо, да, удары, ему не дают конфетку. Неважно, что это за удар, это не обязательно палкой его бьют. Тогда он отождествляет себя с этим злом, он находится внутри него. Поэтому говорим, если мы чувствуем зло от Творца, мы должны бежать от этого ощущения. Почему? Мы должны выйти из этого зла, посмотреть на него как бы со стороны и с другой точки. Это называется сделать сокращение. Я ощущаю зло, но что я ощущаю злом? Это мое «я», я ощущаю как зло. То есть две разные вещи. И от кого я получаю это? Я получаю это от Творца. То есть я ставлю свое «я» вне Творца и вне своего тела, которое ощущает зло. И это называется осознание зла. Иначе я не знаю его, не чувствую его. Они пишут очень точно. Это называется осознанием зла, а не ощущением. И когда ты смотришь снаружи на это зло, ты уже понимаешь, почему, для чего это сделано, и что ты должен с этим делать. То есть действительно осознание зла приводит тебя к исправлению. Поэтому это стоит тебе, но когда ты находишься в осознании зла, ты как бы просишь еще больше осознать его, еще глубже, чтобы тебе это дало силы выйти из него и попросить исправления. Но ты не просишь чувствовать больше зла, ты просишь больше осознать это как зло. Может быть, это сладко и хорошо. Я так любил курить. Кто мог дать мне осознание зла в этом? Я заплатил бы ему много денег. Я продолжаю курить, наслаждаться вместе с этим. Я хочу, чтобы во мне выросла какая-то ненависть к этому. Постепенно я начинаю чувствовать, что это зло, что мне плохо от этого. Еще глубже и глубже я вижу какое-то зло для меня, пока это становится таким злом, что я начинаю бояться его, когда мне это уже надоело, я готов бежать от него. То есть это две совершенно разные вещи. Может, кто-то может добавить? Я, может быть, не нахожу слов, но осознание зла — это не ощущение зла. Ощущение зла — и животное чувствует зло. осознание — это уже человек, который работает в духовной работе, начинает различать, что это зло, и по отношению к чему это зло, в соответствии с отдалением или приближением к Творцу. Не просто так я чувствую какой-то удар. Я чувствую и не того, кто мне наносит этот удар. Я чувствую, что этим ударом он показывает мне то свойство, которое не позволяет мне прийти к слиянию с ним, с Творцом. Зло не потому, что я чувствую боль. Зло в том, что из-за этого свойства, в котором я ощущая боль, я отдаляюсь от него. Осознание зла — это осознание отдаления от Творца, а не ощущение страдания где-то в каком-то месте. Понятно?
3: Это понятно.
2: Понятно, замечательно.
3: Это осознание зла.
2: Ну,
3: не нужно. Всегда был подход не просить осознание зла, а просить важность Творца, из этого просить раскрытие. Из этого, конечно, результат приходит — осознание зла.
2: Ты говоришь так: мы все время говорили, что нужно просить раскрытие Творца, важности Творца, величия Творца, и тогда, исходя из этого, придут все эти вещи. Но если я нахожусь во зле, я не могу из этого зла просить величия Творца и важности Творца. Я не способен. Я погружен во зле, но выйти из этого зла я могу только благодаря тому, что я начинаю выходить из него и осознавать зло уже относительно Творца. Насколько я выхожу из зла, в этой же мере я могу осознать, насколько это зло противоположно Творцу. За счет чего я выхожу из зла? За счет того, что мое «я» приближается к Творцу, а мое тело остается в том же месте. И я тем, что выхожу из тела к Творцу, в этой точке моего «я», в осознании этой точки начинаю ощущать, насколько я далек от него. Понимаешь, как будто из всего этого понятия, которое я называл свое «я», свое тело, из этой боли выхожу, из этой, какая-то точка, которая называется точка моего осознания, она приближается к Творцу, и благодаря тому, что она приближается к Творцу, она уже может смотреть на тело и видеть, насколько оно далеко от Творца, по своему ощущению этой отдаленности от Творца. Относительно Творца она не может проверить, насколько оно далеко. Она может проверить, насколько оно далеко от места, из которого она вышла. Много слов, да? Одно маленькое ощущение, пока поймешь его. Ты видишь, этот мир не дает никаких средств связи.
3: Мы говорим, что Творец тот, кто дает не все. С другой стороны, мы говорили сейчас о клипот, как о какой-то силе, которая может нас запутать. Как мы, собственно, в итоге относим каждое состояние к Творцу? Как Творец действует через клипот? Какова связь между ними? Как эта система работает?
2: Как Творец действует через клипот?
4: Клипот
2: — это твои неисправленные желания. Вот и все. Нет ничего, кроме тебя и Творца. Ты учил что-то, что существует, кроме желания получать и света? Творца, который создал это? Нет. Так что ты ищешь? Какие клипот? Все находится внутри кли, который Творец создал. Исправленные желания, неисправленные, близкие, далекие. Желания после разбиения, которые не могут исправиться до полного исправления и находятся в своем свойстве ради получения, они, эти желания называются клипот, чьи они? Твои. А чьи еще? Ты думаешь, что это далеко от меня, это там где-то, не приближаться к ним. Написано «не приближаться», да, это далеко, и я могу приблизиться. Не приближаться означает «не трогай их, не используй их».
3: Так что, ну, скажем, Творец прокручивает мне кадры соприкосновения его света с моим кли, высвечивает состояние. Это не конкретное отношение. Как это происходит, как будто это состояние создается?
2: Написано, что свет приводит в движение кли. Нет другого. Больше или меньше света. И в соответствии с этим кли поднимается или опускается, и так далее. Нет никакой другой силы, кроме света, который может воздействовать на кли. Свет воздействует на кли избирательно, селективно, на все его части. Это не просто так, знаешь, какой-то там фонарь светит. В соответствии с тем, насколько кли может продвинуться. Так он светит. Свет сам по себе, он простой, абстрактный. И можно сказать, что он действительно светит на кли, как фонарь. Но он создал между собой и кли особую такую систему, которая называется мирами. И свет, проходящий через миры, и светящий на кли уже получает такую особую форму, которая проходит через миры кли и светит точно на ту часть кли, которая сейчас должна войти в действие. И по силе, и таким образом, который нужен сейчас вот этому органу, который сейчас производит это действие, чтобы исправил себя, чтобы сейчас почувствовал что-то. Понимаешь? Эти миры, которые находятся между светом и кли, они выстраивают свет точно в соответствии с каждым конкретным кли. И тогда каждое кли получает именно то, что ему нужно. И, соответственно, с этим реагирует и исправляется. В этом и есть все, весь смысл миров. Поэтому мы говорим, миры — это система управления, и контроля, и там, надзора. Просто свет через эти миры. Ведь миры — что такое миры? Миры устроены в соответствии с килим, только в противоположном виде. То есть они точно понимают, какие хисронот есть в килим. В мирах это в положительном виде. И когда мы будем изучать мир Ацилут, не так, как до сих пор мы это учим, ну, он пишет так, как бы формально, но мы начнем видеть, как мир Ацилут подготавливает свое воздействие на души, как мудро он знает, как подготовить для каждой души внутри нее свое воздействие. Эта картина, действительно, я не знаю, как передать. Ну, это мы учим просто. Это произошло из отражения, что было разбиение в мир Никудим, и из этого разбиения возникли миры. Поэтому мы начинаем считать от мира Ацилута все миры. А мир Адам Кадмон — это свет, который светит из бесконечности. Бесконечность — это абстрактный совершенно свет. А в мире Адам Кадмон этот свет выстраивается согласно пяти изначальным светам, пяти частям, которые есть в изначальном кли, четыре стадии прямого света. И у тебя есть пять изначальных светов, а потом мир Ацилут, который возник на останках разбиения, как раз тот, кто передает через себя света душам, выстраивает в мирах Бия точно эти света так, чтобы они воздействовали на каждую часть каждой души согласно порядку исправления, который должен быть в каждой душе. Поэтому мы изучаем главным образом мир Ацилут, потому что это объясняет нам все происходящее. И из мира Ацилут мы можем изучать душу, потому что его соответствие совершенно соответствует тому, что должно быть в душе. Поэтому сами души мы не изучаем, это мы должны уже изучать. Как говорится, из действий твоих познаем тебя, то есть на самих себе. Но мир Ацилут мы изучаем, потому что это одно и то же. Одно относительно другого. Но это действительно, я говорю тебе, это захватывающая учеба, просто потрясающая. Когда понимают, насколько, как это устроено, и теперь каждый элемент, когда свет не сходит, какое изменение происходит, почему он исправляет, и внутри души что пробуждается, как она реагирует в своем осознании, как творение пробуждается, из-за того, что оно вообще не чувствует себя творением, и постепенно начинает вот так вот. О, это уникальная картина. Да.
3: Как я различаю между клипой и осознанием, как между одной клипой и другой могу различать?
2: Согласно тому, как свет светит человеку, так человек различает.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятке.
2: То, что я беру в десятку во время учебы, человек должен ощущать себя со всей группой, связанным с Творцом, благодаря материалу, который он изучает. Это единственное, что действительно к этому нужно стремиться. И дальше он говорил о том, как мы вместе учимся группой, и он говорил о том, что мы усиливаем эту точку совместной учебы. Это дает нам такую силу, такой генератор, который поднимает нас наверх.
3: Да?
4: Рав
3: дал так два действия, как состояние подъема, так и падения. Он дал нам понятие, что такое подъем и падение, что это не согласно тому, как я чувствую, а согласно моему отношению к духовному, это важно или нет, и именно в состояниях подъема, когда человек чувствует себя хорошо и есть важность, он должен связаться со статьями, чтобы взять из этого состояния подъема как можно больше.
2: Урок настолько богат, и меня переполнено, и я вообще ничего не помню.
3: Да, урок богат, и мы это и не помним, это запечатлевается в нас, и я чувствую много наставлений, указаний в состоянии падения, в неосознанном состоянии. Иногда человек ничего не может сделать сердцем, с разумом, но то, что он может сделать руками, ногами, механически, пойти работать на кухню, это считается духовным действием, и есть очень большая важность этого. И наша работа — все время переходить к радости, потому что из страданий мы не уподобляемся Творцу, нет заповеди страдать. И всегда из отрицательного состояния надо стараться перейти к радости. Там слияние подобия по свойствам. И Рав сказал, что нужно создать для себя поддержку внутреннюю, внешнюю, так, чтобы человек мог себя направлять в правильное состояние, быть погруженным в клипу, к состоянию радости.
2: Да, я тоже впечатлился от точности, что ничего не постигается в страданиях и так далее. И вдобавок, Рав говорил Шиевицу, что та же Тора каждый день, но новые состояния. И когда маленький ребенок и Раби Шимона не читают одну и ту же Тору, и то, что каждый видит в этом, это И еще там говорилось про осознание зла, не ощущение зла, нужно осознать эти вещи. И вот эта точка внешняя, с которой ты смотришь на себя. Был также вопрос учебы, как будто бы ты гуляешь по тропе Творца. Точка, которая определяет состояние. И он говорит, что человек ничего не делает, ничего не решает, нет у него власти ни над чем. Тоже говорилось на уроке. И это та точка, которая наблюдает за процессом и определяет правильное отношение, ну, как бы такое облако.
3: Да, мне нечего добавить, я просто прочитаю из урока. Я должен только немного обращать внимание, что Творец делает со мной. И отсюда я начинаю понимать, кто я, кто он, что он хочет, почему он подстраивает мне все это, как изощренно он это делает. И вследствие этого я постепенно начинаю познавать природу. Все время я должен осознанно искать связь с ним. Все время представлять себе разные виды поддержки. Кто снова может тебя ввести в эту точку соединения с Творцом?
2: Тоже из рук каждый, он уникален, у каждого свой корень души. И есть такие вещи без тебя, которые я не могу понять и без него, и без него. Хотя бы одна сотая из того, что есть у меня, и неважно, сколько нулей каждый, он по-своему. То есть Рав говорил о важности подготовки к уроку, где выстраивается намерение.
3: Зоар пишет, все клипоты являются местом, которое еще у нас не исправлено, и нужно прийти к осознанию зла, и это отдаление от Творца. Нужно сделать все, чтобы приблизиться, а осознание в конечном счете даст нам раскрытие дополнительных мест, которые нужно исправить с помощью света. Подытаживает и говорит, нужно соединиться друг с другом, чтобы прийти к Творцу.
2: Перейдем к следующей части урока, сначала споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем курс «Введение в науку Каббала». Урок с 2001 года. Сегодня мы посмотрим последнюю часть, седьмую часть. И оно посвящено строению мира Ацилут. Точно, что вот сейчас мы на предыдущем уроке мы видели. Сейчас мы перейдем к уроку записи, а в конце урока будем отвечать на вопросы. Предлагаем всем чертить, записывать то, что объясняет Рав. А сейчас переходим к уроку в записи.
1: Итак, мы сейчас переходим к миру Ацилут. У нас немного осталось времени, мы в общем сегодня пройдем, что такое мир Ацилут, и в следующий раз уже мы будем изучать его отдельно. Я пока что пишу, не объясняя, что является строением мира Ацилут.

0: Парцуф Олежа Гальгальта, Табур.
1: Парцуф Гальгальта, Табур П. Сиум. Второй парцуф Аб, третий Исаак.
0: Никудот Десак, Вихоле.
1: Никудот Десак и так далее. После того, как у нас есть Никудот Десак, после этого есть второе сокращение, Цимцум Бет.
0: Парса.
1: Парса.
0: В. Катнут Деулама Никудим.
1: И Катнут Мира Никудим.
0: И Гадлут Деулама Никудим.
1: И Гадлут Мира Никудим. Разбиение, Швира. Никудим. И тогда поднимаются снова все решимот в Рош Десак. В Рош и Рош Десак, как сделал Зивук Дака на Бейт Алиф. Плюс второе сокращение Цимцум Бет. Вывел мир Никудим. Сейчас делает Зивук на Алиф Шореш. Плюс Цимцум Бет и выводит Рош Десак, мир Ацилут, после разбиения Келим. Мы не упоминаем Ма выше и Бон выше. Это парцуфы, которые должны выйти автоматически, они и есть. Мир Ацилут выходит, рождается и включает парцуфы. От начала и до конца. Первый его парцуф называется Атик.
0: Атик Цимцумали.
1: Атик — это первое сокращение, Цимцум Алиф. И также Атик второго сокращения, Цимцум Бет.
0: Цимцум
1: Алиф, Цимцум Бет.
0: Атик.
1: Атик.
0: Мипеде Атик, Карагель, кмо мипеде Рош де Гальгальта.
1: От П Атика, как обычно, как от П Рош де Гальгальта.
0: Велимата.
1: И ниже.
0: Митпашет парцуф Арих Ампин.
1: Распространяется парцуф Арих Ампин.
0: Атик зе кетер.
1: Атик — это кетер. Арихампин Хохма.
0: А до парса, за парса.
1: До парсы, вот здесь парса.
0: Ми П до Арихампин.
1: От П Арихампина.
0: А до Хазешего.
1: До его Хазе. Распространяется парцуф Аба Ваима.
0: Михазе Зебина.
1: От Хазе.
0: Бина.
1: Это Бина.
0: Напишем как. Нагидках. Гар.
1: Скажем так. Гардебина.
0: Ми Хазе Ада Табур.
1: От Хазе до Табура. Арихампина. Распространяется парцуф, называемый Ишсуд. Это зад Бины. От Табура до Сиюма, Ацилута, распространяется Зерампин. И от Хазе Зерампина до Сиюма, парцуф Малхут.
0: Коль
1: все это мир Ацелут, Улам Ацелут.

0: Лифамим, атем тиру бисфарим,
1: иногда вы увидите, что Аба Ваима распространяется до Парцы, и Ишсут распространяется до Парцы. Если им это нужно, они это делают. Конечно же, любой Парцов, который находится на высшей ступени, может распространиться вниз, чтобы помочь нижним исправиться. И вы увидите это так. Может быть, что вы увидите, что вообще Аба Ваима и Ишсут — это один Парцов, Гарбина и Задбина просто соединяются вместе в один парцуф. И также этот парцуф тогда называется, согласно высшей своей части, Аба Ваима, который включает Аба Ваима и Ишсут. Это происходит, когда он должен дать свет Хохма Зайрампину и Малхут. Зайрампин и Малхут вместе называются Зон. Зайрампин и Нуква Зон. Так когда Аба Ваима и Ишсут должны дать свет Хохмы, они соединяются Гарбин и Зад вместе, и тогда дают Хохму Зайрампину. То, что принято в зон, получаемо в зон Ацилут, получаемо через Милы Брия, они потом здесь образуются, Ицера и Асия, а здесь этот мир, Аулам Азе. Получаем через все эти миры в этот мир, от Малхут, мира Отцу. Самое важное для нас — это вот эти парцуфы, зон Ацилута. То, что есть в них, это приходит, переходит к нам. Миры Брия и Царасия, у них нет совершенно никакой важности. Нет, и не нужно им. Главное для нас — мир Ацилут. Если мы вызываем свет в мире Ацилут, это изливается нам через всевозможные действия, которые называются подъем ман. Здесь, когда мы находимся, как мы вызовем наверху ман? Маном называется мэ-нуквин, хисарон. Парцуфи зон Ацилута, чтобы получил свет Хохмы. Если мы можем вызвать здесь хисарон, он просит, этот парцуф требует от Аба Ваима и Ишсут Хохму, они получают эту Хохму из парцуфа Арихампин, это парцуф Хохмы, она у него всегда есть, и тогда в этот мир не сходит благо, и мы находимся в хорошем состоянии. Если мы не способны пробудить хисарон к свету Хохма из зоны Ацилута, он закрывается настолько, что мы получаем даже меньше, чем для того, чтобы жить. Потому что всегда должно быть какое-то количество просьб, пробуждений от нашего мира вверх, чтобы достаточно, чтобы, по крайней мере, у нас было существование в этом мире.
2: Это называется молитвой.
1: Подъем ман называется молитвой. Но это то, что учим. Действие духовное называется молитвой. Это структура мира Ацилут. Как мир Ацилут устроен? Парцуф Арихампин устроен так, что хотя он и парцуф Хохма, что Хохма находится у него только здесь. Хохма. Только в его рожь. До П. А ниже П есть у него только Хасадим. Только Хасадим. Поэтому Аба Ваима, которые облачаются на эту часть от Педа Хазе, Парцуфа Арихампин, они наполнены Хасадим и не нуждаются в Хохме. Поэтому эта часть в Аба Ваима, называется Хафец Хесед. Получает такое наполнение, такое исправление от Арихампина. Айшсуд находится в состоянии, когда на самом деле он хочет хухму. Айшсуд хочет хохму, роце хохма, согласно просьбе зон, лифи бакашат зон. Как задбины, он сам не хочет хохму, но если зон просит, он сразу же требует отбины, и она отсюда, и тогда хохма изливается им. Мы записали здесь, с помощью чего, по сути дела, возникает просьба. Просьба, она исходит от этого мира. Но из этого мира, тот, кто находится в этом мире, его просьба, она неосознанная. Когда мы кричим, когда мы просим, в сердце или из уст это не очень-то влияет. В основном просьба исходит от тех, которые прошли Максом, здесь это Максом, да? Прошли Максом и находятся в мирах Брия и Цара Асия, называется Бия. В мирах Бия. Тот, кто находится в мирах Абия, называется души праведников, нишамот ацедики. И они могут, безусловно, пробудить зон ацелута, чтобы они излили вниз свет хохмы. Как? Эти души праведников, по сути дела, разбитые келим, от разбиения келим.

0: Мы читаем книгу Зоар Леам, глава Корах, 44 пункт, ценности дома. Можно смотреть нашу передачу по КАП-ТВ, задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Книга Зоар Леам, Зоар народу, статья «Ценности дома», глава Корах, 44 пункт. Заповедь, следующая за этим, обсуждать ценности дома и мудрость. Дом человека — это его жена. Если это жена добра и зла, и он хочет поменять дурную жену на добрую, он должен выкупить ее от этого зла и дать за нее ее цену.
1: Мы говорим о человеке, который раскрывает реальность. И вся реальность находится в нем, как мы и учим из ощущения реальности. Наше кли, желание получать, называется жена или дом. Человек, мужчина, называется желание отдавать, когда он определяет, каким образом он хочет пользоваться кли. И, по сути, так продвигается. Поэтому все те понятия, о которых мы сейчас читаем, мы должны стремиться раскрыть их, понять их в себе, почувствовать их в себе, внутри своего ощущения, в своих органах чувств, в моих свойствах, в моих понятиях, категориях. Но во мне, пожалуйста.
0: Но жена от древа жизни, то есть Малхут, сказано о ней, не сравнится с ней ни золото, ни стекло, и не выменить за ее сосуд из червонного злата, и нет ей цены. Как сказано, доблестная жена — венец своего мужа. И сказано, доблестную жену кто найдет? И это шхина. Кто платит ей милостью, хеседом, нет границы его награде. А кто грешит перед ней, нет границы его наказанию.
1: Потому что это исправленное желание. В этом весь человек. Потому что Зарампин — это Кадош Барух Ху, Творец. Это отдающая часть. И мы должны быть получающей частью ради отдачи, как он. Это называется исправленная жена, женщина. То, что называется шхина.
0: 45-й пункт. Как можно меньше служанок у нее, и каждая из них имеет ценность, и каждая нуждается в выкупе. Чтобы выкупить ее из сетей Ситры Ахры. Но та, кто наследует Нишаму или Руах или Нефиш у Шхины, не нуждается в выкупе, ибо сказано о Шхине: «Я Творец, это имя Мое, и славы Моей другому не отдам, ибо ее выкуп зависит от Творца». Поскольку сыны Израиля притягивают ее к себе с помощью узла тфилин, празднованием шаббата, отмечанием праздников, знаком брита обрезания и Торы, и многочисленными заповедями. Ибо ее выкуп зависит от Творца. Как сказано, «Но я поступил так ради имени Моего и для нее». Но при всем том, так многие заповеди люди совершают для

0: получения вознаграждения и многие грехи. И у каждой заповеди есть своя цена в том мире. Но у наказания тому, кто преступает их, нет цены и границы.
1: Все зависит, по сути, от того, как мы подготавливаем Малхут. Это кли принять все благо от Зарампина. И вся эта подготовка, она согласно тому, насколько жена подходит мужу, насколько Малхут Шхина подходит Зарампину. Все исправления, все заповеди и все грехи, все относительно этого уподобления, то, что Зарампин должен раскрыться на каждой из ступеней все больше и больше, а Малхут должна быть как получающая кли, получающего от него благо, согласно подобию ему. То есть она должна все время больше и больше и больше расти, принимая подходящие формы ему, Зарампину. И тогда они каждый раз будут приходить к зивугу между собой в подобных свойствах, подходящих одно другому. И так человек продвигается. Это называется, что ценности дома его все время растут. И Малхут действительно будет называться венцом мужа относительно Зарампина, относительно Творца. Пожалуйста.
0: 46-й пункт, статья «Отчуждающий свое имущество для коэна». 46-й пункт. Заповедь после этого обсуждать отчуждающего свою собственность для коэна. Как сказано, «Все отчужденное в Израиле тебе будет». И как сказано, «Всякий первенец утробы из всякой плоти, что поднесут Творцу из людей и из скота». Утроба, рехем при изменении порядка букв, рамах по числу 248, рамах органов человека. И о них сказано: «В гневе милосердие рахем, вспомни». После того, как человек гневается и отчуждает это животное для него, другой бог, змей, пребывает над ним, и о нем сказано: «Проклятый из всех животных». И это с левой стороны человека, поэтому заповедовал Творец отдать ее коину, представляющему собой милосердие и благословение, чтобы подчинить гнев, ибо пробудилась в этом человеке желчность, и это меч ангела смерти. И поэтому пробуждается на него правая линия в милосердии, и гнев левой линии утихает. И это то, что написано: «В гневе милосердие вспомни».
1: Но рехем, утроба, это знак рамах, то, что называется, 248. Мы помним, что первый этап в развитии, человек принимает бину на себя, это называется, что он растит в себя гальгальтой бинаем на уровне шорош, корневая ступень. И это называется убар, плод. И также это называется рамах, 248 свойств желания получать. Они принимают свойства отдачи, свойства бины. Это не просто его 248 свойств, все его свойства. Желание человека мы делим на кетер, хохма, бина, зарампин и малхут. И здесь кетер, хохма, бина, зарампин и малхут. И тогда мы говорим, что человек должен исправить только шорош, только корневую стадию. А потом алиф, бет, далит, гимл, далит. Шорош, первая, вторая, третья, четвертая стадия. И здесь то же самое. Шорош, алиф, бет, гимл, далит.
2: Гальгальта
1: инаем. могут считаться только шорош первая и вторая стадии до сих пор. Это может быть. Это может быть гальгальтейнаем. А можно считать их по-другому. Можно считать их, что вот так вот они являются гальгальтейнаем. Во всех наших келим. Как мы понимаем, что у плода, несмотря на то, что он плод, у него есть уже и ноги, и остальные органы, в которых он пока не нуждается. Как и в младенце, хотя он только что родился и начнет ходить только через год где-то, у него уже есть ноги, ведь мы же говорим о мере использования. Поэтому все 10 сферот существуют, но мера их использования небольшая. Поэтому 248 органов — это не количество органов, которые мы растим во время ибур, во время зарождения, когда растится только шорош. А та сила, мощь, с которой происходит рост, 10, не 9 и не 11. Даже в точке, в капле семени есть полные 10 сферот. И вопрос только, с какой силой экрана, масах, мы пользуемся этим. И согласно силе этого экрана, мы их раскрываем, и мы можем с ними раскрыть нашу жизнь и реальность, в которой мы существуем. И поэтому 248 — это только сила. 248 — рамах называется ирехем, утроба, в самой небольшой мощностью, с авьютом шорош происходит развитие. То есть это первый этап развития. С этого мы начинаем соотносить себя с уровнем голос, потому что это отдача, хасадим, правая линия.
0: 47-й пункт. Тот, кто гневается, в гневе его содержится смертельный яд, ибо о нем сказано: гневающийся будто поклоняется идолам. Поскольку ситра ахра сжигает этого человека, а благодаря тому животному, которое он отдает коину, отчужденное отдаляется от него. Самаэль, другой бог, это херем, отчуждение, а его нуква — проклятие, входящее во все проклятия в книге Дворим, второзаконии. А Творец благословил всю Тору и все благословения с правой стороны, с которой связан Коэн. И поэтому всякий херем, отчужденное, следует отдавать Коэну, который сжигает его в огне и уничтожает его из мира. А огонь левой стороны утихает в правой воде. И в ней и гнев царя утих.
1: Поэтому они находятся в столкновении настолько большом. Правое и левое известно о коинах всякие рассказы, насколько огонь приходит именно с той стороны. С другой стороны, это должно быть хес, это милосердие, но милосердие, находящееся с левой стороны, оно пробуждает огонь. Поэтому все это сжигание, жертвы, все это приходит отсюда. Пожалуйста.
0: Статья 2 из 100. 48-й пункт. Заповедь, следующая после этой, выделять большое возношение, то есть 2 из 100. Это возношение, когда нужно выделять 2 из 100, указание на то, что тот, кто хочет вкусить от него, если он чужой, будет умерщвлен. А чужой бог — это сам Самаэль. Ибо Творец сказал: «И пусть возьмут мне возношение 2 из 100, чтобы выделять его дважды в день. 2 из 100 в 49 буквах Шма, и благословенно славное имя Царства Его в веки веков, вечерней молитвы, и в 49 буквах Шма, благословенно славное имя утренней молитвы. Здесь недостает двух до ста. До совершенства это высшая шхина Бина и нижняя шхина Малхут. Ибо обе они нужны, чтобы объединить их с Творцом. Ибо Он Ама, локоть, расстояние их обеих, то есть мера их обеих, и вместе с ними он 100 в аме. Ама — локоть, те же буквы, что и 100 — меа. И при изменении направления букв получаем слово «мать» — аэм, что указывает на бину. 49-й пункт. «То когда будете есть от хлеба той земли, возносите возношение Творцу, возносите тариму, как высоко руки свои поднял». И «высоко руки свои» означает 10 пальцев рук его. И это те 10 пальцев, вознесение которых, как сказано, «Вознесите руки свои к святости, к 10 сферот, Юд, Кей, Вав, Кей, в полном написании в сумме дают Ма, 45, Мемгей, а при перестановке букв алфавита по принципу первая с последней, вторая с предпоследней, Алиф, Тав, Бет, Шин, из 45 получается 100, так как Мем из Мемгей меняется на Юд, согласно паре Юд, Мем, перестановки Алиф Тав Бет Шин. Это Атбаш называется.
1: Затем происходит замена букв. Алиф вместо Тав, то есть меняется первая буква с последней буквой алфавита, вторая с предпоследней, Атбаш. Буква Хей из Мем, Хей, Ма, меняется с буквой Цадик, согласно паре Хей, Цадик, перестановки Атбаш. Цадик, 90, и Юд, 10, это 100. И как сказано, и ныне Исраэль, что Творец Элоким твой спрашивает с тебя? Следует читать не «что Ма», а «сто Меа», соответственно, 100 благословениям, которыми человек должен благословлять господина своего. И это по причине того, что человек должен вкушать каждый день ради... Еще раз. И это по причине того, что человек должен вкушать каждый раз ради господина своего. И поэтому сказано, и пусть возьмут мне возношение.
0: Здесь говорится об исправлении, которое должен проделать человек каждый раз, получая, после того, как, скажем, он работал ночью и вызвал свет, и свет, который он создает, то есть, как мы можем знать количество исправлений, которые необходимо проделать в свете, который нам светит? Или наоборот, какие исправления мы должны проделать для того, чтобы увидеть, что свет нам светит. Ну, сейчас, конечно же, гематрии, замены букв, новый порядок букв, как они сочетаются между собой, как они меняются между собой, все здесь говорится о том, как человек все время приходит к новым свойствам, когда то, что было раньше, первое становится последним, то, что меньше первого, это меньше, чем последнее, и так далее. Когда меняются буквы, или же их порядок в словах, или же гематрии, числовые значения их, все говорится о наших келим, поскольку буквы — это только келим. И тогда в таком виде мы записываем изменения в келим. нужно это увидеть и почувствовать, насколько это внутри. Для каждой буквы и в каждом изменении у нас есть внутри изменения. Еще я хотел сказать, что все-таки нужно чувствовать, что мы вместе, когда мы читаем Зор. И давайте подумаем об этом тоже, и все наши товарищи за границей, пожалуйста.
1: 50-й пункт. Сколько возношений существует? Есть возношение из Торы, ибо возношение, трума, это те же буквы, что Тора, мем, 40. Это возношение, являющееся Торой. Это возношение, являющееся Торой, которое дается за 40 дней. Если скажете, что я ел от нее в эти 40 дней, то сказано, и пребывал Моше на горе 40 дней и 40 ночей. Хлеба не ел и воды не пил. До этого времени, то есть до Скинии, сохранялось это возношение для Творца. А раз царь не ел, поскольку не было зивуга Зерампинас Малхут, которая называется еда, как же могут есть его рабы? Ибо потом, после того, как была поставлена Скиния, когда сказал он, «Набрал я миры с бальзамом моим», то есть произошел зивуг Зерампинас Малхут, после этого ешьте, друзья, чтобы ели рабы его, то есть чтобы получили от свечения зивуга.
0: То есть отсутствие хасадим, не были готовы келим для того, чтобы давать им пищу, только для того, чтобы привести в соответствие Малхут Зерампину, чтобы он мог передать ему все его наполнение от того, что он дает Малхут.
1: 51-й пункт, статья «Выделять десятину», Маасер. Заповедь после этого — выделять десятину для Леви, то есть для Шхины. С правой стороны, то есть Хеседа, дано большое возношение Коэну, то есть Хеседа. С левой стороны, Гвуры, дано подношение десятины для Леви. И это Шхина с левой стороны. 52-й пункт. Авая, числа Саг, 63, Юд, Эй, Вав, Эй, которая является Имой, то есть левой стороной относительно Абы, представляющего собой Авая, числа Аб, 72, так как Аб-Саг — это правая и левая линии. Это 3/10 Эфы на тельца, 3 Юда наполнения Саг, которые называются 3/10. И говорится «на тельца», ибо он со стороны, о которой сказано, или к быка слева. И это Гвура, то есть левая линия. И 1/10 на агнца. Это Юд, Хей, Вав, Хей, которые дают 10 букв. И это 10-е. 10 букв, дающих в сумме 45. И это 100. 53-й пункт. Однако 3/10 указывают на хлебное приношение, которое готовят из теста, из 43 яиц и 5 части яйца.
0: 43 из яйца, как сколько в одном яйце?
1: Заново, 53-й пункт. Однако 3/10 указывают на хлебное приношение, которое готовят из теста, из 43 яиц и 5 части яйца. Ибо Юд, Юд, Юд, который содержится в Авая де Саг, это 3 буквы, И в сумме они дают ламет 30. И это 33. И еще 10 сферот в них, то есть в трех юдах, получается 43. И это 43 яйца. И все это юд 10. То есть все число 43 происходит от буквы юд. И это три буквы «Юд» в наполнении «Авая Десак» и их сумма, то есть 30 и 10 сферот. А пятая часть яйца вдобавок к 43 яйцам со стороны «Хей» — 5. Ибо в «Малхут» есть свойство «Юд» и свойство «Хей». Также десятина массер, то есть заповедь, означающая, что Исраэль отделяет десятину, происходит со стороны буквы Юд 10 в Малхут, которая является десятой частью. То есть Малхут — одна из десяти сферот, и девять сферот включаются в нее, и поэтому это Юд 10. И она одна из пяти сферот со стороны буквы «Хей» — 5. Всюду, где сказано 10, это от буквы «Юд», то есть «Шхины», которая одна из десяти сферот. Одна пятая — это со стороны «Тиферет», со стороны того, что «Тиферет» — пятая от «Кетера», то есть Хуб-Хагат. А если будешь считать от Малхут до Тиферет, увидишь, что Тиферет пятая снизу вверх. То есть Малхут, Есод, Хот, Нецах, Тиферет. А Шхина пятая Тиферет. И все эти четыре Танхи светят в ней. И поэтому она «Хей» — 5. Ибо со стороны этой «Хей» она добавка 1/5 яйца. 54 пункт. А со стороны «Малхут»?
0: То есть, сколько мы можем отрезать от «Малхут», чтобы то, что осталось у нас, осталось наверняка правильным для Зивуга Зерампина? В этом весь расчет. Расчет весь только ради этого.
1: 54 пункт. А со стороны Малхут она 0.2 на овна, ибо 0.2 — это 2 юда, и она включает по 10 ложек по священному шекелю. По 10 — это юд справа, хей в своем наполнении слева по гематрии 10 — юд. На овна — это вав, который является священным шекелем средней линии, которая взвешивает и разрешает их. И это по 10 ложек, ибо ложка, то есть малхут, включает внутри себя ют слева и ют справа по священному шекелю, то есть средняя линия, или вав. 0.2 на овна. Это юд. Юд из слова ва-йоцер. И создал дословно. На овна. Это вав из слова ва-йоцер. И все это форма алиф, форма которого юд наверху и юд внизу, указывающие на правую и левые линии, и вав посередине, который указывает на среднюю линию.
0: Форма алиф, да. Дальше.
1: Два юда из слова «Ваицер» указывают на два юда сочетания «Авая Элоки». И в этом сочетании есть юд сверху, в рож, и юд внизу, в конце, и шесть букв посередине. И это подобно букве «Алиф», в которой есть юд наверху и юд внизу, и вав посередине. Первый юд этого сочетания — это высшая хохма. Последний юд — сочетание нижняя хохма. И шесть букв посередине притягивают от высшей хохмы к нижней хохме.
0: То есть здесь он нарисовал нам то, что мы прежде всего должны усилить келим, в какой форме мы должны их выстроить и в конечном счете привести их к правильному использованию с экраном уже, с буквой «Алев». Он начинает уже выстраивать нам правильную форму отиот букв. Это называется выделением «Маасера десятина» и еще выделение благодарности.
1: 55-й пункт — выделение благодарения. 55-й пункт. Три десятых — это трижды «Юд, Юд, Юд», содержащаяся в «Авая» с наполнением «Саг». И они являются заповедью, следующей после этого — выделять благодарение. И благодарение — это 20 десятых, которые делятся 10 десятых на квасное и 10 на опресноки, на мацу. И из 10 на опресноки делают 30 ламет опресноков, а из 10 на квасное делают 10 хлебов. И это тонкой пшеничной муки, пресные хлебы, смешанные с елеем. Из 10 десятых, то есть 10 букв «Авая» с наполнением «Саг», или «Юд, Хей, Вав, Хей», делают 30 опресноков, и это «Юд, Юд, Юд», которые есть в «Авая де Саг», их гематрия 30, и это 3 десятых, имя «Авая» в наполнении «Саг». Один раз на правую сторону — хесед, другой раз на левую — гвура, третий посередине, то есть рахамим, милосердие в каждую сторону, как на правую, так и на левую, поскольку средняя линия включает правую и левую.
0: Что необходимо здесь находиться как в маце, так и в хале. Как в опресноках, так и в хлебе. То есть неважно, находится это на уровне бины или же на уровне малхут. В любом случае необходимо прийти к состоянию, когда будет средняя линия, как в одной, так и в другой. Пожалуйста, или в катнуте, или в гадлуте. Дальше.
1: 56-й пункт. А иногда юд, то есть малхут, с правой стороны. Это называется, что не может быть в ней меньше 10 малхут. А иногда юд, то есть малхут с левой стороны. И это называется, что не может быть в ней меньше 10 шофаров. Ибо тогда она называется шофар, как имя, находящееся с левой стороны. А иногда юд, то есть малхут, посередине, между правой и левой сторонами. И тогда она называется память Зикарон, по имени Зеранпина, являющегося средней линией. И это называется, что не может быть в ней меньше 10 памятей.
0: То есть зависит от того, как можно воспользоваться ей. Да.
1: Вопрос ученика из Петахтыквы. В чем духовный смысл платы Маасера, десятины?
0: Выделение от Малхут — это как хала. То есть если много налогов, что такое налоги? Налоги — это не как в нашем понимании. У нас я зарабатываю, приходит государство, говорит: дружище, половину отдавай мне. Вот так, таким образом грабят тебя. Ну, пираты, что поделаешь. И по Торе я должен выделить те вещи, которыми я не способен воспользоваться ради отдачи напрямую, а только через общество. Мой расчет всецело с Творцом, но ради отдачи. И есть всевозможные налоги, то, что называется, десятины, Есть об этом целые трактаты, которые говорят об этом. Но все они, главный их принцип, что поскольку я не способен сам проделывать действия ради отдачи с тем, что есть во мне, с желаниями и со светом, который приходит ко мне, я перевожу это в общее кли. И в общем кли я могу через общество это проделать. Какой пример привести? Ну, помогите мне из нашего мира. Нет в нашем мире, я не знаю. Я не могу даже привести такой пример. Все, что я, скажем так, все, что я мое кли, оно всего лишь частичное, то есть экран, он всего лишь пока что распространяется на часть моих желаний, в которых я готов проделать действие получения ради отдачи, а на часть не способен. Как я могу подготовить ту часть, в которой не способна получать себя ради отдачи, и принять на эту часть исправление? И тогда я принимаю свет на эту часть и перевожу свое желание получать в этом вместе со светом, который я получил, во внешнее кли. И в таком виде я подготавливаю его к исправлению. То есть, скажем так, то, что я сегодня не использую в Маасере, в десятой части Малхут, которую невозможно исправить, это я подготавливаю для исправления эту часть через общество. Это как мы изучаем, что есть у нас келим, то, что называется левуш и эхаль, облачение чертог. Когда они приходят к исправлению, то, что мне кажется сейчас внешними келим, а потом я их перевожу во внутреннее. То же самое с маасером. Я перевожу их как бы во внешнее использование, а затем это приходит мне в мое внутреннее использование. То есть, что я в своем ощущении, когда я пользуюсь этим ради получения ради отдачи, не могу пока что исправить эту часть. Да.
1: Продолжает Ян из Квебека. Можно ли больше, чем 10%?
0: Нет, нет. В соответствии с тем, что написано и указано здесь. Для чего? Что значит больше 10%? У тебя нет, как это сказать, не будет исправления в этом, ни больше, ни меньше. И написано также, не богатый, и не бедный, и не большой, и не маленький. Короче, ничего. 10, и это точно должно быть. Без этого невозможно исправить кли, поскольку в каждом кли у тебя есть 10%, которые ты должен перевести в исправление через внешний килим, и не больше, и не меньше. И не важно, есть люди, у которых это очень важно, эти 10%, а есть люди, у которых вообще это не важно, они не чувствуют, а есть такие, у которых, может быть, 10% — это миллионы. Нет никакой разницы. 10% — это соответствует той части Малхут, без которых и 90% не исправлены. Ты понимаешь это? Вот здесь именно и проблема. Да, пожалуйста.
1: 57-й пункт. Статья «Согласно указанию Творца останавливались». 57-й пункт. «Согласно указанию Творца останавливались, и согласно указанию Творца двигались, предостережение Творца соблюдали». Тут есть три имени Авая, соответственно, трем юдам, И у каждого юда есть четыре лика, то есть четыре буквы имени Авая. И это 12 границ, в которых заключено все совершенство. И это четыре буквы Авая, Хуг-Тум, в каждой из которых три юда, то есть три линии, и всего 12. Три животных соответствуют трем юдам, то есть трем линиям, называемым лев, бык, орел. И три лика есть у каждого животного. И четыре лика есть у каждого животного, то есть у каждой линии, соответственно, четырем ликам Деавая, Хупту. Иначе говоря, соответственно, 12 границ. Согласно указанию Творца, стояли и двигались, то есть согласно совершенству 12 границ. 58 пункт. После трех Авая, согласно указанию Авая, останавливались, и согласно Авая двигались, предостережение Авая. Сказано, соблюдали, и это Шхина, которая получает от этих трех линий, или 12 границ. И на нее указывает слово «соблюдали» — «шамару», поскольку она охраняет «шомерет» — тех, кто соблюдает шаббат и праздники. И потому нисходит шхина с Исраэля во все шаббаты и праздники, даже и в будние шаббаты. Однако она закрыта и заперта в них, в этих состояниях, то есть не может передавать изобилие нижним. В отличие от шаббатов и праздников, когда ее воздействие изобилует великим благом. Гарденуква называется шаббат. Однако же есть Гар и в Мохин-де-Ахурайм Нуквы, и он тоже называется Шаббат, только будний Шаббат. И даже в будние Шаббаты,
0: подготовки келим,
1: то во время Гар-де-Ахурайм она заперта и заморожена, и не может передавать нижним. То есть она закрыта и заперта в них, означает, что не может передавать. 59 пункт. И в каждой молитве Малхут поднимается в Авая, то есть в Зерампин, пока не касается Меркавы, опоры высших праотцов, то есть Хагат, у которых есть 12 ликов против 12 колен. Ибо каждый из Хагат включает 4 лика Хуктум, и всего их 12. И как Малхут защищает молящихся и совершающих благие дела в каждой заповеди, также и останавливались на своих благих делах, также и двигались к благим делам. И так опускается на них охрана.
0: То есть в любом самом маленьком исправлении, то есть в каждом обращении Малхут к Зерампину, сколько она получает от него, так и заслуги, так она очищается и получает экран. Мы вместе и направляем себя на свет, возвращающий к источнику, да? Дальше.
1: 60-й пункт. К тем, кто совершает благие дела ради получения награды, то есть для получения оплаты, Творец спускается в здание Меркаве своего раба, то есть Матата, и с четырьмя своими стражами, Михаэлем, Гавриэлем, Уриэлем, Рафаэлем. А к тому, кто совершает благие дела не ради получения награды, он спускается в своем собственном в своей собственной меркаве здании. А к грешникам он спускается в делах их, в бесах и демонах, и ангелах-губителях, в меркаве их, для того, чтобы воздать им.
0: И Творец опускается к грешникам, да, к бесам, ко всевозможным демонам, губителям. Он сам, а? Как это представляется, а? Хорошо. Вопросы? Или нет вопросов? Все намереваются к свету, возвращающему к источнику, и тогда нечего спрашивать. И это именно хорошо. Это как ребенок в нашем мире. Он проглатывает все, что есть, а затем постепенно вследствие этого становится умнее, начинает развиваться, и так развиваются наши чувства. Не надо наполнять разум, а нужно впечатляться. Расти как бы изнутри. Это та форма, в которой мы растем в духовном. И поэтому свет должен проделать работу, а не разум, да?
1: Вопрос от ученика из Америки. Откуда мы знаем, какая мощь света, которая на нас действует, и в чем исправление?
0: Никто не знает, никто с самого начала не может знать. Возьми пример с младенца, опять-таки, он знает, что он делает. Мы даже не понимаем, как он развивается. Мы только когда смотрим, о, смотри, еще он что-то знает, еще что-то делает, еще что-то получилось у него, еще что-то сказал. Мы не знаем, и это тоже... Вследствие того же света, как и мы развиваемся в духовном, поскольку нет ничего, кроме света и кли, ничего. И поэтому необходимо только видеть, что мы хотим находиться в тех же процессах, как и этот ребенок. Только в таком виде мы можем развивать самих себя. Иначе мы совершенно закрываем себя. Тот, кто изучает для того, чтобы знать, он перекрывает себе, как будто бы он наполняет себя знаниями, а не развитием изнутри своих новых келим, свойств новых. Кто-то хотел спросить, Марик, да?
1: Что значит «мы вместе»? Что означает «мы вместе»?
0: «Мы вместе»? Поскольку мы хотим быть как Малхут по отношению к Зерампину. Малхут — это собрание душ, Кнессет Исраэль, по отношению к Зерампину, в той мере, в которой мы пытаемся быть вместе, как одно целое, в этой мере мы как будто бы строим то самое кли, и в той мере, в которой мы ожидаем прихода света, в этой мере мы поднимаем его по отношению к Зерампину, к Творцу Боре. И тогда этот свет воздействует на нас. И все. В нас он действует, в нашем общем желании. Действие само по себе просто. Вместе это называется шхиной. И мы желаем, чтобы это общее желание было исправлено. Это называется, что мы ожидаем окружающего света. Сам образ очень прост. Нет ничего, кроме этого. Мы являемся частями Малхут, мы хотим соединиться вместе, тем самым мы придаем силу этой общей Малхут, то есть нашему общему желанию. Малхут не существует сама по себе, она существует как только точка. Когда мы хотим включиться в нее, это называется, что мы выстраиваем ее из нашего желания соединиться. И кроме этого недостаточно желания соединиться, мы ждем света, чтобы воздействовал на наше соединение и на самом деле соединил нас. Между нами может быть только ненависть и отторжение, и мы желаем, чтобы поверх отторжения пришел свет и соединил нас в связи к любви. Ненависть, которая раскроется внутри между нами, это авиют. Любовь, которая раскроется между нами извне вследствие света, возвращающего к источнику, это будет общим экраном, и будет у тебя авиют с экраном. Это уже кли, которая может получать радиоотдачи, которая может почувствовать духовное. Какое кли? Желания, которые сообщены вместе к соединению. И это все. И здесь нет никакого разума, ничего в том, что мы изучаем, а только свет, возвращающий к источнику. Не умник учится. В этом проблема, что люди, и у меня тоже вчера было один из товарищей так, пришел ко мне в гости, я его раз в несколько лет вижу, не может переступить через себя и прийти к соединению с другими. Даже не здесь, я говорю. Пойди в какую-то маленькую группу. Нет, мы сами. А как сами? Нет, я сам. Но перед экраном телевизора, за которым мы вместе сидели, как будто бы вместе с нами. Ты не можешь терпеть людей, которые находятся близко с тобой. Ну ладно, у тебя такое ощущение. Но чувствовать вместе, ну, сердцем и душой к той же цели он не способен. И это проблема. Если он сможет преодолеть это, придет к успеху, а нет. Ушел даром кругооборот, что ж поделаешь. У нас есть еще, да, Гиль?
1: Несколько дней назад мы учили о рабе. И здесь также бывают различные отмены или отторжения, то, что должен сделать человек. Можете ли вы уточнить понятие отдачи, отмена себя относительно группы, как средство, то, что я слышу, чувствую из этих статей? Что это означает взаимовключение? В продолжение вопроса Марика. В чем эта самоотдача в группе заключается? Как средство для продвижения, как средство куда-то прийти, когда вы говорите о том, что человек может быть здесь 15 лет и не в состоянии соединиться с группой, или даже просто новый человек. Что такое группа? Что это за работа с группой? Можете ли вы сказать побольше об этом? Что означает быть рабом, что значит отдавать?
0: Ты говоришь, что может пройти 15 лет, пока человек начинает слышать. Мы находимся в этом процессе на протяжении всей истории. В конечном счете, то, что у нас есть во всей нашей истории, в развитии всех поколений, из поколения в поколение, на протяжении всех этих перевоплощений, это когда мы придем к состоянию, когда мы будем обязаны соединиться. Всем и вся наша история началась с разбиения, когда всеобщее кли разбилось. И эти частички находятся в противоположности, во взаимной ненависти между собой и в скрытии от этого, кто они, что они, откуда они происходят, для чего они. Главным образом вот это столкновение между ними и все. Когда необходимо понять медленным, постепенным образом, что мы теряем в этой ненависти, теряем вследствие нашего эгоизма, поскольку нет выбора настолько, что мы должны соединиться. Почему соединиться? Поскольку мы раскрываем, что мы соединены. Вот тут-то проблема. Когда постепенно в нашем развитии, которое мы проходим, мы раскрываем, что мы соединены. Соединены или же убивая друг друга, или же к жизни. Так что же поделаешь? Мы еще находимся в этом процессе, но те люди, которые получают толчок к духовному развитию, у них возникает проблема. Весь мир продвигается к соединению, в виде, что называется, боито, в сроки. То есть, когда нет выбора. Логически я вижу, что необходимо прийти к соединению. Но с другой стороны, я вижу, что не способен. И весь мир так. Те, которые получают этот укол, точку в сердце. Они готовы слышать, должны соединиться, находиться вместе, и можно только с помощью соединения достичь духовного. Но не раскрывают в этом необходимости. Ты видишь, те раскрывают необходимость соединиться больше, не знают только с помощью чего. У них недостаточно средств, а у этих есть средства соединиться. Но нет потребности, внутренней потребности, чтобы пришло, которая есть у всего мира. И тогда, по всей видимости, они должны будут соединиться между собой и восполнить один другого. Это так представляется мне, еще раз. То, что представляется мне, я говорю очень осторожно, ты понимаешь? Не то, чтобы я это в источниках увидел, я этого не видел. Но так, есть здесь восполнение своеобразное, внешней части и внутренней. Когда мы подаем им методику соединения, они дают нам потребность к этому соединению. Как младенцы дают родителям потребности, желания, и с помощью них родители доставляют необходимое младенцу. И будет так, что внешняя публика является носителем этой потребности к соединению, а мы являемся носителями методики соединения. И таким образом, по всей видимости, мы увидим восполнение друг друга. В группе мы должны пытаться выполнять это с помощью пробуждения между собой. И вот тут возникает проблема. Вот тут уже проблема. Но, как объясняют нам каббалисты, нам необходимо прийти к этому искусственным образом. Просто искусственно. Когда каждый будет рассказывать другому, как будто это ему важно. О соединении, и тогда второй воспримет это как на самом деле важное. Таким образом, мы воспринимаем всю ложь от общества, от средств массовой информации и становимся буквально включаемся в это и начинаем жить в соответствии с этим, в соответствии с принципами общества, хотя и понимаем, что это глупость, но не можем избавиться от этого. И то же самое в группе. Нам необходимо врать самим себе, что соединение важно, и тогда впечатлится каждый от группы, и у него будет это настоящее впечатление, и зависит от того, что мы получаем. Является ли этот принцип соединения между нами, мы получаем от верного источника. Когда это не беру от средства массовой информации или от какой-то воспитательницы или учителя, рассказывающего мне об этом, но получаю от рукописей каббалистов, которые говорят: ребята, вы должны промыть мозги друг другу, что соединение важно. Я беру принцип от него, от них, от каббалистов. Это основа для меня пока что ложная. То есть я не согласен с этим. Это называется ложной основой. Но я беру ее выше своего знания, то, что называется, и внедряю, включаю его в свое окружение. С помощью этого каждый становится просто загипнотизирован и включает в себя это, как вместо того, чтобы быть связанными средствами массовой информации, телевидением, это для меня становится важным. Я должен прийти к тому, что была у меня ценность того, что относится к высшей ступени, выше меня. У меня пока нет этой ценности. Я знаю об этом. Это называется вера выше знания, когда я беру принцип более выше, чем тот, где я сейчас нахожусь. Мне ясно, что это нереально для меня, но я слышу, я хочу слышать. Я хочу, чтобы это было важно мне. С помощью окружения я как будто поднимаю себя силой к более высокой ступени. Если мы говорим в рациональном, логическом виде есть здесь логика, буквально логика. Как иначе ты поднимешься? Тебе дали окружение, ты строишь окружение, которое специально, якобы выше тебя, и чтобы она повлияла на тебя более высоким принципом, чем ты сам, и тогда с помощью этого ты поднимаешься. Ты поднимаешь себя с помощью окружения. Ты понимаешь? Есть такие приборы, которые таким себя поднимают, такими переворотами. Есть такие вещи. Я подумаю, как это изобразить вам. И в таком виде поднимается, поэтому без окружения ты не можешь продвигаться. Но ты продвигаешься при условии, что ты работаешь с ним в таком виде, что каждый раз оно приносит тебе более высокие основы, и ты поневоле делаешь все для того, чтобы включиться в них, отменить свой разум и получить ценность окружения.

0: Урок основан на статье Рабаша, что значит, что каждый, кто приносит жертву в день сожжения мужского пола в духовной работе. Статья находится в трудах Рабаша на странице 1074. Начнем читать, пожалуйста.
1: Что такое святость и чистота в духовной работе? В книге Зоар сказано, и Тора называется святой, как сказано, ибо свят я Творец, и это Тора, которая является высшим святым именем. Поэтому тот, кто занимается ею, очищается, а затем освящается, как сказано, святы будете. Сказано не святы будьте, а будете. Будете, безусловно. Иначе говоря, это обещание, что благодаря Торе вы будете святы. Конец цитаты. И следует понять сказанное, что благодаря Торе вы будете святы. А потом сказано, поэтому тот, кто занимается ею, очищается, а затем освящается. Поэтому следует понять, почему вначале сказано, что благодаря Торе будет святым, а потом сказано, что благодаря Торе будет, у него будет очищение, и только потом Тора принесет ему святость. А также следует понять, в чем заключается гарантия того, что он наверняка придет к святости, то есть что является фактором и причиной уверенности в том, что его приведут к святости. Известно, что цель творения исходит из его желания насладить свои создания. И согласно этому, творения должны были получить благо и наслаждение. И нет сомнения, что нужно понять, что благо и наслаждение, которое Творец желает дать созданиям, это не то благо и наслаждение, которое подходит животным, а то, что подходит людям. Ибо мы должны верить тому, что говорит великий Ари, что все материальные наслаждения исходят только из того, что упало в результате разбиения килим, которое произошло в мире Никудим, когда оттуда упали святые искры в клипот. Но основные наслаждения находятся в святости, и это называется святыми именами.
0: И для того, чтобы творения смогли получить благо и наслаждение, чтобы не было стыда во время получения наслаждения, поэтому на это было сделано исправление. И исправление — это исправление и скрытие. И для того, чтобы было сделано это на высший свет, то есть для того, чтобы творения смогли получить благое наслаждение, человек должен сделать намерение ради отдачи. И человек должен совершать действия, чтобы у него не было стыда на получение наслаждения. Для этого было сделано исправление, которое называется «получение ради отдачи во время получения наслаждения». Иначе на действия с... На действии находится скрытие. И для этого нужно делать. Мы должны совершать Тору и заповеди. Это называется очищением. Желание получать для себя. То, что называется загрязнением. И это действие Творца. В этом мы подавляемся действию Творца, который только ради отдачи, иначе невозможно получить ничего в килим, чего хорошего в килим, потому что не могут дать ничего в килим, которые только испортят все, и поэтому мы должны очищаться. Торой и заповедями, которые подготовят наши келим, чтобы мы

0: и получить добро и наслаждение. Для этого нам даны 613 заповедей, которые называются Зоаре, 613 заветами, которые называются 613 заветами, чтобы очистить наше клей.
1: Это как написано в предисловии книги Зоар. Заповеди в Торе называются на языке книги Зоар вкладами, а также они называются 613 советами этим. А отличие между ними в том, что во всем есть по ним лицевая сторона и ахор, обратная сторона. И состояние подготовки называется ахор, а состояние постижения называется по ним. И аналогичным образом в Торе и заповедях есть состояние «сделаем» и состояние «услышим». И когда исполняют Тору и заповеди в свойстве исполняющие слово его, еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами этим. Это свойство ахор. А когда удостаиваются услышать голос речения его, 613 заповеди становятся вкладами, пкудин. И это от слова пикадон, вклад. И следует объяснить эти слова так, что для того, чтобы человек смог получить благо и наслаждение, чтобы это было в слиянии, которое представляет собой подобие по форме, и поскольку человек создан с желанием получать для себя, человек должен очистить себя от получения ради себя. И это не в силах человека, поскольку это против природы. Поэтому нужна помощь Творца, чтобы Он дал нам эту силу, которая называется желание отдавать. А как нам получить это желание? Это происходит с помощью Торы. Как сказали наши мудрецы, сказал Творец: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Выходит, что то, что мы исполняем 613 заповедей, должно быть с намерением, чтобы Тора и заповеди принесли нам чистоту, что называется свойством 613 советов. И 613 советов — это советы о двух вещах, как в отношении света, так и в отношении кли, который называется потребностью. То есть невозможно получить что-то, если у тебя нет потребности в этом. Поэтому человек должен изучать Тору, чтобы почувствовать зло, чтобы понять, что желание получать для себя является злом. Иными словами, человек должен просить Творца, чтобы он дал ему потребность в обретении желания отдавать. Ибо то, что человек понимает, что он должен обрести желание отдавать, еще не называется потребностью, потому что человек должен сначала знать, зачем ему нужно желание отдавать. То есть что именно он теряет от того, что у него нет желания отдавать. А если он не видит большого ущерба в том, что у него нет этого желания, нет сомнения, что он не может просить из глубины сердца, чтобы Творец дал ему желание отдавать.
2: И более того, иногда человек не хочет, чтобы Творец дал ему это желание. А как человек может молиться о том, необходимости чего он сомневается, свидетельством того, что это не так уже и необходимо ему, является то, что часто человек вообще не хочет, чтобы дали ему это желание. Из сказанного следует, что человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему почувствовать потребность в этом желании, то есть чтобы стремился к Творцу, чтобы он дал ему это желание, потому что не всегда он понимает, что есть необходимость в этом желании. И этим можно объяснить то, что мы говорим в молитве Мусав. на новолетие и день искупления. Будь с устами народа твоего, дома Израиля, которые стоят перед тобой, чтобы просить, вознести молитву. Ответь им на то, что они попросят. То есть, чтобы Творец дал им посланникам народа. Другими словами, каждый человек сам по себе, община, у которой есть посланец общины. То есть сам человек, который идет молиться о себе, ведь известно, что человек называется «маленький мир». Поэтому следует прежде всего просить, чтобы Творец послал ему то, что действительно нужно просить. То есть человек должен сначала просить, почувствовать потребность, желание отдавать. А эту потребность может дать ему только Творец. Выходит, что начало работы человека — это осознание зла. То есть человек просит у Творца почувствовать какое-то зло, желание получать. А это знание, что желание получать называется злом, только Творец может дать ему почувствовать. Это называется, что благодаря Торе человек может прийти к осознанию зла, что означает осознать, насколько желание получать является злом. Тогда он может просить потом, чтобы он заменил желание получать и дал ему взамен желание отдавать.
1: Тогда как, если у него нет хисарона, то есть чтобы у него были страдания от того, что человек грязен и погружен в скверну желание получать для себя, тогда человек просит Творца, чтобы он наполнил ему другие потребности, чем те, от которых он испытывает страдания, то есть недостаток, которых он чувствует. И он хочет, чтобы Творец наполнил все, к чему стремится его сердце. И хотя человек не говорит устами Творцу, чтобы он наполнил все его просьбы. Но это, как мы говорили в предыдущей статье, что просьба — это не то, что человек произносит устами, потому что просьба человека к Творцу — это только хисарон. А хисарон ощущается в сердце, а не в устах. Но следует знать, что то, чего просит у Творца, не нужно произносить устами, потому что только то, что требует сердца, принимается в расчет. И именно это называется просьбой. Поэтому, даже когда человек не говорит Творцу, наполни все мои страстные желания, которых требует мое сердце, а одно только требование того, чего требует сердце, это уже называется просьбой. Поэтому человек должен знать, что Творец принимает в внимание только то, что есть в сердце человека. А поскольку он не может жить без наслаждения из-за того, что желание Творца наслаждать, поэтому человек не может получать наслаждение от святости. Тело вынуждено получать наслаждение от материальных страстей. И если человек привык получать наслаждение от Торы заповеди, иногда получается, что во время падения, когда он не чувствует потребности в духовном, чтобы он работал для того, чтобы обрести этот хисарон, чтобы у него были страдания от того, что он не нуждается в духовном, тогда человек получает большую потребность в материальных страстях, чтобы восполнить то, от чего он привык иногда получать наслаждение в Торе и заповедях. Поэтому человек должен остерегаться во время падения, чтобы не перестать заниматься Торой и заповедями, чтобы свет Торы светил ему, и он чувствовал бы свой хисарон. Другими словами, что у него были страдания от того, что у него нет любви и трепета перед Творцом. А для того, чтобы человек почувствовал страдания в сердце из-за того, что он далек от святости, это чувство он может получить благодаря занятиям Торой и заповедями, которые приведут его к ощущению истины, чтобы он знал, чего человеку не хватает, чтобы благодаря этому у него была возможность прийти к совершенству. И тогда человек получает это благодаря Торе. И это называется, что хисарон он получает свыше, благодаря чудесной силе Торы. А потом человек получает наполнение, и это свет, то есть сила желания отдавать. И это является второй природой. И это называется, что человек получает свойство чистоты, потому что благодаря желанию отдавать, которое он получил, он теперь находится в состоянии чистых келим.
2: И сказанное можно объяснить то, что мы спрашивали о сказанном в книге Зоар, что благодаря Торе вы будете святы. А потом говорит, тот, кто занимается Торой, очищается, затем освящается. И ответ в том, что Тора делает два действия. Первое — очищает, то есть дает клей, иначе говоря, хисарон. Второе, а затем Тора дает человеку свет. И есть правило, когда говорят человеку, что дадут ему хорошую вещь, то сначала сообщают, что это за хорошая вещь. А затем уже говорят о деталях. То есть сначала говорят человеку, удостойся святости, а потом говорят о деталях. Иначе говоря, ты не можешь наслаждаться святостью. Но знай, что это очень важная вещь. Поэтому тебе прежде нужно, чтобы Тора дала тебе кли для получения святости. А пока у человека нет такого кли, он не может получить наполнение. Выходит, что Тора дает человеку свет и также кли. Но о кли сначала не говорят, а только о свете, а потом уже говорят также и о кли. Поэтому и написано «святы будете». А теперь мы сможем понять то, что спрашивали, на чем основана уверенность утверждения «святыми будете», когда он говорит, что вы, конечно же, будете святы, ибо благодаря Торе вы будете святы. И это следует объяснить так, что поскольку Творец желает дать благо своим творениям, а по причине несоответствия по форме произошло исправление, сокращением и скрытием, и свет уже не светит нижним, прежде чем у него будут подходящие келим, способные получать. То есть чтобы келим имели исправление ради отдачи, что называется очищением. Поэтому, поскольку благодаря Торе они получат очищение, как сказали мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору, приправу к нему». Выходит, что кли можно очистить Торой, потому что свет, что в ней, возвращает к источнику.
1: Поэтому, если у них будут чистые келим, тогда они наверняка удостоятся света, ведь свет называется святостью. А что касается цветов, в них нет недостатка. Есть недостаток только в келим. Получается, что очищение называется свойством кли, то есть исправлением получения ради отдачи. А в работе над келим есть свой собственный порядок. То есть что вся работа, которую человек должен исполнить, состоит лишь в работе над келим, чтобы они были способны получать. И это, как говорят, больше, чем теленок хочет сосать молоко, корова хочет накормить его. Выходит, что главное — это очищение келим. Поэтому после того, как человек занимается Торой, и Тора приводит его к очищению, как сказано, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему», тогда он наверняка удостоится святости. Ведь святостью называется свет. И это имена Творца. И это, как сказано, что Тора называется святостью, ведь сказано, «Ибо свят я Творец». И в этом смысл слов сказано «не святы будьте», а «будете», безусловно. Иначе говоря, это обещание, что благодаря Торе вы будете святы. И тогда человек удостаивается совершенства и может реализовать сказанное «возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем твоим», буквально сердцами, то есть двумя началами, добрым началом и злым началом, из-за святости, которую он получил свыше. Тогда все тело отменяется перед святостью. Выходит, что также и злое начало соглашается работать ради небес. И этим следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, когда Исраэль исполняет волю Творца, работа их производится другими. Как сказано, когда человек уже удостоился выполнить желание Творца, то есть как желание Творца отдавать, так же и человек желает отдавать Творцу. Тогда работа их — это то, что он хочет, чтобы его работа, то есть его служение, было в совершенстве. И это дается ему от того, что он работает с добрым началом. Но после того, как человек уже заслужил желание отдавать, удостоился желания отдавать, работа небес выполняется другими. А кто это другие? Это злое начало, которое является другим в отношении святости, то есть другая сторона, потому что оно против святости. Однако, когда человек выполняет желание Творца, то есть желание отдавать, тогда и другое, то есть злое начало, тоже выполняет работу Творца.
2: Однако, прежде чем человек удостоится быть одним из тех, кто выполняет желание Творца, тогда и доброе начало тоже не может действовать, поскольку злое начало властвует над ним. Поэтому злое начало называется старым и глупым царем, и оно называется царем, потому что оно господствует над человеком, и каждый раз приходят ему мысли и желания всех видов, которые есть в мире. Поэтому, когда появляется у человека какая-то хорошая мысль или желание, что он должен верить, он должен верить, что это пришло к нему с небес, и он должен воздать за это благодарность Творцу. Поскольку благодаря тому, что он благодарит Творца, этим духовное приобретает у него с каждым разом все большую важность. И человек должен знать, что понятие изгнания в духовном — это когда важность святости уходит от нас. И это называется «шхина в прахе». Выходит, что тем, что человек благодарит Творца за малое святости, важно не количество, то поскольку это дает определенную поддержку духовному, он должен благодарить Творца. И сказанным следует объяснить то, что сказали мудрецы, принимая всякого человека приветливо. И поэтому, поскольку к человеку всегда приходят мысли и желания, как животные, так и человеческие, то есть такие мысли и желания, которые не относятся к животному уровню, и поскольку человек обычно взвешивает стоимость каждой вещи, что весит больше. Другими словами, человек способен отказаться от животных страстей ради того, чтобы получить то, что подходит человеческому уровню. Однако человек говорит: «Я желаю отказаться от животных страстей, но за это получить статус человека большого и важного». То есть если, поступившись животными желаниями, я буду чувствовать вкус в Торе и молитве, тогда стоит мне поступиться ими. но чтобы быть в состоянии малого человека, то есть такого, который не чувствует никакого вкуса в Торе и заповедях, и ради этого я должен отказаться от материальных потребностей, так лучше я буду еще больше радоваться своим животным существованием. И об этом человек говорит, что не стоит ему поступаться этим.
1: И об этом сказали наши мудрецы: принимай всякого человека приветливо. То есть, когда у человека возникает мысль и желание быть человеком, а это называется, что человек приобрел сейчас свойство человека. Пусть не говорит он, что я хочу сначала увидеть величие этого человека, что он обещает мне, этот человек. На это возникает ответ каждого человека, что означает, что нельзя проводить разницу между большим и важным человеком и простым. Каждый человек, включая всех людей без исключения, если он только относится к свойству человека, то есть мысль желания относится к тому, чтобы быть человеком, уже нужно принимать его приветливо, то есть радоваться ему, то есть такой мысли и желанию, как будто он чувствует его великим человеком, как сказано выше. И он должен воздать благодарность Творцу, что он послал человеку это желание. А то, что он благодарит Творца, это вызвано не тем, что Творцу нужно, чтобы его благодарили, а тем, что благодаря тому, что человек концентрирует свои мысли в тот момент, когда благодарит Творца, в этом есть некоторое слияние с Творцом. Ведь невозможно воздать кому-то благодарность, если этого человека не любят. Ведь принято, что когда благодарят кого-то, того, кто сделал человеку благо. И в природе устроено так, что тот, кто получает благо, любит его. Получается, что это приводит к любви к Творцу. То есть, когда человек думает о благодарности, которую он воздает Творцу, поэтому неважно величие и важность свойства человека, которое он получил. Однако следует помнить, что под свойством человека подразумевается то, что сказали наши мудрецы, что вы называетесь человеком, а не народом мира. А приветливость выражается в том, сколько радости есть у него во время учения свойства человека. То есть человек должен прилагать усилия, чтобы иметь силу, позволяющую увеличить важность этого. И он должен верить, что Творец послал ему это желание. Поэтому он обязан представлять себе, как будто Творец разговаривает с ним и говорит ему: «Сын мой, веди себя так, как я говорю тебе».
2: Однако, когда человек хочет ценить мысли и желания, которые появились у него, и хочет реализовать это, тогда появляются желания и мысли из 70 народов мира, которые есть в теле человека, и смеются над ним из-за того небольшого вкуса, который ты чувствуешь, что есть что-то в духовном, ты уже хочешь предать материальные потребности. И они говорят человеку: неужели из-за той малости, которая не имеет никакой ценности, ты уже хочешь отказаться от собственной выгоды? И человек начинает говорить: «Я полагаюсь и верю словам мудрецов, которые сказали, заповедь влечет за собой заповедь. Если так, то я наверняка заслужу этим прийти к совершенству, ибо на это я надеюсь». И человек должен укрепиться и сказать: «Взгляни с небес и узри что стали мы посмешищем в позор и позором среди народов, а народы означают 70 народов, находящихся в теле человека, и они смеются над человеком, когда он хочет выполнять работу святости, и он должен просить помощи у Творца. И сказанным следует объяснить то, что сказали мудрецы. Пусть не стыдится людей, которые издеваются над ним в работе Творца. Объяснение, поскольку человек включает в себя весь мир, поэтому существует свойство в человеке, которое насмехается над тем, что он хочет ценить малые вещи и действия, которые он желает выполнить. И они говорят об этом небольшом действии, то есть о заповеди, что он не может построить никакого намерения, и что не стоит трудиться и прилагать силы для выполнения всего этого. Поэтому сказали мудрецы, не стыдись тех, кто издевается, а человеку необходимо верить, что каждая вещь в работе Творца является важной. И, несомненно, если он сможет быть в правильном намерении во время исполнения заповеди, это лучше. Однако и само самое малое действие тоже важно наверху, и человек не способен оценить это.
1: Мы уже говорили о том, что мой отец и учитель сказал, что человек должен верить, что хотя по мнению человека он способен оценить, насколько действие лишма считается великим наверху, он должен верить, что действие в лолишма еще больше и важнее наверху, более чем то, что человек думает, что лишма является великим и важным. Поэтому человек должен стараться верить верой мудрецов в каждом действии, которое он собирается делать, что он удостоился выполнять действия в святости, даже без всякого намерения, и что это тоже великая и большая вещь, и воздавать за это благодарность Творцу.
2: Перейдем сейчас к уроку от 17 июня 2002 года.
1: Мы прослушали статью, что такое святость и чистота в работе, из главы «Души», Шлаве Ислам, второй том, страница 114.
3: Рав Карагиль.
1: Рав, как обычно для него, проходит здесь несколько вещей, так видеообзора, касается многих точек в работе.
3: Айкар.
1: Главное,
3: есть работа
1: без мана. Что есть работа во время подъема, есть работа во время падения, и человек должен стараться найти для себя, что близко ему в обоих этих состояниях. Но главное, человека обязывают во время подъема работать, потому что во время падения никто не может обязать. Он, может быть, находится в таком состоянии, что он не слышит и не способен пошевелиться. Иногда даже не только внутренне, но и внешне не способен пошевелиться. Но во время подъема, когда у него есть возвышенное состояние, пусть не просто наслаждается состоянием, что ему хорошо, тогда ему кажется, что он находится в совершенном состоянии. А пусть поймет, что это совершенное состояние ему дали свыше, и что ему это не полагается на самом деле, а ему это дали свыше, ну, как состояние падения ему дают свыше, все для того, чтобы продвинуть и то состояние, и другое состояние. Нет вознаграждения и наказания за то, что я страдал до этого. Я вложил какое-то по мне прошло какое-то страдание, сейчас мне дают вознаграждение, чтобы почувствовать себя хорошо. Это вообще не правильная мысль, неправильный подход к процессу, который мы проходим. Дают состояние, которое у нас называется падение, чтобы почувствовать наши свойства. Дают состояние, которое называется подъем, для того, чтобы почувствовать свойства Творца. И с ощущениями наших свойств в падении, с ощущениями свойств Творца в подъеме, мы должны с двумя состояниями работать. И взять от них пользу для продвижения. Если мы будем проходить эти состояния, не относясь к ним эффективным образом для продвижения к цели творения, это будет проходить просто так. Нам будут делать это раз-два, так, подъемы и падения, а потом не будут делать. А так будут делать раз в полгода, год. И годы пройдут так. То есть все зависит от того, как человек относится целенаправленно к каждому состоянию, в котором он находится. И не думает о состоянии, которое он получает, что это приходит к нему как вознаграждение или как наказание. Это не как вознаграждение, не как наказание. Это просто состояние для работы. То есть во время подъема ему дают специально свечение свыше, и тогда он чувствует совершенство. И это он называет подъемом, и это совершенство ему дают свыше. Это не то, что он заработал, это... А ему дают это для того, чтобы он почувствовал как следует, что такое свойство Творца, что такое духовность, немного чтобы почувствовал. И из этого углубился в Тору, углубился бы в учебу, и в статьи, и в письма, в все материалы, в которых он до этого не мог ничего понять, чтобы сейчас пропахал это и понял, и просто взял бы что-то для себя, чтобы как следует воспользовался и быстро, чтобы захотел взять максимум в состоянии подъема, чтобы просто Творец приблизил его, так, просто чтобы захватил бы это состояние, сколько возможно, знания, ощущения и свойств. А потом, когда его опускают, тоже, чтобы понял, что сейчас ему дают состояние противоположное подъему, это сейчас ему дают отдаление от Творца, чтобы он почувствовал, чем он является без окружающего света, который светит. Но все-таки окружающий свет светит для того, чтобы он увидел, что он не понимает и не чувствует, находится во тьме и вот отдалении, в падении. Это свечение окружающих светов, но в Ахураим, что называется. И тогда он должен тоже производить работу в состоянии падения. То есть, насколько возможно в состоянии падения не быть погруженным в состояние падения, не изучать свои келим, там нечего изучать. Келим можно изучать только в их столкновении со светами. Так насколько он старается выйти из состояния падения, насколько он производит разные действия, может быть, он не может учиться, не может жить внутри себя, так пусть делает физические действия в группе, на кухне, неважно что. И это, эти действия, даже если он делает их руками и ногами, а голова и сердце не может привести в действие, но они будут считаться как действия просто духовные, в духовных келим, потому что он делает это, что это максимум духовного выражения, которое он способен делать. То есть даже просто телесные действия, механические, без всякого намерения, без моха, либо это просто будет считаться для него, как будто он делает духовные действия. И из этого поймет, каковы его свойства, в которые он падает во время падения. Это два состояния, которые человек должен проходить. И снова, после того, как время падения проходит, и ему начинает светить, больше не надо думать, что это приходит как результат его работы, что он преодолел и сделал, и сейчас он пришел. А ему дают свыше сейчас другое состояние, в котором он должен работать. Это, может быть, называется подъем, еще неизвестно, что называется подъем, что называется падение так уж сильно. Падение и подъем мы должны считать согласно тому, насколько мы не то что стоим близко или далеко в соответствии с тем, как пробуждение свыше определяет для нас, а в соответствии с тем, насколько в пробуждении снизу мы стремимся быть близко или далеко. Может быть, человек находится во время падения, у него есть стремление больше, чем во время подъема. И тогда время падения — это время подъема.
3: Барур?
1: Понятно?
3: Кен.
1: Да.
4: А что происходит? Ведь падение — это не только неприятное ощущение, но падение может быть состоянием, когда даже чувствуешь себя хорошо, но вообще не помнишь, что есть Творец. Что человеку делать тогда?
1: Потому что падение и подъем определяет человек или согласно реальности, состоянию, или согласно своему отношению к этому состоянию. Понимаешь? Вот и все. Я забываю о том, что я нахожусь здесь. И сейчас я путешествую. Как я вчера играл в карты с ребятами, пил пиво, было хорошо, так время хорошо прошло. Это время называется у меня, может быть, подъем. Ну, чувствую себя хорошо. Потом я вдруг пробуждаюсь, о чем я думаю, где нахожусь сейчас. Во что я погружен, я начинаю чувствовать, что это падение. То есть подъем и падение, на самом деле, мы можем считать согласно подобию с окружающим светом. Только из-за этого, если уже мы находимся действительно в том, чтобы различать в том состоянии, в котором мы находимся. Только согласны этому?
4: Что человек может сделать в таком состоянии, даже когда он сидит на уроке?
1: Человек может сидеть здесь, конечно, со своим телом на стуле и путешествовать вокруг мира так, что, верно, написано, там, где мысли человека, там он и находится. Теперь мы не говорим об этом. Мы говорим, что, допустим, он находится в учебе, но он пожирает себя. Это тоже не та мысль. Или он думает о каких-то вещах, которые связаны с его деятельностью в группе или что-то, но тоже нет. В учебе, во время учебы он обязан ощущать себя со всей группой, соединенным с Творцом, с помощью материала, который он изучает. Это единственное, к чему действительно следует стремиться.
4: Как можно вспомнить об этом?
1: Как можно вспомнить? Нужна подготовка для этого. Конечно, во время учебы невозможно вспомнить. Но если человек строит намерение перед учебой, то есть он уже знает, что несколько раз он старался во время учебы, это не происходило, он уже начинает волноваться, что и сегодня, и завтра я так встану без пользы, и буду сидеть здесь, и что будет у меня от этого. Он начинает перед учебой уже думать, так что будет у меня во время учебы? Это забота перед учебой должна готовить человека, чтобы во время учебы он действительно думал правильно. Это возможно. Просто человек должен дрессировать себя. Это работает. Постепенно это происходит. Есть много вещей, которые мы должны делать очень-очень так нехитро, просто как бык под ермом, осел под поклажей, в самом деле. Да?
4: Мы говорим, как будто бы вы сказали, что если ему дали сейчас, как будто действительно дали ему эти состояния, чтобы он понял, как будто теперь падение и подъемы, чтобы, собственно, он понимал разницу между свойствами творения. Но на самом деле он не понимает, что это. Он не понимает, что это. То есть надо понимать, что это так, а потом постоянно состояние меняется, он забыл.
1: Мы не знаем, почему и в каком порядке опускают на нас разные состояния. Мы не знаем. Я вообще, на самом деле, не знаю, как я существую. Это как ты смотришь на маленького ребенка. Он не знает, почему он существует. Ему дают это, то, он хочет то, это. Ему дают разные желания, побуждения изнутри, свойства, которые сменяются, да? Окружающие условия, которые все время изменяются. И так он существует. Проходит состояние, так и мы проходим состояние. Нам кажется, что как будто мы что-то определяем, чем-то, в чем-то властвуем, управляем. Это глупость, полная ложь. А то, что мы должны искать, то есть для чего дают нам разум и мысль искать, это единственное, что это единственная вещь, за которую стоит ухватиться, это учиться, что происходит с нами, учиться. И эта учеба должна привести к итогу, который называется осознание зла. Вот и все. Я не должен сопротивляться ничему. Я не должен делать силой ничего. Это все неэффективно. Я должен только... Ну, только немного внимания, что он делает со мной. Вот и все. И из этого я начинаю понимать, кто я, кто он, что он хочет, почему он устраивает мне так, с какой хитростью он делает мне это. И из этого я постепенно осознаю природу. Природа — это изучение. Каббала — это изучение природы, только природы в более широком смысле, которая включает в себя и мир причин, где там все готовится и подготавливается, и потом включает нашу природу, нас, окружение. Мы через самих себя... Изучение себя, да, как сказать, изучение себя, мы из действий твоих познали мы тебя, что называется. Из плоти моей увижу я божественное, из этого я увижу общую реальность.
4: Вопрос в том, действительно я что-то новое изучаю, что происходит вообще, нет разницы, тьма, у меня нет никаких развлечений. Когда мы видим на этапе подготовки, возвращаешься, вдруг раскрываешь новые вещи, которые кажут тебе новыми, потом ты возвращаешься назад, я вижу, что я в кризисе, я не могу ничего ни с товарищами говорить, как это было раньше. Неделю назад я вроде думал, что истина куда-то ушло, причем есть учеба. Каждый раз я возвращаюсь как бы к тому, что у меня уже было.
1: Ты говоришь, что всякий раз это кажется как будто новым, но когда ты смотришь, в каком-то виде, что это написано, ты видишь, что слова старые. Мы учим, что все мироздание — это, в общем, 10 сферот изначальных, что называется. Нет ничего больше. Миры внутри, души внутри, все внутри, 10 сферот. В чем разница? Разница в том, чтобы почувствовать их, эти 10 сферот. Есть глубина в их ощущении. Глубина в их ощущении – это 125 ступеней. Мы еще вообще до этого, еще до нулевой ступени достижения. И в этом есть тоже шаги, свойства до того, как начинают постигать эти 10 сферот. До Махсума. Но в общем, это та же картина, как мы учим, что все миры устроены согласно той же форме. 5 парцуфов, 10 сферот, тоже не важно, как сказать. Все то же самое. ты повторяешь, или трехлетний ребенок, четырехлетний, пятилетний, который хочет читать пятикнижие, или старый человек, или даже каббалист, как Раби Шимон, читает ту же Тору. Но вопрос, что один понимает, и что второй понимает. Что ребенок говорит? Мама, посмотри, Авраам хотел убить Ицхака.
5: Да?
1: Так он видит в Торе. Дети имеются в виду и дети, которые состарились. А каббалист знает, в чем стоит исправление, которым Тора рассказывает. Он постигает это, он видит это в духовных силах, в вечности, он вообще уже за этим миром. Но выражения, те же буквы, те же слова. Ты начал сейчас учиться, и ты уже раскрываешь, что всякий раз ты видишь в том, что учат, новые вещи. Так, так это все время будет. Допустим, ты сейчас сидишь, читаешь статью, я сижу, читаю статью, потом спрашиваешь меня, ну, может быть, скажете что-то мне. Откуда я говорю тебе что-то больше, чем то, что ты знаешь? От того, что я читаю. Я вижу немножко глубже тебя. Я рассказываю тебе другими словами. Тоже то, что я чувствую, я не могу передать тебе. А я рассказываю тебе другими словами то, что я вижу. Вот и все. Так для тебя это... открытое до какой-то глубины, для меня это открыто еще немножко внутри. А есть такие, кому не раскрывается ничего, они прочтут это так. У них не будет реакции в сердце, пока еще у них вообще нет никакого духовного клея. А у тебя уже начинает быть. Так это... Так в чем разница? Разница в том, что я, когда рассказываю тебе, даю тебе некоторое свечение от той глубины, в которой я нахожусь, по сравнению с тем, где ты. Это помогает тебе, то есть добавляет к окружающему свету, который ты пробуждаешь во время учебы, я добавляю тебе еще свой. Но группа может добавить тебе тоже. Каждый понимает согласно какой-то глубине, каждый тут понимает. Нет человека, который находится совершенно как на улице. Каждый, есть такие, кто действительно находится просто в хорошем понимании, чувственном понимании, я имею в виду. Так когда учатся вместе, когда думают, что учатся вместе, потому что я имел в виду в объяснении передать тебе. Имеете ли вы в виду, когда вы учитесь передавать друг другу, все, это называется учиться вместе. В таком случае эти окружающие света от всех, они объединяются вместе и действуют на всех. Ты понимаешь, что это как и усилитель есть здесь? Усилитель духовной силы. И неважно, даже если знают немного, каждый чуть больше, чуть меньше, неважно, даже если я нахожусь здесь, и вы знаете меньше все, чем я, но каждый в другом характере, собственном, потому что у каждого свой корень души, так я от этого наслаждаюсь, я от этого получаю добавку, от этого взаимовключения, потому что есть вещи, которые без тебя я не пойму, и без него, и без него, хотя вы просто 001 по сравнению с тем, что есть у меня единицы и несколько нулей. Это не важно. Каждый особенный. Понимаешь? Да. Вы говорите, что нужно получать то, что приходит в виде сопротивления. С другой стороны...
4: А что, Шапира, ты смотришь на меня? Это тоже так, поверь мне, что это и в тебе тоже есть от тебя какая-то польза. Да.
1: Мне кажется, что именно сопротивление раскрывает больше... То есть, потому что приходит до этого без сопротивления, ты просто так получаешь это от него, эту учебу. Но часть учебы, учеба то, что это действует тебе и вызывает у тебя сопротивление, это часть
6: Нет,
0: прежде всего я имею в виду то, что написано, то, что приходит, прежде всего приходит состояние. Я его принимаю так, как оно есть, и смотрю на него, и хочу исследовать его, проверить его, вне того, насколько мне хорошо или плохо в нем. Так, это сделано. То есть, как сказано, что все, что сделал Творец, все к лучшему. То есть я отношусь к этому так, что и этому есть место, и это приходит исправить меня, как бы, как сказано, даже если острый меч приставлен к горлу человека, не отчаивайся в милосердии. То есть каждая вещь — это исправление, хорошо? А, ну понятно, что это так легко сказать, но это не всегда у нас так получается. Это ясно. Так вот, после того, как я так отношусь к этому, в первый момент ты не способен, в первый момент ты готов сопротивляться и просто разрушать, и все что угодно делать. Во второй мысли ты начинаешь, скажем, правильно относиться к этому. Допустим, в правильной форме, что ты спрашиваешь потом.
1: Это ощущающий клич, чувствует сопротивление. После
0: ты не чувствуешь сопротивление. Если ты вспоминаешь, что эта вещь приходит в итоге, в конечном итоге для того, чтобы исправить себя, то отсюда ты должен подойти к третьему состоянию, что нет никого, кроме него. И тогда в этом состоянии, через страдания и боль, ты начинаешь раскрывать его, и сразу ты приходишь к сладости, к подслащению судов.
1: Да, я думал, что вы говорите после этого. После этого снова ощущающий клич чувствует какое-то сопротивление. Снова развитие. То есть сопротивление тоже обязательная часть процесса, не то, что нужно ждать.
0: Не то, чтобы сопротивление это была необходимая часть. Ты не убираешь сопротивление тела тем, что хочешь сказать, что это к лучшему. Ты только хочешь устроить его так, таким образом, как бы ты делаешь сокращение на него, не хочешь получать только его, а хочешь получать его вместе с тем, чтобы напротив Творца были свойства Творца. То есть все я и он, вся моя методика находятся вместе. И тогда в таком полезном виде я извлекаю пользу из этого состояния. Если я вхожу только в сопротивление, только в плохие свойства, и против них нет ничего, я этим совершенно ничего не достигаю. Как бы нам ни казалось, что если я почувствую страдания, то потом с этим страданием, которое я испытываю, я чего-то достигну, это неверно. Нет заповеди страдать даже одну секунду. Это проблема тела, это клипот, который все время путает нас и хотят показать нам, что с помощью страдания можно чего-то достичь. Ничего ты не достигнешь. Если пишите просто это. Большая радость быть в радости, большая заповедь быть в радости. Это действительно так. Тот момент, когда человек может перейти к радости, пусть не думает, ну я еще не почувствовал страдания, должен быть в этом, это же все творение, злое начало, как? Не нужно тебе этого. В такой форме ты ничего не постигнешь, и ничего, ни к чему не придешь от страдания, от злого начала ты ничего не достигнешь. Перейди к радости. Не думай, что это легкомыслие. Если от страданий ты сразу переходишь к радости, это не является легкомыслием. Тебе через мгновение дадут снова и снова и снова вернуться к страданиям, и снова ты будешь делать выходы из них. Это то, что сказано из Циона, когда ты выходишь из них, из страданий, выйдет Тора, и так ты входишь в разрушение. Да.
1: Так всегда есть опасение, что...
0: Верно, Цен, когда выходит Тора, что остается пустым? Да?
1: Что забудется как бы существование Творца. Если реальность Творца важнее, чем то, что мы чувствуем, то опасение, что забудется существование Творца, не то, что чувственное состояние сменится, это не проблема, а как бы...
0: Ты хочешь сказать таким образом, у меня состояние такое, что мои страдания возвращают меня к мысли о Творце. Ты это имеешь в виду? Да или нет? Я спрашиваю тебя.
1: Иногда.
0: Ну отлично, для этого он дает тебе их. Именно для этого. Ты сейчас, скажем, просто играл в карты, что называется.
2: Ну, такое было парящее в каких-то мирах. Будто ты плывешь по морю и забываешь обо всем, и все. А теперь он посылает тебе какие-то страдания. Ну, якобы, чтобы пробудить тебя. Так что ты спрашиваешь? Это его средство.
1: Дело в следующем, как все время предпочитать связь с ним над тем, что он дает. С другой стороны, как мы говорим, что большая заповедь быть в заповеди.
2: То есть как нам все время понимать, что кроме связи с Творцом, все остальные вещи, и хорошие, и плохие ощущения, все, что происходит, только для того, чтобы укрепить связь с ним. То есть на верхнем уровне все время мы должны держать в сознании и в сердце поиск связи с ним, и все время держаться за это. А все, что происходит, это только для того, чтобы добавить к связи с Творцом еще. Да, как это сделать? Да, ты спрашиваешь, как держаться за это?

0: Ну, снова повторю, пойми только то, что это страдание, которое ты сейчас чувствуешь, что посредством этого страдания тебе кажется, что вспомнил о Творце. Он послал тебе страдания, и из-за этого страдания ты внутри страдания почувствовал его. Так вот, эта вещь, это... Ну, конечно же, это целенаправленно приходит, но это не является конечной целью. Конечная цель — не чувствовать его страдания, а чувствовать его в слиянии, в близости. Напоминать тебя этим, конечно, напоминает, потому что это называется путем страдания. И путем страдания он тебе напоминает в такой степени, что ты вспомнишь о нем и будешь нуждаться в нем. Ну, а что происходит, пока ты не нуждаешься? Когда ты говоришь, хорошо, буду сидеть в страдании, мне стоит быть в страдании, лишь бы не забывать о нем.
1: Нет?
2: Лучше быть в радости.
0: Ну, так если радости будет, так быть в радости. Есть опасения? Ну, это всегда так. Я говорю, это клипота, говоря человеку, оставляет его в страдании. Теперь вопрос. А что ты можешь сделать? Только себе представь это состояние, то, что Творец напоминает тебе через страдания о себе. Это его инструмент для этого. С помощью того, что он вонзает тебе колючку, ты вспоминаешь о нем. Теперь, после того, как он сделал это, что с тобой происходит? Ты думаешь о нем, что он тебя уколол, вонзил тебе эту колючку и сделал тебе плохо. Ты понимаешь, какая мысль в итоге, да? Ты хочешь остаться в этой связи, в такой войне связи с ним? Нет. А что ты находишься сейчас? Получается, что ты находишься сейчас в системе клипы, которая этим высасывает высшее благо именно через эту связь, с которой ты соглашаешься быть в этом. Она высасывает клипа. И сейчас усиливается. А что такое клипа? Это то зло, которое ты чувствуешь исходящим от Творца. Прекрасно. Это прямо противоположно тому, что должно быть теперь. Ну как себя убедить, что я нахожусь во власти клипот? Нужно сделать прямо противоположное. Почувствовать Творца добро и наслаждение. И также почувствовать, что не то, чтобы я и он есть, и что я получаю от него это зло, за счет этого вспоминая о нем, будто у меня есть сейчас связь с ним. А сделать так, чтобы я находился в соответствии, в слиянии, в объединении с ним, в отождествлении, благодаря тому, что у нас есть общая радость. Боль не может быть общей. Также клипа говорит, что как шхина находится в страдании, так и я нахожусь в страдании, якобы хочет тебя поднять по левой линии еще выше. Это такие вещи, которые ты знаешь. Короче, нужно искать связь, чтобы было подобие по свойствам. По свойствам не может быть, чтобы ты находился во зле, в плохом состоянии.
2: Человек в таком состоянии, что он делает?
0: Что ему делать? Он ищет, чем я могу насладить Творца. Тем, что я чувствую страдания, я не доставляю этим наслаждение Творцу. Ну. И все. И тогда он старается избавиться от этого ощущения. Через мгновение клипа снова вводит его в это, забывает все, он мгновение от следующее мгновение все стирается, и это называется чаша прощей, когда бросают его из стороны в сторону.
2: Вы сказали, что нужно построить две системы, внешнюю и внутреннюю. Что такое построить внутреннюю систему?
0: Внутреннюю систему, внешнюю систему нужно построить, чтобы самая высшая мысль должна была быть такой. Я связан с ним вместе. С каждым действием, с каждой мыслью, с каждым желанием, которое сейчас есть во мне, мы связаны вместе. За счет чего? За счет мысли или желания, или действия, которые сейчас делаю. Что тем, что я что-то делаю, неважно на каком уровне, за счет этого действия мы находимся вместе. Действие может быть

0: делать в мысли, в желании, практически. Теперь, как я могу все время быть в этом? Это очень трудно, это просто невозможно. Только после того, как Творец действительно светит тебе. Но стараться все время быть в этом, это и называется дать требуемую сумму усилий, чтобы он открыл тебе, и ты бы увидел его, и тогда ты действительно будешь в этом находиться все время. Теперь, как делать все время эти упражнения, чтобы как можно больше, с большей частотой это было? Ведь каждый раз это стирается через мгновение, и все, и через мгновение снова вернуться к этому. Не терять эти мгновения. Тогда говорят, что ты должен сделать для этого внутреннюю подготовку и внешнюю подготовку. Внутренняя подготовка в том, что ты все время думаешь об этом. Когда способен думать, ты просто понимаешь, делаешь такую внутреннюю тренировку, такое упражнение, да? Упражнением. Теперь во внешнем виде, чтобы каждый раз вокруг тебя были всякие такие знаки, которые напоминают тебя об этом. Вдруг каждые 5 минут ты слышишь гонг, так бум, ты вздрагиваешь, вспоминаешь о чем-то. А если ты будешь слушать его просто каждые 5 минут, ты не услышишь его в итоге, ты знаешь. Мы устроены таким образом, поэтому тебе нужно, чтобы вместо этого кто-то приходил раз в 5 минут, может, и давал тебе пощечину. Потом тоже ты только разозлишься на него, ты забудешь причину, о которой вы договорились. Видишь, как ты читаешь статью? Ну что они там еще написали, да? Ну, как бы, ну, пройдет. Ты же забываешь причину, зачем они послали, и что это. Для чего? Поэтому нужно человеку, все время человек должен делать это, должен, то, что называется, дать сумму усилий, чтобы ты все время создавал в себе, искал всевозможные поддержки, что кто может ввести тебя снова в ту же точку объединения с Творцом с помощью какого-то внешнего знака. Так, внутреннее и внешнее упражнение действительно дают человеку прийти к сумме усилий, вот эти входы, чтобы вернуться к объединению снова, к объединению с Творцом, в эту точку, еще глубже войти, еще войти во всевозможные мысли, действия, желания, вот так вот. Пока он так все время, и так он все время бьет в одну точку, это называется, как написано на странице 70-е письма Баля Сулама, что он хочет уже женщину в том же месте, в то же время, пока времена эти не сделают, не приведут ее к святости. То есть откроется ему, он войдет духовно. Это послание, которое он там передает. Это то, что называется крутится вокруг одной точки весь день, всю ночь. Я хочу быть в связи с тобой, как он ищет, как он там пишет, что как человек, который находится в страсти, ищет. Я хочу только эту любовь, вообще ничего кроме этого. Мир я не вижу, ничего не вижу. И не отводил бы глаз весь день и всю ночь, как написано. Ты видишь, все примеры Баля Сулама берет именно из жизни, из телесной, животной жизни, потому что это существует, из этого ты можешь учиться, да.
1: Привычки не будет, это как будто бы станет привычкой. В этом тоже есть элемент привычки, но привычка становится для предыдущей ступени. Каждый раз я буду давать более высокую ступень, чтобы производить объединение с Творцом. На более высокой ступени там привычки нет.
2: Говорят, что благодаря правильному отношению к реальности человек может представить картину своих свойств, картине свойств Творца. Мой вопрос. Как человек вообще знает, что то, что ему представляется, это лживая картина, особенно сейчас в связи с картинами Творца? Ты как-то чувствуешь себя, но Творец — это нечто... Как вообще... Как можно представить его свойства настоящие?
3: Ты не должен лидамьен тмуната буре.
1: Тебе не нужно представлять образ Творца. Я не знаю, что такое образ Творца, о котором ты говоришь, что это белая борода, большие глаза, ну, свойства.
2: Так откуда я знаю, что эти свойства, которые я себе представляю, когда начинаю их чувствовать на себе, как я знаю, что это не мое воображение?
1: Его свойства, как ты можешь представить свойства?
2: Ну, мы узнаем что-то такое.
1: Добрый, вечный. Ну, я не знаю, как ты себе представляешь вечность. Что, что-то длинное, что-то большое, высокое. Такое очень большое. Что такое вечность? Я не знаю. То есть, на самом деле, у нас нет внутри образа. В нашей работе не создается образ. Понимаешь? Потому что поиск точки связи с ним, есть какая-то внутренняя точка, и постепенно ты почувствуешь ее. И с этой точкой ты хочешь соединиться. Но что это за точка, ты не можешь объяснить, потому что на самом деле это точка. Ты еще не чувствуешь в ней никакого объема, чтобы можно было бы сказать о ней что-либо. Точка. И с этой точкой, которая кажется мне, как будто бы это Творец во мне, я хочу соединиться. Вот так.
2: В итоге вырастет, станет большой в объеме по своей сути.
1: Потом, когда она раздуется, ты почувствуешь там 10 сферот, и это и будет твой кли. Душа — это часть Творца свыше. Ты почувствуешь в этом, в этой точке, которая увеличится, ты почувствуешь в ней Творца, внутри нее. А ее ты почувствуешь как свое отношение к нему. То есть сам шар, скажем так, это твое отношение к тому, что наполняет шар. То, что наполняет этот шар, это Творец. А вот стенки этого шара — это твое отношение к нему, к Творцу. Может быть, в таком виде, не знаю. Я в последнее время начал так немножко это упрощать.
2: Здесь написано на 116 странице в третьем абзаце. То есть человек просит у Творца почувствовать какое-то зло, желание получать. С каких пор мы просим осознание зла? И всегда мы говорим, что нужно просить важность Творца из этого. Зачем мне просить показать мне зло? Я слышал противоположное.
1: Что здесь написано? Выходит, третий абзац, да? 116 страница. Выходит, что начало работы человека — это осознание зла. То есть человек просит Творца почувствовать, какое это зло, желание получать. Это осознание, что желание получать называется злом, только Творец может дать почувствовать. И это называется, что благодаря Торе человек может прийти к осознанию зла, что означает осознать, насколько желание получать — это зло. И тогда он может попросить потом, чтобы он заменил ему желание получать, да, вместо него желание давать. Так ты спрашиваешь так. Мы сейчас говорили, как сбежать от зла, от ощущения зла к ощущению добра. А здесь он пишет, что человек должен просить, чтобы Творец дал ему. Но не дал ему зло, а дал бы ему осознание зла. Это две совершенно разные вещи. Либо я просто чувствую, что он бьет меня, и я чувствую от этого зло и плохо. Либо я в разуме понимаю, что эти удары, они предназначены не мне, потому что я уже отождествляю себя с другой точкой. Эти удары, они по моим свойствам, которые противоположны ему. Осознание зла, когда я чувствую зло, это как маленький ребенок, которого бьют, ему плохо, да, удары, ему не дают конфетку. Неважно, что это за удар, это не обязательно палкой его бьют. Тогда он отождествляет себя с этим злом, он находится внутри него. Поэтому говорим, если мы чувствуем зло от Творца, мы должны бежать от этого ощущения. Почему? Мы должны выйти из этого зла. Посмотреть на него как бы со стороны и с другой точки. Это называется сделать сокращение. Я ощущаю зло, но что я ощущаю злом? Это мое «я». Я ощущаю как зло. То есть две разные вещи. И от кого я получаю это? Я получаю это от Творца. То есть я ставлю свое «я» вне Творца и вне своего тела, которое ощущает зло. И это называется осознание зла. Иначе я не знаю его, не чувствую его. Они пишут очень точно. Это называется осознанием зла, а не ощущением. И когда ты смотришь снаружи на это зло, ты уже понимаешь, почему, для чего это сделано, и что должен с этим делать. То есть действительно осознание зла приводит тебя к исправлению. Поэтому это стоит тебе, но когда ты находишься в осознании зла, ты как бы просишь еще больше осознать его, еще глубже, чтобы тебе это дало силы выйти из него и попросить исправления. Но ты не просишь чувствовать больше зла, ты просишь больше осознать это как зло. Может быть, это сладко и хорошо. Я так любил курить. Кто мог дать мне осознание зла в этом? Я заплатил бы ему много денег. Я продолжаю курить, наслаждаться вместе с этим. Я хочу, чтобы во мне выросла какая-то ненависть к этому. Постепенно я начинаю чувствовать, что это зло, что мне плохо от этого. Еще глубже и глубже я вижу какое-то зло для меня, пока это становится таким злом, что я начинаю бояться его, когда мне это уже надоело, я готов бежать от него. То есть это две совершенно разные вещи. Может, кто-то может добавить? Я, может быть, не нахожу слов, но осознание зла — это не ощущение зла. Ощущение зла — и животное чувствует зло. Осознание — это уже человек, который работает в духовной работе, начинает различать, что это зло, и по отношению к чему это зло, в соответствии с отдалением или приближением к Творцу. Не просто так я чувствую какой-то удар. Я чувствую и не того, кто мне наносит этот удар. Я чувствую, что этим ударом он показывает мне то свойство, которое не позволяет мне прийти к слиянию с ним, с Творцом. Зло не потому, что я чувствую боль. Зло в том, что из-за этого свойства, в котором я ощущая боль, я отдаляюсь от него. Осознание зла — это осознание отдаления от Творца, а не ощущение страдания где-то в каком-то месте. Понятно?
2: Это понятно.
1: Понятно, замечательно.
2: Это осознание зла.
1: Ну,
2: не нужно. Всегда был подход не просить осознание зла, а просить важность Творца, из этого просить раскрытие. Из этого, конечно, результат приходит осознание зла.
1: Ты говоришь так. Мы все время говорили, что нужно просить раскрытие Творца, важности Творца, величия Творца, и тогда, исходя из этого, придут все эти вещи. Но если я нахожусь во зле, я не могу из этого зла просить величия Творца и важности Творца. Я не способен. Я погружен во зле, но выйти из этого зла я могу только благодаря тому, что я начинаю выходить из него и осознавать зло уже относительно Творца. Насколько я выхожу из зла, в этой же мере я могу осознать, насколько это зло противоположно Творцу. За счет чего я выхожу из зла? За счет того, что мое «я» приближается к Творцу, а мое тело остается в том же месте. И я тем, что выхожу из тела к Творцу, в этой точке моего «я», в осознании этой точки начинаю ощущать, насколько я далек от него. Понимаешь, как будто из всего этого понятия, которое я называл свое «я», свое тело, из этой боли, выхожу из этой. Как эта точка, которая называется точка моего осознания, она приближается к Творцу, и благодаря тому, что она приближается к Творцу, она уже может смотреть на тело и видеть, насколько оно далеко от Творца, по своему ощущению этой отдаленности от Творца. Относительно Творца она не может проверить, насколько оно далеко. Она может проверить, насколько оно далеко от места, из которого она вышла. Много слов, да? Одно маленькое ощущение, пока поймешь его. Ты видишь, этот мир не дает никаких средств связи.
2: Мы говорим, что Творец тот, кто дает мне все. С другой стороны, мы говорили сейчас о клипот, как о какой-то силе, которая может нас запутать. Как мы, собственно, в итоге относим каждое состояние к Творцу? Как Творец действует через клипот? Какова связь между ними? Как эта система работает?
1: Как Творец действует через клипот? Клипот — это твои неисправленные желания. Вот и все. Нет ничего, кроме тебя и Творца. Ты учил что-то, что существует, кроме желания получать и света? Творца, который создал это? Нет. Так что ты ищешь? Какие клипот? Все находится внутри кли, который Творец создал. Исправленные желания, неисправленные, близкие, далекие. Желания после разбиения, которые не могут исправиться до полного исправления и находятся в своем свойстве ради получения, они, эти желания называются клипот, чьи они? Твои. А чьи еще? Ты думаешь, что это далеко от меня, это там где-то, не приближаться к ним. Написано «не приближаться», да, это далеко, и я могу приблизиться. Не приближаться означает «не трогай их, не используй их».
2: Так что, ну, скажем, Творец прокручивает мне кадры соприкосновения его света с моим кли, высвечивает состояние. Это не конкретное отношение. Как это происходит, как будто это состояние создается?
1: Написано, что свет приводит в движение кли. Нет другого. Больше или меньше света. И в соответствии с этим кли поднимается или опускается, и так далее. Нет никакой другой силы, кроме света, который может воздействовать на кли. Свет воздействует на кли избирательно, селективно, на все его части. Это не просто так, знаешь, какой-то там фонарь светит. В соответствии с тем, насколько кли может продвинуться. Так он светит. Свет сам по себе, он простой, абстрактный. И можно сказать, что он действительно светит на кли, как фонарь. Но он создал между собой и кли особую такую систему, которая называется мирами. И свет, проходящий через миры, и светящий на кли уже получает такую особую форму, которая проходит через миры кли и светит точно на ту часть кли, которая сейчас должна войти в действие. И по силе, и таким образом, который нужен сейчас вот этому органу, который сейчас производит это действие, чтобы исправил себя, чтобы сейчас почувствовал что-то. Понимаешь? Эти миры, которые находятся между светом и кли, они выстраивают свет точно в соответствии с каждым конкретным кли. И тогда каждое кли получает именно то, что ему нужно. И, соответственно, с этим реагирует и исправляется. В этом и есть все весь смысл миров. Поэтому мы говорим, миры — это система управления, и контроля, и там, надзора. Просто свет через эти миры. Ведь миры, что такое миры? Миры устроены в соответствии с килим, только в противоположном виде. То есть они точно понимают, какие хисронот есть в килим. В мирах это в положительном виде. И когда мы будем изучать мир Ацилут, не так, как до сих пор мы это учим, ну, он пишет так, как бы формально, но мы начнем видеть, как мир Ацилут подготавливает свое воздействие на души, как мудро он знает, как подготовить для каждой души внутри нее свое воздействие. Эта картина, действительно, я не знаю, как передать.
3: Ну,
1: это мы учим просто. Это произошло из отражения, что было разбиение в мир Никудим, и из этого разбиения возникли миры. Поэтому мы начинаем считать от мира Ацилута все миры. А мир Адам Кадмон — это свет, который светит из бесконечности. Бесконечность — это абстрактный совершенно свет. А в мире Адам Кадмон этот свет выстраивается согласно пяти изначальным светам, пяти частям, которые есть в изначальном кли, четыре стадии прямого света, и у тебя есть пять изначальных светов, а потом мир Ацилут, который возник на останках разбиения, как раз тот, кто передает через себя света душам, выстраивает в мирах Бия точно эти света так, чтобы они воздействовали на каждую часть каждой души согласно порядку исправления, который должен быть в каждой душе. Поэтому мы изучаем главным образом мир Ацилут, потому что это объясняет нам все происходящее. И из мира Ацилут мы можем изучать души, потому что его соответствие совершенно соответствует тому, что должно быть в душе. Поэтому сами души мы не изучаем, это мы должны уже изучать, как говорится, из действий твоих познаем тебя, то есть на самих себе. Но мир Ацилут мы изучаем, потому что это одно и то же. Одно относительно другого. Но это действительно, я говорю тебе, это захватывающая учеба, просто потрясающая. Когда понимают, насколько как это устроено, и теперь каждый элемент, когда свет нисходит, какое изменение происходит, почему он исправляет, и внутри души что пробуждается, как она реагирует в своем осознании, как творение пробуждается, из-за того, что оно вообще не чувствует себя творением, и постепенно начинает вот так вот. О, это уникальная картина. Да.
2: Как я различаю между клипой и осознанием? Как между одной клипой и другой могу различать?
1: Согласно тому, как свет светит человеку, так человек различает.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятке.
1: То, что я беру в

0: связанным с Творцом, благодаря материалу, который он изучает, это единственное, что действительно к этому нужно стремиться и дальше. Он говорил о том, как мы вместе учимся группой, и он говорил о том, что мы усиливаем эту точку совместной учебы, это дает нам такую силу, такой генератор, который поднимает нас наверх.
1: Да?
2: Рав дал так два действия, как состояние подъема, так и падения. Он дал нам понятие, что такое подъем и падение, что это не согласно тому, как я чувствую, а согласно моему отношению к духовному, это важно или нет. И именно в состояниях подъема, когда человек чувствует себя хорошо и есть важность, он должен связаться со статьями, чтобы взять из этого состояния подъема как можно больше.
0: Урок настолько богат, и меня переполнено, и я вообще ничего не помню.
2: Да, урок богатый, мы это и не помним, это запечатлевается в нас, и я чувствую много наставлений, указаний в состоянии падения, в неосознанном состоянии, иногда человек ничего не может сделать сердцем, с разумом, но то, что он может сделать руками, ногами, механически, пойти работать на кухню, это считается духовным действием, и есть очень большая важность этого. И наша работа — все время переходить к радости, потому что из страданий мы не уподобляемся Творцу, нет заповеди страдать. И всегда из отрицательного состояния надо стараться перейти к радости. Там слияние подобия по свойствам. И Рав сказал, что нужно создать для себя поддержку внутреннюю, внешнюю, так, чтобы человек мог себя направлять в правильное состояние, быть погруженным в клипу, к состоянию радости.
0: Да, я тоже впечатлился от точности, что ничего не постигается в страданиях и так далее. И вдобавок Рав говорил Шиевицу, что та же Тора каждый день, но новые состояния. И когда маленький ребенок и Раби Шимон, они читают одну и ту же Тору, и то, что каждый видит в этом, это... И еще там говорилось про осознание зла, не ощущение зла, нужно осознать эти вещи. И вот эта точка внешняя, с которой ты смотришь на себя.

0: по тропе Творца. Точка, которая определяет состояние. И он говорит, что человек ничего не делает, ничего не решает, нет у него власти ни над чем. Тоже говорилось на уроке. И это та точка, которая наблюдает за процессом и определяет правильное отношение, как бы такое облако.
1: Да, мне нечего добавить, я просто прочитаю из урока. Я должен только немного обращать внимание, что Творец делает со мной. И отсюда я начинаю понимать, кто я, кто он, что он хочет, почему он подстраивает мне все это, как изощренно он это делает, и вследствие этого я постепенно начинаю познавать природу. Все время я должен осознанно искать связь с ним. Все время представлять себе разные виды поддержки. Кто

Введение в науку Каббала. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем курс «Введение в науку Каббала». Урок с 2001 года. Сегодня мы посмотрим последнюю часть, седьмую часть. И оно посвящено строению мира Ацилут. Точно, что вот сейчас мы на предыдущем уроке мы видели. Сейчас мы перейдем к уроку записи, а в конце урока будем отвечать на вопросы. Предлагаем всем чертить,

0: וקטנות לעולם הניקודים.
1: И катнут мира никудим. И гадлут мира никудим. Разбиение, швира. Никудим. И тогда поднимаются снова все решимот в рош. Десак. В Рош и Рош Десак, как сделал Зивук Дака на Бейт Алиф. Плюс второе сокращение, Цимцум Бет. Вывел мир.

0: Распространяется по рцу Фаба Вейма.
1: Михазе, шезе бина.
0: От хазе.
1: Бина.
0: Это бина.
1: Напишем как. Нагид как. Гар.
0: Скажем так. Гардебина.
1: Ми хазе ада табур.
0: От хазе до табура. Арихампина распространяется парцуф, называемый Ишсуд. Это зад бины. От табура до сиюма, от цулута, распространяется зарампин и от хазе зарампина до сиюма парцуф Малхут. Все это, мир Ацилут, Улам Ацилут.

0: лифамим, атем тиру бисфарим,
1: чаба вы. Иногда вы увидите, что Аба Ваима распространяется до Парцы, и Ишсут распространяется до Парцы. Если им это нужно, они это делают. Конечно же, любой парцов, который находится на высшей ступени, может распространиться вниз, чтобы помочь нижнему справиться. И вы увидите это так. Может быть, что вы увидите, что вообще Аба Ваима и Ишсут — это один парцов, Гарбина и Задбина, просто соединяются вместе в один парцуф. И также этот парцуф тогда называется, согласно высшей своей части, Аба Ваима, который включает Аба Ваима и Ишсут. Это происходит, когда он должен дать свет Хохма Зайрампину и Малхут. Зайрампин и Малхут вместе называются Зон. Зайрампин и Нуква — Зон. Так когда Аба Ваима и Ишсут должны дать свет Хохмы, они соединяются Гарбин и Зад вместе, и тогда дают Хохму Зайрампину. То, что принято в Зон, получаемо в Зон Ацилут, получаемо через Милы Брия, они потом здесь образуются, Ицера и Асия, а здесь... Этот мир, Аулам Азе. Получаем через все эти миры в этот мир от Малхут мира Отцу. Самое важное для нас — это вот эти парцуфы, Зон Ацилута. То, что есть в них, это переходит к нам. Миры Брия и Царасия, у них нет совершенно никакой важности. Нет и не нужно им. Главное для нас мир Ацилут. Если мы вызываем свет в мире Ацилут, это изливается нам через всевозможные действия, которые называются подъем ман. Здесь, когда мы находимся, как мы вызовем наверху ман? Маном называется ме-нуквин, хисарон. В парцуфе зон ацелута, чтобы получил свет хохмы. Если мы можем вызвать здесь хисарон, он просит, этот парцуф требует от Аба Ваима и Ишсут хохму, они получают эту хохму из парцуфа Арихампин, это парцуф хохмы, она у него всегда есть, и тогда в этот мир нисходит

0: благо, и мы находимся в хорошем состоянии. Если мы не способны пробудить хисарон к свету хохма и зона целута, он закрывается настолько, что мы получаем даже меньше, чем для того, чтобы жить. Потому что всегда должно быть какое-то количество просьб, пробуждений от нашего мира вверх, чтобы достаточно, чтобы, по крайней мере, у нас было существование в этом мире.
1: Это называется молитвой.
0: Подъем ман называется молитвой. Но это то, что учим. Действие духовное называется молитвой. Это структура мира Ацилут. Как мир Ацилут устроен? Парцуф Арихампин устроен так, что хотя он и парцуф Хохма, что Хохма находится у него только здесь. Хохма. Только в его рожь. До П. А ниже П есть у него только Хасадим. Только Хасадим. Поэтому Аба и Има, которые облачаются на эту часть от Педа Хазе, Парцуфа Арихампин, они наполнены Хасадим и не нуждаются в Хухме. Поэтому эта часть в Абе Ваима, в Аба Ваима называется Хафец Хасид. Получает такое наполнение, такое исправление от Арихампина. Айшсуд находится в состоянии, когда на самом деле он хочет хухму. Айшсуд хочет хохму, роце хохма, согласно просьбе зон, лифиба кашат зон. Как зад бины. Он сам не хочет хохму. Но если зон просит, он сразу же требует от бины, и она отсюда, и тогда хохма изливается им. Мы записали здесь, с помощью чего, по сути дела, возникает просьба. Просьба, она исходит от этого мира. Но из этого мира тот, кто находится в этом мире, его просьба, она неосознанная. Когда мы кричим, когда мы просим в сердце или из уст, это не очень-то влияет. В основном просьба исходит от тех, которые прошли Максом, здесь это Максом, да? Прошли Максом и находятся в мирах Брия и Цара Асия, называется Бия, в мирах Бия. Тот, кто находится в мирах Абия, называется души праведников, нишамот ацедики. И они могут

0: Эти души праведников, по сути дела, разбитые келим, от разбиения келим.
1: Келим шворим.
0: Келим

0: цуфать.
1: Хесед и год называется называется дадей бейма, то есть животного, дословно. Дадей бейма, потому что нецахот называется раглаем, и есть в них какая-то особая часть, которая называется дадей бейма, между ног животного, есть соски, сосцы. И здесь особое свечение душам праведников отсюда. И это свечение айра пробуждает их поднять ман. Просить исправлений, чтобы было больше света в зоне Целута и во всех мирах. Дадей бейма — это очень важная вещь. Это все разбитые келим, которые находятся в клипот, только с их помощью можно пробудиться. Не хватает решимот, которые есть в нас. Но пробудить эти решимот нужно. И эти дадей бейма пробуждают решимот. Свет от дадей бейма, сосцов животного, дословно. И это пять парцуфов мира Ацилут. Вы можете... То, что есть в мирах Брия и Цара Асия, мы не изучаем. Там настолько... Там просто келим, который выполняет действия, и все. Нет в них ничего особенного, только систему Ацилут мы должны изучить. Только этот мир. Теперь... Атик, цимцум алиф, вы видите, этот парцуф пришел специально в состоянии цимцум алиф, мы будем изучать, почему, чтобы пройти парцу, чтобы быть в связи с келим ниже парцы, чтобы дать им это пробуждение, чтобы они были, просили маны, так поднимались. И все приходит от атика цимцум алиф. Алиф цимцум, атик цимцум бет существует для остальных парцуфов Ацилута, чтобы давать им исправление. Он дает как свята хухма, так и свята хасадим всем остальным парцуфам, поэтому называется кетер. А затем есть уже в каждом парцуфе своя функция. Арихампин хухма, абавеима бина, гарбина есть жаза, дубины за рампин малхут. Вы увидите, если посмотрите согласно рисункам, чертежам, насколько есть очень много всевозможных... как бы это сказать, состояний у каждого парцуфа в мире Ацилут. И иногда они опускаются, иногда нет. Иногда Арихампин только считается, а весь Атик вообще ничем не считается. Абавейш Суд делится на еще несколько маленьких внутри парцуфов. Зерампин и Малхут делятся на два вида света. Большие зон, маленький зон. Словом, мир Ацилут, он очень гибок. Не воспринимайте его в жестком виде. Но все возможные формы могут быть в нем, соответственно, душам, которые нужно исправить. Он сам по себе буквально универсален. То, что нужно душам внизу, чтобы исправить их, он получает, принимает такую форму, приводит у себя в соответствие им, и тогда входит с ними в контакт, влияет и соединяется с ними, делает все. Есть у него всякие возможности подготовить себя и привести в соответствие с этими душами. И не смотрите, почему он так, а это так, почему он вдруг двигается. Он может двигаться, как он хочет. Только мы видим и изучаем, в каких состояниях он принимает всего

0: возможные формы, как он способен это сделать, как мы должны изнутри себя повлиять на него, чтобы как раз вызвать в нем эти особые формы, вызываемые для нас. И в этом, по сути дела, все наша учеба, система, которая управляет нами, влияет и делает все нам. Тот, кто находится в связи с миром Ацилут, видит, что будет завтра. Тот, у кого есть возможность повлиять на него, определяет, что произойдет завтра. Очень просто. И все, что есть здесь, это мир Ацилут, это клавиатура, куда человек вводит данные и получает затем.
1: В какое время?
0: Это ты тоже вызываешь.
1: Что такое после хухмы?
0: Хухма бина даат. Хесед гура тиверет. Мы это будем изучать. Это не сфера сама по себе, но это во втором сокращении сочетание хухмы и бины с помощью нижних. Откуда в мире кетер?
1: Где исчезает кетер? Кетер — это относится не распространение пурцетина, насколько хохма и бина, они взаимодействуют.

0: реагирую на то, что давит на меня. И так это в каждом органе чувств. Это как экран. Приходит ко мне свет, насколько я готов оттолкнуть его от себя. Я этим произвожу орхозер, насколько этот орхозер я отталкиваю от себя, и в этом свете отраженном я вижу Творца. Есть вещи хорошие и плохие, которые я могу увидеть, скажем, в метре от себя, а дальше я не вижу. Путаюсь, не знаю, что со мной происходит. А есть такие вещи, которые я могу увидеть на 100 метров от себя и даже на 1000 километров от себя. И в соответствии с этим я также могу и воздействовать, и защищаться, и изменять все. Ты понимаешь? А сейчас в каком состоянии ты находишься? Ты даже не знаешь, через секунду что будет. Ты не знаешь, что вообще с тобой происходит. Ты понимаешь? Я не обвиняю тебя, я просто говорю тебе, что, чтобы ты понял, что такое быть без экрана. Теперь ты понимаешь, насколько эта наука, она самая необходимая для человека. Без нее просто все слепцы.
1: Вы сказали, что я могу оттолкнуть свет, я могу только получить его, и чем больше я учу, я хочу его получить еще больше. Как я приду к выбору?
0: А это придет постепенно.
1: Что происходит, когда ты видишь? Что ты видишь вообще глазом?
0: Ты видишь силы, которые управляют реальностью.
1: Ну, буквально видишь глаз?
0: Что значит видеть, если ты посмотришь на ребенка и ты его хватаешь, чтобы он что-то не сделал, но ребенок не видит, что он может сделать, какой вред он может причинить себе или еще что-то. Он не видит, а ты видишь. Почему? Ты видишь корень, причину. Ты видишь законы, ты знаешь законы, и ты видишь, что может произойти из его действий, а он не видит этого. Это называется видение. То же самое и в духовном. Ты чувствуешь духовные силы, и тогда ты понимаешь, как они сейчас взаимодействуют, чтобы влиять вниз, и как ты можешь вынудить их, чтобы они действовали благоприятно. Исходя из постижения, это то, что происходит. Исходя из постижения, ты видишь. Исходя из постижения, ты можешь воздействовать и изменять.
1: В чем здесь дело? Как строят экран?
0: Это практическая работа, которую мы призываем в группу. Пожалуйста, присоединяйтесь. Это действительно наша цель. Это то, что мы делаем. Каждый, кто находится среди нас, это ты можешь сделать только если ты находишься в группе. В группе ты получаешь больше сил продвигаться вперед, от группы ты получаешь пробуждение, когда ты падаешь, когда тебе не хочется, от группы ты получаешь желание всех, пробуждение всех. Без группы, ну, у нас есть статьи, ты можешь почитать, в этой книге есть. Без группы невозможно. Каждый из нас, в каждом есть очень маленькая сила. Почему? Изначально мы были соединены вместе, когда-то мы были в одном кли, и в исправленном в виде мы должны быть вместе, а в неисправленном виде мы разъединены, отделены друг от друга. Если ты хочешь прийти к своему исправлению, ты должен объединиться еще с несколькими душами, понимаешь? И тогда эта общая сила, с которой ты соединился, она будет воздействовать в направлении, поскольку каждая высшая ступень, она более объединенная и происходит из более объединенных душ, пока не достигают состояния, когда все души становятся одним кли. Поэтому написано «возлюби ближнего как себя». Это великое правило Торы. Великое, то есть, ну, общее, самое, где все души соединены вместе. Поэтому без группы, когда объединяются, по крайней мере, даже внешними желаниями, желаниями достичь Творца и в совместном усилии, в совместной учебе, без группы нет возможности вообще достичь какого-либо подъема.
2: Так.
1: Да. Имеет ли значение физическая близость?

0: в группе? Или может быть как-то по-другому?
1: Что такое физическая близость?
0: Когда сидят вместе в той же комнате. Есть значение этого? Ну, скажем, каждый в порядке и сидит вместе, связывается.
1: Я скажу тебе, исходя из опыта, мы уже 5 или 6 лет используем интернет. У меня есть ученики, с которыми я переписываюсь. Есть такие, которых я видел год назад, но я с ними переписываюсь. Это просто невероятно, насколько человек здесь в течение месяца выигрывает относительно того человека, который находится несколько лет. Как будто бы видно в духовном, какое там расстояние, какой там физический контакт. Но мы существуем в теле. Мы через тело получаем, и ничего не поможет. Если бы я не был близок к Раву, мыл его, ухаживал за ним и просто жил рядом с ним, я бы ничего не получил. Если бы я просто приходил учиться даже у него, да? И тем более говоря, если даже бы не сидели в одной комнате или в одном месте, или где-то вообще за границей, я вижу по ним, что буквально это, ну, жаль. Ну, то, что я могу сказать, что человек таким образом получает все-таки много знания и много сил, и потом это раскроется. То есть его подтолкнут в правильное место, и тогда это раскроется очень быстро. Допустим, если через несколько лет, когда он учился в каком-то месте, он вкладывал и хотел, и все, и вдруг он приходит сюда. Хотя в тот момент, когда он приходит, он вообще ничто, ноль. Но через несколько месяцев начинает раскрывать, что он находится, он путается и понимал неправильно. Но за этих несколько месяцев он достигает того, что весь его вклад он реализуется, потому что он соединяется с группой. Но пока не соединится, это безнадежно, буквально. Ну, не переживай, мы тебя приблизим.
0: Есть ученики, у которых есть экран уже?
1: Есть, есть. Не переживай.
0: Да, давайте попытаемся понять, где мы находимся в этом объяснении, которое мы изучали до сих пор. Как Рон сказал, что это уже 3-я часть 7-го урока. Давайте мы коротко здесь начертили процесс, попробуем определить, где мы находимся, и тогда перейдем к вопросам. Так после первого сокращения, да? Выходит мир Ак. Что такое мир Ак? 5 парцуфов — Гальгальта, Аб, Сак, Ма и Бон. Все это ниже, выше табура. Вы помните первый парцуф, который вышел, находится здесь. Часть его, которая находится от П до табура, называется Тох, а здесь у нас Сов парцуфа. Когда

от Табора до Парсы, а затем под ним Брия, Ицара и Асия. Не будем сейчас входить в их расположение, это не так важно сейчас. Что такое мир Ацелут, мир исправления? Для чего он родился, чтобы исправить разбитый решемот? Как он устроен? Он устроен из пяти парцуфов. Первый парцуф называется Атик, это парцуф Кетер Мира Ацелут. Есть у него часть, согласно второму сокращению, то есть находится от Табора и до Парсы. Есть у него еще часть, поскольку он родился от Сак, Сак не ограничен, который позволяет ему опуститься ниже Парсы до Сиюм Раглин, и Раф объяснил, это называется Дедей Бейма. Это часть Атика, позволяющая ему спуститься сюда, ниже Табора. Почему? Для того, чтобы взять эти разбитые части, которые находятся здесь, ниже Парсы, и поднять их в мир Ацелут. Вначале говорится о частях миров разбитых, разбитого мира Никудим, а затем этот механизм, который уже существует, заботится

0: что есть рехампин, аттик, они дают цвета, производят исправление душам, которые находятся внизу. Звук пропал.
1: Гилель, ты прервался посередине.
0: Вопрос. Арихампин и атик — это тоже парцуфим. Парцуфим — это строение кли. Так может быть, что кли производит исправление другого кли?
2: Парцуфим
0: мира ацилут — это килим. И как килим могут исправлять другие килим? Это вопрос.
1: Да-да.
0: Принцип, который нужно понять, здесь он очень простой. Было разбиение, мир никудин, и разбились килим, зон де никудин, от зон де никудин до сиюма — это разбитый килим. На прошлом уроке, на уроке 6, там Раф объяснял простой принцип, что польза от разбиения, которое произошло, это возникло смешение килим малхут и девяти первых сферот. Это два разных свойства, которые до разбиения не могли смешаться. Девять первых сферот — это отношение Творца к творению, малхут — это отношение творения к Творцу. Они не могут смешаться, и с помощью разбиения они перемешались, и мир ацилут. Можно назвать действительно кли исправления или мир исправления. Это, по сути, парцуфим, которые исправляют разбитые килим. Так нужно к этому относиться.
1: Да, может быть, можно добавить к этому. Нет в этом различия в сравнении с тем, что было раньше. Почему? Потому что всегда выходил раньше мир на какой-то авиют, скажем, на авиют Далит вышла Гальгальта, и тогда она очистилась, и вышел парцуф Ав на Авиют Гимель. Он очистился и вышел парцуф Сак на Авиют Бет. То же самое здесь. Когда мир Никудим в Катнуте вышел на Авиют Бет Алиф,

0: какую часть он берет на исправление, что он именно исправляет. Но, да, допустим, парцуфим, который относится к Абаваима, Ацилута, он работает с парцуфом Абаваима Никудим и с их разбитыми частями.
1: Женщина из Испании, 5.
2: ¿Qué es lo que Son le pide a Абаваима? ¿Es luz de Хасадим? Porque escuché que ahí
1: что Зон просит от Абаваима? Это Хасадим, потому что я слышала, что там есть только свет Хасадим.
3: Кен, Зон мевакшим Абаваима ор де
1: Хасадим. Да, Зон просит от Абаваима свет Хасадим для того, чтобы они могли работать со своими желаниями и в конце получить свет Хохма. Всегда просьба предваряет исправление, намерение, экран. Это свет Хасадим, и из света Хасадим можно добиться получения света Хохма. Флорида, пожалуйста.
4: And zone are the most important.
0: Можно объяснить, почему Рав сказал, что Ишсут и Зон самые важные? Рав сказал, что Зон Ацилут самые важные, потому что они получают ман от душ праведников. Это то, что Рав говорил на уроке, который мы слышали, что мы, если мы узнаем, как будет действовать Зон де Ацилут, мы узнаем всю систему настолько, что будем видеть будущее. Если ты спросил про Ишсут, мы слышали про Ишсут, что это парцуф, который называется также Заддебина, и он предназначен для того, чтобы принимать наши хисронот, передавать дальше к Абаваима, и так он привлекает исправление.
1: Алматы.
5: Большое спасибо, что разрешили спросить. Прекрасный урок. Я думаю, что я понимаю, что есть какие функции несет в себе П, Табор, Парса и Сиюм. Здесь есть новое понятие, как ХЗ. Какие функции и свойства ХЗ?
3: Да,
1: ХЗ — это меньше авиют, чем П.
3: Авиют пхута машер апе, гдола машер апе, пахот машер атабур.
1: Больше, чем П, меньше, чем табур. Это сложное определение в каждом парцуфе, это по-своему. Говорит, что очищается от табура до хазе. Где именно хазе? Часто задается этот вопрос, и каждый раз а другой ответ в соответствии с парцуфом, о которых говорится. Хазе имеется в виду, что это не в табуре и не в П, а где-то посередине между ними. Женщина Чили один.
0: Спасибо, амигос. Если в Гальгальта входит намного больше света, чем Никудим, почему же разбиение происходит в Никудим, а не раньше?
6: Кен.
0: Да, перемешение Килим Гальгальта, когда Никудот Десак спустились под табур, смешались с Килим Гальгальты. И это было причиной разбиения, если можно так вкратце ответить.
1: Да, мы уже подошли к концу. Прежде всего, спасибо за все вопросы. Мы видим, что Рав только начал объяснение мира Ацилут, и следующие уроки мы подключимся к ним еще больше. И так, может быть, сможем еще принять немного света из того, что мы учим, потому что поняли мы или не поняли из наших объяснений всего урока. Это только для того, чтобы мы захотели еще больше прийти к этому и быть как души праведников. Итак, мы завершим песней.

0: Устроим духовное общество.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 30 мая 2002 года. Урок основан на статье Рабаша, что значит, что каждый, кто приносит жертву в сожжение мужского пола в духовной работе. Статья находится в трудах Рабаша на странице 1074. Начнем читать, пожалуйста.
2: Что такое святость и чистота в духовной работе? В книге Зоар сказано, и Тора называется святой, как сказано, ибо свят я Творец. И это Тора, которая является высшим святым именем. Поэтому тот, кто занимается ею, очищается, а затем освящается, как сказано, «святы будете». Сказано не «святы будьте», а «будете». «Будете», безусловно. Иначе говоря, это обещание, что благодаря Торе вы будете святы. Конец цитаты. И следует понять сказанное, что благодаря Торе вы будете святы. А потом сказано, поэтому тот, кто занимается ею, очищается, а затем освящается. Поэтому следует понять, почему вначале сказано, что благодаря Торе будет святым, а потом сказано, что благодаря Торе будет, у него будет очищение, и только потом Тора принесет ему святость. А также следует понять, в чем заключается гарантия того, что он наверняка придет к святости. То есть что является фактором и причиной уверенности в том, что его приведут к святости. Известно, что цель творения исходит из его желания насладить свои создания. И согласно этому, творения должны были получить благо и наслаждение. И нет сомнения, что нужно понять, что благо и наслаждение, которое Творец желает дать созданиям, это не то благо и наслаждение, которое подходит животным, а то, что подходит людям. Ибо мы должны верить тому, что говорит великий Ари, что все материальные наслаждения исходят только из того, что упало в результате разбиения Килим, которое произошло в мире Никудим, когда оттуда упали святые искры в клипот. Но основные наслаждения находятся в святости, и это называется святыми именами.
0: И для того, чтобы творения смогли получить благо и наслаждение, чтобы не было стыда во время получения наслаждения, поэтому на это было сделано исправление. И исправление — это исправление и скрытие, и для того, чтобы было сделано это на высший свет, то есть для того, чтобы творения смогли получить благое наслаждение. Человек должен сделать намерение ради отдачи. И человек должен совершать действия, чтобы у него не было стыда на получение наслаждения. Для этого было сделано исправление, которое называется «получение ради отдачи во время получения наслаждения». Иначе на действия с... На действии находится скрытие. И для этого нужно делать. Мы должны совершать...

называется ахор, а состояние постижения называется паним. И аналогичным образом в Торе и заповедях есть состояние «сделаем», состояние «услышим». И когда исполняют Торы и заповеди в свойстве исполняющие

613 советов — это советы о двух вещах, как в отношении света, так и в отношении кли, который называется потребностью. То есть невозможно получить что-то, если у тебя нет потребности в этом. Поэтому человек должен изучать Тору, чтобы почувствовать зло, чтобы понять, что желание получать для себя является злом. Иными словами, человек должен просить Творца, чтобы он дал ему потребность в обретении желания отдавать. Ибо то, что человек понимает, что он должен обрести желание отдавать, еще не называется.

0: простить потом, чтобы он заменил желание получать и дал ему взамен желание отдавать.
1: Тогда как, если у него нет хисарона, то есть чтобы у него были страдания от того, что человек грязен и погружен в скверное желание получать для себя, тогда человек просит Творца, чтобы он наполнил ему другие потребности, чем те, от которых он испытывает страдания, то есть недостаток, которых он чувствует. И он хочет, чтобы Творец наполнил все, к чему стремится его сердце. И хотя человек не говорит устами Творца,

0: Килим. Поэтому после того, как человек занимается Торой, и Тора приводит его к очищению, как сказано, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему, тогда он наверняка удостоится святости. Ведь святостью называется свет. И это имена Творца. И это, как сказано, что Тора называется святостью. Ведь сказано, ибо свят я Творец. И в этом смысл слов сказано, не святы будьте, а будете, безусловно. Иначе говоря, это обещание, что благодаря Торе вы будете святы. И тогда человек удостаивается совершенства и может реализовать сказанное «возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем твоим», буквально сердцами, то есть двумя началами, добрым началом и злым началом, из-за святости, которую он получил свыше. Тогда все тело отменяется перед святостью. Выходит, что также и злое начало соглашается работать ради небес. И этим следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, когда Исраиль исполняет волю Творца, работа их производится другими. Как сказано, когда человек уже удостоился выполнить желание Творца, то есть как желание Творца отдавать, так же и человек желает отдавать Творцу, тогда работа их — это то, что он хочет, чтобы его работа, то есть его служение, было в совершенстве. И это дается ему от того, что он работает с добрым началом. Но после того, как человек уже заслужил желание отдавать, уже удостоился желание отдавать, работа небес выполняется другими. А кто это другие? Это злое начало, которое является другим в отношении святости, то есть другая сторона, потому что оно против святости. Однако, когда человек выполняет желание Творца, то есть желание отдавать, тогда и другое, то есть злое начало, тоже выполняет работу Творца.
1: Однако, прежде чем человек удостоится быть одним из тех, кто выполняет желание Творца, тогда и доброе начало тоже не может действовать, поскольку злое начало властвует над ним. Поэтому злое начало называется старым и глупым царем. И оно называется царем, потому что оно господствует над человеком, и каждый раз приходят ему мысли и желания всех видов, которые есть в мире. Поэтому, когда появляется у человека какая-то хорошая мысль или желание, что он должен верить, он должен верить, что это пришло к нему с небес, и он должен воздать за это благодарность Творцу. Поскольку благодаря тому, что он благодарит Творца, этим духовное приобретает у него с каждым разом все большую важность. И человек должен знать, что понятие изгнания в духовном — это когда важность святости уходит от нас. И это называется «шхина в апрахе». Выходит, что тем, что человек благодарит Творца за малое святости, важно не количество, то поскольку это дает определенную

если она только относится к свойству человека. То есть мысль желания относится к тому, чтобы быть человеком. Уже нужно принимать его приветливо, то есть радоваться ему, то есть такой мысли и желанию, как будто он чувствует его великим человеком, как сказано выше. И он должен воздать благодарность Творцу, что он послал человеку это желание. А то, что он благодарит Творца, это вызвано не тем, что Творцу нужно, чтобы его благодарили.

духовном ты уже хочешь предать материальные потребности, и они говорят человеку, неужели из-за той малости, которая не имеет никакой ценности, ты уже хочешь отказаться от собственной выгоды? И человек начинает говорить, «Я полагаюсь и верю словам мудрецов, которые сказали, заповедь влечет за собой заповедь. Если так, то я наверняка заслужу этим прийти к совершенству, ибо на это я надеюсь». И человек должен укрепиться и сказать, «Взгляни с небес и узри, что стали мы посмешивать».

0: не стыдись тех, кто издевается, а человеку необходимо верить, что каждая вещь в работе Творца является важной. И, несомненно, если он сможет быть в правильном намерении во время исполнения заповеди, это лучше. Однако и само, самое малое действие тоже важно наверху, и человек не способен оценить это.
1: Мы уже говорили о том, что мой отец и учитель сказал, что человек должен верить, что хотя по мнению человека он способен оценить, насколько действие лишма считается великим наверху, он должен верить, что действие в ло лишма еще больше и важнее наверху, более чем то, что человек думает, что лишма является великим и важным. Поэтому человек должен стараться верить верой мудрецов в каждом действии, которое он собирается делать, что он удостоился выполнять действия в святости, даже без всякого намерения. И что это тоже великая и большая вещь, и воздавать за это благодарность Творцу.
0: Перейдем сейчас к уроку от 17 июня 2002 года.
1: Мы прослушали статью, что такое святость и чистота в работе, из главы души, Шлаве Ислам, второй том, страница 114. Рав, как обычно для него, проходит здесь несколько вещей, так видеообзора, касается многих точек в работе.
2: Айкар.
1: Главное,
2: есть работа
1: без мана. Что есть работа во время подъема, есть работа во время падения, и человек должен стараться найти для себя, что близко ему в обоих этих состояниях. Но главное, человека обязывают во время подъема работать, потому что во время падения никто не может обязать, он, может быть, находится в таком состоянии, что он не слышит и не способен пошевелиться, иногда даже не только внутренне, но и внешне не способен пошевелиться. Но во время подъема, когда у него есть возвышенное состояние, пусть не просто наслаждается состоянием, что ему хорошо, тогда ему кажется, что он находится в совершенном состоянии. Пусть поймет, что это совершенное состояние ему дали свыше, и что ему это не полагается на самом деле, а ему это дали свыше, ну, как состояние падения ему дают свыше, все для того, чтобы продвинуть и то состояние, и другое состояние. Нет вознаграждения и наказания за то, что я страдал до этого. Я вложил какое-то, по мне прошло какое-то страдание. Сейчас мне дают вознаграждение, чтобы почувствовать себя хорошо. Это вообще не правильная мысль, неправильный подход к процессу, который мы проходим. Дают состояние, которое у нас называется падение, чтобы почувствовать наши свойства. Дают состояние, которое называется подъем, для того, чтобы почувствовать свойства Творца. И с ощущениями наших свойств в падении, с ощущениями свойств Творца в подъеме мы должны с двумя состояниями работать. И взять от них пользу для продвижения. Если мы будем проходить эти состояния, не относясь к ним эффективным образом для продвижения к цели творения, это будет проходить просто так. Нам будут делать это раз-два, так, подъем и падение, а потом не будут делать. А так будут делать раз в полгода-год. И годы пройдут так. То есть все зависит от того, как человек относится

целенаправленно к каждому состоянию, в котором он находится. И не думает о состоянии, которое он получает, что это приходит к нему как вознаграждение или как наказание. Это не как вознаграждение, не как наказание. Это просто состояние для работы. То есть во время подъема ему дают специальное свечение свыше, и тогда он чувствует совершенство. И это он называет подъемом, и это совершенство ему дают свыше. Это не то, что он заработал это, а ему дают это для того, чтобы он почувствовал как следует, что такое свойство Творца, что такое духовность, немного чтобы почувствовал. И из этого углубился в Тору, углубился бы в учебу, и в статьи, и в письма, в все материалы, в которых он до этого не мог ничего понять, чтобы сейчас пропахал это и понял, и просто взял бы что-то для себя, чтобы как следует воспользовался и быстро, чтобы захотел взять максимум в состоянии подъема, чтобы просто Творец приблизил его, так, просто чтобы захватил бы это состояние, сколько возможно, знания, ощущения и свойств. А потом, когда его опускают, тоже, чтобы понял, что сейчас ему дают состояние противоположное подъему, это сейчас ему дают отдаление от Творца, чтобы он почувствовал, чем он является без окружающего света, который светит. Но все-таки окружающий свет светит для того, чтобы он увидел, что он не понимает и не чувствует, находится во тьме и вот отдалении, в падении. Это свечение окружающих светов, но в Ахураим, что называется. И тогда он должен тоже

0: Хилим, потому что он делает это, что это максимум духовного выражения, которое он способен делать. То есть даже просто телесные действия, механические, без всякого намерения, без моха, либо это просто будет считаться для него, как будто он делает духовные действия. И из этого поймет, каковы его свойства, в которые он падает во время падения. Это два состояния, которые человек должен проходить. И снова, после того, как время падения проходит, и ему начинает светить больше, не надо думать, что это приходит как результат его работы, что он преодолел и сделал, и сейчас он пришел. А ему дают свыше сейчас другое состояние, в котором он должен работать. Это, может быть, называется подъем, еще неизвестно, что называется подъем, что называется падение так уж сильно. Падение и подъем мы должны считать согласно тому, насколько мы не то что стоим близко или далеко в соответствии с тем, как пробуждение свыше определяет для нас, а в соответствии с тем, насколько в пробуждении снизу мы стремимся быть близко или далеко. Может быть, человек находится во время падения, у него есть стремление больше, чем во время подъема, и тогда время падения — это время подъема.
1: Барур.
0: Понятно?
1: Кен.
0: Да.
2: А что происходит? Ведь падение — это не только неприятное ощущение, но падение может быть состоянием, когда даже чувствуешь себя хорошо, но вообще не помнишь, что есть Творец. Что человеку делать тогда?
0: Потому что падение и подъем определяет человек или согласно реальности, состоянию, или согласно своему отношению к этому состоянию. Понимаешь? Вот и все. Я забываю о том, что я нахожусь здесь. И сейчас я путешествую, как я вчера играл в карты с ребятами, пил пиво, было хорошо, так время хорошо прошло. Это время называется у меня, может быть, подъем. Ну, чувствую себя хорошо. Потом я вдруг пробуждаюсь, о чем я думаю, где нахожусь сейчас, во что я погружен, я начинаю чувствовать, что это падение. То есть подъем и падение, на самом деле, мы можем считать согласно подобию с окружающим светом. Только из-за этого, если уже мы находимся действительно в том, чтобы различать в том состоянии, в котором мы находимся. Только согласны этому?
2: Что человек может сделать в таком состоянии, даже когда он сидит на уроке?
0: Человек может сидеть здесь, конечно, со своим телом на стуле и путешествовать вокруг мира так, что, верно, написано, там, где мысли человека, там он находится. Теперь мы не говорим об этом. Мы говорим, что, допустим, он находится в учебе, но он пожирает себя. Это тоже не та мысль. Или он думает о каких-то вещах, которые связаны.

0: должна готовить человека, чтобы во время учебы он действительно думал правильно. Это возможно. Просто человек должен дрессировать себя. Это работает. Постепенно это происходит. Есть много вещей, которые мы должны делать очень-очень так нехитро, просто как бык под ермом, осел под поклажей, в самом деле. Да?
1: Мы говорим, как будто бы вы сказали, что если ему дали сейчас, как будто действительно дали ему эти состояния, чтобы он понял, как будто... Теперь падение и подъемы, чтобы, собственно, он понимал разницу между свойствами творения. Но на самом деле он не понимает, что это. Он не понимает, что это. То есть надо понимать, что это так, а потом постоянно состояние меняется, забыл.
0: Мы не знаем, почему и в каком порядке опускают на нас разные состояния. Мы не знаем. Я вообще, на самом деле, не знаю, как я существую. Ты как-то смотришь на маленького ребенка. Он не знает, почему он существует. Ему дают это, то, он хочет то, это. Ему дают разные желания, побуждения изнутри, свойства, которые сменяются, да? Окружающие условия, которые все время изменяются. И так он существует. Проходит состояние, так и мы проходим состояние. Нам кажется, что как будто мы что-то определяем, чем-то, в чем-то властвуем, управляем. Это глупость, все полная ложь. А то, что мы должны искать, то есть для чего дают нам разум и мысль искать, это единственное, что это единственная вещь, за которую стоит ухватиться, это учиться, что происходит с нами, учиться. И эта учеба должна привести к итогу, который называется осознание зла. Вот и все. Я не должен сопротивляться ничему. Я не должен делать силой ничего. Это все неэффективно. Я должен только, только немного внимания, что он делает со мной. Вот и все. И из этого я начинаю понимать, кто я, кто он, что он хочет. Почему он устраивает мне так, с какой хитростью он делает мне это. И из этого я постепенно осознаю природу. Природа — это изучение, каббала — это изучение природы. Только природы в более широком смысле, которая включает в себя и мир причин, где там все готовится и подготавливается, и потом включает нашу природу, нас, окружение. Мы через самих себя, изучение себя, да, как сказать, изучение себя, мы из действий твоих познали мы тебя, что называется. Из плоти моей увижу я божественное, из этого я увижу общую реальность.
1: Вопрос в том, действительно я что-то новое изучаю, что происходит вообще, нет разницы, тьма, у меня нет никаких развлечений. Когда мы видим на этапе подготовки, возвращаешься, вдруг раскрываешь новые вещи, которые кажутся тебе новыми, потом ты возвращаешься назад, я вижу, что я в кризисе, я не могу ничего ни с товарищами говорить, как это было раньше. Неделю назад я вроде думал, что истина куда-то ушло. Причем есть учеба. Каждый раз я возвращаюсь, как бы

0: Старый человек, или даже каббалист, как Раби Шимон, читает ту же Тору. Но вопрос, что один понимает, и что второй понимает. Что ребенок говорит? Мама, посмотри, Авраам хотел убить Ицхака.
1: Да?
0: Так он видит в Торе. Дети имеются в виду и дети, которые состарились. Каббалист знает, в чем стоит исправление, о котором Тора рассказывает, он постигает это, он видит это в духовных силах, в вечности, он вообще уже за этим миром. Но выражения, те же буквы, те же слова. Ты начал сейчас учиться, и ты уже раскрываешь, что всякий раз ты видишь в том, что учат, новые вещи. Так, так это все время будет. Допустим, ты сейчас сидишь, читаешь статью, я сижу, читаю статью, потом спрашиваешь меня, ну, может быть, скажете что-то мне. Откуда я говорю тебе что-то больше, чем то, что ты знаешь? От того, что я читаю. Я вижу немножко глубже тебя. Я рассказываю тебе другими словами. Тоже то, что я чувствую, я не могу передать тебе. А я рассказываю тебе другими словами то, что я вижу. Вот и все. Так для тебя это открытое до какой-то глубины, для меня это открыто еще немножко внутри. А есть такие, кому не раскрывается ничего, они прочтут это так. У них не будет реакции в сердце, пока еще у них вообще нет никакого духовного кли. А у тебя уже начинает быть. Так это. Так в чем разница? Разница в том, что я, когда рассказываю тебе, даю тебе некоторое свечение от той глубины, в которой я нахожусь, по сравнению с тем, где ты. Это помогает тебе, то есть добавляет к окружающему свету, который ты пробуждаешь во время учебы, я добавляю тебе еще свой. Но группа может добавить тебе тоже. Каждый понимает согласно какой-то глубине, каждый тут.

0: делать. Во второй мысли ты начинаешь, скажем, правильно относиться к этому. Допустим, в правильной форме, что спрашиваешь потом.
1: Это ощущающий клич, чувствует сопротивление. После
0: ты не чувствуешь сопротивление. Если ты вспоминаешь, эта вещь приходит в конечном итоге для того, чтобы исправить себя, то отсюда должен подойти к третьему состоянию, что нет никого, кроме него. И тогда в этом состоянии, через страдания и боль, ты начинаешь раскрывать его, и сразу ты приходишь к сладости, к подслащению судов.
1: Да, я думал, что вы говорите после этого. После этого снова ощущающий клей чувствует какое-то сопротивление. Снова развитие. То есть сопротивление тоже обязательная часть процесса. Не то, что нужно ждать.
0: Не то, чтобы сопротивление это была необходимая часть. Ты не убираешь сопротивление тела тем, что хочешь сказать, что это к лучшему. Ты только хочешь устроить его так, таким образом, как бы ты делаешь сокращение на него, не хочешь получать только его, а хочешь получать его вместе с тем, чтобы напротив Творца были свойства Творца. То есть все я и он, вся моя методика находятся вместе. И тогда в таком полезном виде я извлекаю пользу из этого состояния. Если я вхожу только в сопротивление, только в плохие свойства, и против них нет ничего, я этим совершенно ничего не достигаю. Как бы нам ни казалось, что если я почувствую страдание, то потом с этим страданием, которое я испытываю, я чего-то достигну, это неверно. Нет заповеди страдать даже одну секунду. Это проблема тела, это клипот, который все время путает нас и хотят показать нам, что с помощью страдания можно чего-то достичь. Достичь ничего ты не достигнешь. Если пишите просто это. Большая радость быть в радости, большая заповедь быть в радости. Это действительно так. Тот момент, когда человек может перейти к радости, пусть не думает, ну я еще не почувствовал страдания, должен быть в этом, это же все творение, злое начало, как? Не нужно тебе этого. В такой форме ты ничего не постигнешь, и ничего, ни к чему не придешь от страдания. От злого начала ты ничего не достигнешь. Перейди к радости. Не думай, что это легкомыслие. Если от страданий ты сразу переходишь к радости, это не является легкомыслием. Тебе через мгновение дадут снова и снова и снова вернуться к страданиям, и снова ты будешь делать выходы из них. Это то, что сказано из Циона, когда ты выходишь из них, из страданий, выйдет Тора, и так ты входишь в разрушение. Да.
1: Так всегда есть опасение, что...
0: Верно, Цен, когда выходит Тора, что остается пустым? Да?
1: Что забудется как бы существование Творца. Если реальность Творца важнее, чем то, что мы чувствуем, то опасение, что забудется существование Творца, не то, что чувственное состояние сменится, это не проблема, а как бы...
0: Ты хочешь сказать таким образом, у меня состояние такое, что мои страдания возвращают меня к мысли о Творце. Ты это имеешь в виду? Да или нет? Я спрашиваю тебя.
1: Иногда.
0: Ну отлично, для этого он дает тебе их. Именно для этого. Ты сейчас, скажем, просто играл в карты, что называется. Ну, такой был парящий в каких-то мирах. Будто ты плывешь по морю и забываешь обо всем, и все. А теперь он посылает тебе какие-то страдания. Ну, якобы, чтобы пробудить тебя. Так что ты спрашиваешь? Это его средство.
1: Дело в следующем, как все время предпочитать связь с ним над тем, что он дает. С другой стороны, как мы говорим, что большая заповедь быть в заповеди.
0: То есть как нам все время понимать, что кроме связи с Творцом, все остальные вещи, и хорошие, и плохие ощущения, все, что происходит, только для того, чтобы укрепить связь с ним. То есть на верхнем уровне все время мы должны держать в сознании и в сердце поиск связи с ним, и все время держаться за это. А все, что происходит, это только для того, чтобы добавить к связи с Творцом еще и еще.

0: еще, да, как это сделать? Да, ты спрашиваешь, как держаться за это? Ну, построй систему внутреннюю и внешнюю.
1: Тут человек находится в каком-то виде страданий, маленькие, большие, неважно. Понятно, что это не настоящая связь с ним. Связь с ним должна быть как наслаждение, с одной стороны. С другой стороны, если это то, что выводит его из двойного скрытия сейчас, вывело его из какого-то состояния, так и почему отказываться от этого? Это лучше быть так, чем быть оторванным.
2: Но как
0: устроить? Ну, это как я раньше сказал, тебе кажется, что с помощью страдания ты, ну, хотя бы вспоминаешь о Творце. Да? Так, ну, снова повторю, пойми только то, что это страдание, которое ты сейчас чувствуешь, что посредством этого страдания тебе кажется, что вспомнил о Творце. Он послал тебе страдания, и из-за этого страдания ты внутри страдания почувствовал его. Так вот, эта вещь, это... Ну, конечно же, это целенаправленно приходит, но это не является конечной целью. Конечная цель — не чувствовать его страдания, чувствовать его в слиянии, в близости. Напоминать тебя этим, конечно, напоминает, потому что это называется путем страдания. И путем страдания он тебе напоминает в такой степени, что ты вспомнишь о нем и будешь нуждаться в нем. Ну, а что происходит, пока ты не нуждаешься? Когда ты говоришь, хорошо, буду сидеть в страдании, мне стоит быть в страдании, лишь бы не забывать о нем.
2: Нет?
1: Лучше быть в радости.
0: Ну так, если радости будет, так быть в радости.
2: Да.
0: Ну, если опасения, ну, это всегда так. Я говорю, это клипот, так говорят человеку, оставляет его в страдании. Теперь вопрос. А что ты можешь сделать? Только себе представь это состояние. То, что Творец напоминает тебе через страдания о себе. Это его инструмент для этого. С помощью того, что он вонзает тебе колючку, ты вспоминаешь о нем. Теперь, после того, как он сделал это, что с тобой происходит? Ты думаешь о нем, что он тебя уколол, вонзил тебе эту колючку и сделал тебе плохо. Ты понимаешь, какая мысль в итоге, да? Ты хочешь остаться в этой связи, в такой войне связи с ним? Нет. А что, ты находишься сейчас... Получается, что ты находишься сейчас в системе клипы, которая этим высасывает высшее благо именно через эту связь, с которой ты соглашаешься быть в этом. Она высасывает клипа и сейчас усиливается. А что такое клипа? Это то зло, которое ты чувствуешь исходящим от Творца. Прекрасно. Это прямо противоположно тому, что должно быть теперь. Ну как себя убедить, что я нахожусь во власти клипот? Нужно сделать прямо противоположное. Почувствовать Творца добро и наслаждение. И также почувствовать, что не то, чтобы я и он есть, и что я получаю от него это зло, за счет этого вспоминая о нем, будто у меня есть сейчас связь с ним. А сделать так, что, чтобы я находился в соответствии, в слиянии, в объединении с ним, в отождествлении, благодаря тому, что у нас есть общая радость. Боль не может быть общей. Также клипа говорит, что как шхина находится в страдании, так и я нахожусь в страдании, якобы хочет тебя поднять по левой линии еще выше. Это такие вещи, которые ты знаешь. Короче, нужно искать связь, чтобы было подобие по свойствам. Не может быть, чтобы ты находился во зле, в плохом состоянии.
1: Человек в таком состоянии, что он делает?
0: Что ему делать? Он ищет, чем я могу насладить Творца. Тем, что я чувствую страдания, я не доставляю этим наслаждение Творцу. Ну. И все. И тогда он старается избавиться от этого ощущения. Через мгновение клипа снова вводит его в это, забывает все, он мгновение от следующее мгновение все стирается, и это называется чаша прощей, когда бросает его из стороны в сторону.
1: Вы сказали, что нужно построить две системы, внешнюю и внутреннюю. Что такое построить внутреннюю систему?
0: Внутреннюю систему, внешнюю систему.

0: дать требуемую сумму усилий, чтобы он открыл тебе, и ты бы увидел его, и тогда ты действительно будешь в этом находиться все время. Теперь, как делать все время эти упражнения, чтобы как можно больше, с большей частотой это было? Ведь каждый раз это стирается через мгновение, и все, и через мгновение снова вернуться к этому. Не терять эти мгновения. Тогда говорят, что ты должен сделать для этого внутреннюю подготовку и внешнюю подготовку. Внутренняя подготовка в том, что ты все время думаешь об этом. Когда способен думать, ты просто понимаешь, делаешь такой внутреннюю тренировку, такое упражнение, да? Упражнением.
1: Теперь
0: во внешнем виде, чтобы каждый раз вокруг тебя были всякие такие знаки, которые напоминают тебя об этом. Вдруг каждые 5 минут ты слушаешь гонг, так бум, ты вздрагиваешь, вспоминаешь о чем-то. А если ты будешь слушать его просто каждые 5 минут, ты не услышишь его в итоге, ты знаешь. Мы устроены таким образом, поэтому тебе нужно, чтобы вместо этого кто-то приходил раз 5 минут, может, и давал тебе пощечину. Потом тоже ты только разозлишься на него, ты забудешь причину, о которой вы договорились. Видишь, как ты читаешь статью? Ну что они там еще написали, да? Ну как бы, ну пройдет. Ты же забываешь причину.

0: Он хочет ту же женщину в том же месте, в то же время, пока времена эти не сделают, не приведут ее к святости. То есть откроется ему, он войдет духовно. Это послание, которое он там передает. Это то, что называется крутится вокруг одной точки весь день, всю ночь. Я хочу быть в связи с тобой, как он ищет, как он там пишет, что как человек, который находится в страсти, ищет, я хочу только эту любовь, вообще ничего, кроме этого. Мир я не вижу, ничего не вижу, и не отводил бы глаз весь день и всю ночь, как написано. Ты видишь, все примеры Бальслама берет именно из жизни, из телесной, животной жизни, потому что это существует, из этого ты можешь учиться, да.
1: Привычки не будет, это как будто бы станет привычкой в этом. Тоже есть элемент привычки, но привычка становится для предыдущей ступени. Каждый раз я буду давать более высокую ступень, чтобы производить объединение с Творцом. На более высокой ступени там привычки нет.
2: Говорят, что благодаря правильному отношению к реальности человек может представить картину своих свойств, картине свойств Творца. Мой вопрос. Как человек вообще

со стороны и с другой точки. Это называется сделать сокращение. Я ощущаю зло, но что я ощущаю злом? Это мое «я», я ощущаю как зло. То есть две разные вещи. И от кого я получаю это? Я получаю это от Творца. То есть я ставлю свое «я» вне Творца и вне своего тела, которое ощущает зло. И это называется осознание зла. Иначе я не знаю его, не чувствую его. Они пишут очень точно. Это называется осознанием зла, а не ощущением. И когда ты смотришь снаружи на это зло, ты уже понимаешь, почему, для чего это сделано, и что должен с этим делать. То есть действительно осознание зла приводит тебя к исправлению. Поэтому это стоит тебе, но когда ты находишься в осознании зла, ты как бы просишь еще больше осознать его, еще глубже, чтобы тебе это дало силы выйти из него и попросить исправления. Но ты не просишь чувствовать больше зла, ты просишь больше осознать это как зло. Может быть, это сладко и хорошо. Я так любил курить. Кто мог дать мне осознание зла в этом? Я заплатил бы ему много денег. Я продолжаю курить, наслаждаться. Вместе с этим я хочу, чтобы во мне выросла какая-то ненависть к этому. Постепенно я начинаю чувствовать, что это зло, что мне плохо от этого. Еще глубже и глубже я вижу какое-то зло для меня, пока это становится таким злом, что я начинаю бояться его, когда мне это уже

0: концу она уже может смотреть на тело и видеть, насколько оно далеко от Творца. По своему ощущению этой отдаленности от Творца. Относительно Творца она не может проверить, насколько оно далеко. Она может проверить, насколько оно далеко от места, из которого она вышла. Много слов, да? Одно маленькое ощущение, пока поймешь его. Ты видишь, этот мир не дает никаких средств связи.
1: Мы говорим, что Творец тот, кто дает не все. С другой стороны, мы говорили сейчас о клипот, как о какой-то силе, которая может нас запутать. Как мы, собственно, в итоге относим каждое состояние к Творцу? Как Творец действует через клипот? Какова связь между ними? Как эта система работает?
0: Как Творец действует через клипот?
2: Клипот
0: — это твои неисправленные желания. Вот и все. Нет ничего, кроме тебя и Творца. Ты учил что-то, что существует, кроме желания получать и света? Творца, который создал это? Нет. Так что ты ищешь? Какие клипот? Все находится внутри кли, который Творец создал. Неисправленные желания, неисправленные, близкие, далекие. Желания после разбиения, которые не могут исправиться до полного исправления и находятся в своем свойстве ради получения, они, эти желания называются клипот. Чьи они? Твои. А чьи еще? Ты думаешь, что это далеко от меня, это там где-то, не приближаться к ним. Написано «не приближаться», да, это далеко, и я могу приблизиться. Не приближаться означает «не трогай их, не используй их».
1: Так что, ну, скажем, Творец прокручивает мне кадры соприкосновения его света с моим кли, высвечивает состояние. Это не конкретное отношение. Как это происходит, как будто это состояние создается?
0: Написано, что свет приводит в движение кли. Нет другого. Больше или меньше света. И в соответствии с этим кли поднимается.

накопительном виде. И когда мы будем изучать мир Ацилут, не так, как до сих пор мы это учим, ну, он пишет так, как бы формально, но мы начнем видеть, как мир Ацилут подготавливает свое воздействие на души, как мудро он знает, как подготовить для каждой души внутри нее свое воздействие. Эта картина, действительно, я не знаю, как передать. Ну, это мы учим просто. Это произошло из отражения, что было разбиение в мир Никудим, и из этого разбиения возникли миры. Поэтому мы начинаем считать от мира Ацилута все миры. А мир Адам Кадмон — это свет, который светит из бесконечности. Бесконечность — это абстрактный совершенно свет. А в мире Адам Кадмон этот свет выстраивается согласно пяти изначальным светам, пяти частям, которые есть в изначальном кли, четыре стадии прямого света, и у тебя есть пять изначальных светов, а потом мир Ацилут, который возник на останках разбиения, как раз тот, кто передает через себя света душам, выстраивает в мирах Бия точно,

говорил о том, как мы вместе учимся группой, и он говорил о том, что мы усиливаем эту точку совместной учебы, это дает нам такую силу, такой генератор, который поднимает нас.

0: Всегда из отрицательного состояния надо стараться перейти к радости. Там слияние подобия по свойствам. И Рав сказал, что нужно создать для себя поддержку внутреннюю, внешнюю, так, чтобы человек мог себя направлять в правильное состояние, быть погруженным в клипу, к состоянию радости.
1: Да, я тоже впечатлился от точности, что ничего не постигается в страданиях и так далее. И вдобавок Рав говорил Шиёвицу, что та же Тора каждый день, но новые состояния. И когда маленький ребенок и Раби Шимона не читают одну и ту же Тору, и то, что каждый видит в этом, это... И еще там говорилось про осознание зла, не ощущение зла, нужно осознать эти вещи. И вот эта точка внешняя, с которой ты смотришь на себя. Был также вопрос учебы.

0: но он это делает, и вследствие этого я постепенно начинаю познавать природу. Все время я должен осознанно искать связь с ним. Все время представлять себе разные виды поддержки. Кто снова может тебя ввести в эту точку соединения с Творцом?
1: Тоже из рук каждый, он уникален, у каждого свой корень души. И есть такие вещи без тебя, которые я не могу понять, и без него, и без него. Хотя вы одна сотая из того, что есть у меня, и неважно, сколько нулей каждый, он по-своему. То есть Рав говорил о важности подготовки к уроку, где выстраивается намерение.
0: Зоар пишет, все клипот являются местом, которое еще у нас не исправлено, и нужно прийти к осознанию зла, и это отдаление от Творца. Нужно сделать все, чтобы приблизиться, а осознание в конечном счете даст нам раскрытие дополнительных мест, которые нужно исправить с помощью света. Подытаживает и говорит, нужно соединиться друг с другом, чтобы прийти к Творцу.
1: Перейдем к следующему.

0: друг о друге станем кли достойным Творца.
1: Чтобы мы вместе удостоились то, что ненавистно тебе, не делай товарищу, начни это развивать в наших взаимоотношениях, и тогда удостоимся возлюби ближнего как самого себя, и тогда удостоимся слияния с Творцем.
0: Все время с самого начала быть в молитве к Творцу, чтобы помог. Потому что, в конце концов, Он тот, кто выполняет все действия или делает это изменение, это чудо, когда мы вдруг станем способны любить друг друга. Чтобы мы могли попросить постоянно.
2: Segundo extracto. Рабаш, артикул номер 17,
1: 1986. Второй отрывок из первоисточника Рабаш. Статья «Порядок собрания». Согласно мере, в которой товарищи своими мыслями во время собрания думали о величии Творца, и каждый в своей мере вызвал у него важность и величие Творца, в этой степени он может целый день пребывать в мире радости и ликования.
3: Buenas tardes. Taller en silencio. Pidamos mantener la grandeza del Creador durante la clase.
0: Семинар молчания. Попросим удерживать величие Творца в течение урока. Еще раз подумаем над тем, как попросить удержания величия Творца в течение урока.

0: Шалом, хаверим якарим, бахелек аришон.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части урока мы будем изучать урок Рава от 11 февраля 2002 года. Статья «Важность веры, которая присутствует всегда». Это находится на 417-й странице в первом томе Рабаша. Начинаем читать. У нас в распоряжении 24 минуты. Пожалуйста.
0: Хашивута шела эмуна шенуэгет тамид. Азор Акадош шоэль...
2: Важность веры, которая присутствует всегда. В книге Зоар задается вопрос. Сказал Раби Иуда, после того, как Творец обещал Якову, все это сказав, вот я с тобой...

сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. Почему же он не поверил, а сказал, если будет всесильный со мной? Он отвечает, дело в том, что Яков сказал, мне снился сон, а сны бывают правдивые и бывают неправдивые. Если он сбудется, я буду знать, что это правдивый сон. И потому он сказал, если всесильный со мной, как мне снилось, то будет Творец мне всесильным. Конец цитаты. И надо понять вопрос также в смысле духовной работы, имеющий к нам непосредственное отношение. Что такое сон? Что это за обещание, которое дал Творец? И что это за условие, как сказал Яков, если будет всесильный со мной, как мне снилось, то будет Творец мне всесильным, тогда исполнит он обет. Чтобы выяснить все это в смысле духовной работы, нужно сначала начать с цели творения, которое создал Творец, а это — нести добро своим творениям. И это называется, что Творец обещал дать творениям все блага. Безусловно, надо понимать, что то, что он обещал творениям, дать им все блага. Конечно же, имеется в виду, что он даст людям только те блага, которые подходят им. К примеру, мы видим, что такое благо для кошек, что когда они ловят мышей и едят их, это для них благо. И мы не можем сказать, чтобы то благо, которое он дает, гадам и присмыкающимся, он дал бы людям. И в категории говорящих, называемым человек, среди них тоже есть такие, у которых нет большего понятия, чем то, что называется благом у неживых, растительных и животных. И уж, конечно, животным, например, дано то благо, которое соответствует им. И если бы им было дано другое благо, это называлось бы злом. Ведь у них нет килим, которые могли бы ощутить в этом вкус. Аналогично с растительным и неживым. То есть в самой категории говорящих следует различать неживых, растительных, животных. И это, как сказано в предисловии книги Зоар, и надо, чтобы ты знал, что все наслаждение нашего Создателя в наслаждении своих творений, в той мере, в которой творение

И тогда есть у него с ними большое веселье, как у отца, который играет с милым его сердцем сыном, в той мере, в которой сын чувствует и признает величие и достоинство отца, а отец показывает ему все сокровища, которые он приготовил для него. Из сказанного мы видим, что цель творения — нести добро своим созданиям — заключается в том, чтобы они достигли раскрытия божественности. И не имелось в виду материальное наслаждение. Ведь все материальные наслаждения, от которых творения питаются до того, как они пришли к обретению отдающих келим, это только, как сказано в книге Зоар, тонкое свечение от того, что искры святости упали в клипот. В этом вся их жизненная сила. Тогда как главное,

бы полным, произошло исправление сокращения. И это скрытие блага и наслаждения, заключенного в Торе и заповедях. Но для того, чтобы мир мог существовать, до того, как они смогли получить благо, пусть они пока наслаждаются тонким свечением, упавшим в клипот. И от этого питаются обитающие в мире. Благодаря скрытию существует место, где человек может приучить себя к тому, что все, что он делает, будет ради небес, поскольку он желает служить царю безо всякой оплаты, так как он исполняет Тору и заповеди без какого-либо раскрытия света, которое называется истинным благом и наслаждением. После того, как он приучился к тому, что все его намерение будет ради отдачи,

кроме одного, чего пока не достает. То есть, чтобы он смог на практике реализовать свою цель, то есть, чтобы творения получали бы от него. И поэтому он собирается сейчас получить благо, чтобы насладить Творца, ибо только лишь этот Творец может

желанием отдавать. И не каждый человек удостаивается этого, то есть чтобы он смог обрести эти келим, подходящие для того, чтобы в них пребывал Высший Свет. И чтобы человек мог прийти к желанию отдавать. Сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». И именно благодаря Торе он может прийти к отдающим келим. Также существует высказывание мудрецов. Сказал Раби Шимон.